0: означает единение Творца со Шхиной. Поэтому сказано в книге Зоар, сколько воинств у Торы, ты чтобы знали, к какой ступени они относятся, и сколько воинств у Скинии, то есть сколько людей из них относятся к Шхине. Получается, что весь счет только для знания человека, тогда как Творец, конечно же, знает все и без того, чтобы пересчитывать все по-настоящему. Выходит, главное в том, что человек должен знать, к какому состоянию он относится. Как сказал Раба, когда он говорит о человеке, имеется в виду человек, если мы объединяем его со всеми остальными душами относительно Творца. Он чувствует себя как человек. И как сказал Раба, что человек знал про себя, является ли он праведником или грешником. И как сказано, чтобы он не работал напрасно. И для того, чтобы понять, насколько человек привык идти за общим большинством, и чтобы у человека была сила выйти из того, что принято общего большинства, чтобы он смог работать личным образом, то есть личным образом он бы понимал, что он должен делать, и как человек нуждается. И тут человек нуждается в дополнительной осторожности. И как спастись от того, что человек привык работать только ради собственной выгоды. Я приведу весь рассказ Люблинского провидца, который приводится в книге «Беседы о жизни».
1: Рассказывал Раби из Могильницы, что однажды, когда Раби из Люблина находился в своей комнате в канун субботы до кидуша, Раби вдруг открыл дверь, а в доме находилось много важных раввинов и мудрецов из числа его лучших учеников. И Раби обратился к ним и сказал: «Вот сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его». Что означает, что Творец платит ненавистникам своим за добрые дела, которые они сделали в этом мире, чтобы искоренить их, чтобы у них не было будущего мира. В таком случае я спрашиваю вас, еще можно понять, если грешник горит страстью по богатству, хорошо, ему платят большим богатством, а если грешник сгорает от жажды славы, ему дают еще большие почести. Но если грешник не любит ни почести, ни богатства, а любит звание или хочет быть равом или ребе, как платят ему? То есть как платят тем людям, которые делали добро в этом мире, так, чтобы у них не было будущего мира? Но это, безусловно, именно так. Тому, кто любит быть ребе или равом, дают это свыше, а тому, кто любит звание, дают ему звание, чтобы он потерял, страшно сказать, будущий мир, и сразу же закрыл дверь. Конец рассказа. Из этого рассказа мы видим, что существуют люди, которые думают, что они совершенны в том, что они отказываются от страстей, от почестей, и смотрят на людей, которые погружены в страсти и в почести, что не стоит смотреть на них, в особенности разговаривать с ними. То есть они видят, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, чтобы наполнить свое желание получать, конечно, речь идет о страстях, на которые нет запрета, иначе это не называется, что они совершают добрые дела. И также те, кто исполняет Тору и заповеди, чтобы им выказывали уважение, и они, то есть эти люди, те, кто желает высоких ступеней, быть равом или высоких званий, или быть равом или рэбе, они, конечно, думают, что хотят это для общего блага. И Люблинский провидец сказал о них, что они называются ненавистники Творца. Но поскольку они в конце концов занимались Торой и заповедями, Творец платит им вознаграждение согласно тому, как они хотят. То есть, как они молятся Творцу, чтобы он дал им. И получается, что Творец исполняет их желания. Однако они должны знать, что они получают это из-за того, что Творец исполняет их требования. Но они должны знать, что через то, что они хотят, чтобы Творец исполнил их требования, тем самым они теряют будущий мир, поскольку таким образом они называются ненавидящими Творца, как сказано, воздающие своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть они должны знать, что в том, что они получат свои требования, то есть наполнится у них то, чего они хотят, они потеряют из-за этого будущий мир.
0: И здесь следует понять две вещи. Первое. Почему, если они получат награду в этом мире, они обязаны потерять будущий мир? Разве не сказали мудрецы, наслаждающиеся трудами рук своих выше, чем трепещущие перед небесами? Ведь о трепещущем перед небесами сказано: «Счастлив человек, трепещущий перед Творцом». А о наслаждающемся своим трудом написано: «Если кормишься трудом рук своих, будешь счастлив в этом мире, и хорошо тебе будет в будущем мире». И вот мы видим, что тот, у кого есть награда в этом мире, не обязан терять будущий мир. И почему ненавистники Творца, поскольку получают в этом мире, написано, что они теряют? Второе. Следует понять, если он соблюдает некоторые заповеди, которые называются «благие дела», почему он называется ненавистником Творца? И вот мы видим, что злое начало называется ненавистником. Как написано, если голоден враг твой, накорми его хлебом. И следует понять, почему злое начало является ненавистником человека. Ведь наоборот, оно советует человеку совершать преступление не для того, чтобы человек изнурял себя, а для того, чтобы у него было наслаждение. В таком случае тот, кто дает наслаждение человеку, конечно, должен называться любящим. А почему же тогда он называется ненавистником?
1: Дело в том, что мы должны верить верой мудрецов, которые сказали, что вся наша работа в этом мире для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом. Другими словами, то, что желание его дать благо и наслаждение созданиям, это называется целью творения, и невозможно дать нам до того, как мы исправим свое желание получать, чтобы оно было ради отдачи. Иначе у нас будет свойство стыда, как известно. Поэтому нам нужно свойство слияния, которое называется совпадение по подобию по форме. Другими словами, то, что мы хотим получать благо и наслаждение от Творца, это не ради собственной выгоды, потому что мы хотим отменить нашу власть, чтобы была только лишь власть единого, то есть власть Творца. И тогда у нас будет истинное наслаждение в том, что он сказал, и стало по слову его, по желанию. То есть желание Творца достигло совершенства по-настоящему. То есть творения смогут получить то, что Творец хочет дать им. то есть благо и наслаждение. Получается, что злое начало уводит человека, чтобы он не работал ради Творца, а работал ради себя. И этим оно причиняет зло человеку. Поэтому оно называется злое начало. Из сказанного поймем вопрос, почему, когда человек исполняет Тору и заповеди и делает благие дела, свидетельствует тому, что это благие дела, то, что Творец платит ему за эти благие дела, как сказано выше, и тем не менее он называется ненавистником Творца, как сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть, хотя он и совершает добрые дела, это не из-за того, что он любит Творца, а из-за того, что он верит, что Творец даст ему за это вознаграждение. И не из-за того, что он любит Творца, он работает и исполняет Тору и заповеди, а из-за собственной выгоды.
0: Однако следует понять, первое, разве тот, кто работает для своего товарища и намерение его получить вознаграждение, а не служит ему и совершает его указания из-за любви, потому что любит его, разве он называется его ненавистником? Ведь можно сказать только то, что он не работает у него из-за любви, а из-за того, что человек любит себя. Так почему же он называется ненавидящим Творца? То есть в чем он становится ненавистником Творца, если он работает ради себя? Второе. А что такое заповедь любви Творца? И Творец хочет, чтобы мы дали ему любовь? Разве он нуждается в нашей любви? Разве у него есть хисарон? И поэтому он указал нам любить его, как написано, возлюби Творца Всесильного твоего. А ответ в том, что он заповедовал нам любить его. Это нам во благо, то есть для того, чтобы любить его, мы соблюдаем Тору и заповеди. То есть то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, это потому, что мы хотим насладить его, чтобы доставить ему наслаждение. Потому что так устроено в природе. Того, кого любят, любовь обязывает к тому, чтобы, что хотят доставить ему наслаждение. Подобно тому, как родители любят детей и хотят, чтобы дети наслаждались и стараются давать им, поскольку они любят их, чтобы они наслаждались жизнью. И мораль в том, что то, что они соблюдают Тору и заповеди, это по причине любви, которая есть у них к Творцу. И в любом случае они не хотят ничего взамен в качестве вознаграждения. В любом случае, то, что Творец хочет дать им благое наслаждение, они не получат это в получающий келим, а получат в отдающий келим. То есть они получат благое наслаждение, поскольку знают, что Творец наслаждается от этого. Ведь это является целью творения — насладить свое творение. И тогда она осуществляется так, как Он, Творец, хочет. То есть есть совершенство в том, что они получают благо наслаждение безо всякого стыда.
1: И согласно этому получается, что тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за вознаграждения, то есть хочет оплату, называется ненавистником Творца, из-за того, что он мешает Творцу. То есть он задерживает, что то, что Творец хочет дать творением, то есть наслаждение Творца. И такой человек задерживает исполнение цели. То есть там не хватает кли и облачения, которые отдаляют стыд в момент получения высшего блага. Поэтому он называется ненавистником Творца. И человек должен верить в слова мудрецов, которые сказали пришедшему, пришедшему очиститься помогают. Это означает, что после того, как человек пришел очиститься, то есть чувствует, что он находится в нечистоте, и он все еще далек от святости, он должен сказать, что это знание приходит свыше. То есть то, что он пришел очиститься, это потому, что он получил помощь свыше, ему сообщили, что он далек от святости. Иными словами, это знание он должен ценить и сказать, что это называется раскрытием свыше. То есть ему сообщили, чтобы он почувствовал сам дискомфорт от того, что он далек от святости. Иными словами, обычно человек не волнуется о недостатке слияния с Творцом, потому что в любой вещи человек способен ощутить хисарон, и у него болит то, чего ему не достает. Однако различить боль в том, что он далек от Творца, хотя Творец и далек, но он не обращает на это внимания, потому что у него есть заботы важнее, хисарон которых он ощущает.
0: Только иногда человек приходит к ощущению, когда он начинает чувствовать стыд от того, что находится в таком низком состоянии. А до этого, то есть и раньше, несмотря на то, что находился также и тогда в этом состоянии, он не обращал внимания на это, и тогда человек должен верить, что это пришло к нему свыше. То есть по принципу пришедшему очиститься. Другими словами, почему он теперь пришел очиститься и не может терпеть свое состояние низости? И он должен сказать себе, что это пришло к нему свыше. Но человек не должен говорить, я подожду, пока придет ко мне это знание свыше. Тогда я буду думать, что я должен себя исправить. Об этом сказал мой отец-учитель, что перед действием человек должен сказать, «Если не я себе, то кто мне?» Это значит, что только я сам могу помочь себе. То есть, если я сам преодолею себя и буду делать благие действия, которые приводят к слиянию, то затем после действия человек должен сказать, что все приходит свыше, и запрещено говорить, что сила моя и мощь руки моей составили мне все это богатство. И вот мы видим, что с одной стороны человек должен сказать, что все испытания, в которых выстоял человек должен знать, с одной стороны, что человек является героем, ибо теперь узнал я, что боишься всесильного ты, то есть что сам человек является героем. А с другой стороны, он должен сказать, что Творец помог мне. Но с какой стороны он видит это, что он выстоял в испытании, и это знание дает человеку уверенность, что он может сейчас требовать от Творца, чтобы он дал ему способность идти и достичь цели. Перейдем сейчас к уроку с Равом от 27 июня 2002 года.
1: Что значит, что человек должен выдержать испытание? Кто проверяет его и в чем нужно проверять его? Также, что означает, что вначале человек должен сказать, что все, с чем он сталкивается, собирается исполнить что-то, что приходит к нему что-то, он должен сказать, если не о себе, то кто мне? Войти в...

человека, который находится до действия или после действия. Мы знаем, что свет создает кли, свет, то есть творец, и исполняет все действия внутри кли, и кли является результатом света, и находится под воздействием света на 100%, и кли не может само решить ничего, кроме того, что кли может знать, что кли делает с ним, и что свет делает с ним, и согласиться с этим действием или нет, согласно глубины его осознания, что свет делает с ним. То есть, конечно, Творец делает все. Но человек должен прийти к ощущению, что все, что он делает, происходит, делает Творец. В этом наше исправление. Убрать это слепление с наших ощущений, от наших ощущений. И поэтому человек, который говорит или благословение, или просьбу, это не то, что он говорит благословение или просьбу к Творцу и согласно этому что-то происходит, а благословение или просьба человек ощущает согласно результату того, что он постиг действие Творца на себя. Свет действует на кли, кли начинает ощущать, что свет делает в нем, от вьюта алиф до вьюта далит, получает впечатление от цветов Наранхай, согласно порядку Наранхай, пока не доходит до глубины намерения Творца. На него то, что Творец хочет сделать, согласно этому определяется, что кли действительно дошло до состояния, что сейчас оно находится в том же действии, в том же осознании с Творцом. И тогда или возникает настоящая молитва, или настоящая благодарность. Что это значит? Что действительно человек пришел к состоянию, что он знает, что Творец делает над ним. Как сказано, из действий твоих познали мы тебя. То есть он знает точно сейчас действия, которые произошли с ним, кто сделал их, ради чего сделал их, точно, что произошло в нем. И тогда он в этом закончил свою работу. Точно до глубины, насколько он устроен, проверил и почувствовал действие Творца, воздействие Творца. И из этого, что он должен еще сказать после этого? Результат того, что он ощутил и понял действие Творца на себя полностью, результат этого вынужденный, конечно, так получается, что человек становится подобным Творцу в этом действии, принимает его на 100%, это называется, что оправдывает это действие, и тогда из того, что оправдывает его, уподобляет себя этому действию, то есть делает себя в соответствии с тем, что Творец делает. Уже из осознание возникает исправление. И на этом он закончил этот этап. И снова Творец воздействует на него, и снова он должен сказать, нет, если не я себе, то кто мне? Это значит, что я обязан проверить и исполнить все эти действия. Но, в общем, что он проверяет и что он исполняет? Он в этом осознает действие Творца на себя. В конечном счете, когда он приходит в состояние, что он познал все, он говорит, нет никого, кроме него. То есть он действительно видит, постиг то, что только Творец действует. И теперь, когда он постиг все его действие до конца, то есть дошел до состояния доброй, творящей добро в этом действии, прочувствовал это, постиг это, сам становится тоже, соответственно, этому с намерением, намерением доброго, творящего добро. Это называется «из действий твоих познали мы тебя». Из действий, когда мы распознаем, познаем, что Творец делает, осознаем его, из того, что осознаем его, осознаем уже в наших ощущениях, и мы тогда изменяем наши ощущения на подобные Творцу. Это называется слияние, подобие
в свойствах.

0: намерениях. То, что человек благодарит за это в конце своей работы, это значит, что он завершил ступень, проверил ее, исправил себя, уподобился Творцу и готов на следующее действие. Поэтому все начинается с «если не я себе, то кто?» У меня вся работа разведчиков и проверки, то, что он раскаивается и соглашается, и находится в борьбе, пока не принимает, не понимает качество действия, что оно хорошее, оправдывает и уподобляет себя этому действию, пока не становится как само это действие. Вот и все. Это, по сути дела...
1: Да.
2: С одной стороны, он говорит, нужно начинать, если не я себе, то кто мне? Но уже мы же всегда говорим, что вначале нужно сказать, нет никого, кроме него. То есть теперь, если я не себе, кто мне искать, нет никого, кроме
0: нет,
2: него?
0: Нет, то, что я вначале говорю, если нет никого, кроме него, или даже не если не себе, то мне, то я принимаю на себя ярмо Высшей Малхуты. Я говорю это о себе изначально. Если не я себе, то кто мне? То есть приходит Творец, то я не знаю это. Но если то, что я принимаю на себя, это так, с этим я иду и исполняю. То есть то, что я говорю, нет никого, кроме него, это говорит о моем общем подходе к тому, как я сейчас отношусь к тому, что происходит со мной. Что то, что сейчас приходит ко мне, нет никого, кроме него. Это, конечно, приходит свыше. То есть в этом я отделяю себя от просто человека на улице, как я отношусь к тому, что происходит со мной сейчас. После этого я говорю, после нет никого, кроме него, говорю, если не я себе, то кто мне? Я, опираясь на то, что это приходит от Творца, сейчас отключаюсь от его действия, если я все время буду погружен в его действия, я не раскрою больше, чем Авиут Шорош, отмена и все. То есть я выхожу из этой отмены и начинаю собственными силами и своими действиями проверять все эти вещи. То есть делать сам. После того, как я делаю сам, что я делаю сам? Я делаю свои исправления, как будто это все зависит от меня.
2: Откуда уверенность, что я могу сейчас отключиться от нет никого, кроме него, и действовать самостоятельно?
0: Ты не отрываешься, отрываешься только в том, что собираешься делать, как будто не он делает, а ты делаешь. Если ты, как конь, не сделаешь какого-то движения, то ты никогда не узнаешь, в чем ты отличаешься от него. То есть ты должен сказать «я делаю». В том, что ты начинаешь делать, ты начинаешь чувствовать, в чем разница между твоим желанием делать и его желанием делать. И тогда ты, согласно этому различию, начинаешь уже познавать себя и его.
2: А если я страшно подумаю, забуду?
0: А после этой работы, когда ты познал его, познал себя и был в борьбе, и обвинял его и раскаивал, потом все-таки раскрывал, что это хорошо, исправлял. В конечном счете ты приходишь к состоянию, когда ты из того, что ты прошел, из того, что сделал, ты говоришь, нет никого, кроме него. Не до этого, когда ты еще ничего не сделал, а только с этим подходом пошел проверять. А сейчас, после всех проверок, ты говоришь, нет никого, кроме него. Это называется, что ты скопировал на себя все его действие, что действительно ты сейчас делаешь движение, как он, не из-за того, что он делает в любом случае движение в тебе, а ты по своему желанию это движение принимаешь и как будто исполняешь с ним вместе. Исполняешь или не исполняешь, ты исполняешь. Только сейчас это в твоем желании. Это называется, что в желании облачающего, в желании облачаемого.
2: Вопрос, откуда у меня есть уверенность, что я сейчас пойду и буду делать, если не о себе, то кто мне? Из-за этого я не буду так наслаждаться.
0: Я не знаю, что ты наслаждаешься. Ты, в общем, что ты собираешься делать? Наслаждаешься жизнью или ты хочешь уподобиться ему?
2: Хочу подобиться ему.
0: Ну, так ты все время находишься внутри, нет никого, кроме него, и если не если одно облачено в другое, а иначе ты просто как другие народы.
2: Еще раз, от начала может быть хорошим, но если я начинаю это делать так, то вдруг из-за того, что этого могу
0: Ты собираешься делать иудейскую работу, уникальную, соединиться с ним в течение дня, только соединиться с ним из того, что ты делаешь работу по анализу и отделению, а потом соединение. Ты делаешь это. Не говорят о действии, которые ты сейчас собираешься исполнить там, то, что ты там делаешь, хилинг, не знаю, что ты там на своей работе. Не говорят о самой работе, а говорят о твоем внутреннем отношении к тому, что происходит с тобой в течение дня. Я сейчас собираюсь зарабатывать. Бар-Сулам дает пример. Да, это на 25-й, мне кажется, странице. В письмах, что утром он обязан сказать, нет никого, если не я себе, то кто мне, а вечером нет никого, кроме него. Так что это значит? Что я сейчас иду работать, и я тяжело работаю. Но что значит, я тяжело работаю? Что я собираюсь поместить себя в получающий килим, и в получающих кельим, когда я получаю, когда я тружусь, как это сказать, я прилагаю усилия, и я думаю, что я из-за этого получаю оплату, я после этого проверяю и вижу, что это не я прилагаю усилия, получаю оплату, а Творец дает мне работу и оплату. И на самом деле моя работа не в том, что я буду делать саму работу, а что я буду делать мое отношение к ней. Если я изменяю мое отношение к тому, что я должен делать в жизни, в том, что это он приносит мне, а я уподобляюсь с этому знанию, что это он приносит мне, я не чувствую ни трудность в соединении с ним и ни трудность исполнять какую-либо работу, потому что работа сама исчезает. Трудность у нас — это только в конечном счете от трудности соединиться, делать соединение между мной и целью творения и работы, которая есть передо мной. Человеку нетрудно копать яму до середины земного шара. Нетрудно, если он в этом действии будет соединен с Творцом, получит энергию бесконечную. Проблема не физическая трудность, проблема трудность в любой работе. Мы этого не чувствуем. Мы не понимаем этого, но это так. Трудность — это трудность, что это действие не соединено со светом, с Творцом. Если в любой работе ты соединишься с Творцом, что это целенаправленное действие, и оно несет тебе свет свыше, слияние. Свет слияния будет служить тебе вместо оплаты. И ты находишься уже в цели, а не в исполнении действия, в трудах во время действия. Потому что само действие становится целью.
3: Можно?
0: Поэтому наша работа, если не я себе, то кто мне, это работа по приближению того, кто устраивает эту работу. И тогда сама работа не является работой. И тогда также тут нет слов. И тогда, если не я себе, то кто мне, называется, что вечером, после того, как ты закончил соединять эти вещи, ты говоришь, это не утро и не вечер наше. Утро имеется в виду, что ты идешь пока что как Хафец Хесед, в Хасадим, и делать это без хохмы. А вечером, когда ты уже получаешь хохма, это светит тебе вечером. То есть уже как будто нет света. Ты говоришь, если не я себе, то кто мне, что ты привел этот свет, принес этот свет себе, за свой счет это находится. Утром это было за его счет, а вечером, даже если есть тьма, за свой счет это свет. Мы чувствуем в нашей жизни, что если мне иногда что-то трудно сделать, или мне надоело, или я не хочу в ком-то видеть, тяжело мне, если я присоединяю к этой работе, к этому действию целенаправленность, то эта вещь становится легкой. Я как будто забываю вообще о самом действии. Оно для меня только средство того, к чему я сейчас соединился, достижение цели. Вот и все. Поэтому нам не нужно вообще смотреть на то, что происходит с нами. А то, что происходит, наше отношение к тому, что происходит.
2: Вопрос, является это отношение к принятию риска, если кто-то скажет, если у него нет чего-то, и он уверен, что если он хочет заработать больше, он это делает для себя, ну хорошо, для большего стремления. Тогда это не только принятие риска, что он потеряет, также и то, что у него было, меру связи, потому что он сейчас начинает желать большего слияния.
0: То есть ты говоришь, что так, что человек, который находится в какой-то мере, если не я себе, нет никого кроме него, боится выйти в «если не я себе, то кто мне?» Так я говорю тебе, выйти в «если не я себе, то кто мне?» Это не называется, что ты должен отделиться от «нет никого, кроме него». Это обязано быть внутри. Если ты совершенно отделяешься, ты становишься другим народом. Твое действие тогда не целенаправленное. То есть тогда ты не хочешь благодаря этому действию еще больше соединиться с Творцом. А ты просто идешь, ходишь по рынку, как ходят все. Если ты собираешься бродить по рынку, чтобы проверять, что во всех твоих движениях Творец, по сути дела, ведет тебя. Когда ты закончил проверять его действия во всем, что он дает тебе в этом состоянии, называется, что ты пришел к вечеру, и ты говоришь, нет никого кроме него. Но ты в течение дня все время, после каждой детали, то, что ты идешь, если не я себе, кто мне даст, постичь, нет никого кроме него. А вечером ты подводишь итог. Если забываешь об этом, все. Некро уже называется животным действием.
2: Вопрос, откуда уверенность, что ты не забудешь? Если все зависит от тебя, и ты уверен, что не забудешь.
0: Я что такое не забудешь, если ты все время идешь с ними вместе? Что спрашиваешь, не забывать? Если ты все время должен идти, все время вместе. Нельзя тебе в таком случае относиться к «если не я себе, то кто мне?», если ты вышел из «нет никого, кроме него». Так написано, сиди и не делай лучше. Потому что действие, которое ты совершаешь, конечно, не целенаправленно, не приближает тебя.
2: Я что-то недопонимаю. Если я сейчас должен учиться, или кто-то должен работать, или что-то другое, чтобы не обязательно просто сидеть перед учебой. Как удержаться внутри этого? Нет никого, кроме него. Как только ты добавляешь «нет никого, кроме него», так сильно внутри этого ты перестаешь делать вещи как следует. А если ты делаешь вещи как следует, ты забываешь, что нет никого, кроме него. Как удерживать их обоих вместе внутри такого действия?
0: Как еще удерживать? Как удерживать нет никого, кроме него, когда я учусь, да? Что-то другое, постороннее, в университете. Ем что-то вкусное. Делаю еще разные вещи, которые несут путаницу, наслаждение, разные беды тоже. Да? Все путает. Я должен прежде всего верить, что все эти вещи даны мне, чтобы из них я постепенно установил «нет никого, кроме него». Из них, насколько возможно. Это обязано быть просто целью. Так человек должен делать для себя разные знаки, напоминалки каждые 15 минут, каждые полчаса возвращаться в то же состояние механически, чтобы ему напоминало об этом. Потом он сам. Это работа, это так надо делать. Конечно, в этом нет никакого вкуса потом, а потом это приходит. Ты с помощью действий, в которых нет никакого интереса, потом пробуждаешь окружающий свет, и он действует на тебя в общем виде, так что ты вспоминаешь, ты все время находишься в этом ощущении. И постепенно ты приходишь к состоянию, когда ты чувствуешь, что ты находишься в каком-то, как бы, каком-то, это называется, по крайней мере, одинарное скрытие, не двойное скрытие, одинарное скрытие. То есть все время Творец находится как-то на фоне, скрыт, но ты чувствуешь, что он скрыт. И тогда это немножко иначе. По Ребе очень чувствовалось, что он все время так не отключается. Это я помню, когда я пришел. Не сначала, через какое-то время я видел просто впечатление от этого очень сильно. Когда я начал немножко знакомиться с ним.
2: Как может быть, я уточню вопрос, как также во время учебы, как можно сказать, допустим, в каком-то состоянии ты можешь делать то, что нужно, и все-таки сердце где-то в ощущении, чтобы у тебя в чувстве было, нет никого кроме него. То есть где-то в мозге, в голове, в какой-то деятельности делать что-то одно, а ощущением должно быть, нет никого кроме него.
0: Ты жалуешься на то, что если ты говоришь, нет никого кроме него, то не то, что просто так говоришь ртом, а если ты действительно находишься в этой мысли, то как будто это совершенно отрывает тебя от действия. Ты ничего нельзя сделать, уже нет никого кроме него, это просто ослабляет тебя совершенно, выпускает из тебя дух делать что-то, какое-то исполнение. И так я говорю тебе, я говорил об этом и сказал, что мне тяжело передать это, нет особо слов. Если не я себе, кто мне, и нет никого, кроме него, это не связано с моими действиями в этой жизни, в этом мире, и также с моими действиями в духовном. Это не связано. Это я и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек на улице будет делать те же действия, и ты внешними глазами не почувствуешь в этих действиях никакой разницы. А разница в отношении к тому, как он делает это, что внутри, в его отношении к тому, что он делает, еще добавляется. В том, что он делает, он хочет почувствовать, что его отношение к тому, что он делает, точно как отношение Творца к этому. Я сейчас шью одежду. Портной. Так нет никого, кроме него. Так все, я кладу все свои инструменты, иду на диван, смотрю так иногда на стол рабочий. Пока нет ничего. Ну, Творец за секунду это сделает. Я жду весь день, смотрю, что потом я увижу, что все вдруг, да? Какие-то штаны вдруг там прекрасно, что он сделал. Замечательно, да? Я не понимаю тебя. Что называется «нет никого, кроме него»? Нет никого, кроме него, что он через меня действует в этом. Не то, что мне не надо делать, а в том, что я исполняю. Когда я чувствую, действительно, нет никого, кроме него? Я чувствую, нет никого, кроме него, если я исполняю это, и в каждом действии, которое я исполняю, не руками, что он будет делать движение с иглой или там с ниткой, или то, что я разрезаю там и делаю что-то с одеждой. Нет. Что мое отношение к тому, что я делаю, я в этом отношении соединен с ним.
3: То есть
0: человек приходит к состоянию, что он чувствует, что Творец облачается внутри человека. Внутри человека. Но действия, физические действия остаются теми же самыми. Это не просто. То есть это приходит после многих вещей, да.
2: Если причина связи дает мне смысл, что мне будет легко делать любую физическую работу, любое действие тем, что я соединен с Творцом, тогда становится для меня причиной связи?
0: Ты говоришь так, что если я соединяю себя с Творцом, то мои действия становятся от тяжелых приятными. То есть я уже в следующий раз захочу соединиться с Творцом, чтобы у меня была более легкая жизнь. Почему нет? Кто сказал, что ты должен страдать? Цель творения — насладить создание с его стороны, а с моей стороны — прийти к наслаждению.
2: Но это же не является причиной, что я хочу быть соединенным.
0: Так вначале, когда я вначале наслаждаюсь, от того, что я соединен с ним, это называется лоришма. И из этого я прихожу к состоянию, что я соединен с ним из-за того, что я доставляю ему наслаждение, а не то, что есть наслаждение у меня от этого. Но это уже начало соединения. Если я рядом с тобой все время буду чувствовать от тебя проблемы, так я не приду к соединению. Если я чувствую, что ты доставляешь мне наслаждение, то я присоединяюсь к тебе, проявляюсь к тебе больше и больше, как говорят, становлюсь более любовью. То есть я все время хочу связи с тобой. Почему мне хорошо? Я люблю тебя. Я люблю наслаждение, которое исходит от тебя. Да? А потом от этого, говорят, переходит к лишма. Но без этого невозможно. Наоборот, наслаждайся от Творца. Начни с этого.
2: Мы все время говорим, что до Махсома мы наоборот все время чувствуем удаление от него. Так как же преодолеть состояние наслаждений от него на этапе подготовки, если мы все время чувствуем удаление от него? Как вообще можно прийти к состоянию больной любовью, если все время
0: наш путь до Махсома, хотя он все еще только внутри желания получать, но мы в течение тысяч лет во многих кругооборотах развили наше желание наслаждаться. Животные желания, еда, секс, семья и человеческие желания, деньги, почести, знания. Пока мы не дошли до состояния, что у нас сейчас есть еще дополнительное желание, желание к божественному, к духовному. Когда у нас в течение предыдущих кругооборотов были желания к животным наслаждениям, человеческим наслаждениям, в общем, в рамках этого мира. Нам не было тяжело. Мы бегали так, и насколько возможно, реализовывали эти желания. И так весь мир делается. Когда у нас начинает быть еще желание к духовному наслаждению, это уже относится к другому источнику наслаждения. Не к тому свету, который находится в этом мире, искре, которая называется тонкая свечка, а к окружающему свету, который находится вне этого мира. Из этого у нас есть раздвоение внутреннее. То есть мы, хотя ниже Махсома, но у нас есть часть, которая выше Махсома. Это называется божественная часть свыше. Это точка, которая стремится к свету. И тогда, хотим мы того или нет, мы разделяемся внутри на две части. Желание к этому миру и желание к тому миру. Наслаждение этого мира и наслаждение от того мира. И поэтому наш путь от начала точки в сердце, то есть у нас есть два кли, точка и точка, сердце и точка в сердце, и два света, тонкая свечка от этого мира и окружающий свет от того мира. То получается так, что мы находимся достаточно в сложном таком внутреннем состоянии. Сердце тоже все время растет, но растет уже в соответствии с тем, что должно быть для развития точки в сердце. То есть иногда мы чувствуем, что у нас нет к этому миру ничего. Не хотим ничего от него. Это не из-за того, что исчезло сердце, из-за того, что точка в сердце стремится к чему-то своему и подавляет все желания в сердце. Иногда наоборот, точка в сердце почти исчезает, и сердце вдруг начинает показывать нам, что мы просто начинаем сходить с ума по наслаждениям этого мира. А как правило, это в смеси много того, много этого. Теперь, это в обычном состоянии. Кроме этого, есть этапы развития, которые не зависят от нас, а это зависит от строения души каждого и общего строения, как продвигаться к максимуму. То есть человек должен пройти состояние, которое называется осознание зла. Мои желания в сердце хорошие или нет? Если они плохие, почему они плохие? Я чувствую в них наслаждение, почему же это плохо? Это плохо, потому что они противоречат желанию в точке сердца, а я стремлюсь к точке в сердце, там я чувствую, что у меня есть, может быть, больше наслаждения и так далее. То есть мы всегда находимся в разных состояниях. Одно поднимается, другое опускается. Это так, это так. Поэтому нам кажется, что с одной стороны, говорят, что мы должны продвигаться все время в осознании Творца, как бы к максимуму. А с другой стороны, мы входим в большую тьму, мы должны стремиться больше к духовному. Также у нас есть много периодов, когда мы стремимся только к материальному. И эти состояния в течение многих лет происходят с человеком. В течение многих лет. И пока постепенно все-таки человек не входит в состояние, когда духовность для него это духовное для него это главное, все материальное он видит только через духовное. Что значит, что только чтобы достичь духовное, он действует в этом мире, живет, работает, действует. Все, что нужно, но для этого. То есть, что это привлекает его до такой степени, что это становится, но не отменяет эту жизнь нормальную. Рэбби сейчас написал в этой статье. Если он пользуется всем, что приходит к нему для того, чтобы соединиться с духовным, со всем, что приходит к нему в действиях этого мира. Это в конечном счете приходит в состояние, что он стремится к духовному со всей силой. То есть этот мир просто служит ему, чтобы построить сильное желание к духовному. Это называется, что ему уже не нужно этот мир. И тогда он получает вход в духовный мир. Тоже остается в этом мире, но тогда это вообще не функция. Да.
2: Как через то, что все время человек продвигается на этапе подготовки, и что он чувствует Творца, который действует на него в такой плохой форме, то есть он так чувствует, воспринимая действие Творца, что он не может оправдать его, иногда делает противоположное тому. Так на этапе подготовки, по мере того, как мы продвигаемся.
4: Мы сейчас только читали статью. Я объяснил, что то, что я чувствую в своей жизни, это то, что дал мне Творец. То, что я сейчас чувствую плохо, признак того, что Он дал мне добро, а я чувствую от этого зло, потому что мои келим противоположны, исправлены тем, которые они должны быть, потому что не может, невозможно получить зло от света, который создал меня, чтобы я наслаждался. То есть мои келим не исправлены, я должен их исправить. Как я их исправляю? На это есть работа, когда он говорит, если не я себе, то кто мне, надо сказать, что эта работа зависит от меня, если я буду так сидеть, сложа руки, и буду есть себя, ой-ой-ой, что он сделаю, ой-ой, что я чувствую, как я страдаю, я еще сижу и страдаю, и поедаю себя, так я поедаю сам себя, свое мясо. И ничего не могу сделать, если я буду сам выяснять все вот эти состояния. Проблема, что я должен не изменять свои действия, я должен изменить свое впечатление от его действий. И это впечатление я должен изменять как бы от края до края, из неисправленного кли в исправленное. Теперь скажи мне. Но мы учим, что если я нахожусь в неисправленном кли, тогда я чувствую зло. А если я нахожусь в исправленном кли, в соответствии с тем, как Творец воздействует на меня, я чувствую добро. Но я не могу исправить кли. Да, верно, ты не можешь исправить кли, но ты должен хотеть, чтобы это кли изменилось, чтобы оно обрело намерение ради отдачи. В соответствии с этим намерением ты почувствуешь, что Он дает тебе добро и благо. Ты обязан прийти к необходимости в этом. Конечно, действие делает Он, но каждый раз ты должен проверять, где ты находишься и где ты хотел бы быть. Это называется, что ты каждый раз должен прийти к молитве. Что ты хочешь ощутить из того, что Он в твоем ощущении сейчас дает тебе. Чувствуешь сейчас, что Он дает тебе что-то нехорошее. Ну, так я должен проверить и должен захотеть, чтобы Он сделал что-то, чтобы я почувствовал благо. Что значит, чтобы я почувствовал благо? Чтобы я почувствовал благо от Его действия. Прежде всего, это на животном уровне, чтобы я почувствовал добро. Это называется лолишма. А затем прийти к тому, что я чувствую зло от его действий. Не потому, что я чувствую плохо, а потому что я ощущаю это зло, проклиная его. Тогда замени это ощущение на доброе ощущение. Не чтобы я чувствовал хорошо, мне это не важно. Но мне важно благословлять тебя. Это уже называется лишма. Вот и все. И человек все время так вот эти вещи постоянно крутит в себе. И вся методика заключается в том, чтобы изучать себя. Человек все время изучает себя. И мы учим, что вне кли есть только ацмуто. Но изучить, кто я, что я получаю, как я впечатляю от этого ацмуто, которое окружает меня, и как я хотел бы почувствовать вот его отдачу. Как я хотел бы впечатлиться от него. Вот и все. Это очень просто, но мы запутаны, мы в наших келим. Нет ничего более простого, естественного. Да.
5: Ноги, Юра.
6: Где внутри этих состояний нет никого, кроме него, и если не я себе, то кто мне? Должно быть требование к Творцу, чтобы дал мне идти к цели.
4: Из того, что я изначально говорю, что нет никого, кроме него, а потом желаю уподобиться этому через «если не я себе, то кто мне?» Я проверяю, вижу, насколько я противоположен, и из этого в итоге приходит требование к нему, молитва. Но молитва — это не называется, что я прошу. Или я благодарю. То, что я прошу, или то, что я благодарю, это только говорит о том, что я пришел к тому, что я установил правильное состояние, анализ с того места, в котором я нахожусь. Ничего не нужно больше. И состояние, которое я познал точно, вот это свое состояние, называется просьба или молитва, или сожаление, или раскаяние, неважно. Но когда я прихожу к этому окончательному ощущению, тогда это сменяется. Мне не нужно ничего говорить. Молитва называется самое глубокое ощущение в сердце. Так называется. После множества размышлений и состояний и изменений я прихожу к окончательному решению, что я, где я, и тогда они называют это молитвой. То есть там, где я завершаю вот этот вывод, это состояние. Ребята, давайте учиться. Чем больше я говорю, тем больше есть вопросов.
5: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем к реализации в десятке.
4: Мы слышали, что нужно все связывать с целью, с целетворением. У человека есть возможность прорыть яму до центра Земли, если у него есть сила Творца, это дает ему ощущение конечной цели.
5: Идея того, что нет никого кроме него, если не себе, то кто мне, это не две отдельных, два подхода, а облачены одно в другое. Это я удивился слышать. То, что человек отрывается от этого, Раф посоветовал сделать себе всякие напоминания, знаки каждые 15 минут, полчаса, только чтобы возвращаться к этому.
4: Да, очень мощный урок. Человек с улицы, который слышит, что Творец желает насладить творение, и творение желает наслаждаться, человек не видит, что есть какой-то конфликт, есть полное соответствие, а мы слышим о килим, который нужно исправить, и о том, что через действие человек, если не я себе, то кто мне, должен ощутить Творца, и тогда мы начинаем больше понимать вообще, о чем идет здесь речь.
5: Мне понравился пример с животным.
7: Спартным.
5: Пример с спартным. То, что ты одеваешься и ждешь. Хорошо, что есть учителя, которые объясняют, что такое правда, и нет никого, кроме него, и если не я себе, то кто мне? Это тоже делает Творец, но он действует через меня. Это позволяет прийти к пониманию, что нет никого, кроме него, это действие человека.
4: Да, мне кажется, что и урок, и статья об этом, о работе снизу. Когда человек, если не я себе, то кто мне? Это не значит, что он отменяет сейчас, нет никого кроме него. Отсюда выходит требование и молитва, о которой говорил Раф.
5: Да, то, что Миша сказал. Человек начинает с «нет никого, кроме него». Помнит, что в этом цель, и этого он должен достичь. Это значит, что он в духовном состоянии. Тогда он проверяет себя и видит, что он этого не чувствует. И тогда он выполняет работу. То есть, если не я себе, то кто мне? Если мне сейчас удастся присоединиться к «нет никого, кроме него» через «если не я себе». А в конце человек приходит к внутренней работе, то есть это глубокое понимание своего состояния. Не надо вслух ничего произносить. Нужно только выяснить, где тут я. Хаим нашему раву, невероятный урок.
4: Хотр говорит, если ты не благословляешь Творца, ты страдаешь. Я слышал от Рава, что он сказал такую особую вещь, что человек с улицы, если... То есть и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек с улицы, если будут действовать такие внешние действия, то не почувствуется в этих действиях разница. Разница в том отношении, которое у него внутри относительно того, что он делает. То есть вся реальность одна и та же, но свое отношение человек должен исправить. Изменить.
5: Общее впечатление, что нужно над этим уроком поработать. Еще целый день для того, чтобы разобрать его, посмотреть, как Раф описывает нашу работу. Как бы даже отмечать по тексту, следя, было сложно. Это полноценное изучение себя. Кто я, как я получаю, как я впечатляюсь от всего происходящего вокруг меня, что бы я хотел почувствовать от его воздействия, и как бы я хотел получать эти впечатления. Такой вот буквально чек-лист. И в общем, все просто, он говорит, мы только в наших килим запущены, запутаны. На самом деле, весь подход, он естественный и простой.
4: Да, мы говорили о простоте, и вчера Миша у нас стал рож десятки. И просто так сказал, ребята, раскроем на этой неделе Творца. И мы получили сейчас урок, который является рецептом к тому, как это сделать.
5: Рав сказал относительно цели, как она превращает тебя для тебя сложное в простое. То, что происходит достаточно просто. Если ты слит с Творцом, то ты принимаешь все и с радостью.
4: Быть в стремлении к раскрытию Творца — это быть в состоянии, если не осе, то кто мне? И требовать, и молиться, почувствовать его. Я думаю, что когда человек приходит, как Рав сказал, что в итоге ты должен оправдать Творца, и так ты завершаешь ступени. Затем ты готов прийти к подобию свойств и готов к следующему действию.
5: Поем вместе песню. Yeah.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק...
1: תרודי בעל הסולם, можно найти на kab.co.il, и также сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, кола хаверим, анахну...
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы продолжаем изучать статью «Мир в мире» на иврите «Труды Бале Сулама», 465-я страница. Мы подошли к подзаголовку «В практической жизни эти четыре категории противоречат друг другу». Мы продолжим читать текст статьи. Сегодня немножко по-другому, чем обычно. Будет более долгое объяснение Рава, и он этим объяснением вводит нас в статью, углубляет это. Но мы начнем с чтения, и в процессе чтения будем записывать разные вопросы и выяснения, и потом будем искать это в том уроке, который Рав дает нам, ответ на вопросы, а потом мы будем обсуждать эту тему. Итак, приступим к чтению. Еще раз, страница на иврите 465. Подзаголовок в практической жизни эти четыре категории противоречат друг другу. Если мы закончим раньше времени, то можно обсуждать.
3: «Мир в мире» — заголовок в практической жизни, эти четыре свойства противоречат друг другу. А если нам мало вышеназванных практических трудностей, которые мешают нам на нашем беспомощном пути, к этому еще добавляются смешанные и большая борьба в отношении психологических склонностей, смешения. Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас, уникальным образом, и в противоречии друг с другом, ибо четыре упомянутых свойства — милость, истина, справедливость и мир, которые распределились по человеческой природе, будь это на основе развития или на основе воспитания, сами противоречат друг другу.
1: Если мы возьмем свойство милости в его абстрактном виде, мы умножим силу его власти, которая противоречит всем остальным свойствам, другими свойствами. По законам правления милости нет никакой возможности, чтобы в нашем мире проявились остальные категории.
3: Что такое свойство милости? Наши мудрецы определили для нас «моё, моё» и «твоё, твоё» — милостивый хасид. Если бы все живущие в мире вели себя согласно этому свойству, упразднилось бы и исчезло все великолепие и ценность, заключенные в свойстве истины и суда. Ведь если бы каждый был от природы готов отдать все, что у него есть, своему ближнему, и не брать ничего принадлежащего ближнему, сразу же отменились бы и ушли весь смысл и причина обманывать ближнего.
1: И кроме того, нет никакой возможности говорить о свойстве истины, ведь истина и ложь определяются друг относительно друга. Ибо если в мире не было лжи, не было бы понятия истины, не говоря уже о том, что остальные свойства, которые появились только чтобы укрепить истину, ввиду ее слабости, отменились бы.
3: Истина, определяемая словами «моё, моё», «твоё, твоё», противоречит свойству милости и совершенно не терпит его, так как с точки зрения истины совершенно неправильно трудиться и прилагать усилия ради ближнего, потому что мало того, что этим он ставит перед ближним препятствие и приучает его использовать других, истина говорит, что каждый человек обязан делать накопление на черный день, чтобы ему не пришлось стать обузой и пользоваться чужим трудом.
1: И кроме всего этого, нет человека, у которого не было бы родственников и наследников, которые, согласно истине, имеют предпочтение перед другими, потому что природа заставляет считать, что передающий свою собственность другим изменяет своим родственникам и наследникам тем, что не оставляет им ничего.
3: Также и мир противоречит справедливости. Ведь для того, чтобы установить мир в обществе, те условия, которые существуют, должны по сути своей гарантировать ловким и умным, которые вкладывают в свою энергию и ум обогащение, а не радивым и наивным, что останутся в бедноте. Так что энергичный забирает свою долю и долю своего нерадивого товарища и наслаждается самой хорошей жизнью до такой степени, что нерадивым и наивным не остается даже на необходимый жизненный минимум, и поэтому они останутся голыми и неимущими во многих отношениях.
1: И это, разумеется, несправедливо — наказывать нерадивых и наивных так сильно, ведь нет насилия в руках их. И в чем состоит грех и преступление этих несчастных, если управление не подарило им ловкости и ума, чтобы наказывать их страданиями, которые хуже смерти? Таким образом, нет никакой справедливости в тех, в условиях мира, и мир противоречит справедливости.
3: Также и справедливость противоречит миру. Ведь если мы устроим раздел имущества согласно справедливости, то есть дать нерадивым и наивным существенную по своей ценности долю вместе с ловкими и энергичными, ведь тогда эти обладатели силы и инициативы, конечно же, не успокоятся и не утихнут, пока они свалят такое руководство, порабощающие больших и энергичных, и пользующихся ими во благо этих слабосильных. И потому нет никакой надежды на мир в обществе, ибо справедливость противоречит миру.
4: טוב, מה אפשר להגיד? שמה שהעיניים שלנו רואות והשכל...
1: טוב, можно сказать, что то, что видят наши глаза, наш разум, мягко говоря, это все обратно тому, как это должно быть. И, допустим, есть бедный район рядом с богатым районом, как это все увязать? Нам непонятно, все эти вещи очень глубоки.
3: Да, тут есть много вопросов и проблем. Бальсу описывает, что все противоречит всему. Надо продолжать читать, чтобы прийти к решению. Друзья, сейчас мы перейдем к уроку с Равом. Урок 34 минуты, от 12 декабря 2007 года. Давайте посмотрим.
1: Мир в мире, и в практической жизни эти четыре свойства противоречат друг другу. Если нам мало вышеназванных практических трудностей, которые мешают нам на нашем беспомощном пути, к этому еще добавляется смешение и большая борьба в отношении психологических склонностей.
3: То есть у нас большая проблема, у нас было свойство истины, мы говорили, что весь мир строится относительно меры истины. Ничего не поделаешь. Мы живем в системе, где связаны все шестеренки друг с другом, и находимся каждый в своем собственном направлении, но в маленьком движении, воздействующем на всех остальных, как в шестеренках, которые все связаны. И мера нашего участия друг с другом и во всей системе в том, что каждый должен получать для того, чтобы приводить себя в правильное действие, в правильное направление, и все. Так действует система. Ничего больше. И мы находимся в состоянии, где каждый крутится, как ему хочется, не чувствуя, что он в связанной системе. И нужно раскрыть эту систему, раскрыть необходимость быть в ней как единое целое, действующее правильно. И тогда каждый сможет прийти к такой работе, к такому состоянию. Поэтому для того, чтобы прийти к такому состоянию, то как бы мы этого не можем.
5: Есть ли у нас время развития?
3: есть ли у нас время развития в человечестве, в этой перепутанной системе, в которой мы находимся исключительно в полной запутанности. То есть система существует, и мы даже действуем правильно, и мы в Малхут бесконечности, и все работает в состояниях Алиф, Бет, Гимл, и сейчас тоже. Но мы, каждый из нас, в состоянии неосознанном, в запутанности такой, будто мы там не находимся. И нужно вернуться к состоянию осознания собственными силами и в нашем желании. И возвращение это... практическое, чтобы быть

0: Возвращаясь к исправной работе в системе, есть такой период, который проходит человечество, ничего об этом не зная, то, что мы, о чем мы сейчас говорим, а действует, ну, как бы случайно. Понятно, никакой случайности нет, есть инстинкты, которые задействуются силами, но выражено это, ну, скажем так, неосознанными действиями. Человечество ищет, как я, ну, так, человечество так считает, как я могу прийти к состоянию того, что наш мир будет правильно организован. Об этом люди думают всю свою жизнь, все, ну, во всех поколениях. Они поняли, что есть некоторая возможность, может быть, существовать очень и очень в идеальном виде, в потенциале. Но практически это невозможно. И поэтому вместо категории истины начали пользоваться разными другими качествами, дополнительными, второстепенными. То есть мир, справедливость и милость, милосердие. И как бы все хорошо, если мы не можем существовать относительно истины, мое, мое и твое, твое, и есть всякие любовь к ближнему и разные проблемы, с которыми мы не можем справиться. Все, что мы можем использовать, выполнять, мое, мое, твое, твое. А это ведет к разбиению, мы об этом уже говорили. Это приводит к борьбе между сильными и слабыми, между теми, кто строит, и теми, кто разрушает. Если мы не в состоянии достичь истины, то пользуемся милостью, миром. И справедливостью для того, чтобы восполнить. Но он говорит, что проблема в том, что ты не можешь прийти к восполнению. То есть если бы ты удовлетворился этим, то никогда не придешь к окончательному исправлению. Никогда. А устроено все так, высшим управлением самой системы, которая управляется категорией истины, то, что все эти три дополнительных свойства, они не приведут тебя к восполнению. Они не могут эти силы, эти качества, категории, не могут восполнить то, что находится в категории истины. Они друг с другом связаны. В таком состоянии внутренней борьбы, что и использование их, и, разумеется, это так все изначально устроено, мы поймем, откуда исходят все эти подходы, устремления, качества. Все устроено так, что человек, пользуясь им, приходит к осознанию зла, приводит его к решению, что выбора у него нет, и он должен прийти к методике исправления, описанной в Каббале. Давайте продолжим.
1: Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас и уникальным образом. И к этому добавляется смешение, большая борьба в отношении психологических склонностей. Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас уникальным образом, противоречащие друг другу. Мы бы четыре упомянутых свойства — милость, истина, справедливость и мир, которые распределились по человеческой природе, будет и на основе развития или на основе воспитания, сами противоречат друг другу. Ведь если мы, к примеру, возьмем свойства милости в его абстрактном виде, мы обнаружим силу его власти, которая противоречит всем остальным свойствам. Другими словами, по законам правления милости нет никакой возможности, чтобы в нашем мире появились остальные свойства.
0: Ну, допустим, как мать относительно ребенка. Милость — это у меня нет.

0: ничего. Помните, что даже рубашки нет. А мое, твое и твое, твое. И если ты так относишься к творению, в ответ ты, тебе ничего не нужно получать. Все, что у тебя есть, ты уже отдал. И ну, какие тут еще могут качества могут присутствовать между таким человеком и обществом, если он на самом деле находится в состоянии, в свойстве милости, милосердия, то на него в ответ ничто не влияет. Он как бы все так односторонний.
1: Что такое свойство милосердия? Наши мудрецы опередили нас, говоря «моё твое и твое твое». Это милосердие. И если бы все живущие в мире вели себя согласно этому свойству, упразднилось бы и исчезло все великолепие и ценность, заключенные в свойстве истины и суда. Ведь если бы каждый был от природы готов отдать все, что у него есть, своему ближнему, и не брать ничего, принадлежащего ближнему, сразу бы отменилось бы, и ушел весь смысл и причина обманывать ближнего.
0: Да, но с другой стороны, не было бы и связи между людьми. Если я не получаю, то и нет связи с другим. И только то, что я отдаю, и так это касается всех, какая связь была бы. Система существует только в получении и отдаче. Так свойство милости может, с другой стороны, быть намного более разрушающей и плохой, даже чем свойство получения. Еще и оправдывает человека делать как бы в милости, но относительно цели творения, относительно связи. Она не действует. Мы это видим второй стадии, из четырех стадий прямого света. В пхине Алиф творение было создано так, что оно получает то, что Творец ему хочет дать. Он не выбирает этого, не делает для этого никакой работы, но выстроили его, создали его так, что он хочет получать, и он получает. Пхинабет, вторая стадия, является реакцией творения на то, что творение не хочет получать от Творца. Так есть между ними связи? Нет между ними связи. Нет никакой связи. Ты мне хочешь давать, а я не хочу брать. То есть это свойство, если оно не направлено на цель, само по себе свойство — это отрыв. Отрыва между Творцом и Творением. Еще хуже, хуже, чем желание получать. Малхут. Желание получать хочет получить. Прежде всего, это естественно. Во-вторых, у него есть связь с Творцом. Он, ну, скажет, что это клипа, что это нельзя, все что угодно. Но он любит его, он любит то, что есть в нем. Он хочет этим воспользоваться. И мы видим, у младенца есть связь с матерью. Он хочет получить, хочет использовать мать. Есть между ними связь. То есть не надо судить так поверхностно каждое из этих свойств. Может быть, это совершенно все неприемлемо и все наоборот, если оценивать это относительно цели творения. И даже милость, когда все, что у меня есть, я отдаю. Это может быть очень плохо. И кроме того, тогда нет совершенно никакой возможности говорить о свойстве истины. Ведь истина и ложь определяются друг относительно друга. Ибо если бы не было в мире лжи, не было бы понятия истины. Не говоря уж о том, что и остальные свойства, которые явились только, чтобы укрепить истину, ввиду ее слабости, отменились бы.
1: Почему так? Потому что Творец создал желание получать, которое противоположно свету. И называется, что он получает и использует. Это называется ложь. И тогда он может использовать свою возможность получать, чтобы отдавать, потому что нет другого у желания получать отдачи, что то, когда он получает и наслаждается, он только наслаждение свое он связывает с дающим, он хочет насладить дающего, получая наслаждение, а если не использует получение, то как же он будет давать? Он просто отрывает себя от дающего, поэтому ложь и истина, они формируют друг друга. Нету добра без зла. Должно раскрыться все зло, весь авиют, чтобы постепенно над ним построить чистоту и отдачу. Поэтому именно свойство милосердия может быть в состоянии, когда она хуже, чем получение, чем клипа. Потому что клипа может быстро раскрыть, что она находится во лжи, и над этим выстроить свойство истины, тогда как милость, которая отрывает от себя, от получения и от отдачи. Твое бери. Как познать это свойство лжи, которое не позволяет, не дает ничего, и тогда находится в меньшем осознании зла, дальше от Творца. Грешники, они из всяких этих злодеев ближе к Творцу, чем свойство милосердия, потому что он раскрывает, что он грешник, ему есть что исправить. Поэтому не надо смотреть на человека, которому ничего не надо, он такой, что он святой. Он может быть самым жестоким и самым ужасным, и, конечно же, это неэффективно для творения. Не случайно написано, что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. И...
2: А истина? Истина определяется словами «моё, моё, твоё, твоё». Противоречит свойству милости и совершенно не терпит его, так как с точки зрения истины совершенно неправильно трудиться и прилагать усилия ради ближнего, потому что мало того, что он этим ставит перед ближним препятствие и приучает его использовать других. Истина говорит, что каждый человек обязан делать накопление на черный день, чтобы ему не пришлось стать обузой и пользоваться чужим трудом. Кроме всего этого, нет человека, у которого не было бы родственников и наследников, которые, согласно истине, имеют предпочтение перед другими, потому что природа заставляет считать, что передающий свою собственность другим изменяет своим родственникам и наследникам тем, что не оставляет им ничего. Также и мир противоречит справедливости. Ведь для того, чтобы установить мир в обществе, те условия, которые существуют, должны, по сути, своей гарантировать умным и ловким, которые вкладывают свою энергию и ум, обогащение, а не радивым и наивным, что они останутся в бедности. Так что энергичность забирает свою долю и долю своего нерадивого товарища и наслаждается самой хорошей жизнью. До такой степени, что нерадивым и наивным не остается даже на необходимый жизненный минимум, и потому они останутся голыми и неимущими во многих отношениях.
1: То есть, согласно справедливости, нужно распределить все поровну? Да, этим ты разрушаешь общество. Ты не даешь человеку мотивации, для чего работать. И что будет с этими преуспевающими и с ловкими? А если ты не дашь им работать, если они не будут работать, то они не организуют общество, чтобы общество давало какую-то производительность. Общество упадет. Это, кстати, то, что произошло в России. Хотели делать равную зарплату для всех, и те, кто были способны и расторопны, им незачем было работать. В начальство притянули людей, у которых нет никаких способностей руководить, которые относятся там, к партии или еще к чему-то, и и не давали людям в конкуренции между собой добираться тот самый преуспевающий, чтобы он достигал богатства и власти. И тогда нет развития в обществе, нет тех сил, которые человек использует, их разрушают. Человеку не дают использовать эти силы. Он хочет заработать, хочет быть больше власти, хочет расти. И действительно, это проблема всех этих диктаторских режимов. Поэтому они и не держатся, потому что они противоречат здравому желанию в обществе. То есть свойство справедливости, как будто бы справедливость, общественная справедливость, все кричат об этом, да, и сейчас тоже какие-то проблемы там в стране, да, выборы всегда. Люди не понимают, на чем основано желание получать. Справедливость так же разрушительна, как и милосердие. Оно просто стирает все, выбивает у человека основу. Для чего жить? Для чего? Ну, так я буду жить, буду получать там какую-то зарплату, буду чем-то заниматься, там, ну, футбол, еще что-нибудь, разные там вещи. То есть нет у человека никакой мотивации расти. Общественная справедливость — это свойство, которое неправильно построено относительно целетворения, оно разрушительно.
2: Непонятно из того, что вы говорите. Допустим, есть определенная аудитория, например, пожилые люди.
1: Здесь не говорится о людях, которые не способны вкладывать в общество. Говорится о людях, которые ты должен каждому давать возможность процветать, расти в конкуренции между ними, всякие там зарабатывать друг от друга, чтобы каждый занял наилучшее и достойное для него место, подходящее тем свойствам, с которыми он родился. И так далее, то, что есть в обществе. Если я расторопный в чем-то, а ты преуспеваешь тоже в чем-то, и он в чем-то другом, чтобы каждый, пусть согласно своему уровню, получил бы возможность быть в этом, пользоваться, использовать это. Как-то связано с стариками.
2: Если мы говорим про справедливость.
1: Социальная справедливость именно в том, чтобы те, кто не способны, не могут, так нужно им помогать в той мере, в которой они не могут. И также сделать так, он пишет это об этом в другом месте, что человек должен заботиться о себе, чтобы не упасть на руки общества в тяжелые периоды. Да, есть там какие-то на будущее, там всякие кассы взаимопомощи и так далее, должно быть. И он должен заботиться об этом во всем вкладе в общество. Почему я потом должен других обязывать заботиться о себе? Я должен позаботиться о себе сейчас, чтобы в состояниях слабости, неважно, вплоть до похорон, чтобы все это бы компенсировалось, все эти расходы на меня. Вот так. Человек должен заботиться об этом. Если он хочет быть исправленной частью общества, даже чисто с человеческой с точки зрения. Что значит? У меня есть семья, я должен сделать какие-то действия, чтобы если вдруг я там ухожу из этого мира, да, чтобы они могли существовать, и потому что я люблю их и думаю о них, и потому что я не сделал их обузой для общества. Почему общество должно заботиться о них? И что я должен заботиться о том, что будет с ними после того, как я, скажем, заболею или умру? Расчеты простые, мы существуем. Ведь ты тоже бухгалтер, да, по профессии? Ты что, не понимаешь? Чего вы смотрите на меня так? Каждый, исходя из этого расчета, должен действительно сделать расчет, знаешь? Ну, сделай страховку у жизни. К тебе приходят и говорят, до 60 или 65 ты так-то, так-то работаешь, что-то, что-то делаешь, а потом ты должен получить то-то, то-то и то-то и так далее. Да? Делают расчет, раскладывают это на всю жизнь. Если я хочу быть исправленной частью общества, должен прежде всего позаботиться о том, что я не приношу вред обществу, а потом уже сколько я могу добавить. Поэтому не причинять вред, не вредить обществу. Это значит, что все, что произойдет со мной, я это покрываю, компенсирую. Поэтому мы и организуем все эти институты, там, страховка и так далее. Страхование. Без этого невозможно. Это некая компенсация, необходимая для человека. Потому что никто и не думал бы об этом. То есть, поэтому общество заставляет нас выстраивать такие системы. Но снова нужно только понять, что справедливость может быть самым разрушительным. Каждый со своей справедливостью, и ты, определяя справедливость согласно по головам, не согласно душевным силам человека, способностям его, здоровью его ты не знаешь. И ты требуешь это всех, одинаковая же производительность и так далее. И именно этим ты становишься, вместо того, чтобы относиться к человеку с любовью, относишься к нему с ненавистью. Потому что, ну что мы делаем? Мы все время поднимаем уровень требования к человеку. И тогда количество обездоленных и слабых начинает расти в обществе, пока общество не разрушается. То есть справедливость так же, как и остальные категории, они это само по себе не на благо обществу.
2: Творец меня создал противоположным себе, в ради получения. Это значит, что я грешник? То есть грешник — это есть ради получения?
1: Я не знаю, это ты должен сказать, если ты раскрываешь это. Откуда ты знаешь, что он создал тебя противоположным себе?
2: Мы это учим.
1: Ах, учим. Этого недостаточно. Я должен увидеть это, раскрыть это, впечатлиться от этого так, чтобы я захотел изменить. Если я только слышу об этом, то это меня не трогает. Если я увижу это, тоже не очень-то меня это мешает. Ну, он творец, ну, создал меня противоположно, ну что поделать. Да? Но если я начинаю раскрывать, что то, что я противоположен ему, именно эта противоположность, она причина всех страданий, тогда я постараюсь изменить себя. Не потому, что я хочу уподобиться ему, а потому, что мне плохо. Отсюда начинают. Да, Муши?
2: Можно ли сказать, что свойства справедливости и остальные категории каждый может определить только для себя? Невозможно решить за другого.
1: Да, конечно. Это как-то отношение к справедливости, которое может как-то немножечко компенсировать. Но тоже нет, потому что в итоге все эти три категории, они пробуждаются в нас естественно. Без этого мы вообще не можем управлять обществом, соединяться между нами. Нам необходимо находиться в этих трех категориях вместе. И использование их, как бы там ни было, в конце концов, над растущим эгоизмом все время, это приводит нас к кризису. И мы хотим также и справедливости, и мир, и милосердие. Наоборот, чем больше мы хотим использовать их над растущим желанием получать, это еще больше разрушительно. Ну вот он сейчас будет говорить об этом.
2: И это, разумеется, несправедливо, наказывать нерадивых и наивных так сильно, ведь нет насилия в руках их. И в чем состоит грех и преступление этих несчастных, если управление не подарило им ловкости и ума, чтобы наказывать их страданиями, которые хуже смерти? Таким образом, нет никакой справедливости в условиях мира, и мир противоречит справедливости. Также и справедливость противоречит миру. Ведь если мы устроим раздел имущества согласно справедливости, то есть дать нерадивым и наивным существенную по своей ценности долю вместе с ловкими и энергичными, ведь тогда эти обладатели силы и инициативы, конечно же, не успокоятся и не утихнут, пока не свалят такое руководство, порабощающее больших и энергичных, и пользующееся ими во благо этих слабосильных. И поэтому нет никакой надежды на мир в обществе, ибо справедливость противоречит миру.
1: И тогда нам нечего делать, и все приходят к взаимной такой войне, и нету пути, когда обязаны действовать, и человечество видит, что оно не способно с этими категориями управлять обществом, то есть управлять миром, и что же остается? Война. То есть раскрытие этих категорий в их истинном виде, когда они находятся в противодействии друг с другом, это приводит к войне. Так работают силы в обществе.
2: Все еще непонятно, что такое социальная справедливость. Если Творец создал нас разными, есть неуспешные в обществе, что значит, что нет никакого надежды на социальную справедливость? Все время будут разные статусы, все время будут войны.
1: Нет, статусы, все это должно быть. Если ты слишком расторопный, а я по природе ленивый, то ты должен занять более высокий статус и так далее. А я должен быть более маленьким, более слабым. Но если так это будет относительно каждого, то разве это будет справедливость? Нет. Если мы дадим тебе зарплату больше и статус больше, чем у меня, я всегда захочу убить тебя и занять твое место. Или сделать такую борьбу, когда ты должен будешь со мной поделиться. Это тоже показывают сейчас, да? То есть ты захочешь использовать меня, я захочу использовать тебя всегда. И вот свойства милосердия и справедливость, они как раз приводят нас к разрушению. Вопрос, когда мы можем умиротворить общество, чтобы было хорошо, это может быть только при одном условии, когда мы видим, что мы не способны ни в чем прийти к равновесию. И это снова войны, проблемы социальные и так далее, и разочарования, и все, и нет программы. Главное — это осознание зла, что мы не можем ни через коммунизм, ни через капитализм, ни через феодализм, что бы ты ни сказал, дай любую систему, которую хочешь. Мы уже примерили это все на себя, увидели, что это не подходит. Что делать? Итак, человечество стоит перед с опасностью истребления и начинает понимать, что есть методики, очевидно, есть какая-то, оно готово принять их, пусть только придет. И тогда раскрывается точка в сердце. И что оно говорит? Точка в сердце. Что ты должен добавить к этим категориям, к этим свойствам, чтобы они выстроили тебе общество, которое будет называться «Малхут мира бесконечности». Все вот эти категории, которые мы сейчас используем, мы используем для того, чтобы построить наше общество, нашу Малхут, и не можем. И тогда мы развиваемся, пока мы не обнаруживаем, что мы не можем нашу Малхут построить.
3: И когда раскрывается наука Каббала, можно понять, что мы можем построить наше общество, используя категории таким вот образом, с помощью науки Каббала, и тогда вдруг наше общество, оно не просто так как-то налаживается, и все находятся в мире, но используя эту методику, ты в нашем обществе, в него ты привносишь мир бесконечности.
2: А сейчас мы проведем немного необычный, вызывающий семинар. Мы хотим продолжить сказанное Равом. В конце объяснения он сказал, что использование методики Каббалы мы в наш мир приведем мир бесконечности. Давайте сейчас на семинаре вместе постараемся выяснить, что добавляет Каббала к использованию этих свойств — истина, справедливость, милость и мир — для того, чтобы выстроить духовное общество. Вопрос понятен? То, что ответ непонятен, это ясно. Вы вместе будьте в молитве, объединяйтесь, и свет, Творец даст нам свет. Итак, Рав, то, что нам пообещал, давайте сделаем еще шаг. Что он добавляет? Что добавляет Каббала к использованию четырех категорий истины, милосердия, справедливости и мир для того, чтобы выстроить духовное общество? 4 минуты, пожалуйста.
1: Что добавляет наука Каббала? На самом деле я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я знаю, что наука Каббала добавляет нам то, что называется экран, сокращение отраженный свет, и мы должны работать с этим действием, получать радиоотдачи, то есть и получать, и давать что-то особенное.
2: Я повторю то, что говорил Рав, что раскрывается наука Каббала. И мы понимаем, что можно выстроить нашу группу, используя все эти свойства, используя Каббалу. И тогда вдруг неожиданно наша группа, наше общество не просто выровняется, а все будет в мире. То есть использование этого подхода в наше общество, мы привносим мир бесконечности.
1: Спасибо, Сар. Да, это продолжает то, что я слышал, как он ответил там одному из учеников. Он говорит, я должен почувствовать, что сейчас же мое желание получать ради получения как зло этот мир. Он говорит, так написано. Ну, хорошо, что так написано. Ты должен это почувствовать, должен это выяснить, проверить. Все, что написано, все, что нам показывают, мы должны почувствовать это. И в обществе мы тоже реализуем это относительно этих свойств, о которых нам рассказывает Рав.
2: Мы слышали, что получать — это естественное свойство. А все кривое использование пришло от того, что все естественное необходимо правильно организовать. И то, что Каббала дает, то место, где точка в сердце может получить свою связь с источником. И вместо того, чтобы высасывать все из общества, из желания получать, чтобы наполнять его во всех вариантах, нужно быть привязанным во всем к источнику.
1: Это то, что мы слышали от Баля Сулама, вот этот фрагмент, это все вопросы. До этого момента тоже были вопросы, до этого места. После этого места, в продолжении статьи, там есть еще вопросы. И в итоге ты приходишь к такому тупику, что у тебя нету ответа, и в конце, в последнем предложении Баля Сулам пишет, что если изменится направление с получения для себя к отдаче, тогда изменится вообще все исчезнут страдания из мира. Вся эта статья предназначена завести нас в тупик из понимания того, что желание получать никаким образом невозможно достичь успеха, и даже в любом сочетании этих свойств, только если ты выстраиваешь над этим намерение ради отдачи, тогда ты знаешь, как работать со всеми этими категориями.
2: То, что Хайм сказал, можно понять через то, что изучая Каббалу, которая раскрывает тебе истину.

0: истина — это отдача. Мир может существовать, только используя отдачу. И поэтому все эти понятия и...
1: Да, друзья, мы смотрели урок, участвовали, провели семинар. Наверняка у вас есть много вопросов из этого урока. И настало время задавать вопросы, обсуждать это и посмотреть и еще больше соединиться с этой статьей через вопросы товарищей, через каждый вопрос, который задает товарищ, подруга, понять, откуда исходит этот вопрос. И это как бы как мой вопрос. Итак, мы приступаем к вопросам.
2: Мне
0: не удалось понять, как Каббала упорядочивает состояние так, чтобы общество было исправлено. Я не понял ответ.
1: То есть в чем проблема? Что наука Каббала исправляет?
0: Да, все эти категории не укладываются с проблемами в обществе. Что Каббала тут добавляет по-настоящему, чтобы... Это я не понял.
1: То есть то, что недостает, если мы возьмем все эти категории, как Бали Сулам объясняет, и как Раф очень подробно рассказал, они не сочетаются друг с другом. То есть правда мое, мое, твое, твое не может поладить с милосердием твое, твое и мое, твое. Либо все себе, либо все тебе. То есть справедливость и милосердие там, и все это не связывается с миром, либо там, кто будет управлять. Что добавляет здесь наука Каббала? Наука Каббала добавляет цель в жизни, использование всех этих категорий, чтобы прийти к цели. Тогда все выстраивается. Об этом будет дальше. То, что важно, что каждое свойство само по себе, они естественные. Бали Салам объясняет это буквально как социолог или как психология социальная. Он здесь не вносил Творца, Каббалу, ничего сюда не привносил. Немножко в конце Рав объяснил этот момент немного с другой точки зрения, с другого угла зрения. Бали Салам говорит, если ты не можешь оспорить то, что он говорит, без того, чтобы была цель четкая в жизни и выстраиваются эти свойства относительно цели, нет ни малейшего шанса, что это как-то разрешится. Рав объяснил это в конце, что именно то отчаяние, к которому мы приходим, разочарование, из-за того, что мы испробовали и коммунизм, и социализм, и такой строй, и другой строй, все это потерпело крах, и нет выбора, кроме как обратиться к науке Каббала, у которой есть цель всех этих категорий. И если их выстроить согласно цели, тогда все разрешается. Да и у нас в обществе, у нас в группе, скоро у нас будет Суккот, мы провели большой опрос, все решили, что мы хотим, большинством решили, хотим построить Сукку. И у нас тоже в группе есть более расторопные, более там такие сильные, есть отдел технологии, отдел электричества. Ну а если я не отношусь ни туда, ни сюда, что я не могу присоединиться к этой работе? Нет справедливости. Так будут более расторопные, будут работать больше, будут те, кто будут работать меньше. Нет, у нас есть возможности для дежурств, для других разных действий. Каждый может вложить, потому что это сука. Если это сука чья-то, ну ладно. Но если это сука наша, там, и молодые, и старики, и израильские группы, и группа Петахтику, и вообще все чувствуют себя равными в своем отношении Мак Исраэль. Все чувствуют себя равными относительно этой суки. Каждый оставит все и придет и будет вкладывать в построение этой суки. Ну, это как пример. То есть у нас есть цель, у нас есть что-то. Это не материальная цель, чтобы там сука эта стояла. когда мы провели вот этот опрос, люди не выбрали построить сукку, чтобы там что-то постояло на крыше неделю, а потом это разобрать. Это духовное желание объединиться в праздник в соответствии с тем, что делали каббалисты. Это что-то очень высокое. И поэтому каждый, кто присоединится, он не делает одолжение тому, что он строит эту сукку, он делает одолжение себе, присоединяется к более высокой духовной цели. И тогда все эти свойства выстраиваются друг от друга. И расторопные, менее расторопные, и там справедливые, и так далее. Все вот эти категории, они выстроятся сами согласно нашей природе.
2: Хочу
3: спросить о равенстве, это очень путает. Есть равенство, как мы слышали, когда мы все должны по максимуму прилагать усилия. Есть такое явление или даже претензия, что товарищи, которые чувствуют себя неравными, жалуются, почему мы не равны, как остальные. То есть напряжение создается, и что можно, кроме молитвы, сделать? Вопрос, а в чем не равны? В участии, в групповом участии, в рамках, да даже в десятке. В групповой структуре возникает иерархия, кто-то больше, кто-то меньше. Относительно чего?
1: Вопрос хороший, но каждый товарищ, допустим, определяет по-своему. Время, речи там, или согласно своим решениям. Есть другие, которые смотрят на это по-другому. Они не равны согласно своему участию или согласно своему внутреннему усилию. Как это измерить?
3: Да, это все данные. Ну и в чем вопрос? Такая жизнь. И в чем вопрос?
1: Вопрос об этой трудности и непонятно, как совместить вот эти разные стороны, все эти противоречия.
3: Раф, среди того, что говорил, произнес такое предложение. Мы должны дать каждому возможность расцвести. Возможность для расцвета. И добавил, что весь провал в нашем неисправленном обществе в том, чтобы вместо любви мы относимся друг к другу с ненавистью. Если связать это с предыдущим вопросом, почему мы вдруг будем относиться к товарищам с любовью? Если относиться к товарищам с любовью, потому что, и там дальше что-то. Понятно, что любви не будет, но если относиться с любовью, потому что любовь — это свойство высшего света, и я хочу уподобиться ему, так кто меня остановит? А если мне не достает сил, то Творец может дать. Еще.
4: Woman's pain.
5: Gracias, amigos. Vemos que la revelación del mal es un factor muy importante. Es posible que esta revelación del
1: mal. Мы видим, что раскрытие зла — это очень важная точка.
5: Externamente en todo tipo de discordia.
1: Раскрытие зла может происходить только внутренне, без того, чтобы я видел это в разных войнах. Когда Баль-Ислам писал нам эту статью, он объяснил, что все эти силы находятся также и внутри нас. Внутри каждого из нас есть и желание властвовать, и желание быть справедливым, и желание иногда он чувствует, что он, может быть, хочет больше давать другим. То есть есть все эти силы находятся также внутри нас. Во многих статьях он пишет, что все, что существует в обществе, вне нас, он говорит о том, что прекрасно, что мы можем увидеть реальность снаружи. Исходя из этого, я могу понять, что находится внутри меня. Поэтому мы относимся к этому и так, и иначе. Поэтому он говорит здесь о законах природы. Это не какие-то вещи, которые находятся где-то там в мире. Все это находится внутри нас. Если бы это не было внутри нас, мы бы не смогли это также распознать снаружи. Конечно же, это все находится в нас и находится и в нашей десятке. Эти силы действуют также в нашей десятке, что мы равноправны полностью в десятке. Мы точно равны, да? Мы хотим этого, но равенства у нас нет пока. И что, нет между нами более расторопных или более ленивых, каждый со своими свойствами. Иногда один может быть в таких состояниях или в других. Сейчас у нас есть упражнение «Рожь десятки», что все «Рожь десятки» равны. Каждый выражает это по-своему. Мы должны отменять себя и возвеличивать товарища, который «Рожь десятки». Этот «Рожь десятки» должен проявлять чувствительность, насколько можно быть одинаково относиться ко всем, но он может это? Бальшлам говорит о нас, не о каком-то далеком явлении. Тут он описывает это как явление в обществе, но каждый человек раскрывает это внутри себя, внутри своей лаборатории, которая называется «десятка», и также и в обществе. И в итоге мы понимаем, что нет цели, нет высшей силы, которые требуют это, тогда эти силы, они не приходят в равновесие друг с другом. Нир.
3: Все эти свойства находятся в Творце. Истинная справедливость. Мы им противоположны, но в нас они тоже есть. Так как можно прийти к подобию по свойствам с этими качествами, свойствами? Оран. Мы изучаем, что есть 10 сферот, верно? Кетер, Хохма, Бина и так далее. Наша материя — это желание получать благо и наслаждение. И желание должно впитать в себя 9 первых сферот. 9 свойств Творца, которые должны быть восприняты нашим сердцем. Но нет у нас сейчас этого осознания 9 или 4, вообще ничего. Я чувствую только себя. Есть я и ближний, или я и десятка, как практическая лаборатория. И тут, в общем, есть только 2 действия внутрь в себя. Это естественное движение. И от себя наружу. Это божественное движение. То есть все эти 4 или 9 там, сферот, нет у нас с ними контакта. И поэтому говорится, что действие, как Раф объяснил, прежде всего не быть противоположным свету. Так, когда ты используешь, эксплуатируешь других себе во благо, или когда ты обуза другим. То есть прежде всего, чтобы этого не происходило. А кроме этого, как ты можешь им сделать что-то хорошее? Дать важность цели, дать воодушевление, подъем духа. И в этом устремлении от меня к ним в отдаче мы проясним все свойства, которые есть в Творце и нет в творении, от природы сотворения, на основе отдачи. Поэтому мы сейчас не ищем ни эти 4 свойства, ни 9 сферот. Нам нужно удалиться от себя и приблизиться к товарищам.
1: И это только поручительство.
3: Еще тысячами слов можно это назвать. Главное направление от себя к товарищам. Творец дал мне товарищей в подарок, чтобы был к объекту, куда двигаться во всех моих бесконечных мыслях о себе. То, что которые, кроме как в могиле, никуда больше меня не ведут. Мы находимся в бесконечности, нам объяснили. Просто все запутаны, придумывать ничего не надо. Мы должны привлечь свет, который осветит нам, кто мы такие и кто он. И товарищи, они здесь для того, чтобы мне помочь пробудиться и перейти от неосознанности к осознанию. Спасибо, Нир.
4: Bonjour les amis. Ma question c'est si je comprends bien.
1: Здравствуйте, друзья. Мой вопрос, если я правильно понимаю. То нельзя организовать общество без науки Каббала. И что мы можем отсюда взять в нашу работу, в десятку? Вопрос правильный, и каждая десятка должна ответить на этот вопрос. Что можно из этого взять в работу в десятке? Различия между нами легко раскрыть. И желание получать, оно смотрит и сравнивает меня с остальными здесь.

0: Я думал, что этот товарищ должен вести себя так, а это так, а я, может быть, так и так далее. Если мы забываем о цели, для чего существует десятка, не дай Бог, да, то мы остаемся на этом уровне, этих категорий. Но если мы помним цель десятки, наше желание раскрыть Творца между нами в центре десятки, использовать любую возможность в жизни и в речи, и в действии, в намерении пробуждать десятку и получать величие десятки через товарища. А сейчас вообще прекрасное упражнение «Рожь десятки». Это уже даже не упражнение, это уже часть жизни десятки. Как мы вообще могли раньше без этого? И прекрасная возможность взять все различия, все свойства, которые здесь говорит Бальсулам, соединить их с высокой целью, которую десятка все время напоминает тебе. И все время напоминать об этом десятке. Без этого действительно ни одно свойство не может сочетаться с другими, и ты здесь совершенно прав. Киргизстан, Казахстан.
1: Да, да, спасибо. Вопрос такой, что мы вот про десятку, про группу, что есть товарищи, у кого больше желания, у кого получается по разным причинам больше на уроки приходить, например, 7 раз в неделю, у кого-то 3 раза получается приходить, кто-то вовремя приходит, кто-то опаздывает, и вот сталкиваюсь, что товарищи, у кого кто опаздывает или реже получается участвовать, что они вот извиняются. Говорят, извините, что опоздал, извините, извините. Ну, очень часто так как-то просят прощения перед товарищами. Вот. И насколько нам, когда мы находимся в таком, такой, как бы в одной десятке, как один человек с одним сердцем, как одна семья, насколько нам надо вообще вот, просить друг у друга прощения, извиняться, если что-то не получается.
2: Не знаю, я не слышал, что нужно просить прощения. Слышал, что нужно работать над важностью и величием, чтобы свет светил мне, чтобы меня я подпрыгнул из кровати. Вчера Рав дал нам пример. Он встретил кого-то, кто ему сказал, я меньше 2 миллионов, как бы если заработок, с места не сдвинусь. Товарищ десятки должен дать мне такую важность, что 2 миллиона долларов духовных акций каждое утро меня здесь на столе ждут, чтобы наполнили мне душу светом, всю мою жизнь подняли в связи с духовным. Будем стараться. Давайте завершим клипом.
0: Мы должны, чтобы относиться к каждому в истинном виде, мы должны знать его природу, его ситуации в жизни, где он находится каждую секунду, как, что. То есть быть буквально в открытом мире — это духовный мир. И тогда мы видим каждого и чувствуем каждого прозрачно. И тогда у нас нет проблемы, как относиться к каждому, потому что эмоционально, просто, чувственно мы уже связаны вместе, но в нашем мире, где все скрыто, и я об этом ничего не знаю. И мы не относимся друг к другу правильно. И если так, то как мы вообще можем прийти к миру? Мы всегда будем в поединке, и каждый чувствует, что его хотят использовать, каждый хочет сбежать от того, что он должен вкладывать в общество. И всегда у нас будут богатые, бедные, и проблемы в обществе, конфликты и так далее. Что делать? В итоге нет выбора у человечества, кроме как прийти к духовному миру. И тогда мы видим прозрачно каждого в правильной системе, почему каждый себя ведет так, с какими силами и так далее. Тогда мы можем оправдать каждого и потребовать правильно от каждого, согласно его корням. И тем ситуациям, которые каждый проходит, и, соответственно, всем, что положено каждому удельно, да, сколько потребовать, сколько заплатить каждому, и тогда мы сможем произвести справедливый расчет, и тогда ни у кого не будет также и претензий, что больше или меньше у меня есть, или больше или меньше есть у другого. То есть нет выбора в нашем мире, если мы хотим когда-то прийти, достичь хорошей жизни, кроме как раскрытия духовного, которое тогда раскрывает и показывает нам все, что скрыто сегодня в природе человека, да, и в связи между нами. Удостоились того, что пришли уже к этой безвыходности ситуации, и все человечество к этому придет. Да, Дуди, у нас есть сообщение, верно?
2: Да. В ближайшие два дня, в пятницу, в субботу и воскресенье, 18-19, мы отмечаем уход Ари. Завтра утром мы будем изучать на первой части урока особый урок Рава, на второй части строим духовное общество. Мы вместе поговорим о том, как мы следуем за высшим, высшее знание, и где наша ответственность как группа. Следовать за развитием, которое раскрывает нам Рав, как направление день за днем. В субботу днем дополнительный второй вопрос об Ари, и потом трапеза, посвященная Ари. В воскресенье тоже на первой части урока будет особый урок в записи на эту же тему, и днем уроки тоже на эту тему. Подробнее мы скажем позже. У нас есть еще одно очень радостное объявление.
0: Здравствуйте, друзья. Прежде всего, как мы слышали от Рава на уроке, что человеку нетрудно прорыть яму до центра Земли. Если он в этом действии будет связан с Творцом, он получит бесконечные силы. Мы получили возможность, мы провели опрос с товарищами, проверить, есть ли желание построить сукку, и результат опроса был беспрецедентным и простым. Более 85% проголосовали за то, что хотят сукку в этом году. Это то, что мы будем делать. У нас будет сукка на крыше нашего здания. В течение всех дней праздника сукка, в которой мы можем вместить 1300 товарищей из всего Израиля, из всего мира, все, кто захотят. Мы организуемся, будем говорить об этом, обсуждать это.
2: Почему строим сукку?
0: Почему строить сукку? Потому что мы хотим быть как каббалисты, мы хотим продолжать. Я слышу, тут мне говорят, мы хотим атаку. Суккот — это возможность, как Рав спросил как-то Рабаша, что мы можем сделать именно в суккот, он спросил его. И Рабаш ему сказал, ему атака. В суккот можно провести атаку на объединение. В тот момент, когда у нас есть желание, мы можем делать все. И еще то, что я хотел рассказать, мы продвигаемся в наших работах строительных здесь, в нашем здании, на первом этаже. И в следующее воскресенье мы закроем этот этаж для работ, мы входим в более интенсивный этап, и это будет продолжаться в течение всей недели. И дальше, и сейчас мы не можем сказать, когда это закончится, поэтому, начиная со следующего урока, наши трапезы, хумус и пятничная трапеза, и субботние трапезы будут проходить здесь, на втором этаже, на эту тему перевод трапез на второй этаж. Мы будем еще сообщать, но вместе мы все пройдем и придем к слиянию с Творцом. Лехаим, друзья. Спасибо, Руи Дуди. Я смотрю, здесь в пятницу приходят нам ребята, молодежь. У них это будет первая сука. Я очень им завидую. Я вспоминаю свое первое ощущение суки у нас. И вместе будет возможность у нас поработать плечом к плечу, чтобы поднять эту суку буквально как когда-то первую суку в жизни. Спасибо за то, что вы приходите каждую пятницу. Это нас поддерживает.

Тест.

Хаврим, давайте продолжим. Продолжим. Нет никого. Если не я мне, то мне, то кто мне? Давайте продолжим это на этой трапезе, это часть урока. И я хотел бы взять то, что взял Рав. Давай пригласим Творец, Творца. Если Творец с нами, человек может идти до, копать до, до конца земли. Давайте возьмем эту силу и продолжим урок на трапезе. И отрывок в подготовке. Я рад, что сотворен в том поколении, когда уже можно распространять науку истины. А если вы спросите меня, откуда я знаю, что уже можно, я отвечу вам, потому что мне дано позволено раскрыть ее. Другими словами, до сегодня ни одному мудрецу не раскрылись пути, по которым можно было бы открыто заниматься перед любым народом или общиной, объясняя каждое слово подобающим ему образом. И это то, что даровал мне Творец в полной мере. Бааль Сулям, учение Кабалы и его суть. Я рад, что сотворен в том поколении, когда уже можно распространять науку истин. А если вы спросите меня, откуда я знаю, что уже можно, я отвечу вам. Потому что мне дано позволение раскрыть ее. Другими словами, до сего дня ни одному мудрецу не раскрылись пути, по которым можно было бы открыто заниматься перед любым народом или общиной, объясняя каждое слово подобающим ему образом. И это то, что даровал мне Творец в полной мере. Товарищи, давайте включимся в этот отрывок на трапезе.

0: Хаврим якарим.
1: Дорогие товарищи, давайте включимся в отрывок Рава в следующем клипе, который объясняет нам наш путь в жизнь в бесконечности, в вечность. Я не пророк, но мне кажется, со времен Бааль Сулама и дальше продвижение будет только развивать части разума, доказать человечеству, что Каббала позволяет открыть дополнительные органы и чувств, орган чувств, реальности, новую, высшую систему. Каким образом повлиять на нее, каким образом каждый может войти в эту систему вместо неисправленной части, в более в исправленном состоянии, повлиять на все души. Это будет действенная часть, и это его единственный выбор — быть исправленным в этой системе, чтобы каждый почувствовал это, понял это и начал согласно этому раскрывать всю систему. Это называется высший мир. И насколько человек исправляет себя, согласно этому система раскрывается перед ним. Это наша кли, которая поделена на 125 ступеней, и в мере того, что мы себя исправляем, есть 125 ступенек раскрытия. Я нахожусь в этой системе, к сожалению, сейчас как неисправленная часть. И насколько я буду исправлен, влиять на систему, согласно этому, раскрывается мне вечная жизнь в этой системе, неограниченная жизнь. И это все.
2: Хаим, хаверим. Кедугма лехелек амешпир.
1: Товарищи, и пример влияющей части в системе, давайте пригласим Хаим Виталий из Солт-Лейк-Сити. Его имя Хаим Виталий Рахум, это ученик великого Ари. Давайте примем Хаим Виталий Солт-Лейк-Сити.
3: Лехаим, лехаим, friends, шалом, dear friends.
1: Товарищи, здравствуйте, дорогие товарищи. Мы горим. Огромное пламя. То, что самое важное, это идти за Равом. Как ученики Ари шли за своим учителем. Это то, что мы все делаем вместе с вами, как один. И уроки Рава, они такие жизненные, как освежающая вода. Мы действительно в огромной благодарности Творцу и всей системе за это. Мы все, как мы слышали сегодня на уроке, мы идем достичь этой ступени. Мы хотим, чтобы Творец получил удовольствие от нас. Мы хотим сделать все и быть в любви товарищей, в любви Творца.
0: Дорогие
1: товарищи, у нас есть товарищ, который приехал издалека.
0: Есть
1: у него несколько вещей, которые его группа Челябинск, Омск передала ему. Хочет нам сказать, да. Здравствуйте, товарищи. Я из десятки Челябинск, Омск. Посчастливилось мне прийти в центр. Просили меня передать вам благодарность. Благодарность всему мировому кли за возможность работать вместе ради Творца. И огромная благодарность за наше общее сердце, за возможность быть в общей молитве. И точка в сердце, которая горит. И чтобы весь мир объединился в сердцах. Чтобы сила любви преодолела все. Благодарность за святое место, за дом, за великих товарищей, за то, что вы даете силы. Даете возможность духовного продвижения. И огромная благодарность всем товарищам за личный пример. Конечно, огромная благодарность нашему рабу, нашему учителю. Лехаим.
2: לא הרבה היו זוכים למציאת חן בעיני השם יתברך.
1: Немногие удостоивались, находили милость в глазах Творца, однако с того времени, как мы удостоились учения Ари и служения Большим Това, это действительно стало равным для всех, и не нужно более упомянутых выше подготовок. Немногие находились милость в глазах Творца, однако с того времени, как мы удостоились учения Ари и служения Большим Това, это действительно стало равным для всех, и не нужно более упомянутых выше подготовок. Бааль Сулам, письмо
2: 38.
1: Товарищи, я хочу пригласить товарищей, которые приехали со мной из группы Ранана, Шарон. Я хочу поднять тост Лихаим всем группам, которые приехали издалека, Рыховод, Зихран. Пожалуйста, встаньте, Натаня. Пожалуйста, всем встать.
4: Ашкелон,
1: Рыховод, Натания, Тель-Авив,
4: Маталон.
1: Лехаим, товарищам, которые выполнили это усилие собраться, приехали издалека. Ранана — это близко. Кармие находится с нами. Спасибо Творцу за такую возможность объединить нас здесь, продолжить наши усилия во всех десятках. Лехаим Зихрон.

0: Из утреннего урока 14 июля 21-го. Есть у нас те, кто оставили нам средства прийти к связи с высшим силой. Но самое важное — это человек, которого назвали Ари. Еще раз. Есть такие, кто оставили у нас средства прийти в связь с высшей силой. И мы их помним, уважаем и учим. И самый важный из них — это человек, которого звали Ари. Хаим.
1: Следующая
0: наша встреча — это дневной урок в 12.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 27 июня 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кому нужно знание, что человек выдержал испытание». Статья на иврите находится в книге «Труды Рабаша» на 908 странице, второй том. Прочитаем статью в десятках. Пожалуйста.
1: Кому нужно знание, что человек выдержал испытание? Труды Рабаша, второй том, страница 908. Книга Зоар говорит, когда были установлены Торы и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, у Зерампина, и сколько воинств у Скинии. И поэтому Израиль, являющийся воинствами Зерампина и Малхут, включаются в счет, чтобы знали о них с ними вместе. Конец цитаты. И следует понять, что такое «знали», когда Творец захотел сосчитать Израиль для того, чтобы знать, сколько есть сил. Кто должен это знать? Творец. Ведь перед ним раскрыто и известно все. И неужели для того, чтобы он знал их количество, нужно считать их внизу в действительном смысле слова? В таком случае, ради кого можно сказать, что Творец сказал сосчитать Израиль, чтобы знать число воинств Зерампина и Малхут? Как сказано, захотел Творец сосчитать силы Торы. Сколько воинств у Торы? Вот мой отец и учитель задал подобный вопрос о том, что сказано об Аврааме. И сказал он: «Не заноси руки твои на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь узнал я, что боишься всесильного ты». И он спросил: «Неужели Творец не знал, что Авраам боится Творца до этого испытания? В таком случае, что означает «теперь узнал я»?» И он сказал, что смысл этого «теперь узнал я» в том, что ты знаешь, что ты боишься Творца, поскольку ты выдержал это испытание.
0: Однако следует понять, для чего человек должен знать, что он боится Творца. Разве с помощью этого будет у него возможность получить удовлетворение в работе? Ведь что еще можно делать в мире? Разве не сказали мудрецы, сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами? То есть все делает Творец. А что остается делать человеку? То только трепет перед небесами, как сказано. И ныне, Израиль, что Творец Всесильный спрашивает тебя, кроме трепета? В таком случае, ради чего человек должен пройти это испытание, чтобы знал человек, что он боится Творца? Ведь лучше было бы, чтобы он не знал, боится ли он Творца. И это дало бы ему возможность умножать усилия в работе святости для того, чтобы прийти к тому, что он боящийся Творца. Но мы видим, что сказали мудрецы, сказал Раба, чтобы человек знал про себя, является ли он праведником или грешником? И здесь тот же самый вопрос. Для чего человек должен знать свое состояние? Ведь он получит удовлетворение от этого знания. В таком случае, какова польза в работе от этого знания? И чтобы понять это, нужно вспомнить два принципа, которые у нас существуют в духовной работе. Первое — это цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение. И прежде чем они придут к этому свойству получения блага и наслаждения, они не достигнут своего совершенства, то есть цели творения.
1: Второе. Это исправление творения. Как известно, для того, чтобы не было хлеба стыда, то есть чтобы творение во время получения блага и наслаждения не ощущали дискомфорт. Произошло сокращение и скрытие, чтобы они не ощущали благое наслаждение, которое заключено в цели творения, чтобы у них было место для работы ради Творца, а не ради собственного блага. И автоматически от человека уходит стыд, поскольку все, чем он наслаждается в мире, намерение его в этом не для собственной выгоды, а из-за того, что Творец хочет, чтобы творения наслаждались в мире. И только по этой причине они наслаждаются. А ради себя, то есть чтобы он наслаждался, поскольку он хочет наслаждаться, на это он не хочет получать и отказывается от всех наслаждений в мире. И потому он не хочет получать ничего ради собственной выгоды, а во всем он думает, что если с помощью получения наслаждения, которое он сейчас испытывает, от этого будет наслаждение наверху, лишь тогда он получает наслаждение и удовольствие, иначе он отказывается. Это называется исправление творения. То есть, что цель творения принимается в облачении, и это облачение не дает войти свойству стыда во время получения наслаждения. И это облачение называется желание отдавать. Из сказанного поймем, что такое трепет, что это такое в работе. И о трепете сказано: все в руках небес, кроме трепета перед небесами. А почему же он не в руках небес? Как мы учим, мы относим все воздействия к Творцу, то есть все Творец дает творением, тогда как не давать не связано с Творцом, поскольку желание его насладить свои создания.
0: А поскольку трепет означает то, что написано в предисловии книги Зоар, трепет — это когда он боится, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И поэтому он избегает просьбы, чтобы Творец дал ему благое наслаждение, ведь, возможно, это будет не во благо Творцу, а на благо самому себе, что называется, что наполнение уйдет в клипот. Получается, что трепет из-за того, что боится получать, относится к человеку, то есть человек не хочет получать из-за трепета, ведь, может быть, это не будет ради небес. Это то, что есть, это то, что работа относится к человеку, то есть понятие «не получать ради получения». Это мы относим к нижним, ибо со стороны Творца это только отдача. И это называется именем Авая, что там нет никаких изменений. Ни в коем случае, как написано, Авая не менялся, а всегда он желает давать. Поэтому трепет, когда он боится получать, это относится к творениям, и в этом вся их работа. И все исправления, которые существуют в мире, все относится к этой точке, то есть исправить себя и достичь ступени, чтобы не получать ничего ради собственной выгоды. А, как сказали мудрецы, все действия твои будут ради небес.
1: И сказано, следует объяснить это знание, что у него есть трепет перед Творцом. Человек должен знать, чтобы у него сейчас было желание идти просить Творца, чтобы он дал ему свет Торы, в котором есть истинное наслаждение, называемое желание его насладить свои сотворения, потому что он сам видит, что уже прошел несколько испытаний и выстоял в них из-за того, что у него уже есть трепет перед небесами. То есть он уже уверен в себе, что все, что он получит, будет ради отдачи. Иначе бы он не выдержал свои испытания. Ведь все то, что человек не может выдержать в испытании, вызвано тем, что он пока еще погружен в желание получать для себя. Тогда как у человека, который уже отдалился от получения наслаждения ради собственной выгоды, а в каждом наслаждении он смотрит сначала, какое наслаждение будет от этого у Творца, только тогда он получает это наслаждение. Это называется, потому что теперь узнал я, что боящийся Творца ты, то есть что у человека уже есть это знание. Тогда это состояние называется отдающий ради отдачи. А затем, когда он уже обрел эту ступень трепета перед небесами, то, что называется работа человека, тогда человек должен идти вперед и просить Творца, чтобы он дал ему благо и наслаждение, заключенное в желании его насладить свои создания, поскольку он хочет доставить наслаждение Творцу. А наслаждение его заключается в том, что мысль Творца сейчас осуществляется в действии, то есть в том, что создание получает от него сейчас благо и наслаждение, в этом все его наслаждение. И из-за этого человеку нужно знание. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили, о чем говорит книга Зоар в словах, когда были установлены Тора и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, сколько воинств у Скинии. И мы спросили, знание это кому нужно оно? Неужели Творец не знает этого, даже если мы не считаем это по-настоящему? И ответ, как сказано выше, мы находим у Авраама. Потому что теперь узнал я, означает, что Творец сейчас знает, что и Авраам знает, что он боящийся Творца.
0: Также и здесь нужно объяснить это согласно сказанному выше, что народ Израиля должен был знать об этом знании, для того, чтобы они знали теперь, к какой ступени они относятся, или к ступени Торы, или к ступени Скинии. Потому что Тора и Скиния говорит о том, что это Зеранпин и Малхут, что означает единение Творца со Шхиной. Поэтому сказано в книге Зоар, сколько воинств у Торы, то есть чтобы знали, к какой ступени они относятся, и сколько воинств у Скинии, то есть сколько людей из них относятся к Шхине. Получается, что весь счет только для знания человека, тогда как Творец, конечно же, знает все и без того, чтобы пересчитывать все по-настоящему. Выходит, главное в том, что человек должен знать, к какому состоянию он относится. Как сказал Раба, когда он говорит о человеке, имеется в виду человек, если мы объединяем его со всеми остальными душами относительно Творца. Он чувствует себя как человек. И как сказал Раба, что человек знал про себя, является ли он праведником или грешником. И как сказано, чтобы он не делал, не работал напрасно. И для того, чтобы понять, насколько человек привык идти за общим большинством, и чтобы у человека была сила выйти из того, что принято общего большинства, чтобы он смог работать личным образом, то есть личным образом он бы понимал, что он должен делать, и как человек нуждается. И тут человек нуждается в дополнительной осторожности. И как спастись от того, что человек привык работать только ради собственной выгоды? Я приведу весь рассказ люблинского провидца, который приводится в книге «Беседы о жизни».
1: Рассказывал раби из Могильницы, что однажды, когда раби из Люблина находился в своей комнате в канун субботы, до кидуша раби вдруг открыл дверь, а в доме находилось много важных раввинов и мудрецов из числа его лучших учеников. И раби обратился к ним и сказал: «Вот сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его». Что означает, что Творец платит ненавистникам своим за добрые дела, которые они сделали в этом мире, чтобы искоренить их, чтобы у них не было будущего мира. В таком случае я спрашиваю вас, еще можно понять, если грешник горит страстью по богатству, хорошо, ему платят большим богатством, а если грешник сгорает от жажды славы, ему дают еще большие почести. Но если грешник не любит ни почести, ни богатства, а любит звание или хочет быть равом или ребе, как платят ему? То есть как платят тем людям, которые делали добро в этом мире, так, чтобы у них не было будущего мира? Но это, безусловно, именно так. Тому, кто любит быть ребе или равом, дают это свыше, а тому, кто любит звание, дают ему звание, чтобы он потерял, страшно сказать, будущий мир. И сразу же закрыл дверь. Конец рассказа. Из этого рассказа мы видим, что существуют люди, которые думают, что они совершенны в том, что они отказываются от страстей, от почестей, и смотрят на людей, которые погружены в страсти и в почести, что не стоит смотреть на них, в особенности разговаривать с ними. То есть они видят, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, чтобы наполнить свое желание получать, конечно, речь идет о страстях, на которые нет запрета, иначе это не называется, что они совершают добрые дела. И также те, кто исполняет Тору и заповеди, чтобы им выказывали уважение, и они, то есть эти люди, те, кто желает высоких ступеней, быть равом или высоких званий, или быть равом или рэбе, они, конечно, думают, что хотят это для общего блага. И люблинский провидец сказал о них, что они называются ненавистники Творца. Но поскольку они в конце концов занимались Торой и заповедями, Творец платит им вознаграждение согласно тому, как они хотят. То есть, как они молятся Творцу, чтобы он дал им

0: И получается, что Творец исполняет их желания. Однако они должны знать, что то, что они получают, это из-за того, что Творец исполняет их требования. Но они должны знать, что через то, что они хотят, чтобы Творец исполнил их требования, тем самым они теряют будущий мир, поскольку таким образом они называются ненавидящими Творца, как сказано, и воздающие своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть они должны знать, что в том, что они получат свои требования, то есть наполнится у них то, чего они хотят, они потеряют из-за этого будущий мир.
1: И здесь следует понять две вещи. Первое. Почему, если они получат награду в этом мире, они обязаны потерять будущий мир? Разве не сказали мудрецы, наслаждающиеся трудами рук своих выше, чем трепещущие перед небесами? Ведь о трепещущем перед небесами сказано: «Счастлив человек, трепещущий перед Творцом». А о наслаждающемся своим трудом написано: «Если кормишься трудом рук своих, будешь счастлив в этом мире, и хорошо тебе будет в будущем мире». И вот мы видим, что тот, у кого есть награда в этом мире, не обязан терять будущий мир. И почему ненавистники Творца, поскольку получают в этом мире, написано, что они теряют? Второе. Следует понять, если он соблюдает некоторые заповеди, которые называются «благие дела», почему он называется ненавистником Творца? И вот мы видим, что злое начало называется ненавистником. Как написано: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом». И следует понять, почему злое начало является ненавистником человека. Ведь наоборот, оно советует человеку совершать преступление не для того, чтобы человек изнурял себя, а для того, чтобы у него было наслаждение. В таком случае тот, кто дает наслаждение человеку, конечно, должен называться любящим. А почему же тогда он называется ненавистником?
0: Дело в том, что мы должны верить верой мудрецов, которые сказали, что вся наша работа в этом мире для того, чтобы достоиться слияния с Творцом. Другими словами, то, что желание его дать благо и наслаждение созданиям, это называется целью творения, и невозможно дать нам до того, как мы исправим свое желание получать, чтобы оно было ради отдачи. Иначе у нас будет свойство стыда, как известно. Поэтому нам нужно свойство слияния, которое называется совпадение по подобию по форме. Другими словами, то, что мы хотим получать благо и наслаждение от Творца, это не ради собственной выгоды, потому что мы хотим отменить нашу власть, и чтобы была только лишь власть единого, то есть власть Творца. И тогда у нас будет истинное наслаждение в том, что он сказал, и стало по слову его, по желанию. То есть желание Творца достигло совершенства по-настоящему. То есть творения смогут получить то, что Творец хочет дать им, то есть благо и наслаждение. Получается, что злое начало уводит человека, чтобы он не работал ради Творца, а работал ради себя. И этим оно причиняет зло человеку, поэтому оно называется злое начало.

0: Он работает, исполняет Тору и заповеди, а из-за собственной выгоды.
1: Однако следует понять, первое, разве тот, кто работает для своего товарища и намерение его получить вознаграждение, а не служит ему и совершает его указания из-за любви, потому что любит его, разве он называется его ненавистником? Ведь можно сказать только то, что он не работает у него из-за любви, а из-за того, что человек любит себя. Так почему же он называется ненавидящим Творца? То есть в чем он становится ненавистником Творца, если он работает ради себя? Второе. А что такое заповедь любви Творца? И Творец хочет, чтобы мы дали ему любовь? Разве он нуждается в нашей любви? Разве у него есть хисарон? И поэтому он указал нам любить его, как написано, возлюби Творца Всесильного твоего. А ответ в том, что он заповедовал нам любить его, это нам во благо, то есть для того, чтобы любить его, мы соблюдаем Тору и заповеди. То есть то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, это потому, что мы хотим насладить его, чтобы доставить ему наслаждение. Потому что так устроено в природе. Того, кого любят, любовь обязывает к тому, чтобы что хотят доставить ему наслаждение. Подобно тому, как родители любят детей и хотят, чтобы дети наслаждались и стараются давать им, поскольку они любят их, чтобы они наслаждались жизнью. И мораль в том, что то, что они соблюдают Тору и заповеди, это по причине любви, которая есть у них к Творцу. И в любом случае они не хотят ничего взамен в качестве вознаграждения. В любом случае, то, что Творец хочет дать им благое наслаждение, они не получат это в получающий килим, а получат в отдающий килим. То есть они получат благое наслаждение, поскольку знают, что Творец наслаждается от этого. Ведь это является целью творения — насладить свое творение. И тогда она осуществляется так, как Он, Творец, хочет. То есть есть совершенство в том, что они получают благое наслаждение безо всякого стыда.
0: И согласно этому получается, что тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за вознаграждения, то есть хочет оплату, называется ненавистником Творца из-за того, что он мешает Творцу. То есть он задерживает, что то, что Творец хочет дать творением, то есть наслаждение Творца. И такой человек задерживает исполнение цели. То есть там не хватает кли и облачения, которые отдаляют стыд в момент получения высшего блага. Поэтому он называется ненавистником Творца. И человек должен верить в слова мудрецов, которые сказали пришедшему: пришедшему очиститься помогают. Это означает, что после того, как человек пришел очиститься, то есть чувствует, что он находится в нечистоте, и он все еще далек от святости, он должен сказать, что это знание приходит свыше. То есть то, что он пришел очиститься, это потому, что он получил помощь свыше, ему сообщили, что он далек от святости. Иными словами, это знание он должен ценить и сказать, что это называется раскрытием свыше. То есть ему сообщили, чтобы он почувствовал,

0: сам дискомфорт от того, что он далек от святости. Иными словами, обычно человек не волнуется о недостатке слияния с Творцом, потому что в любой вещи человек способен ощутить хисарон, и у него болит то, чего ему не достает. Однако различить боль в том, что он далек от Творца, хотя Творец и далек, но он не обращает на это внимания, потому что у него есть заботы важнее хисарон, которых он ощущает.
1: Только иногда человек приходит к ощущению, когда он начинает чувствовать стыд от того, что находится в таком низком состоянии. А до этого, то есть и раньше, несмотря на то, что находился также и тогда в этом состоянии, он не обращал внимания на это, и тогда человек должен верить, что это пришло к нему свыше. То есть по принципу пришедшему очиститься. Другими словами, почему он теперь пришел очиститься и не может терпеть свое состояние низости? И он должен сказать себе, что это пришло к нему свыше. Но человек не должен говорить: «Я подожду, пока придет ко мне это знание свыше. Тогда я буду думать, что я должен себя исправить». Об этом сказал мой отец-учитель, что перед действием человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» Это значит, что только я сам могу помочь себе. То есть, если я сам преодолею себя и буду делать благие действия, которые приводят к слиянию, то затем, после действия, человек должен сказать, что все приходит свыше. И запрещено говорить, что сила моя и мощь руки моей составили мне это, мне все это богатство. И вот мы видим, что с одной стороны человек должен сказать, что все испытания, в которых выстоял человек, человек должен знать, с одной стороны, что человек является героем, ибо теперь узнал я, что боишься всесильного ты, то есть что сам человек является героем. А с другой стороны, он должен сказать, что Творец помог мне. Но с какой стороны он видит это, что он выстоял в испытании, и это знание дает человеку уверенность, что он может сейчас требовать от Творца, чтобы он дал ему способность идти и достичь цели. Перейдем сейчас к уроку с Равом от 27 июня 2002 года.
0: Что значит, что человек должен выдержать испытание? Кто проверяет его и в чем нужно проверять его? Также, что означает, что вначале человек должен сказать, что все, с чем он сталкивается, собирается исполнить что-то, что приходит к нему что-то, он должен сказать: если не о себе, то кто мне? Войти в действие, которое ему по силам сделать и исполнить это без всякого вмешательства другой силы, а именно он, а не творец и не посланец. А потом, после того, как он завершает эту работу, и он преуспел, а может быть, не преуспел, но сделал все, что думал сделать, тогда сказать: если не я себе, то кто мне? Так вместо того, чтобы сказать «до», сказать «после», какая разница, сказать это или не сказать? Это говорится об уровне человека, который находится до действия или после действия. Мы знаем, что свет создает кли, свет, то есть Творец, и исполняет все действия внутри кли, и кли является результатом света, и находится под воздействием света на 100%, и кли не может само решить ничего, кроме того, что кли может знать, что кли делает с ним, и что свет делает с ним, и согласиться с этим действием или нет, согласно глубины его осознания, что свет делает с ним. То есть, конечно, Творец делает все. Но человек должен прийти к ощущению, что все, что он делает, происходит, делает Творец. В этом наше исправление. Убрать это слепление с наших ощущений, от наших ощущений. И поэтому человек, который говорит или благословение, или просьбу, это не то, что он говорит благословение или просьбу к Творцу и согласно этому что-то происходит, а благословение или просьба человек ощущает согласно результату того, что он постиг действия Творца на себя. Свет действует на кли, кли начинает ощущать, что свет делает в нем, от вьюта алиф до вьюта далит, получает впечатление от цветов Наранхай, согласно порядку Наранхай, пока не доходит до глубины намерения Творца на него, то, что Творец хочет сделать, согласно этому определяется, что кли действительно дошло до состояния, что сейчас оно находится в том же действии, в том же осознании с Творцом. И тогда или возникает настоящая молитва, или настоящая благодарность. Что это значит? Что действительно человек пришел к состоянию, что он знает, что Творец делает над ним. Как сказано, из действий твоих познали мы тебя. То есть он знает точно сейчас действия, которые произошли с ним, кто сделал их, ради чего сделал их, точно, что произошло в нем. И тогда он в этом закончил свою работу точно до глубины, насколько он устроен, проверил и почувствовал действие Творца, воздействие Творца. И из этого, что он должен еще сказать после этого? Результат того, что он ощутил и понял действие Творца на себя полностью, результат этого вынужденный, конечно, так получается, что человек становится подобным Творцу в этом действии, принимает его на 100%, это называется, что оправдывает это действие, и тогда из того, что оправдывает его, уподобляет себя этому действию, то есть делает себя в соответствии с тем, что Творец делает. Уже из осознание возникает исправление. И на этом он закончил этот этап. И снова Творец воздействует на него, и снова он должен сказать, нет, если не я себе, то кто мне? Это значит, что я обязан проверить и исполнить все эти действия. Но, в общем, что он проверяет и что он исполняет? Он в этом осознает действие Творца на себя. В конечном счете, когда он приходит в состояние, что он познал все, он говорит, нет никого, кроме него. То есть он действительно видит, постиг то, что только Творец действует. И теперь, когда он постиг все его действие до конца, то есть дошел до состояния доброй, творящей добро в этом действии, прочувствовал это, постиг это, сам становится тоже, соответственно, этому с намерением, намерением доброго, творящего добро. Это называется «из действий твоих познали мы тебя». Из действий, когда мы распознаем, познаем, что Творец делает, осознаем его, из того, что осознаем его, осознаем уже в наших ощущениях, и мы тогда изменяем наши ощущения на подобные Творцу. Это называется слияние подобия в свойствах, в намерениях. А то, что человек благодарит за это,
2: в конце своей работы. Это значит, что он завершил ступень, проверил ее, исправил себя, уподобился Творцу и готов на следующее действие. Поэтому все начинается с «если не я себе, то кто?» У меня вся работа разведчиков и проверки, то, что он раскаивается и соглашается, и находится в борьбе, пока не принимает, не понимает качество действия, что оно хорошее, оправдывает и уподобляет себя этому действию, пока не становится как само это действие. Вот и все. Это, по сути дела...
3: Да. С одной стороны, он говорит, нужно начинать, если не я себе, то кто мне? Но уже мы же всегда говорим, что вначале нужно сказать, нет никого, кроме него. То есть теперь, если я не себе, кто мне сказать, нет никого, кроме
2: нет,
3: него?
2: Нет, то, что я вначале говорю, если нет никого, кроме него, или даже не если не себе, то нет, я принимаю на себя ярмо Высшим Малхут, я говорю это о себе изначально. Если не я себе, то кто мне? То есть приходит от Творца, то я не знаю это, но если то, что я принимаю на себя, это так, с этим я иду и исполняю. То есть то, что я говорю, нет никого, кроме него, это говорит о моем общем подходе к тому, как я сейчас отношусь к тому, что происходит со мной. Что то, что сейчас приходит ко мне, нет никого, кроме него. Это, конечно, приходит свыше. То есть в этом я отделяю себя от просто человека на улице, как я отношусь к тому, что происходит со мной сейчас. После этого я говорю, после нет никого, кроме него, говорю, если не я себе, то кто мне? Я, опираясь на то, что это приходит от Творца, сейчас отключаюсь от его действия, если я все время буду погружен в его действия, я не раскрою больше, чем Авиут Шорош, отмена и все. То есть я выхожу из этой отмены и начинаю собственными силами и своими действиями проверять все эти вещи. То есть делать сам. После того, как я делаю сам, что я делаю сам? Я делаю свои исправления, как будто это все зависит от меня.
3: Откуда уверенность, что я могу сейчас отключиться от нет никого, кроме него, и действовать самостоятельно?
2: Ты не отрываешься, ты отрываешься только в том, что собираешься делать, как будто не он делает, а ты делаешь. Если ты, как конь, не сделаешь какого-то движения, то ты никогда не узнаешь, в чем ты отличаешься от него. То есть ты должен сказать «я делаю». В том, что ты начинаешь делать, ты начинаешь чувствовать, в чем разница между твоим желанием делать и его желанием делать. И тогда ты, согласно этому различию, начинаешь уже познавать себя и его.
3: А если я страшно подумаю, забуду?
2: А после этой работы, когда ты познал его, познал себя, и был в борьбе, и обвинял его, и раскаивал, потом все-таки раскрывал, что это хорошо, исправлял. В конечном счете ты приходишь к состоянию, когда ты из того, что ты прошел, из того, что сделал, ты говоришь, нет никого, кроме него. Не до этого, когда ты еще ничего не сделал, а только с этим подходом пошел проверять. А сейчас, после всех проверок, ты говоришь, нет никого, кроме него. Это называется, что ты скопировал на себя все его действия, что действительно ты сейчас делаешь движение, как он, не из-за того, что он делает в любом случае движение в тебе, а ты по своему желанию это движение принимаешь и как будто исполняешь с ним вместе. Исполняешь или не исполняешь, ты исполняешь. Только сейчас это в твоем желании. Это называется, что в желании облачающего, в желании облачаемого.
3: Ну просто откуда у меня есть уверенность, что я сейчас пойду и буду делать, если не о себе, то то кто мне? Из-за этого я не буду так
2: наслаждаться. Я не знаю, что ты наслаждаешься. Ты, в общем, что ты собираешься делать? Наслаждаешься жизнью или ты хочешь уподобиться ему?
3: Хочу подобиться ему.
2: Ну, так ты все время находишься внутри, нет никого, кроме него, и если не себе, одно облачено в другое, а иначе ты просто, как другие народы.
3: Еще раз, от начала может быть хорошим, но если я начинаю это делать так, то вдруг из-за того, что этого могу...
2: Ты собираешься делать иудейскую работу, уникальную. соединиться с ним в течение дня, только соединиться с ним из того, что ты делаешь работу по анализу и отделению, а потом соединение. Ты делаешь это. Не говорят о действии, которые ты сейчас собираешься исполнить, там, то, что ты там делаешь, хилинг, не знаю, что-то там на своей работе. Не говорят о самой работе, а говорят о твоем внутреннем отношении к тому, что происходит с тобой в течение дня. Я сейчас собираюсь зарабатывать. Бар-Сулам дает пример. Да, это на 25-й, мне кажется, странице. В письмах, что утром он обязан сказать, нет никого, если не я себе, то кто мне, а вечером нет никого, кроме него. Так что это значит? Что я сейчас иду работать, и я тяжело работаю. Но что значит я тяжело работаю? Что я собираюсь поместить себя в получающий келим, и в получающих келим, когда я получаю, когда я тружусь, как это сказать? Я прилагаю усилия, и я думаю, что я из-за этого получаю оплату, и я после этого проверяю и вижу, что это не я прилагаю усилия, получаю оплату, а Творец дает мне работу и оплату. И на самом деле моя работа не в том, что я буду делать саму работу, а что я буду делать мое отношение к ней. Если я изменяю мое отношение к тому, что я должен делать в жизни, в том, что это он приносит мне, а я уподобляюсь с этим, этому знанию, что это он приносит мне, я не чувствую ни трудность в соединении с ним и ни трудность исполнять какую-либо работу, потому что работа сама исчезает. Трудность у нас — это только в конечном счете от трудности соединиться, идет соединение между мной и целью творения и работы, которая есть передо мной. Человеку нетрудно копать яму до середины земного шара. Нетрудно. Если он в этом действии будет соединен с Творцом, получит энергию бесконечную. Проблема не физическая трудность. Проблема — трудность в любой работе. Мы этого не чувствуем. Мы не понимаем этого, но это так. Трудность — это трудность, что это действие не соединено со светом, с Творцом. Если в любой работе ты соединишься с Творцом, что это целенаправленное действие, и оно несет тебе свет свыше, слияние. Свет слияния будет служить тебе вместо оплаты. И ты находишься уже в цели, а не в исполнении действия, в трудах во время действия. Потому что само действие становится целью.
4: Можно?
2: Поэтому наша работа, если не я себе, то кто мне, это работа по приближению того, кто устраивает эту работу. И тогда сама работа не является работой. И тогда также тут нет слов. И тогда, если не я себе, то кто мне, называется, что вечером, после того, как ты закончил соединять эти вещи, ты говоришь, это не утро и не вечер наше. Утро имеется в виду, что ты идешь пока что как Хафец Хесед, в Хасадим, и делать это без хохмы, а вечером, когда ты уже получаешь хохма, это светит тебе вечером. То есть уже как будто нет света. Ты говоришь, если не я себе, то кто мне, что ты привел этот свет, принес этот свет себе, за свой счет это находится. Утром это было за его счет, а вечером, даже если есть тьма, за свой счет это свет.
0: Мы чувствуем в нашей жизни, что если мне иногда что-то трудно сделать, или мне надоело, или я не хочу в каком-то виде, тяжело мне, если я присоединяю к этой работе, к этому действию целенаправленность, то эта вещь становится легкой. Я как будто забываю вообще о самом действии. Оно для меня только средство того, к чему я сейчас соединился, достижение цели. Вот и все. Поэтому нам не нужно вообще смотреть на то, что происходит с нами, а то, что происходит, на наше отношение к тому, что происходит.
1: Вопрос, является ли это отношение к принятию риска, если кто-то скажет, если у него нет чего-то, он уверен, что если он хочет заработать больше, он это делает не для себя. Ну хорошо, для большего стремления. Тогда это не только принятие риска, что он потеряет, также и то, что у него было, меру связи, потому что он сейчас начинает желать большего слияния.
0: То есть ты говоришь, что так, что человек, который находится в какой-то мере, если не я себе, нет никого кроме него, боится выйти в «если не я себе, то кто мне?». Так я говорю тебе, выйти в «если не я себе, то кто мне?» это не называется, что ты должен отделиться от «нет никого, кроме него». Это обязано быть внутри. Если ты совершенно отделяешься, ты становишься другим народом. Твое действие тогда не целенаправленное. То есть тогда ты не хочешь благодаря этому действию еще больше соединиться с Творцом. А ты просто идешь, ходишь по рынку, как ходят все. Если ты собираешься бродить по рынку, чтобы проверять, что во всех твоих движениях Творец, по сути дела, ведет тебя. Когда ты закончил проверять его действия во всем, что он дает тебе в этом состоянии, называется, что ты пришел к вечеру, и ты говоришь, нет никого кроме него. Но ты в течение дня все время, после каждой детали, то, что ты идешь, если не я себе, кто мне даст, типа, постичь, нет никого кроме него. А вечером ты подводишь итог. Если забываешь об этом, все. Некро уже называется животным действием.
1: Вопрос, откуда уверенность, что ты не забудешь? Если все зависит от тебя, и ты уверен, что не забудешь...
0: Что такое не забудешь, если ты все время идешь с ними вместе? Что спрашиваешь, не забывать? Если ты все время должен идти, все время вместе. Нельзя тебе в таком случае относиться к «если не я себе, то кто мне?», если ты вышел из «нет никого, кроме него». Так написано, сиди и не делай лучше. Потому что действие, которое ты совершаешь, конечно, не целенаправленно. Не приближает тебя.
1: Децион. Я что-то недопонимаю. Если я сейчас должен учиться, или кто-то должен работать, или что-то другое, чтобы не обязательно просто сидеть перед учебой. Как удержаться внутри этого? Нет никого, кроме него. Как только ты добавляешь «нет никого, кроме него», так сильно внутри этого ты перестаешь делать вещи как следует. А если ты делаешь вещи как следует, ты забываешь, что нет никого, кроме него. Как удерживать их обоих вместе внутри такого действия?
0: Как еще удерживать? Как удерживать нет никого, кроме него, когда я учусь? Да? Что-то другое, постороннее, в университете. Ем что-то вкусное. Делаю еще разные вещи, которые несут путаницу, наслаждение, разные беды тоже. Да? Все путает. Я должен прежде всего верить, что все эти вещи даны мне, чтобы из них я постепенно установил «нет никого, кроме него». Из них, насколько возможно. Это обязано быть просто целью.
1: Э-э-э.
4: Так человек
0: должен делать для себя разные знаки, напоминалки каждые 15 минут, каждые полчаса возвращаться в то же состояние механически, чтобы ему напоминало об этом. Потом он сам. Это работа, это так надо делать. Конечно, в этом нет никакого вкуса потом, а потом это приходит. Ты с помощью действий, в которых нет никакого интереса, потом пробуждаешь окружающий свет, и он действует на тебя в общем виде, так что ты вспоминаешь, ты все время находишься в этом ощущении. Постепенно ты приходишь к состоянию, когда ты чувствуешь, что ты находишься в каком-то, как бы, каком-то, это называется, по крайней мере, одинарное скрытие, не двойное скрытие, одинарное скрытие. То есть все время Творец находится как-то на фоне, скрыт, но ты чувствуешь, что он скрыт. И тогда это немножко иначе. По Ребе очень чувствовалось, что он все время так не отключается. Это я помню, когда я пришел. Не сначала, через какое-то время я видел просто впечатление от этого очень сильно. Когда я начал немножко знакомиться с ним.
3: Как может быть, я уточню вопрос, как также во время учебы, как можно сказать, допустим, в каком-то состоянии ты можешь делать то, что нужно, и все-таки сердце где-то в ощущении, чтобы у тебя в чувстве было, нет никого кроме него, то есть где-то в мозге, в голове, в какой-то деятельности делать что-то одно, а ощущение должно быть, нет никого кроме него.
0: Ты жалуешься на то, что если ты говоришь, нет никого кроме него, то не то, что просто так говоришь ртом, а если ты действительно находишься в этой мысли, то как будто это совершенно отрывает тебя от действия. Так ничего нельзя сделать. Уже нет никого, кроме него. Это просто ослабляет тебя совершенно, выпускает из тебя дух делать что-то, какое-то исполнение. И так я говорю тебе. Я говорил об этом и сказал, что мне тяжело передать это. Нет особо слов. Если не я себе, кто мне, и нет никого, кроме него, это не связано с моими действиями в этой жизни, в этом мире, и также с моими действиями в духовном. Это не связано. Это я и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек на улице будет делать те же действия, и ты внешними глазами не почувствуешь в этих действиях никакой разницы. А разница в отношении к тому, как он делает это, что внутри, в его отношении к тому, что он делает, еще добавляется. В том, что он делает, он хочет почувствовать, что его отношение к тому, что он делает, точно как отношение Творца к этому. Я сейчас шью одежду. Спортной. Так нет никого, кроме него. Так все, я кладу все свои инструменты, иду на диван, смотрю так иногда на стол рабочий. Пока нет ничего. Ну, Творец за секунду это сделает. Я жду весь день, смотрю, что потом я увижу, что все вдруг, да? Какие-то штаны вдруг там прекрасно, что он сделал. Замечательно, да? Я не понимаю тебя. Что называется «нет никого, кроме него»? Нет никого, кроме него, что он через меня действует в этом. Не то, что мне не надо делать, а в том, что я исполняю. Когда я чувствую, действительно, нет никого, кроме него? Я чувствую, нет никого, кроме него, если я исполню это, и в каждом действии, которое я исполняю, не руками, что он будет делать движение с иглой, или там с ниткой, или то, что я разрезаю там и делаю что-то с одеждой. Нет. Что мое отношение к тому, что я делаю, я в этом отношении соединен с ним.
2: человек приходит к состоянию, что он чувствует, что Творец облачается внутри человека. Внутри человека. Но действия, физические действия остаются теми же самыми. Это не просто. То есть это приходит после многих вещей, да.
1: Если причина связи дает мне смысл, что мне будет легко делать любую физическую работу, любое действие тем, что я соединен с Творцом, тогда становится для меня причиной связи?
2: Ты говоришь так, что если я соединяю себя с Творцом, то мои действия становятся от тяжелых приятными. Я уже в следующий раз захочу соединиться с Творцом, чтобы у меня была более легкая жизнь. Почему нет? Кто сказал, что ты должен страдать? Цель творения — насладить создание с его стороны, а с моей стороны — прийти к наслаждению.
1: Но это же не является причиной, что я хочу быть соединенным.
2: Так вначале, когда я вначале наслаждаюсь, то, что я соединен с ним, это называется лоли шма. И из этого я прихожу к состоянию, что я соединен с ним из-за того, что я доставляю ему наслаждение. И то, что есть наслаждение у меня от этого. Но это уже начало соединения. Если я рядом с тобой все время буду чувствовать от тебя проблемы, так я не приду к соединению. Если я чувствую, что ты доставляешь мне наслаждение, то я присоединяюсь к тебе, приближаюсь к тебе больше и больше, как говорят, становлюсь более любовью. То есть я все время хочу связи с тобой. Почему? Мне хорошо. Я люблю тебя. Я люблю наслаждение, которое исходит от тебя. Да? А потом от этого, говорят, переходит к лишма. Но без этого невозможно. Наоборот, наслаждайся от Творца. Начни с этого.
1: Мы все время говорим, что до Махсома мы наоборот все время чувствуем удаление от него. Так как же преодолеть состояние наслаждений от него на этапе подготовки, если мы все время чувствуем удаление от него? Как вообще можно прийти к состоянию больной любовью, если все время
2: наш путь до Махсома, хотя он все еще только внутри желания получать, но мы в течение тысяч лет во многих кругооборотах развили наше желание наслаждаться. Животные желания, еда, секс, семья и человеческие желания, деньги, почести, знания. Пока мы не дошли до состояния, что у нас сейчас есть еще дополнительное желание, желание к божественному, к духовному. Когда у нас в течение предыдущих кругооборотов были желания к животным наслаждениям, человеческим наслаждениям, в общем, в рамках этого мира, нам не было тяжело. Мы бегали так, и насколько возможно, реализовывали эти желания. И так весь мир делается. Когда у нас начинает быть еще желание к духовному наслаждению, это уже относится к другому источнику наслаждения. Не к тому свету, который находится в этом мире, искре, которая называется тонкая свечка, а к окружающему свету, который находится вне этого мира. Из этого у нас есть раздвоение внутреннее. То есть мы, хотя ниже Махсома, но у нас есть часть, которая выше Махсома. Это называется божественная часть свыше. Это точка, которая стремится к свету. И тогда, хотим мы того или нет,
0: мы разделяемся внутри на две части. Желание к этому миру и желание к тому миру. Наслаждение этого мира и наслаждение от того мира. И поэтому наш путь от начала точки в сердце, то есть у нас есть два кли, точка и точка, сердце и точка в сердце, и два света, тонкая свечка от этого мира и окружающий свет от того мира. Получается так, что мы находимся достаточно в сложном таком внутреннем состоянии. Сердце тоже все время растет. Но растет уже в соответствии с тем, что должно быть для развития точки в сердце. То есть иногда мы чувствуем, что у нас нет к этому миру ничего. Не хотим ничего от него. Это не из-за того, что исчезло сердце, из-за того, что точка в сердце стремится к чему-то своему и подавляет все желания в сердце. Иногда наоборот, точка в сердце почти исчезает, и сердце вдруг начинает показывать нам, что мы просто начинаем сходить с ума по наслаждениям этого мира. А как правило, это в смеси немного того, много этого. Теперь, это в обычном состоянии. Кроме этого, есть этапы развития, которые не зависят от нас, а это зависит от строения души каждого и общего строения, как продвигаться к Максуму. То есть человек должен пройти состояние, которое называется осознание зла. Мои желания в сердце хорошие или нет? Если они плохие, почему они плохие? Я чувствую в них наслаждение, почему же это плохо? Это плохо, потому что они противоречат желанию в точке в сердце, а я стремлюсь к точке в сердце, там я чувствую, что у меня есть, может быть, больше наслаждения и так далее. То есть мы всегда находимся в разных состояниях. Одно поднимается, другое опускается. Это так, это так. Поэтому нам кажется, что с одной стороны, говорят, что мы должны продвигаться все время в осознании Творца, как бы к Максуму. А с другой стороны, мы входим в большую тьму, мы должны стремиться больше к духовному. Также у нас есть много периодов, когда мы стремимся только к материальному. И эти состояния в течение многих лет происходят с человеком. В течение многих лет. И пока постепенно все-таки человек не входит в состояние, когда духовность для него это духовное для него это главное, все материальное он видит только через духовное. Что значит, что только чтобы достичь духовное, он действует в этом мире, живет, работает, действует. Все, что нужно, но для этого. То есть, что это привлекает его до такой степени, что это становится, но не отменяет эту жизнь нормальную. Рэбби сейчас написал в этой статье. Если он пользуется всем, что приходит к нему для того, чтобы соединиться с духовным, со всем, что приходит к нему в действиях этого мира. Это в конечном счете приходит в состояние, что он стремится к духовному со всей силой. То есть этот мир просто служит ему, чтобы построить сильное желание к духовному. Это называется, что ему уже не нужен этот мир. И тогда он получает вход в духовный мир. Тоже остается в этом мире, но тогда это вообще не функция. Да.
3: Как через то, что все время человек продвигается на этапе подготовки, и что он чувствует Творца, который действует на него в такой плохой форме. То есть он так чувствует, воспринимает действие Творца, что он не может оправдать его, иногда делает противоположное этому. Так на этапе подготовки, по мере того, как мы продвигаемся.
5: Мы сейчас только читали статью, и я объяснил, что то, что я чувствую в своей жизни, это то, что дал мне Творец. То, что я сейчас чувствую плохо, признак того, что он дал мне добро, а я чувствую от этого зло, потому что мои келим противоположны исправленным тем, которые они должны быть, потому что не может. Невозможно получить зло от света, который создал меня, чтобы я наслаждался. То есть мои келим не исправлены, я должен их исправить. Как я их исправляю? На это есть работа, когда он говорит, если не я себе, то кто мне, надо сказать, что эта работа зависит от меня, если я буду так сидеть, сложа руки, и буду есть себя, ой-ой-ой, что он сделал, ой-ой, что я чувствую, как я страдаю, я еще сижу и страдаю, и поедаю. Все-таки я поедаю сам себя, свое мясо. И ничего не могу сделать, если я буду сам выяснять все вот эти состояния. Проблема, что я должен не изменять свои действия, я должен изменить свое впечатление от его действий. И это впечатление я должен изменять как бы от края до края, из неисправленного кли в исправленное. Теперь скажи мне. Но мы учим, что если я нахожусь в неисправленном кли, тогда я чувствую зло. А если я нахожусь в исправленном кли, в соответствии с тем, как Творец воздействует на меня, я чувствую добро. Но я не могу исправить кли. Да, верно, ты не можешь исправить кли, но ты должен хотеть, чтобы это кли изменилось, чтобы оно обрело намерение ради отдачи. В соответствии с этим намерением ты почувствуешь, что он дает тебе добро и благо. Ты обязан прийти к необходимости в этом. Конечно, действие делает он, но каждый раз ты должен проверять, где ты находишься и где ты хотел бы быть. Это называется, что ты каждый раз должен прийти к молитве. Что ты хочешь ощутить из того, что он в твоем ощущении сейчас дает тебе. Чувствуешь сейчас, что он дает тебе что-то нехорошее. Ну, так я должен проверить и должен захотеть, чтобы он сделал что-то, чтобы я почувствовал благо. Что значит, чтобы я почувствовал благо? Чтобы я почувствовал благо от его действия. Прежде всего, это на животном уровне, чтобы я почувствовал добро. Это называется лолишма. А затем прийти к тому, что я чувствую зло от его действий. Не потому, что я чувствую плохо, а потому что я ощущаю это зло, проклиная его. Тогда замени это ощущение на доброе ощущение. Не чтобы я чувствовал хорошо, мне это не важно. Но мне важно благословлять тебя. Это уже называется лишма. Вот и все. И человек все время так вот эти вещи постоянно крутит в себе. И вся методика заключается в том, чтобы изучать себя. Человек все время изучает себя. И мы учим, что вне кли есть только ацмуто. Но изучить, кто я, что я получаю, как я впечатляю от этого ацмуто, которое окружает меня, и как я хотел бы почувствовать вот его отдачу. Как я хотел бы впечатлиться от него. Вот и все. Это очень просто, но мы запутаны, мы в наших келим. Нет ничего более простого, естественного. Да.
6: Ноги, Йора.
7: Где внутри этих состояний нет никого, кроме него, и если не я себе, то кто мне? Должно быть требование к Творцу, чтобы дал мне идти к цели.
5: из того, что я изначально говорю, что нет никого, кроме него, а потом желаю уподобиться этому через «если не я себе, то кто мне?», я проверяю, вижу, насколько я противоположен, и из этого в итоге приходит требование к нему, молитва. Но молитва — это не называется, что я прошу или я благодарю. То, что я прошу, или то, что я благодарю, это только говорит о том, что я пришел к тому, что я установил правильное состояние, анализ того места, в котором я нахожусь. Ничего не нужно больше. И состояние, которое я познал точно, вот это свое состояние, называется просьба или молитва, или сожаление, или раскаяние, неважно. Но когда я прихожу к этому окончательному ощущению, тогда это сменяется. Мне не нужно ничего говорить. Молитва называется «самое глубокое ощущение в сердце». Так называется. После множества размышлений и состояний и изменений я прихожу к окончательному решению, что я, где я, и тогда они называют это молитвой. То есть там, где я завершаю вот этот вывод, это состояние. Ребята, давайте учиться. Чем больше я говорю, тем больше есть вопросов.
6: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем к реализации в десятке.
5: Мы слышали, что нужно все связывать с целью, с целетворением. У человека есть возможность прорыть яму до центра Земли, если у него есть сила Творца, это дает ему ощущение конечной цели.
6: Идея того, что нет никого, кроме него, если не себе, то кто мне, это не две отдельных, два подхода, а облачены одно в другое. Это я удивился слышать. То, что человек отрывается от этого, посоветовал делать все всякие напоминания, знаки каждые 15 минут, полчаса, только чтобы возвращаться к этому.
5: Да, очень мощный урок. Человек с улицы, который слышит, что Творец желает насладить творение, и творение желает наслаждаться, человек не видит, что есть какой-то конфликт, есть полное соответствие, а мы слышим о килим, который нужно исправить, и о том, что через действие человек, если не я себе, то кто мне, должен ощутить Творца. И тогда мы начинаем больше понимать вообще, о чем идет здесь речь.
6: Мне понравился пример с животным.
5: С портным.
6: Пример с портным. То, что ты одеваешься и ждешь. Хорошо, что есть учителя, которые объясняют, что такое правда, и нет никого, кроме него, и если не о себе, то кто мне, это тоже делает Творец, но он действует через меня. Это позволяет прийти к пониманию, что нет никого, кроме него, это действие человека.
5: Да, мне кажется, что и урок, и статья об этом, о работе снизу. Когда человек, если не я себе, то кто мне? Это не значит, что он отменяет сейчас, нет никого, кроме него. Отсюда выходит требование и молитва, о которой говорил Раф.
6: Да, то, что Миша сказал. Человек начинает с «нет никого, кроме него». Помнит, что в этом цель, и это он должен достичь. Это значит, что он в духовном состоянии. Тогда он проверяет себя и видит, что он этого не чувствует. И тогда он выполняет работу. То есть, если не я себе, то кто мне? Если мне сейчас удастся присоединиться к «нет никого, кроме него» через «если не я себе». А в конце человек приходит к внутренней работе, то есть это глубокое понимание своего состояния. Не надо вслух ничего произносить. Нужно только выяснить, где тут я. Хаим нашему Раву, невероятный урок.
5: Хотер говорит, если ты не благословляешь Творца, ты страдаешь. Я слышал от Рава, что он сказал такую особую вещь, что и человек с улицы, если... То есть и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек с улицы, если будут действовать такие внешние действия, то не почувствуются в этих действиях разницы. Разница в том отношении, которое у него внутри относительно того, что он делает. То есть вся реальность одна и та же, но свое отношение человек должен исправить и изменить.
6: Общее впечатление, что нужно над этим уроком поработать. Еще целый день для того, чтобы разобрать его, посмотреть, как Раф описывает нашу работу. Даже отмечать по тексту, следя, было сложно. Это полноценное изучение себя. Кто я, как я получаю, как я впечатляюсь от всего происходящего вокруг меня, что бы я хотел почувствовать от его воздействия, и как бы я хотел получать эти впечатления. Такой вот буквально чек-лист. В общем, все просто, он говорит, мы только в наших килим запущены, запутаны. На самом деле, весь подход, он естественный и простой.
5: Да, мы говорили о простоте, и вчера Миша у нас стал рожь десятки. И просто так сказал, ребята, раскроем на этой неделе Творца. И мы получили сейчас урок, который является рецептом к тому, как это сделать.
6: Вчера сказал относительно цели, как она превращает тебя для тебя сложное в простое. То, что происходит достаточно просто. Если ты слит с Творцом, то ты принимаешь все и с радостью.
5: Быть в стремлении к раскрытию Творца — это быть в состоянии, если не оси, то кто мне? И требовать и молиться, почувствовать его. Я думаю, что когда человек приходит, как Рав сказал, что в итоге ты должен оправдать Творца, и так ты завершаешь ступени, затем ты готов прийти к подобию свойств и готов к следующему действию.
6: Поем вместе песню.
8: Kavel Hashem Chazal.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק...
1: תרודי בעל הסולם, можно найти на kab.co.il, и также сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, кола хаверим, анахну...
1: Здравствуйте, дорогие товарищи, мы продолжаем изучать статью «Мир в мире» на иврите «Труды Бале Сулама», 465-я страница. Мы подошли к подзаголовку «В практической жизни эти четыре категории противоречат друг другу». Мы продолжим читать текст статьи. Сегодня немножко по-другому, чем обычно. Будет более долгое объяснение Рава, и он этим объяснением вводит нас в статью, углубляет это. Но мы начнем с чтения, и в процессе чтения будем записывать разные вопросы и выяснения, и потом будем искать это

0: беспомощном пути. К этому еще добавляются смешанные и большая борьба в отношении психологических склонностей, смешение. Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас, уникальным образом, и в противоречии друг с другом, ибо четыре упомянутых свойства — милость, истина, справедливость и мир, которые распределились по человеческой природе, будь это на основе развития или на основе воспитания, сами противоречат друг другу.
1: Если мы возьмем свойство милости в его абстрактном виде, мы умножим силу его власти, которая противоречит всем остальным свойствам, другими свойствами. По законам правления милости нет никакой возможности, чтобы в нашем мире проявились остальные категории.
0: Что такое свойство милости? Наши мудрецы определили для нас «моё, моё» и «твоё, твоё» — милостивый хасид. Если бы все живущие в мире вели себя согласно этому свойству, упразднилось бы и исчезло все великолепие и ценность, заключенные в свойстве истины и суда. Ведь если бы каждый был от природы готов отдать все, что у него есть, своему ближнему, и не брать ничего, принадлежащего ближнему, сразу же отменились бы и ушли весь смысл и причина обманывать ближнего.
1: И кроме того, нет никакой возможности говорить о свойстве истины, ведь истина и ложь определяются друг относительно друга, ибо если в мире не было лжи, не было бы понятия истины, не говоря уже о том, что остальные свойства, которые появились только чтобы укрепить истину, ввиду ее слабости, отменились бы.
0: Истина, определяемая словами «моё, моё», «твоё, твоё», противоречит свойству милости и совершенно не терпит его, так как с точки зрения истины совершенно неправильно трудиться и прилагать усилия ради ближнего, потому что мало того, что этим он ставит перед ближним препятствия и приучает его использовать других, истина говорит, что каждый человек обязан делать накопление на черный день, чтобы ему не пришлось стать обузой и пользоваться чужим трудом.
1: И кроме всего этого, нет человека, у которого не было бы родственников и наследников, которые, согласно истине, имеют предпочтение перед другими, потому что природа заставляет считать, что передающий свою собственность другим изменяет своим родственникам и наследникам тем, что не оставляет им ничего.
0: Также и мир противоречит справедливости. Ведь для того, чтобы установить мир в обществе, те условия, которые существуют, должны по сути своей гарантировать ловким и умным, которые вкладывают в свою энергию и ум обогащение, а не радивым и наивным, что останутся в бедноте. Так что энергичный забирает свою долю и долю своего нерадивого товарища, и наслаждается самой хорошей жизнью до такой степени, что нерадивым и наивным не остается даже на необходимый жизненный минимум, и поэтому они останутся голыми и неимущими во многих отношениях.
1: И это, разумеется, несправедливо, наказывать нерадивых и наивных так сильно, ведь нет насилия в руках их. И в чем состоит грех и преступление этих несчастных, если управление не подарило им ловкости и ума, чтобы наказывать их страданиями, которых уже смерти? Таким образом, нет никакой справедливости тех в условиях мира, и мир противоречит справедливости.
0: Также и справедливость противоречит миру, ведь если мы устроим раздел имущества согласно справедливости, то есть дать нерадивым и наивным существенную по своей ценности долю вместе с ловкими и энергичными, ведь тогда эти обладатели силы и инициативы, конечно же, не успокоятся и не утихнут, пока они свалят такое руководство, порабощающее больших и энергичных, и пользующихся ими во благо этих слабосильных. И потому нет никакой надежды на мир в обществе, ибо справедливость противоречит миру.

0: טוב, מה אפשר להגיד? Что העיניים שלנו רואות והשכל...
1: То можно сказать, что то, что видят наши глаза, наш разум, мягко говоря, это все обратно тому, как это должно быть. И, допустим, есть бедный район рядом с богатым районом. Как это все увязать? Нам непонятно. Все эти вещи очень глубоки.
2: Да, тут есть много вопросов и проблем. Бааль Сулам описывает, что все противоречит всему. Надо продолжать читать, чтобы прийти к решению. Друзья, сейчас мы перейдем к уроку с Равом. Урок 34 минуты. Вот 12 декабря 2007 года. Давайте посмотрим.
1: Мир в мире. И в практической жизни эти четыре свойства противоречат друг другу. Если нам мало вышеназванных практических трудностей, которые мешают нам на нашем беспомощном пути, к этому еще добавляется смешение и большая борьба в отношении психологических склонностей.
2: То есть у нас большая проблема, у нас было свойство истины. Мы говорили, что весь мир строится относительно мира истины. Ничего не поделаешь. Мы живем в системе, где связаны все шестеренки друг с другом и находимся каждый в своем собственном направлении, но в маленьком движении, воздействующем на всех остальных, как в шестеренках, которые все связаны. И мера нашего участия друг с другом и во всей системе, в том, что каждый должен получать для того, чтобы приводить себя в правильное действие, в правильное направление, и все, так действует система. Ничего больше. И мы находимся в состоянии, где каждый крутится, как ему хочется, не чувствуя, что он в связанной системе. И нужно раскрыть эту систему, раскрыть необходимость быть в ней как единое целое, действующее правильно. И тогда каждый сможет прийти к такой работе, к такому состоянию. Поэтому для того, чтобы прийти к такому состоянию, то как бы мы этого не можем. Есть ли у нас время развития в человечестве, в этой перепутанной системе, в которой мы находимся исключительно в полной запутанности. То есть система существует, и мы даже действуем правильно, и мы в Малхут бесконечности, и все работает в состояниях Алиф, Бет, Гимл, и сейчас тоже. Но мы, каждый из нас, в состоянии неосознанном, в запутанности такой, будто мы там не находимся. И нужно вернуться к состоянию осознания собственными силами в нашем желании. И возвращение это... практическое, чтобы быть активными в системе, называется процессом возвращения или раскаяния, или путем исправления. И когда мы к этому подходим, мы приобретаем на пути всю мудрость, хохму, как надо действовать вместе, как нужно чувствовать и понимать всю систему, как мы можем видеть весь процесс и для чего он существует, движущийся. То есть мы обретаем знание Творца и силы, и его действия. Но назад, возвращаясь к исправной работе в системе, есть такой период, который проходит человечество, ничего об этом не зная, то, что мы, о чем мы сейчас говорим, а действует, ну, как бы случайно. Понятно, никакой случайности нет, есть инстинкты, которые задействуют задействуются силами, но выражено это, ну скажем так, неосознанными действиями. Человечество ищет, как я, ну, человечество так считает, как я могу прийти к состоянию того, что наш мир будет правильно организован. Об этом люди думают всю свою жизнь, все, ну, во всех поколениях. Они поняли, что есть некоторая возможность, может быть, существовать очень и очень в идеальном виде, в потенциале. Но практически это невозможно. И поэтому вместо категории истины начали пользоваться разными другими качествами, дополнительными, второстепенными. То есть мир, справедливость и милость, милосердие. И как бы все хорошо, если мы не можем существовать относительно истины, мое, мое и твое, твое, и есть всякие любовь к ближнему и разные проблемы, с которыми мы не можем справиться. Все, что мы можем использовать, выполнять мое, мое, твое, твое. А это ведет к разбиению, мы об этом уже говорили. Это приводит к борьбе между сильными и слабыми, между теми, кто строит, и теми, кто разрушает. Если мы не в состоянии достичь истины, то пользуемся милостью, миром. И справедливостью для того, чтобы восполнить. Но он говорит, что проблема в том, что ты не можешь прийти к восполнению. То есть если бы ты удовлетворился этим, то никогда не придешь к окончательному исправлению. Никогда. А устроено все так высшим управлением самой системы, которая управляется категорией истины, то, что все эти три дополнительных свойства, они не приведут тебя к восполнению. Они не могут эти силы, эти качества, категории, не могут восполнить то, что находится в категории истины. Они друг с другом связаны. В таком состоянии внутренней борьбы, что и использование их, и, разумеется, это так все изначально устроено, мы поймем, откуда исходят все эти подходы, устремления, качества. Все устроено так, что человек, пользуясь им, приводит, человек приходит к осознанию зла, приводит его к решению, что выбора у него нет, и он должен прийти к методике исправления, описанной в Каббале. Давайте продолжим.
1: Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас, и уникальным образом. И к этому добавляется смешение, большая борьба в отношении психологических склонностей. Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас уникальным образом, противоречащие друг другу. Мы бы четыре упомянутых свойства — милость, истина, справедливость и мир, которые распределились по человеческой природе, будет и на основе развития или на основе воспитания, сами противоречат друг другу. Ведь если мы, к примеру, возьмем свойства милости в его абстрактном виде, мы обнаружим силу его власти, которая противоречит всем остальным свойствам. Другими словами, по законам правления милости нет никакой возможности, чтобы в нашем мире появились остальные свойства.
2: Ну, допустим, как мать относительно ребенка. Милость — это «у меня нет ничего». Помните, что даже рубашки нет. А мое, твое и твое, твое. И если ты так относишься к творению, в ответ тебе ничего не нужно получать. Все, что у тебя есть, ты уже отдал. И ну, какие тут еще могут качества могут присутствовать между таким человеком и обществом, если он на самом деле находится в состоянии, в свойстве милости, милосердия, то на него в ответ ничто не влияет. Он как бы все так односторонний.
1: Что такое свойство милосердия? Наши мудрецы опередили нас, говоря «моё твое и твое твое». Это милосердие. И если бы все живущие в мире вели себя согласно этому свойству, упразднилось бы и исчезло все великолепие и ценность, заключенные в свойстве истины и суда. Ведь если бы каждый был от природы готов отдать все, что у него есть своему ближнему, и не брать ничего, принадлежащего ближнему, сразу бы отменилось бы, и ушел весь смысл и причина обманывать ближнего.
2: Да, но с другой стороны, не было бы и связи между людьми. Если я не получаю, то и нет связи с другим. И только то, что я отдаю, и так это касается всех, какая связь была бы. Система существует только в получении и отдаче. Так свойство милости может, с другой стороны, быть намного более разрушающей и плохой, даже чем свойство получения. Еще и оправдывает человека делать как бы в милости, но относительно цели творения, относительно связи. Она не действует. Мы это видим в второй стадии, из четырех стадий прямого света. В пхине Алиф творение было создано так, что оно получает то, что Творец ему хочет дать. Он не выбирает этого, не делает для этого никакой работы, но выстроили его, создали его так, что он хочет получать, и он получает. Пхинабет, вторая стадия, является реакцией творения на то, что творение не хочет получать от Творца. Так есть между ними связи? Нет между ними связи. Нет никакой связи. Ты мне хочешь давать, а я не хочу брать. То есть это свойство, если оно не направлено на цель, само по себе свойство — это отрыв. Отрыва между Творцом и Творением. Еще хуже, чем желание получать. Малхут. Желание получать хочет получить. Прежде всего, это естественно. Во-вторых, у него есть связь с Творцом. Он, ну, скажет, что это клипа, что это нельзя, все что угодно. Но он любит его, он любит то, что есть в нем. Он хочет этим воспользоваться. И мы видим, у младенца есть связь с матерью. Он хочет получить, хочет использовать мать. Есть между ними связь. То есть не надо судить так поверхностно каждое из этих свойств. Может быть, это совершенно все неприемлемо и все наоборот, если оценивать это относительно цели творения. И даже милость, когда все, что у меня есть, я отдаю. Это может быть очень плохо. И кроме того, тогда нет совершенно никакой возможности говорить о свойстве истины. Ведь истина и ложь определяются друг относительно друга. Ибо если бы не было в мире лжи, не было бы понятия истины. Не говоря уж о том, что и остальные свойства, которые явились только, чтобы укрепить истину, ввиду ее слабости, отменились бы.
1: Почему так? Потому что Творец создал желание получать, которое противоположно свету. И называется, что он получает и использует, это называется ложь. И тогда он может использовать свою возможность получать, чтобы отдавать, потому что нет другого у желания получать отдачи, что когда он получает и наслаждается. Он только наслаждение свое он связывает с дающим. Он хочет насладить дающего, получая наслаждение. А если не использует получение, то как же он будет давать? Он просто отрывает себя от дающего. Поэтому ложь и истина, они формируют друг друга. Нету добра без зла. Должно раскрыться все зло, весь авиют, чтобы постепенно над ним построить чистоту и отдачу. Поэтому именно свойство милосердия может быть в состоянии, когда она хуже, чем получение, чем клипа. Потому что клипа может быстро раскрыть, что она находится во лжи, и над этим выстроить свойство истины, тогда как милость, которая отрывает от себя от получения и от отдачи. Твое бери. Как познать это свойство лжи, которое не позволяет, не дает ничего, и тогда находится в меньшем осознании зла, дальше от Творца. Грешники, они из всяких этих злодеев ближе к Творцу, чем свойство милосердия, потому что он раскрывает, что он грешник, ему есть что исправить. Поэтому не надо смотреть на человека, которому ничего не надо, он такой, что он святой. Он может быть самым жестоким и самым ужасным, и, конечно же, это неэффективно для творения. Не случайно написано, что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. И...
2: А истина? Истина определяется словами «моё, моё, твоё, твоё». Противоречит свойству милости и совершенно не терпит его, так как с точки зрения истины совершенно неправильно трудиться и прилагать усилия ради ближнего, потому что мало того, что он этим ставит перед ближним препятствие и приучает его использовать других. Истина говорит, что каждый человек обязан делать накопление на черный день, чтобы ему не пришлось стать обузой и пользоваться чужим трудом. Кроме всего этого, нет человека, у которого не было бы родственников и наследников, которые, согласно истине, имеют предпочтение перед другими, потому что природа заставляет считать, что передающий свою собственность другим изменяет своим родственникам и наследникам тем, что не оставляет им ничего. Также и мир противоречит справедливости. Ведь для того, чтобы установить мир в обществе, те условия, которые существуют, должны, по сути, своей гарантировать умным и ловким, которые вкладывают свою энергию и ум, обогащение, а не радивым и наивным, что они останутся в бедности. Так что энергичность забирает свою долю и долю своего нерадивого товарища и наслаждается самой хорошей жизнью. До такой степени, что нерадивым и наивным не остается даже на необходимый жизненный минимум, и потому они останутся голыми и неимущими во многих отношениях.
1: То есть, согласно справедливости, нужно распределить все поровну. Да, этим ты разрушаешь общество. Ты не даешь человеку мотивации, для чего работать. И что будет с этими преуспевающими и ловкими? А если ты не дашь им работать, если они не будут работать, то они не организуют общество, чтобы общество давало какую-то производительность. Общество упадет. Это, кстати, то, что произошло в России. Хотели делать равную зарплату для всех, и те, кто были способны и расторопны, им незачем было работать. В начальство притянули людей, у которых нет никаких способностей руководить, которые относятся там, к партии или еще к чему-то, и не давали людям в конкуренции между собой добираться тот самый преуспевающий, чтобы он достигал богатства и власти. И тогда нет развития в обществе. Нет тех сил, которые человек использует, их разрушают. Человеку не дают использовать эти силы. Он хочет заработать, хочет быть больше власти, хочет расти. И действительно, это Проблема всех этих диктаторских режимов, поэтому они не держатся, потому что они противоречат здравому желанию в обществе. То есть свойство справедливости, как будто бы справедливость, общественная справедливость, все кричат об этом, да, и сейчас тоже какие-то проблемы там в стране, да, выборы всегда. Люди не понимают, на чем основано желание получать. Справедливость так же разрушительна, как и милосердие. Оно просто стирает все, выбивает у человека основу. Для чего жить? Для чего? Ну, так я буду жить, буду получать там какую-то зарплату, буду чем-то заниматься, там, ну, футбол, еще что-нибудь, разные там вещи. То есть нет у человека никакой мотивации расти. Общественная справедливость — это свойство, которое неправильно построено относительно целетворения, оно разрушительно.
2: Непонятно из того, что вы говорите. Допустим, есть определенная аудитория, например, пожилые люди.
1: Здесь не говорится о людях, которые не способны вкладывать в общество. Говорится о людях, которые ты должен каждому давать возможность процветать, расти в конкуренции между ними, всякие там зарабатывать друг от друга, чтобы каждый занял наилучшее и достойное для него место, подходящее тем свойствам, с которыми он родился. И так далее, то, что есть в обществе. Если я расторопна в чем-то, а ты преуспеваешь тоже в чем-то, и он в чем-то другом, чтобы каждый, пусть согласно своему уровню, получил бы возможность быть в этом, пользоваться, использовать это. Как-то связано с стариками.
2: Если мы говорим про справедливость,
1: социальная справедливость именно в том, чтобы те, кто не способны, не могут, так нужно им помогать в той мере, в которой они не могут. И также сделать так, он пишет это об этом в другом месте, что человек должен заботиться о себе, чтобы не упасть на руки общества в тяжелые периоды. Да, есть там какие-то на будущее, там всякие кассы взаимопомощи и так далее, должно быть. И он должен заботиться об этом во всем вкладе в общество. Почему я потом должен других обязывать заботиться о себе? Я должен позаботиться о себе сейчас, чтобы в состояниях слабости, неважно, вплоть до похорон, чтобы все это бы компенсировалось, все эти расходы на меня. Вот так? Человек должен заботиться об этом, если он хочет быть исправленной частью общества, даже чисто с человеческой с точки зрения. Что значит? У меня есть семья, я должен сделать какие-то действия, чтобы если вдруг я там ухожу из этого мира, да, чтобы они могли существовать, и потому что я люблю их и думаю о них, и потому что я не сделал их обузой для общества, почему общество должно заботиться о них? И что я должен заботиться о том, что будет с ними после того, как я, скажем, заболею или умру? Расчеты простые, мы существуем. Ведь ты тоже бухгалтер, да, по профессии? Ты что, не понимаешь? Чего вы смотрите на меня так? Каждый, исходя из этого расчета, должен действительно сделать расчет, знаешь? Ну, сделай страховку у жизни. К тебе приходят и говорят, до 60 или 65 ты так-то работаешь, что-то, что-то делаешь, а потом ты должен получить то-то, то-то и то-то и так далее. Да? Делают расчет, раскладывают это на всю жизнь. Если я хочу быть исправленной частью общества, должен прежде всего позаботиться о том, что я не приношу вред обществу, а потом уже сколько я могу добавить. Поэтому не причинять вред, не вредить, обществу, это значит, что все, что произойдет со мной, я это покрываю, компенсирую. Поэтому мы и организуем все эти институты, там, страховка и так далее. Страхование. Без этого невозможно. Это некая компенсация, необходимая для человека, потому что никто и не думал бы об этом. То есть, поэтому общество заставляет нас выстраивать такие системы. Но снова нужно только понять, что справедливость может быть самым разрушительным. Каждый со своей справедливостью, и ты, определяя справедливость согласно по головам, не согласно душевным силам человека, способностям его, здоровью его ты не знаешь. И ты требуешь это всех, одинаковая же производительность и так далее. И именно этим ты становишься, вместо того, чтобы относиться к человеку с любовью, относишься к нему с ненавистью. Потому что, ну что мы делаем? Мы все время поднимаем уровень требования к человеку. И тогда количество обездоленных и слабых начинает расти в обществе, пока общество не разрушается. То есть справедливость так же, как и остальные категории, они это само по себе не на благо обществу.
2: Творец меня создал противоположным себе, ради получения. Это значит, что я грешник? То есть грешник это есть ради получения?
1: Я не знаю, это ты должен сказать, если ты раскрываешь это. Откуда ты знаешь, что он создал тебя противоположным себе?
2: Мы это учим.
1: Ах, учим. Этого недостаточно. Я должен увидеть это, раскрыть это, впечатлиться от этого так, чтобы я захотел изменить. Если я только слышу об этом, то это меня не трогает. Если я увижу это, тоже не очень-то меня это мешает. Ну, он творец, ну, создал меня противоположным, ну, что поделать. Да? Но если я начинаю раскрывать, что то, что я противоположен ему, именно эта противоположность, она причина всех страданий, тогда я постараюсь изменить себя не потому, что я хочу уподобиться ему, а потому что мне плохо. Отсюда начинают. Да, Муши?
2: Можно ли сказать, что свойства справедливости и остальные категории каждый может определить только для себя? Невозможно решить за другого.
1: Да, конечно. Это как-то отношение к справедливости, которое может как-то немножечко компенсировать. Но тоже нет, потому что в итоге все эти три категории, они пробуждаются в нас естественно. Без этого мы вообще не можем управлять обществом, соединяться между нами. Нам необходимо находиться в этих трех категориях вместе. И использование их, как бы там ни было, в конце концов, над растущим эгоизмом все время, это приводит нас к кризису. И мы хотим также и справедливости, и мир, и милосердие. Наоборот, чем больше мы хотим использовать их над растущим желанием получать, это еще больше разрушительно. Ну вот он сейчас будет говорить об этом.
2: И это, разумеется, несправедливо, наказывать нерадивых и наивных так сильно, ведь нет насилия в руках их. И в чем состоит грех и преступление этих несчастных, если управление не подарило им ловкости и ума, чтобы наказывать их страданиями, которые хуже смерти? Таким образом, нет никакой справедливости в условиях мира и мир противоречит справедливости. Также и справедливость противоречит миру. Ведь если мы устроим раздел имущества согласно справедливости, то есть дать нерадивым и наивным существенную по своей ценности долю вместе с ловкими и энергичными, ведь тогда эти обладатели силы и инициативы, конечно же, не успокоятся и не утихнут, пока не свалят такое руководство, порабощающее больших и энергичных, и пользующееся ими во благо этих слабосильных. И поэтому нет никакой надежды на мир в обществе, ибо справедливость противоречит миру.
1: И тогда нам нечего делать, и все приходят к взаимной такой войне, и нету пути, когда обязаны действовать, и человечество видит, что оно не способно с этими категориями управлять обществом, то есть управлять миром, и что же остается? Война. То есть раскрытие этих категорий в их истинном виде, когда они находятся в противодействии друг с другом, это приводит к войне. Так работают силы в обществе.
2: Все еще непонятно, что такое социальная справедливость. Если Творец создал нас разными, есть неуспешные в обществе, что значит, что нет никакого надежды на социальную справедливость? Все время будут разные статусы, все время будут войны.
1: Нет, статусы, все это должно быть. Если ты слишком расторопный, а я по природе ленивый, то ты должен занять более высокий статус и так далее. А я должен быть более маленьким, более слабым. Но если так, это будет относительно каждого. Это разве это будет справедливость? Нет. Если мы дадим тебе зарплату больше и статус больше, чем у меня, я всегда захочу убить тебя и занять твое место. Или сделать такую борьбу, когда ты должен будешь со мной поделиться. Это тоже показывают сейчас, да? То есть ты захочешь использовать меня, я захочу использовать тебя всегда. И вот свойства милосердия и справедливость, они как раз приводят нас к разрушению. Вопрос, когда мы можем умиротворить общество, чтобы было хорошо, это может быть только при одном условии, когда мы видим, что мы не способны ни в чем прийти к равновесию. И это снова войны, проблемы социальные и так далее, и разочарования, и все, и нет программы. Главное — это осознание зла, что мы не можем ни через коммунизм, ни через капитализм, ни через феодализм, что бы ты ни сказал, дай любую систему, которую хочешь. Мы уже примерили это все на себя, увидели, что это не подходит. Что делать? Итак, человечество стоит перед с опасностью истребления и начинает понимать, что есть методики, очевидно, есть какая-то, оно готово принять их, пусть только придет. И тогда раскрывается точка в сердце. И что оно говорит, точка в сердце? Что ты должен добавить к этим категориям, к этим свойствам, чтобы они выстроили тебе общество, которое будет называться «Малхут мира бесконечности». Все вот эти категории, которые мы сейчас используем, мы используем для того, чтобы построить наше общество, нашу Малхут, и не можем. И тогда мы развиваемся, пока мы не обнаруживаем, что мы не можем нашу Малхут построить. И когда раскрывается наука Каббала, можно понять, что мы можем построить наше общество, используя категории таким вот образом, с помощью науки Каббала, и тогда вдруг наше общество, оно не просто так как-то налаживается, и все находятся в мире, но используя эту методику, ты в нашем обществе, в него ты привносишь мир бесконечности.
2: А сейчас мы проведем немного необычный, вызывающий семинар. Мы хотим продолжить сказанное Равом. В конце объяснения он сказал, что использование методики Каббалы мы в наш мир приведем мир бесконечности. Давайте сейчас на семинаре вместе постараемся выяснить, что добавляет Каббала к использованию этих свойств — истина, справедливость, милость и мир — для того, чтобы выстроить духовное общество. Вопрос понятен? То, что ответ непонятен, это ясно. Вы вместе будьте в молитве и объединяйтесь, и свет, Творец даст нам свет. Итак, Рав, то, что нам пообещал, давайте сделаем еще шаг. Что он добавляет? Что добавляет Каббала к использованию четырех категорий — истина, милосердие, справедливость и мир — для того, чтобы выстроить духовное общество? 4 минуты, пожалуйста.
1: Что добавляет наука Каббала? На самом деле я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я знаю, что наука Каббала добавляет нам то, что называется экран, сокращение отраженный свет, и мы должны работать с этим действием, получать радиоотдачи, то есть и получать, и давать что-то особенное.
2: Я повторю то, что говорил Рав, что раскрывается наука Каббала. И мы понимаем, что можно выстроить нашу группу, используя все эти свойства, используя Каббалу. И тогда вдруг неожиданно наша группа, наше общество не просто выровняется, а все будет в мире. То есть использование этого подхода в наше общество, мы привносим мир бесконечности.
1: Спасибо, Сар. Да, это продолжает то, что я слышал, как он ответил там одному из учеников. Он говорит, я должен почувствовать, что сейчас же мое желание получать ради получения как зло. Этот мир, он говорит, так написано. Ну, хорошо, что так написано. Ты должен это почувствовать, должен это выяснить, проверить. Все, что написано, все, что нам показывают, мы должны почувствовать это. И в обществе мы тоже реализуем это относительно этих свойств, о которых нам рассказывает Рав.
2: Мы слышали, что получать это естественное свойство. Все кривое использование пришло от того, что все естественное необходимо правильно организовать. И то, что Каббала дает, то место, где точка в сердце может получить свою связь с источником. И вместо того, чтобы высасывать все из общества, из желания получать, чтобы наполнять его во всех вариантах, нужно быть привязанным во всем к источнику.
1: Это то, что мы слышали от Баля Сулама, вот этот фрагмент, это все вопросы. До этого момента тоже были вопросы, до этого места. После этого места, в продолжении статьи, там есть еще вопросы. И в итоге ты приходишь к такому тупику, что у тебя нет ответа. И в конце, в последнем предложении Баля Сулам пишет, что если изменится направление с получения для себя к отдаче, тогда изменится вообще все, исчезнут страдания из мира. Вся эта статья предназначена завести нас в тупик из понимания того, что желание получать никаким образом невозможно достичь успеха, и даже в любом сочетании этих свойств только если ты выстраиваешь над этим намерение ради отдачи, тогда ты знаешь, как работать со всеми этими категориями.
2: То, что Хайм сказал, можно понять через то, что изучая Каббалу, которая раскрывает тебе истину. Истина — это отдача. Мир может существовать только используя отдачу. И поэтому все эти понятия и...
1: Да, друзья, мы смотрели урок, участвовали, провели семинар. Наверняка у вас есть много вопросов из этого урока. И настало время задавать вопросы, обсуждать это и посмотреть и еще больше соединиться с этой статьей через вопросы товарищей, через каждый вопрос, который задает товарищ, подруга, понять, откуда исходит этот вопрос. И это как бы как мой вопрос. Итак, мы приступаем к вопросам.
3: Кен, Шахар, Вакаша.
2: Мне не удалось понять, как Каббала упорядочивает состояние так, чтобы общество было исправлено. Я не понял ответ.
1: То есть в чем проблема? Что наука Каббала исправляет?
2: Да, все эти категории не укладываются с проблемами в обществе. Что Каббала тут добавляет по-настоящему, чтобы... Это я не понял.
1: То есть то, что недостает, если мы возьмем все эти категории, как Бааль Сулам объясняет, и как Рав очень подробно рассказал, они не сочетаются друг с другом. То есть правда моя, мое, твое, твое не может поладить с милосердием твое, твое и мое, твое. Либо все себе, либо все тебе. То есть справедливость и милосердие там, и все это не связывается с миром, либо там, кто будет управлять. Что добавляет здесь наука Каббала? Наука Каббала добавляет цель в жизни, использование всех этих категорий, чтобы прийти к цели. Тогда все выстраивается. Об этом будет дальше. То, что важно, что каждое свойство само по себе, они естественные. Бааль Сулам объясняет это буквально как социолог или как психология социальная. Он здесь не вносил Творца, Каббалу, ничего сюда не привносил. Немножко в конце Рав объяснил этот момент немного с другой точки зрения, с другого угла зрения. Бааль Сулам говорит, если ты не можешь оспорить то, что он говорит, без того, чтобы была цель четкая в жизни и выстраиваются эти свойства относительно цели, нет ни малейшего шанса, что это как-то разрешится. Рав объяснил это в конце, что именно то отчаяние, к которому мы приходим, разочарование, из-за того, что мы испробовали и коммунизм, и социализм, и такой строй, и другой строй, все это потерпело крах, и нет выбора, кроме как обратиться к науке Каббала, у которой есть цель всех этих категорий, и если их выстроить согласно цели, тогда все разрешается. Да и у нас в обществе. У нас в группе. Скоро у нас будет Суккот. Мы провели большой опрос. Все решили, что мы хотим. Большинством решили, хотим построить Сукку. И у нас тоже в группе есть более расторопные, более там такие сильные. Есть отдел технологии, отдел электричества. Ну, а если я не отношусь ни туда, ни сюда, что я не могу присоединиться к этой работе? Нет справедливости. Так будут более расторопные, будут работать больше, будут те, кто будут работать меньше. Нет, у нас есть возможности для дежурств, для других разных действий. Каждый может вложить, потому что это сука, Если это сука чья-то, ну ладно. Но если это сука наша, там, и молодые, и старики, и израильские группы, и группа Петахтику, и вообще все чувствуют себя равными в своем отношении Мак Исраэль. Все чувствуют себя равными относительно этой суки. Каждый оставит все и придет и будет вкладывать в построение этой суки. Ну, это как пример. То есть у нас есть цель, у нас есть что-то. Это не материальная цель, чтобы там сука эта стояла. И когда мы провели вот этот опрос, люди не выбрали построить суку, чтобы там что-то постояло на крыше неделю, а потом это разобрать. Это духовное желание объединиться в праздник в соответствии с тем, что делали каббалисты. Это что-то очень высокое. И поэтому каждый, кто присоединится, он не делает одолжение тому, что он строит эту суку. Он делает одолжение себе, присоединяется к более высокой духовной цели. И тогда все эти свойства выстраиваются друг от друга. И расторопные, менее расторопные, и там справедливые, и так далее. Все вот эти категории, они выстроятся сами согласно нашей природе.
3: Кеннир.
4: Хотел
2: спросить, а равенство это очень путает. Есть равенство, как мы слышали, когда мы все должны по максимуму прилагать усилия. Есть такое явление или даже претензия, что товарищи, которые чувствуют себя неравными, жалуются, почему мы не равны, как остальные. То есть напряжение создается, и что можно, кроме молитвы, сделать? Вопрос, а в чем не равны? В участии, в групповом участии, в рамках, да даже в десятке. В групповой структуре возникает иерархия, кто-то больше, кто-то меньше. Относительно чего?
1: Вопрос хороший, но каждый товарищ, допустим, определяет по-своему. Время, речи, там, или согласно своим решениям. Есть другие, которые смотрят на это по-другому. Они не равны согласно своему участию или согласно своему внутреннему усилию. Как это измерить?
2: Да, это все данные. Ну и в чем вопрос? Такая жизнь. И в чем вопрос?
1: Вопрос об этой трудности и непонятно, как совместить вот эти разные стороны, все эти противоречия.
2: Раф, среди того, что говорил, произнес такое предложение. Мы должны дать каждому возможность расцвести. Возможность для расцвета. И добавил, что весь провал в нашем неисправленном обществе в том, чтобы вместо любви мы относимся друг к другу с ненавистью. Если связать это с предыдущим вопросом, почему мы вдруг будем относиться к товарищам с любовью? Если относиться к товарищам с любовью, потому что, и там дальше что-то. Понятно, что любви не будет, но если относиться с любовью, потому что любовь — это свойство высшего света, и я хочу уподобиться ему, так кто меня остановит? А если мне не достает сил, то Творец может дать. Еще.
3: Woman Spain.
5: Gracias, amigos. Vemos que la revelación del mal es un factor muy importante. Es posible que esta revelación del
1: mal. Мы видим, что раскрытие зла это очень важная точка.
5: Externamente en todo tipo de discordia.
1: Раскрытие зла может происходить только внутренне, без того, чтобы я видел это в разных войнах. Когда Бальслам писал нам эту статью, он объяснил, что все эти силы находятся также и внутри нас. Внутри каждого из нас есть желание властвовать, желание быть справедливым, и желание иногда он чувствует, что он, может быть, хочет больше давать другим. То есть есть все эти силы находятся также внутри нас. Во многих статьях он пишет, что все, что существует в обществе, вне нас, он говорит о том, что прекрасно, что мы можем увидеть реальность снаружи. Исходя из этого, я могу понять, что находится внутри меня. Поэтому мы относимся к этому и так, и иначе. Поэтому он говорит здесь о законах природы. Это не какие-то вещи, которые находятся где-то там в мире. Все это находится внутри нас. Если бы это не было внутри нас, мы бы не смогли это также распознать снаружи. Конечно же, это все находится в нас и находится и в нашей десятке. Эти силы действуют также в нашей десятке, что мы равноправны полностью в десятке, мы точно равны, да? Мы хотим этого, но равенства у нас нет пока, и что нет между нами более расторопных или более ленивых, каждый со своими свойствами. Иногда один может быть в таких состояниях или в других. Сейчас у нас есть упражнение «Рож десятки», что все «Рошим десятки» равны. Каждый выражает это по-своему. Мы должны отменять себя и возвеличивать товарища, который «Рож десятки». Этот «Рож десятки» должен проявлять чувствительность, насколько можно быть одинаково относиться ко всем. Но он может это? Бальшлам говорит о нас, не о каком-то далеком явлении. Тут он описывает это как явление в обществе. Но каждый человек раскрывает это внутри себя, внутри своей лаборатории, которая называется «десятка», и также и в обществе. И в итоге мы понимаем, что нет цели, нет высшей силы, которые требуют это, тогда эти силы, они не приходят в равновесие друг с другом. Нир.
4: Все эти свойства находятся в Творце. Истина, справедливость. Мы им противоположны, но в нас они тоже есть. Так как можно прийти к подобию по свойствам с этими качествами, свойствами? Орн. Мы изучаем, что есть 10 сферот, верно? Кетер, хохма, бина и так далее. Наша материя — это желание получать благо и наслаждение. И желание должно впитать в себя 9 первых сферот. 9 свойств Творца, которые должны быть восприняты нашим сердцем. Но нет у нас сейчас этого осознания 9 или 4, вообще ничего. Я чувствую только себя. Есть я и ближний, или я и десятка, как практическая лаборатория. И тут, в общем, есть только 2 действия внутрь в себя. Это естественное движение. И от себя наружу. Это божественное движение. То есть все эти 4 или 9 там, сферот, нет у нас с ними контакта. И поэтому говорится, что действие, как Раф объяснил, прежде всего не быть противоположным свету. Так, когда ты используешь, эксплуатируешь других в себе во благо, или когда ты обуза другим. То есть прежде всего, чтобы этого не происходило. А кроме этого, как ты можешь им сделать что-то хорошее? Дать важность цели, дать воодушевление, подъем духа. И в этом устремлении от меня к ним в отдаче мы проясним все свойства, которые есть в Творце и нет в творении от природы сотворения на основе отдачи. Поэтому мы сейчас не ищем ни эти 4 свойства, ни 9 сферот. Нам нужно удалиться от себя и приблизиться к товарищам.
1: И это такое поручительство.
4: Еще тысячами слов можно это назвать. Главное направление от себя к товарищам. Творец дал мне товарищей в подарок, чтобы был к объекту, куда двигаться во всех моих бесконечных мыслях о себе, которые, кроме как в могиле, никуда больше меня не ведут. Мы находимся в бесконечности, нам объяснили. Просто все запутаны, придумывать ничего не надо. Мы должны привлечь свет, который осветит нам, кто мы такие и кто он. И товарищи, они здесь для того, чтобы мне помочь пробудиться и перейти от неосознанности к осознанию. Спасибо, Нир.
6: Bonjour les amis,
1: Здравствуйте, друзья. Мой вопрос, если я правильно понимаю. То нельзя организовать общество без науки Каббала. И что мы можем отсюда взять в нашу работу, в десятку?
6: Да,
1: вопрос правильный, и каждая десятка должна ответить на этот вопрос. Что можно из этого взять в работу в десятке? Различия между нами легко раскрыть. И желание получать, оно смотрит и сравнивает меня с остальными. Здесь я думал, что этот товарищ должен вести себя так, а этот так, а я, может быть, так и так далее. Если мы забываем о цели, для чего существует десятка, не дай Бог, да, то мы остаемся на этом уровне, этих категорий. Но если мы помним цель десятки, наше желание раскрыть Творца,

0: Ни одно свойство не может сочетаться с другими, и ты здесь совершенно прав. Киргизстан, Казахстан.
1: Да, да, спасибо. Вопрос такой, что мы вот про десятку, про группу, что есть товарищи, у кого больше желания, у кого получается по разным причинам больше на уроки приходить, например, 7 раз в неделю, у кого-то 3 раза получается приходить, кто-то вовремя приходит, кто-то опаздывает, и вот сталкиваюсь, что товарищи, у кого кто опаздывает или реже получается участвовать, что они вот извиняются, говорят, извините, что опоздал, извините, извините. Ну, в общем, часто так как-то просят прощения перед товарищами. Вот. И насколько нам, когда мы находимся в таком, такой, как бы в одной десятке, как один человек с одним сердцем, как одна семья, насколько нам надо вообще вот, просить друг у друга прощения, извиняться, если что-то не получается.
2: Не знаю, я не слышал, что нужно просить прощения. Слышал, что нужно работать над важностью и величием, чтобы свет светил мне, чтобы меня, я подпрыгнул из кровати. Вчера Рав дал нам пример. Он встретил кого-то, кто ему сказал, я меньше 2 миллионов, как бы если заработок, с места не сдвинусь. Товарищ десятки должен дать мне такую важность, что 2 миллиона долларов духовных акций. Каждое утро меня здесь на столе ждут, чтобы наполнили мне душу светом, всю мою жизнь подняли в связи с духовным. Будем стараться. Давайте завершим клипом.
3: Мы должны, чтобы относиться к каждому в истинном виде, мы должны знать его природу, его ситуации в жизни, где он находится каждую секунду, как, что. То есть быть буквально в открытом мире — это духовный мир. И тогда мы видим каждого и чувствуем каждого прозрачно. И тогда у нас нет проблемы, как относиться к каждому, потому что эмоционально, просто, чувственно мы уже связаны вместе, но в нашем мире, где все скрыто, и я об этом ничего не знаю. И мы не относимся друг к другу правильно. И если так, то как мы вообще можем прийти к миру? Мы всегда будем в поединке, каждый хочет, каждый чувствует, что его хотят использовать, каждый хочет сбежать от того, что он должен вкладывать в общество. И всегда у нас будут богатые, бедные, и проблемы в обществе, конфликты и так далее. Что делать? В итоге нет выбора у человечества, кроме как прийти к духовному миру. И тогда мы видим прозрачно каждого в правильной системе, почему каждый себя ведет так, с какими силами и так далее. Тогда мы можем оправдать каждого и потребовать правильно от каждого, согласно его корням. И тем ситуациям, которые каждый проходит, и, соответственно, всем, что положено каждому удельно, да, сколько потребовать, сколько заплатить каждому, и тогда мы сможем произвести справедливый расчет, и тогда ни у кого не будет также и претензий, что больше или меньше у меня есть, или больше или меньше есть у другого. То есть нет выбора в нашем мире, если мы хотим когда-то прийти, достичь хорошей жизни, кроме как раскрытие духовного, которое тогда раскрывает и показывает нам все, что скрыто сегодня в природе человека, да, и в связи между нами. Удостоились того, что пришли уже к этой безвыходности ситуации, и все человечество к этому придет. Да, Дуди, у нас есть сообщение, верно?
4: Да. Ближайшие 2 дня, в пятницу, в субботу и воскресенье, 18-19, мы отмечаем уход Ари. Завтра утром мы будем изучать на первой части урока особый урок Рава, на второй части строим духовное общество. Мы вместе поговорим о том, как мы следуем за высшим, выше знания, и где наша ответственность как группа.

следовать за развитием, которое раскрывает нам Рав, как направление день за днем. В субботу днем дополнительный второй вопрос об Ари, и потом трапеза, посвященная Ари. В воскресенье тоже на первой части урока будет особый урок записи на эту же тему, и днем уроки

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 27 июня 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кому нужно знание, что человек выдержал испытание». Статья на иврите находится в книге «Труды Рабаша» на 908 странице, второй том. Прочитаем статью в десятках. Пожалуйста.
1: Кому нужно знание, что человек выдержал испытание? Труды Рабаша, второй том, страница 908. Книга Зоар говорит, когда были установлены Торы и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, у Зерампина, и сколько воинств у Скинии. И поэтому Израиль, являющийся воинствами Зерампина и Малхут, включаются в счет, чтобы знали о них с ними вместе. Конец цитаты. И следует понять, что такое «знали», когда Творец захотел сосчитать Израиль для того, чтобы знать, сколько есть сил. Кто должен это знать? Творец. Ведь перед ним раскрыто и известно все. И неужели для того, чтобы он знал их количество, нужно считать их внизу в действительном смысле слова? В таком случае, ради кого можно сказать, что Творец сказал сосчитать Израиль, чтобы знать число воинств Зерампина и Малхут? Как сказано, захотел Творец сосчитать силы Торы. Сколько воинств у Торы? Вот мой отец и учитель задал подобный вопрос о том, что сказано об Аврааме. И сказал он: «Не заноси руки твои на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь узнал я, что боишься Всесильного ты». И он спросил: «Неужели Творец не знал, что Авраам боится Творца до этого испытания? В таком случае, что означает «теперь узнал я»?» И он сказал, что смысл этого «теперь узнал я» в том, что ты знаешь, что ты боишься Творца, поскольку ты выдержал это испытание.
0: Однако следует понять, для чего человек должен знать, что он боится Творца. Разве с помощью этого будет у него возможность получить удовлетворение в работе? Ведь что еще можно делать в мире? Разве не сказали мудрецы, сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами? То есть все делает Творец. А что остается делать человеку? То только трепет перед небесами, как сказано. И ныне, Израиль, что Творец Всесильный спрашивает тебя, кроме трепета? В таком случае, ради чего человек должен пройти это испытание, чтобы знал человек, что он боится Творца? Ведь лучше было бы, чтобы он не знал, боится ли он Творца. И это дало бы ему возможность умножать усилия в работе святости для того, чтобы прийти к тому, что он боящийся Творца. Но мы видим, что сказали мудрецы, сказал Раба, чтобы человек знал про себя, является ли он праведником или грешником? И здесь тот же самый вопрос. Для чего человек должен знать свое состояние? Ведь он получит удовлетворение от этого знания. В таком случае, какова польза в работе от этого знания? И чтобы понять это, нужно вспомнить два принципа, которые у нас существуют в духовной работе. Первое — это цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение. И прежде чем они придут к этому свойству получения блага и наслаждения, они не достигнут своего совершенства, то есть цели творения.
1: Второе — это исправление творения. Как известно, для того, чтобы не было хлеба стыда, то есть чтобы творение во время получения блага и наслаждения не ощущали дискомфорт. Произошло сокращение и скрытие, чтобы они не ощущали благое наслаждение, которое заключено в цели творения, чтобы у них было место для работы ради Творца, а не ради собственного блага. И автоматически от человека уходит стыд, поскольку все, чем он наслаждается в мире, намерение его в этом не для собственной выгоды, а из-за того, что Творец хочет, чтобы творения наслаждались в мире. И только по этой причине они наслаждаются. А ради себя, то есть чтобы он наслаждался, поскольку он хочет наслаждаться, на это он не хочет получать и отказывается от всех наслаждений в мире. И потому он не хочет получать ничего ради собственной выгоды, а во всем он думает, что если с помощью получения наслаждения, которое он сейчас испытывает, от этого будет наслаждение наверху, лишь тогда он получает наслаждение и удовольствие, иначе он отказывается. Это называется исправление творения. То есть, что цель творения принимается в облачении, и это облачение не дает войти свойству стыда во время получения наслаждения. И это облачение называется желание отдавать. Из сказанного поймем, что такое трепет, что это такое в работе. И о трепете сказано: все в руках небес, кроме трепета перед небесами. А почему же он не в руках небес? Как мы учим, мы относим все воздействия к Творцу, то есть все Творец дает творением, тогда как не давать не связано с Творцом, поскольку желание его насладить свои создания.
0: А поскольку трепет означает то, что написано в предисловии книги Зоар, трепет — это когда он боится, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И поэтому он избегает просьбы, чтобы Творец дал ему благое наслаждение, ведь, возможно, это будет не во благо Творцу, а на благо самому себе, что называется, что наполнение ведет в клипот. Получается, что трепет из-за того, что боится получать, относится к человеку. То есть человек не хочет получать из-за трепета, ведь, может быть, это не будет ради небес. Это то, что есть, это то, что работа относится к человеку, то есть понятие «не получать ради получения». Это мы относим к нижним, ибо со стороны Творца это только отдача. И это называется именем Авая, что там нет никаких изменений. Ни в коем случае, как написано, Авая не менялся, а всегда он желает давать, поэтому трепет, когда он боится получать, это относится к творениям, и в этом вся их работа. И все исправления, которые существуют в мире, все относится к этой точке, то есть исправить себя и достичь ступени, чтобы не получать ничего ради собственной выгоды. А, как сказали мудрецы, все действия твои будут ради небес.
1: И сказано, следует объяснить это знание, что у него есть трепет перед Творцом. Человек должен знать, чтобы у него сейчас было желание идти просить Творца, чтобы он дал ему свет Торы, в котором есть истинное наслаждение, называемое желание его насладить свои творения, потому что он сам видит, что уже прошел несколько испытаний и выстоял в них из-за того, что у него уже есть трепет перед небесами. То есть он уже уверен в себе, что все, что он получит, будет ради отдачи. Иначе бы он не выдержал свои испытания. Ведь все то, что человек не может выдержать в испытании, вызвано тем, что он пока еще погружен в желание получать для себя. Тогда как у человека, который уже отдалился от получения наслаждения ради собственной выгоды, а в каждом наслаждении он смотрит сначала, какое наслаждение будет от этого у Творца, только тогда он получает это наслаждение. Это называется, потому что теперь узнал я, что боящийся Творца ты, то есть что у человека уже есть это знание. Тогда это состояние называется отдающий ради отдачи. А затем, когда он уже обрел эту ступень трепета перед небесами, то, что называется работа человека, тогда человек должен идти вперед и просить Творца, чтобы он дал ему благо и наслаждение, заключенное в желании его насладить свои создания, поскольку он хочет доставить наслаждение Творцу. А наслаждение его заключается в том, что мысль Творца сейчас осуществляется в действии, то есть в том, что создание получает от него сейчас благо и наслаждение, в этом все его наслаждение. И из-за этого человеку нужно знание. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили, о чем говорит книга Зоар в словах, когда были установлены Тора и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы и сколько воинств у Скинии. И мы спросили, знание это кому нужно оно? Неужели Творец не знает этого, даже если мы не считаем это по-настоящему? И ответ, как сказано выше, мы находим у Авраама, потому что теперь узнал я, означает, что Творец сейчас знает, что и Авраам знает, что он боящийся Творца.
0: Также и здесь нужно объяснить это согласно сказанному выше, что народ Израиля должен был знать об этом знании, для того, чтобы они знали теперь, к какой ступени они относятся, или к ступени Торы, или к ступени Скинии. Потому что Тора и Скиния говорит о том, что это Зеранпин и Малхут, что означает единение Творца со Шхиной. Поэтому сказано в книге Зоар, сколько воинств у Торы, то есть чтобы знали, к какой ступени они относятся, и сколько воинств у Скинии, то есть сколько людей из них относятся Шхине. Получается, что весь счет только для знания человека, тогда как Творец, конечно же, знает все и без того, чтобы пересчитывать все по-настоящему. Выходит, главное в том, что человек должен знать, к какому состоянию он относится. Как сказал Раба, когда он говорит о человеке, имеется в виду человек, если мы объединяем его со всеми остальными душами относительно Творца. Он чувствует себя как человек. И как сказал Раба, что человек знал про себя, является ли он праведником или грешником. И как сказано, чтобы он не, делал, не работал напрасно. И для того, чтобы понять, насколько человек привык идти за общим большинством, и чтобы у человека была сила выйти из того, что принято общего большинства, чтобы он смог работать личным образом, то есть личным образом он бы понимал, что он должен делать, и как человек нуждается. И тут человек нуждается в дополнительной осторожности. И как спастись от того, что человек привык работать только ради собственной выгоды? Я приведу здесь рассказ люблинского провидца, который приводится в книге «Беседы о жизни».
1: Рассказывал раби из Могильницы, что однажды, когда раби из Люблина находился в своей комнате в канун субботы, до кидуша раби вдруг открыл дверь, а в доме находилось много важных раввинов и мудрецов из числа его лучших учеников. И раби обратился к ним и сказал: «Вот сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его». Что означает, что Творец платит ненавистникам своим за добрые дела, которые они сделали в этом мире, чтобы искоренить их, чтобы у них не было будущего мира. В таком случае я спрашиваю вас, еще можно понять, если грешник горит страстью по богатству, хорошо, ему платят большим богатством, а если грешник сгорает от жажды славы, ему дают еще большие почести. Но если грешник не любит ни почести, ни богатства, а любит звание или хочет быть равом или ребе, как платят ему? То есть как платят тем людям, которые делали добро в этом мире, так, чтобы у них не было будущего мира? Но это, безусловно, именно так. Тому, кто любит быть ребе или равом, дают это свыше, а тому, кто любит звание, дают ему звание, чтобы он потерял, страшно сказать, будущий мир, и сразу же закрыл дверь. Конец рассказа. Из этого рассказа мы видим, что существуют люди, которые думают, что они совершенны в том, что они отказываются от страстей, от почестей, и смотрят на людей, которые погружены в страсти и в почести, что не стоит смотреть на них, в особенности разговаривать с ними. То есть они видят, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, чтобы наполнить свое желание получать, конечно, речь идет о страстях, на которые нет запрета, иначе это не называется, что они совершают добрые дела. И также те, кто исполняет Тору и заповеди, чтобы им выказывали уважение, и они, то есть эти люди, те, кто желает высоких ступеней, быть равом или высоких званий, или быть равом или рэбе, они, конечно, думают, что хотят это для общего блага. И люблинский провидец сказал о них, что они называются ненавистники Творца. Но поскольку они в конце концов занимались Торой и заповедями, Творец платит им вознаграждение согласно тому, как они хотят. То есть, как они молятся Творцу, чтобы он дал им. И получается, что Творец исполняет их желания. Однако они должны знать, что они получают, это из-за того, что Творец исполняет их требования. Но они должны знать, что через то, что они хотят, чтобы Творец исполнил их требования, тем самым они теряют будущий мир, поскольку таким образом они называются ненавидящими Творца, как сказано, воздающие своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть они должны знать, что в том, что они получат свои требования, то есть наполнится у них то, чего они хотят, они потеряют из-за этого будущий мир.
0: И здесь следует понять две вещи. Первое. Почему, если они получат награду в этом мире, они обязаны потерять будущий мир? Разве не сказали мудрецы, наслаждающиеся трудами рук своих выше, чем трепещущие перед небесами? Ведь о трепещущем перед небесами сказано: «Счастлив человек, трепещущий перед Творцом, а о наслаждающемся своим трудом написано: если кормишься трудом рук своих, будешь счастлив в этом мире, и хорошо тебе будет в будущем мире». И вот мы видим, что тот, у кого есть награда в этом мире, не обязан терять будущий мир. И почему ненавистники Творца, поскольку получают в этом мире, написано, что они теряют? Второе. Следует понять, если он соблюдает некоторые заповеди, которые называются «благие дела», почему он называется ненавистником Творца? И вот мы видим, что злое начало называется ненавистником. Как написано: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом». И следует понять, почему злое начало является ненавистником человека, ведь наоборот, оно советует человеку совершать преступление не для того, чтобы человек изнурял себя, а для того, чтобы у него было наслаждение. В таком случае тот, кто дает наслаждение человеку, конечно, должен называться любящим. А почему же тогда он называется ненавистником?
1: Эла.
2: Дело в том, что мы должны верить верой мудрецов, которые сказали, что вся наша работа в этом мире для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом. Другими словами, то, что желание его дать благо и наслаждение созданиям, это называется целью творения, и невозможно дать нам до того, как мы исправим свое желание получать, чтобы оно было ради отдачи. Иначе у нас будет свойство стыда, как известно. Поэтому нам нужно свойство слияния, которое называется совпадение по подобию по форме. Другими словами, то, что мы хотим получать благо и наслаждение от Творца, это не ради собственной выгоды, потому что мы хотим отменить нашу власть, чтобы была только лишь власть единого, то есть власть Творца. И тогда у нас будет истинное наслаждение в том, что он сказал, и стало по слову его, по желанию. То есть желание Творца достигло совершенства по-настоящему. То есть творения смогут получить то, что Творец хочет дать им, то есть благо и наслаждение. Получается, что злое начало уводит человека, чтобы он не работал ради Творца, а работал ради себя. И этим оно причиняет зло человеку. Поэтому оно называется злое начало. Из сказанного поймем вопрос, почему, когда человек исполняет Тору и заповеди и делает благие дела, свидетельствует тому, что это благие дела, то, что Творец платит ему за эти благие дела, как сказано выше. И тем не менее, он называется ненавистником Творца, как сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть, хотя он и совершает добрые дела, это не из-за того, что он любит Творца, а из-за того, что он верит, что Творец даст ему за это вознаграждение. И не из-за того, что он любит Творца, он работает и исполняет Тору и заповеди, а из-за собственной выгоды.
0: Однако следует понять, первое, разве тот, кто работает для своего товарища и намерение его получить вознаграждение, а не служит ему и совершает его указания из-за любви, потому что любит его, разве он называется его ненавистником? Ведь можно сказать только то, что он не работает у него из-за любви, а из-за того, что человек любит себя. Так почему же он называется ненавидящим Творца? То есть в чем он становится ненавистником Творца, если он работает ради себя? Второе. А что такое заповедь любви Творца? И Творец хочет, чтобы мы дали ему любовь? Разве он нуждается в нашей любви? Разве у него есть хисарон? И поэтому он указал нам любить его, как написано, «Возлюби Творца Всесильного твоего». А ответ в том, что он заповедовал нам любить его, это нам во благо, то есть для того, чтобы любить его, мы соблюдаем Тору и заповеди. То есть то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, это потому, что мы хотим насладить его, чтобы доставить ему наслаждение. Потому что так устроено в природе. Того, кого любят, любовь обязывает к тому, чтобы что хотят доставить ему наслаждение. Подобно тому, как родители любят детей и хотят, чтобы дети наслаждались и стараются давать им, поскольку они любят их, чтобы они наслаждались жизнью. И мораль в том, что то, что они соблюдают Тору и заповеди, это по причине любви, которая есть у них к Творцу. И в любом случае они не хотят ничего взамен в качестве вознаграждения. В любом случае, то, что Творец хочет дать им благое наслаждение, они не получат это в получающий келим, а получат в отдающий келим. То есть они получат благо и наслаждение, поскольку знают, что Творец наслаждается от этого. Ведь это является целью творения — насладить свое творение. И тогда она осуществляется так, как Он, Творец, хочет. То есть есть совершенство в том, что они получают благо и наслаждение безо всякого стыда.
2: И согласно этому получается, что тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за вознаграждения, то есть хочет оплату, называется ненавистником Творца из-за того, что он мешает Творцу. То есть он задерживает, что то, что Творец хочет дать творениям, то есть наслаждение Творца. И такой человек задерживает исполнение цели. То есть там не хватает кли и облачения, которые отдаляют стыд в момент получения высшего блага. Поэтому он называется ненавистником Творца. И человек должен верить в слова мудрецов, которые сказали пришедшему: «Пришедшему очиститься помогают». Это означает, что после того, как человек пришел очиститься, то есть чувствует, что он находится в нечистоте, и он все еще далек от святости, он должен сказать, что это знание приходит свыше. То есть то, что он пришел очиститься, это потому, что он получил помощь свыше, ему сообщили, что он далек от святости. Иными словами, это знание он должен ценить и сказать, что это называется раскрытием свыше. То есть ему сообщили, чтобы он почувствовал сам дискомфорт от того, что он далек от святости. Иными словами, обычно человек не волнуется о недостатке слияния с Творцом, потому что в любой вещи человек способен ощутить хисарон, и у него болит то, чего ему не достает. Однако различить боль в том, что он далек от Творца, хотя Творец и далек, но он не обращает на это внимания, потому что у него есть заботы важнее, хисарон которых он ощущает.
0: Только иногда человек приходит к ощущению, когда он начинает чувствовать стыд от того, что находится в таком низком состоянии. А до этого, то есть и раньше, несмотря на то, что находился также и тогда в этом состоянии, он не обращал внимания на это, и тогда человек должен верить, что это пришло к нему свыше. То есть по принципу пришедшему очиститься. Другими словами, почему он теперь пришел очиститься и не может терпеть свое состояние низости? И он должен сказать себе, что это пришло к нему свыше. Но человек не должен говорить: «Я подожду, пока придет ко мне это знание свыше. Тогда я буду думать, что я должен себя исправить». Об этом сказал мой отец-учитель, что перед действием человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» Это значит, что только я сам могу помочь себе. То есть, если я сам преодолею себя и буду делать благие действия, которые приводят к слиянию, то затем, после действия, человек должен сказать, что все приходит свыше, и запрещено говорить, что сила моя и мощь руки моей составили мне все это богатство. И вот мы видим, что с одной стороны человек должен сказать, что все испытания, в которых выстоял человек, человек должен знать, с одной стороны, что человек является героем, ибо теперь узнал я, что боишься всесильного ты, то есть что сам человек является героем. А с другой стороны, он должен сказать, что Творец помог мне. Но с какой стороны он видит это, что он выстоял в испытании, и это знание дает человеку уверенность, что он может сейчас требовать от Творца, чтобы он дал ему способность идти и достичь цели. Перейдем сейчас к уроку с Равом от 27 июня 2002 года.
2: Что значит, что человек должен выдержать испытание? Кто проверяет его и в чем нужно проверять его? Также, что означает, что вначале человек должен сказать, что все, с чем он сталкивается, собирается исполнить что-то, что приходит к нему что-то, он должен сказать: если не себе, то кто мне? Войти в действие, которое ему по силам сделать и исполнить это без всякого вмешательства другой силы, а именно он, а не Творец и не посланец. А потом, после того, как он завершает эту работу, и он преуспел, а может быть, не преуспел, но сделал все, что думал сделать, тогда сказать: если не я себе, то кто мне? Так вместо того, чтобы сказать «до», сказать «после», какая разница, сказать это или не сказать? Это говорится об уровне человека, который находится до действия или после действия. Мы знаем, что свет создает кли, Светость, Творец, и исполняет все действия внутри кли, и кли является результатом света, и находится под воздействием света на 100%, и кли не может само решить ничего. Кроме того, что кли может знать, что кли делает с ним, и что свет делает с ним, и согласиться с этим действием или нет. Согласно глубины его осознания, что свет делает с ним. То есть, конечно, Творец делает все. Но человек должен прийти к ощущению, что все, что он делает, происходит, делает Творец. В этом наше исправление. Убрать это слепление с наших ощущений, от наших ощущений. И поэтому человек, который говорит или благословение, или просьбу, это не то, что он говорит благословение или просьбу к Творцу, и согласно этому что-то происходит, а благословение или просьба человек ощущает согласно результату того, что он постиг действие Творца на себя. Свет действует на кли, кли начинает ощущать, что свет делает в нем, от вьюта алиф до вьюта далит, получает впечатление от цветов Наранхай, согласно порядку Наранхай, пока не доходит до глубины намерения Творца. На него то, что Творец хочет сделать, согласно этому определяется, что кли действительно дошло до состояния, что сейчас оно находится в том же действии, в том же осознании с Творцом. И тогда или возникает настоящая молитва, или настоящая благодарность. Что это значит? Что действительно человек пришел к состоянию, что он знает, что Творец делает над ним. Как сказано, из действий твоих познали мы тебя. То есть он знает точно сейчас действия, которые произошли с ним, кто сделал их, ради чего сделал их, точно, что произошло в нем. И тогда он в этом закончил свою работу. Точно до глубины, насколько он устроен, проверил и почувствовал действие Творца, воздействие Творца. И из этого, что он должен еще сказать после этого? Результат того, что он ощутил и понял действие Творца на себя полностью, результат этого вынужденный, конечно, так получается, что человек становится подобным Творцу в этом действии, принимает его на 100%, это называется, что оправдывает это действие, и тогда из того, что оправдывает его, уподобляет себя этому действию, то есть делает себя в соответствии с тем, что Творец делает. Уже из осознание возникает исправление. И на этом он закончил этот этап. И снова Творец воздействует на него, и снова он должен сказать: нет, если не я себе, то кто мне? Это значит, что я обязан проверить и исполнить все эти действия. Но, в общем, что он проверяет и что он исполняет? Он в этом осознает действие Творца на себя. В конечном счете, когда он приходит в состояние, что он познал все, он говорит: нет никого, кроме него. То есть он действительно видит, постиг то, что только Творец действует. И теперь, когда он постиг все его действие до конца, то есть дошел до состояния доброе творящее добро в этом действии, прочувствовал это, постиг это, сам становится тоже, соответственно, этому с намерением доброго творящего добро. Это называется «из действий твоих познали мы тебя». Из действий, когда мы распознаем, познаем, что Творец делает, осознаем его, из того, что осознаем его, осознаем уже в наших ощущениях, и мы тогда изменяем наши ощущения на подобные Творцу. Это называется слияние, подобие в свойствах, в намерениях. А то, что человек благодарит за это,
3: в
2: конце своей работы. Это значит, что он завершил ступень, проверил ее, исправил себя, уподобился Творцу и готов на следующее действие. Поэтому все начинается с «если не я себе, то кто?» У меня вся работа разведчиков и проверки, то, что он раскаивается и соглашается, и находится в борьбе, пока не принимает, не понимает качество действия, что оно хорошее, оправдывает и уподобляет себя этому действию, пока не становится как само это действие. Вот и все. Это, по сути дела...
4: Да.
1: С одной стороны, он говорит, нужно начинать, если не я себе, то кто мне? Но мы же всегда говорим, что вначале нужно сказать, нет никого, кроме него. То есть теперь, если я не себе, кто мне искать, нет никого, кроме него?
2: Нет, то, что я вначале говорю, если нет никого, кроме него, или даже не если не себе, то я принимаю на себя ярмо Высшим Малхут, я говорю это о себе изначально. Если не я себе, то кто мне? То есть приходит Творец, то я не знаю это, но если то, что я принимаю на себя, то это так. С этим я иду и исполняю. То, что я говорю, нет никого, кроме него, это говорит о моем общем подходе к тому, как я сейчас отношусь к тому, что происходит со мной. Что то, что сейчас приходит ко мне, нет никого, кроме него. Это, конечно, приходит свыше. То есть в этом я отделяю себя от просто человека на улице, как я отношусь к тому, что происходит со мной сейчас. После этого я говорю, после нет никого, кроме него, говорю, если не я себе, то кто мне? Я, опираясь на то, что это приходит от Творца, сейчас отключаюсь от его действия. Если я все время буду погружен в его действия, я не раскрою больше, чем Авиут Шорош, отмена и все. То есть я выхожу из этой отмены и начинаю собственными силами и своими действиями проверять все эти вещи. То есть делать сам. После того, как я делаю сам, что я делаю сам? Я делаю свои исправления, как будто это все зависит от меня.
1: Откуда уверенность, что я могу сейчас отключиться от нет никого, кроме него, и действовать самостоятельно?
2: Ты не отрываешься, отрываешься только в том, что собираешься делать, как будто не он делает, а ты делаешь. Если ты, как конь, не сделаешь какого-то движения, то ты никогда не узнаешь, в чем ты отличаешься от него. То есть ты должен сказать «я делаю». В том, что ты начинаешь делать, ты начинаешь чувствовать, в чем разница между твоим желанием делать и его желанием делать. И тогда ты, согласно этому различию, начинаешь уже познавать себя и его.
1: А если я страшно подумаю, забуду?
2: А после этой работы, когда ты познал его, познал себя, и был в борьбе, и обвинял его, и раскаивал, потом все-таки раскрывал, что это хорошо, исправлял. В конечном счете ты приходишь к состоянию, когда ты из того, что ты прошел, из того, что сделал, ты говоришь, нет никого, кроме него. Не до этого, когда ты еще ничего не сделал, а только с этим подходом пошел проверять. А сейчас, после всех проверок, ты говоришь, нет никого, кроме него. Это называется, что ты скопировал на себя все его действие, что действительно ты сейчас делаешь движение, как он, не из-за того, что он делает в любом случае движение в тебе, а ты по своему желанию это движение принимаешь и как будто исполняешь с ним вместе. Исполняешь или не исполняешь? Ты исполняешь. Только сейчас это в твоем желании. Это называется, что в желании облачающего, в желании облачаемого.
1: Ну, просто откуда у меня есть уверенность, что я сейчас пойду и буду делать, если не о себе, то то кто мне? Из этого я не буду так наслаждаться.
2: Я не знаю, что ты наслаждаешься. Ты, в общем, что ты собираешься делать? Наслаждаешься жизнью или ты хочешь уподобиться ему?
1: Хочу уподобиться ему.
2: Ну, так ты все время находишься внутри, нет никого, кроме него, и если не себе, то одно облачено в другое. А иначе ты просто, как другие народы.
1: Еще раз, от начала может быть хорошим, но если я начинаю это делать так, то вдруг из-за того, что это могу...
2: Ты собираешься делать иудейскую работу, уникальную, соединиться с ним в течение дня, только соединиться с ним из того, что ты делаешь работу по анализу и отделению, а потом соединение. Ты делаешь это. Не говорят о действии, которые ты сейчас собираешься исполнить, там, то, что ты там делаешь, хилинг, не знаю, что ты там на своей работе. Не говорят о самой работе, а говорят о твоем внутреннем отношении к тому, что происходит с тобой в течение дня. Я сейчас собираюсь зарабатывать. Барасулам дает пример. Да, это на 25-й, мне кажется, странице. В письмах, что утром он обязан сказать, нет никого, если не я себе, то кто мне, а вечером нет никого, кроме него. Так что это значит? Что я сейчас иду работать, и я тяжело работаю. Но что значит я тяжело работаю? Что я собираюсь поместить себя в получающий килим, и в получающих килим, когда я получаю, когда я тружусь, как это сказать? Я прилагаю усилия, и я думаю, что я из-за этого получаю оплату, и я после этого проверяю и вижу, что это не я прилагаю усилия, получаю оплату, а Творец дает мне работу и оплату. И на самом деле моя работа не в том, что я буду делать саму работу, а что я буду делать мое отношение к ней. Если я изменяю мое отношение к тому, что я должен делать в жизни, в том, что это он приносит мне, а я уподобляюсь с этому знанию, что это он приносит мне, я не чувствую ни трудность в соединении с ним и ни трудность исполнять какую-либо работу, потому что работа сама исчезает. Трудность у нас — это только в конечном счете от трудности соединиться, делать соединение между мной и целью творения и работы, которая есть передо мной. Человеку нетрудно копать яму до середины земного шара. Нетрудно, если он в этом действии будет соединен с Творцом, получит энергию бесконечную. Проблема не физическая трудность, проблема – трудность в любой работе. Мы этого не чувствуем. Мы не понимаем этого, но это так. Трудность – это трудность, что это действие не соединено со светом, с Творцом. Если в любой работе ты соединишься с Творцом, что это целенаправленное действие, и оно несет тебе свет свыше, слияние. Свет слияния будет служить тебе вместо оплаты. И ты находишься уже в цели, а не в исполнении действия, в трудах во время действия. Потому что само действие становится целью.
3: Можно?
2: Поэтому наша работа, если не я себе, то кто мне, это работа по приближению того, кто устраивает эту работу. И тогда сама работа не является работой. И тогда также тут нет слов. И тогда, если не я себе, то кто мне, называется, что вечером, после того, как ты закончил соединять эти вещи, ты говоришь, это не утро и не вечер наше. Утро имеется в виду, что ты идешь пока что как хафец хесед, в хасадим, и делать это без хохмы, а вечером, когда ты уже получаешь хохма, это светит тебе вечером. То есть уже как будто нет света. Ты говоришь, если не я себе, то кто мне, что ты привел этот свет, принес этот свет себе, за свой счет это находится. Утром это было за его счет, а вечером, даже если есть тьма, за свой счет это свет. Мы чувствуем в нашей жизни, что если мне иногда что-то трудно сделать, или мне надоело, или я не хочу в ком-то видеть, тяжело мне, если я присоединяю к этой работе, к этому действию целенаправленность, то эта вещь становится легкой. Я как будто забываю вообще о самом действии, оно для меня только средство того, к чему я сейчас соединился, достижение цели. Вот и все. Поэтому нам не нужно вообще смотреть на то, что происходит с нами, а то, что происходит, на наше отношение к тому, что происходит.
0: Вопрос, является это отношение к принятию риска. Если кто-то скажет, если у него нет чего-то, он уверен, что если он хочет заработать больше, он это делает для себя. Ну хорошо, для большего стремления. Тогда это не только принятие риска, что он потеряет, также и то, что у него было, меру связи, потому что он сейчас начинает желать большего слияния.
2: То есть ты говоришь, что так, что человек, который находится в какой-то мере, если не я себе, нет никого кроме него, боится выйти в «если не я себе, то кто мне?». Так я говорю тебе, выйти в «если не я себе, то кто мне?» это не называется, что ты должен отделиться от «нет никого, кроме него». Это обязано быть внутри. Если ты совершенно отделяешься, ты становишься другим народом. Твое действие тогда не целенаправленное. То есть тогда ты не хочешь благодаря этому действию еще больше соединиться с Творцом. А ты просто идешь, ходишь по рынку, как ходят все. Если ты собираешься бродить по рынку, чтобы проверять, что во всех твоих движениях Творец, по сути дела, ведет тебя. Когда ты закончил проверять его действия во всем, что он дает тебе в этом состоянии, называется, что ты пришел к вечеру, и ты говоришь, нет никого кроме него. Но ты в течение дня все время, после каждой детали, то, что ты идешь, если не я себе, кто мне даст, постичь, нет никого кроме него. А вечером ты подводишь итог. Если забываешь об этом, все. Некро уже называется животным действием.
0: Вопрос, откуда уверенность, что ты не забудешь? Если все зависит от тебя, и ты уверен, что не забудешь...
2: Что такое не забудешь, если ты все время идешь с ними вместе? Что спрашиваешь, не забывать? Если ты все время должен идти, все время вместе. Нельзя тебе в таком случае относиться к «если не я себе, то кто мне?», если ты вышел из «нет никого, кроме него». Так написано, сиди и не делай лучше. Потому что действие, которое ты совершаешь, конечно, не целенаправленно. Не приближает тебя.
0: Кенсион.
2: Да, Цион.
0: Я что-то недопонимаю. Если я сейчас должен учиться, или кто-то должен работать, или что-то другое, чтобы не обязательно просто сидеть перед учебой. Как удержаться внутри этого? Нет никого, кроме него. Как только ты добавляешь «нет никого, кроме него», так сильно внутри этого ты перестаешь делать вещи как следует, а если ты делаешь вещи как следует, ты забываешь, что нет никого, кроме него. Как удерживать их обоих вместе внутри такого действия?
2: Как еще удерживать? Как удерживать нет никого, кроме него, когда я учусь, да? Что-то другое, постороннее, в университете. Ем что-то вкусное. Делаю еще разные вещи, которые несут путаницу, наслаждение, разные беды тоже. Да? Все путает. Я должен прежде всего верить, что все эти вещи даны мне, чтобы из них я постепенно установил «нет никого, кроме него». Из них, насколько возможно. Это обязано быть просто...

0: пробуждаешь окружающий свет, и он действует на тебя в общем виде, так что вспоминаешь, ты все время находишься в этом ощущении. Постепенно ты приходишь к состоянию, когда ты чувствуешь, что ты находишься в каком-то, как бы, каком-то, что называется, по крайней мере, одинарное скрытие, не двойное скрытие, а одинарное скрытие. То есть все время Творец находится как-то на фоне, скрыт, но ты чувствуешь, что он скрыт. И тогда это немножко иначе. По Ребе очень чувствовалось, что он все время так не отключается. Это я помню, когда я пришел. Не сначала, через какое-то время я видел просто впечатление от этого очень сильно. Когда я начал немножко знакомиться с ним.
1: Как может быть, я уточню вопрос, как так же во время учебы, как может быть, допустим, в каком-то состоянии ты можешь делать то, что нужно, и все-таки сердце где-то в ощущении, чтобы у тебя в чувстве было, нет никого кроме него, то есть где-то в мозге, в голове, в какой-то деятельности делать что-то одно, а ощущением должно быть, нет никого кроме него.
0: Ты жалуешься на то, что если ты говоришь, нет никого кроме него, то не то, что просто говоришь ртом, а если ты действительно находишься в этой мысли, то как будто это совершенно отрывает тебя от действия. Ничего нельзя сделать. Уже нет никого, кроме него. Это просто ослабляет тебя совершенно, выпускает из тебя дух делать что-то, какое-то исполнение. И так я говорю тебе. Я говорил об этом и сказал, что мне тяжело передать это. Нет особо слов. Если не я себе, кто мне, и нет никого, кроме него, это не связано с моими действиями в этой жизни, в этом мире, и также с моими действиями в духовном. Это не связано. Это я и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек на улице будет делать те же действия, и ты внешними глазами не почувствуешь в этих действиях никакой разницы. А разница в отношении к тому, как он делает это, что внутри, в его отношении к тому, что он делает, еще добавляется. В том, что он делает, он хочет почувствовать, что его отношение к тому, что он делает, точно как отношение Творца к этому. Я сейчас шью одежду. Портной. Так нет никого, кроме него. Так все, я кладу все свои инструменты, иду на диван, смотрю так иногда на стол рабочий. Пока нет ничего. Ну, Творец за секунду это сделает. Я жду весь день, смотрю, что потом я увижу, что все вдруг, да? Какие-то штаны вдруг там прекрасно, что он сделал. Замечательно, да? Я не понимаю тебя. Что называется «нет никого, кроме него»? Нет никого, кроме него, что он через меня действует в этом. Не то, что мне не надо делать, а в том, что я исполняю. Когда я чувствую, действительно, нет никого, кроме него? Я чувствую, нет никого, кроме него, если я исполняю это, и в каждом действии, которое я исполняю, не руками, что он будет делать движение с иглой, или там с ниткой, или то, что я разрезаю там и делаю что-то с одеждой. Нет. Что мое отношение к тому, что я делаю, я в этом отношении соединен с ним. То есть человек приходит к состоянию, что он чувствует, что Творец облачается внутри человека. Внутри человека. Но действия, физические действия остаются теми же самыми. Это... Это не просто. То есть это приходит после многих вещей, да. Если

0: причину связи дает мне смысл, что мне будет легко делать любую физическую работу, любое действие тем, что я соединен с Творцом, тогда становится для меня причиной связи?
1: Ты говоришь так, что если я соединяю себя с Творцом, то мои действия становятся от тяжелых приятными. То есть я уже в следующий раз захочу соединиться с Творцом, чтобы у меня была более легкая жизнь. Почему нет? Кто сказал, что ты должен страдать? Цель творения — насладить создание с его стороны, а с моей стороны — прийти к наслаждению.
0: Но это же не является причиной, что я хочу быть соединенным.
1: Так вначале, когда я вначале наслаждаюсь, то, что я соединен с ним, это называется лолишма. И из этого я прихожу к состоянию, что я соединен с ним из-за того, что я доставляю ему наслаждение, а не то, что есть наслаждение у меня от этого. Но это уже начало соединения. Если я рядом с тобой все время буду чувствовать от тебя проблемы, так я не приду к соединению. Если я чувствую, что ты доставляешь мне наслаждение, то я присоединяюсь к тебе, проявляюсь к тебе больше и больше, как говорят, становлюсь более любовью. То есть я все время хочу связи с тобой. Почему мне хорошо? Я люблю тебя. Я люблю наслаждение, которое исходит от тебя. Да? А потом от этого, говорят, переходит к лишма. Но без этого невозможно. Наоборот, наслаждайся от Творца. Начни с этого.
0: Мы все время говорим, что до Махсома мы наоборот все время чувствуем удаление от него. Так как же преодолеть состояние наслаждений от него на этапе подготовки, если мы все время чувствуем удаление от него? Как вообще можно прийти к состоянию больной любовью, если все время
1: наш путь до Махсома, хотя он все еще только внутри желания получать, но мы в течение тысяч лет во многих кругооборотах развили наше желание наслаждаться. Животные желания, еда, секс, семья и человеческие желания, деньги, почести, знания. Пока мы не дошли до состояния, что у нас сейчас есть еще дополнительное желание, желание к божественному, к духовному. Когда у нас в течение предыдущих кругооборотов были желания к животным наслаждениям, человеческим наслаждениям, в общем, в рамках этого мира. Нам не было тяжело. Мы бегали так, и насколько возможно, реализовывали эти желания. И так весь мир делает. Когда у нас начинает быть еще желание к духовному наслаждению, это уже относится к другому источнику наслаждения. Не к тому свету, который находится в этом мире, искре, которая называется тонкая свечка, а к окружающему свету, который находится вне этого мира. Из этого у нас есть раздвоение внутреннее. То есть мы, хотя ниже Махсома, но у нас есть часть, которая выше Махсома. Это называется божественная часть свыше. Это точка, которая стремится к свету. И тогда, хотим мы того или нет, мы разделяемся внутри на две части. Желание к этому миру и желание к тому миру. Наслаждение этого мира и наслаждение от того мира. И поэтому наш путь от начала точки в сердце, то есть у нас есть два кли, точка и точка, сердце и точка в сердце, и два света, тонкая свечка от этого мира и окружающий свет от того мира. Получается так, что мы находимся достаточно в сложном таком внутреннем состоянии. Сердце тоже все время растет. но растет уже в соответствии с тем, что должно быть для развития точки в сердце. То есть иногда мы чувствуем, что у нас нет к этому миру ничего. Не хотим ничего от него. Это не из-за того, что исчезло сердце, из-за того, что точка в сердце стремится к чему-то своему и подавляет все желания в сердце. Иногда наоборот, точка в сердце почти исчезает, и сердце вдруг начинает показывать нам, что мы просто начинаем сходить с ума по наслаждениям этого мира. А, как правило, это в смеси немного того, много этого. Теперь, это в обычном состоянии. Кроме этого, есть этапы развития, которые не зависят от нас, а это зависит от строения души каждого и общего строения, как продвигаться к Максому. То есть человек должен пройти состояние, которое называется осознание зла. Мои желания в сердце хорошие или нет? Если они плохие, почему они плохие? Я чувствую в них наслаждение, почему же это плохо? Это плохо, потому что они противоречат желанию в точке сердца, а я стремлюсь к точке в сердце, там я чувствую, что у меня есть, может быть, больше наслаждения и так далее. То есть мы всегда находимся в разных состояниях. Одно поднимается, другое опускается. Это так, это так. Поэтому нам кажется, что с одной стороны, говорят, что мы должны продвигаться все время в осознании Творца, как бы к Максому. А с другой стороны, мы входим в большую тьму, мы должны стремиться больше к духовному. Также у нас есть много периодов, когда мы стремимся только к материальному. И эти состояния в течение многих лет происходят с человеком. В течение многих лет. И пока постепенно все-таки человек не входит в состояние, когда духовность для него это духовное для него это главное, все материальное он видит только через духовное. Что значит, что только чтобы достичь духовное, он действует в этом мире, живет, работает и действует. Все, что нужно, но для этого. То есть, что это привлекает его до такой степени, что это становится. Но не отменяет эту жизнь нормально. Рэбби сейчас написал в этой статье. Если он пользуется всем, что приходит к нему для того, чтобы соединиться с духовным, со всем, что приходит к нему в действиях этого мира. И это в конечном счете приходит в состояние, что он стремится к духовному со всей силой. То есть этот мир просто служит ему, чтобы построить сильное желание к духовному. Это называется, что ему уже не нужен этот мир. И тогда он получает вход в духовный мир. Тоже остается в этом мире, но тогда это вообще не функция. Да.
0: Как через то, что все время человек продвигается на этапе подготовки, и что он чувствует Творца, который действует на него в такой плохой форме. То есть он так чувствует, воспринимает действие Творца, что он не может оправдать его, иногда делает противоположное этому. Так на этапе подготовки, по мере того, как мы продвигаемся.
2: Мы сейчас только читали статью, и я объяснил, что то, что я чувствую в своей жизни, это то, что дал мне Творец. То, что я сейчас чувствую плохо, признак того, что Он дал мне добро, а я чувствую от этого зло, потому что мои келим противоположны исправлены тем, которые они должны быть, потому что не может, невозможно получить зло от света, который создал меня, чтобы я наслаждался. То есть мои келим не исправлены, я должен их исправить. Как я их исправляю? На это есть работа, когда он говорит, если не я себе, то кто мне, надо сказать, что эта работа зависит от меня, если я буду так сидеть, сложа руки, и буду есть себя, ой-ой-ой, что он сделал, ой-ой-ой, что я чувствую, как я страдаю, я еще сижу и страдаю, и поедаю. Все так я поедаю сам себя, свое мясо. И ничего не могу сделать, если я буду сам выяснять все вот эти состояния. Проблема, что я должен не изменять свои действия, я должен изменить свое впечатление от его действий. И это впечатление я должен изменять как бы от края до края, из неисправленного кли в исправленное. Теперь скажи мне. Но мы учим, что если я нахожусь в неисправленном кли, тогда я чувствую зло. А если я нахожусь в исправленном кли, в соответствии с тем, как Творец воздействует на меня, я чувствую добро. Но я не могу исправить кли. Да, верно, ты не можешь исправить кли, но ты должен хотеть, чтобы это кли изменилось, чтобы оно обрело намерение ради отдачи. В соответствии с этим намерением ты почувствуешь, что он дает тебе добро и благо. Ты обязан прийти к необходимости в этом. Конечно, действие делает он, но каждый раз ты должен проверять, где ты находишься и где ты хотел бы быть. Это называется, что ты каждый раз должен прийти к молитве. Что ты хочешь ощутить из того, что он в твоем ощущении сейчас дает тебе. Чувствуешь сейчас, что он дает тебе что-то нехорошее. Ну, так я должен проверить и должен захотеть, чтобы он сделал что-то, чтобы я почувствовал благо. Что значит, чтобы я почувствовал благо? Чтобы я почувствовал благо от его действия. Прежде всего, это на животном уровне, чтобы я почувствовал добро. Это называется лолишма. А затем прийти к тому, что я чувствую зло от его действий. Не потому, что я чувствую плохо, а потому что я ощущаю это зло, проклиная его. Тогда замени это ощущение на доброе ощущение. Не, чтобы я чувствовал хорошо, мне это не важно. Но мне важно благословлять тебя. Это уже называется лишма. Вот и все. И человек все время так вот эти вещи постоянно крутит в себе. И вся методика заключается в том, чтобы изучать себя. Человек все время изучает себя. И мы учим, что вне кли есть только ацмуто. Но изучить, кто я, что я получаю, как я впечатляю от этого ацмуто, которое окружает меня, и как я хотел бы почувствовать от его, его отдачу. Как я хотел бы впечатлиться от него. Вот и все. Это очень просто, но мы запутаны, мы в наших килим. Нет ничего более простого, естественного. Да.
3: Ноги, Йора.
4: Где внутри этих состояний нет никого, кроме него, и если не я себе, то кто мне? Должно быть требование к Творцу, чтобы дал мне идти к цели.
2: Из того, что я изначально говорю, что нет никого, кроме него, а потом желаю уподобиться этому через «если не я себе, то кто мне?», я проверяю, вижу, насколько я противоположен, и из этого в итоге приходит требование к нему, молитва. Но молитва — это не называется, что я прошу или я благодарю. То, что я прошу, или то, что я благодарю, это только говорит о том, что я пришел к тому, что я установил правильное состояние, анализ того места, в котором я нахожусь. Ничего не нужно больше. И состояние, которое я познал точно, вот это свое состояние, называется просьба или молитва, или сожаление, или раскаяние, неважно. Но когда я прихожу к этому окончательному ощущению, тогда это сменяется. Мне не нужно ничего говорить. Молитва называется «самое глубокое ощущение в сердце». Так называется. После множества размышлений и состояний и изменений я прихожу к окончательному решению, что я, где я, и тогда они называют это молитвой. То есть там, где я завершаю вот это, этот вывод, это состояние. Ребята, давайте учиться. Чем больше я говорю, тем больше есть вопросов.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем к реализации в десятке.
2: Мы слышали, что нужно все связывать с целью, с целетворением. У человека есть возможность прорыть яму до центра Земли, если у него есть сила Творца, это дает ему ощущение конечной цели.
3: Идея того, что нет никого, кроме него, если не себе, то кто он не видит, это не две отдельных два подхода, а облачены одно в другое. Это я удивился слышать. То, что человек отрывается от этого, Раф посоветовал делать все всякие напоминания, знаки каждые 15 минут, полчаса, только чтобы возвращаться к этому.
2: Да, очень мощный урок. Человек с улицы, который слышит, что Творец желает насладить творение, и творение желает наслаждаться, человек не видит, что есть какой-то конфликт, есть полное соответствие, а мы слышим о килим, который нужно исправить, и о том, что через действие человек, если не я себе, то кто мне, должен ощутить Творца. И тогда мы начинаем больше понимать вообще, о чем идет здесь речь.
3: Мне понравился пример с животным.
5: Спортным.
3: Пример спортным. То, что ты одеваешься и ждешь. Хорошо, что есть учителя, которые объясняют, что такое правда, и нет никого, кроме него, и если не я себе, то кто мне, это тоже делает Творец, но он действует через меня. Позволяет прийти к пониманию, что нет никого, кроме него, это действие человека.
2: Да, мне кажется, что и урок, и статья об этом, о работе снизу. Когда человек, если не я себе, то кто мне? Это не значит, что он отменяет сейчас, нет никого, кроме него. Отсюда выходит требование, молитва, о которой говорил Раф.
3: Да, то, что Миша сказал. Человек начинает с «нет никого, кроме него». Помнит, что в этом цель, и этого он должен достичь. Это значит, что он в духовном состоянии. Тогда он проверяет себя и видит, что он этого не чувствует. И тогда он выполняет работу. То есть, если не я себе, то кто мне? Если мне сейчас удастся присоединиться к «нет никого, кроме него» через «если не я себе». А в конце человек приходит к внутренней работе, то есть это глубокое понимание своего состояния. Не надо вслух ничего произносить. Нужно только выяснить, где тут я. Хаим нашему Раву, невероятный урок.
2: Хотер говорит, если ты не благословляешь Творца, ты страдаешь. Я слышал от Рава, что он сказал такую особую вещь, что и человек с улицы, если... То есть и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек с улицы, если будут действовать такие внешние действия, то не почувствуется в этих действиях разница. Разница в том отношении, которое у него внутри относительно того, что он делает. То есть вся реальность одна и та же, но свое отношение человек должен исправить. Изменить.
3: Общее впечатление, что нужно над этим уроком поработать. Еще целый день для того, чтобы разобрать его, посмотреть, как Раф описывает нашу работу. как бы даже отмечать по тексту, следя, было сложно. Это полноценное изучение себя. Кто я, как я получаю, как я впечатляюсь от всего происходящего вокруг меня, что бы я хотел почувствовать от его воздействия, и как бы я хотел получать эти впечатления. Такой вот буквально чек-лист. И в общем, все просто, он говорит, и мы только в наших килим запущены, запутаны. На самом деле, весь подход, он естественный и простой.
1: Да, мы говорили о простоте, и вчера Миша у нас стал рож десятки. И просто так сказал, ребята, раскроем на этой неделе Творца. И мы получили сейчас урок, который является рецептом к тому, как это сделать.
3: Вчера сказал относительно цели, как она превращает тебя для тебя сложное в простое. То, что происходит достаточно просто. Если ты слит с Творцом, то ты принимаешь все и с радостью.
1: Быть в стремлении к раскрытию Творца — это быть в состоянии, если не все, то кто мне? И требовать, и молиться, почувствовать его. Я думаю, что когда человек приходит, как Рав сказал, что в итоге ты должен оправдать Творца, и так ты завершаешь ступени. Затем ты готов прийти к подобию свойств и готов к следующему действию.
3: Поем вместе песню.
6: Kavel Hashem Chazal.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק...
1: תרודי בעל הסולם, המוז נעתי נקב.co.il, и также сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, кола хаверим, анахну.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы продолжаем изучать статью «Мир в мире» на иврите «Труды Бале Сулама», 465-я страница. Мы подошли к подзаголовку «В практической жизни эти четыре категории противоречат друг другу». Мы продолжим читать текст статьи. Сегодня немножко по-другому, чем обычно. Будет более долгое объяснение Рава, и он этим объяснением вводит нас в статью, углубляет это. Но мы начнем с чтения, и в процессе чтения будем записывать разные вопросы и выяснения, и потом будем искать это в том уроке, который Рав дает нам ответ на вопросы, а потом мы будем обсуждать эту тему. Итак, приступим к чтению. Еще раз, страница на иврите, 465-я, подзаголовок «В практической жизни эти четыре категории противоречат друг другу». Если мы закончим раньше времени, то можно обсуждать.
3: «Мир в мире, заголовок «В практической жизни эти четыре свойства противоречат друг другу». А если нам мало вышеназванных практических трудностей, которые мешают нам на нашем беспомощном пути, к этому еще добавляются смешанные и большая борьба в отношении психологических склонностей, смешение. Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас, уникальным образом, и в противоречии друг с другом, ибо четыре упомянутых свойства — милость, истина, справедливость и мир, которые распределились по человеческой природе, будь это на основе развития или на основе воспитания, сами противоречат друг другу.
1: Если мы возьмем свойство милости в его абстрактном виде, мы умножим силу его власти, которая противоречит всем остальным свойствам, другими свойствами. По законам правления милости нет никакой возможности, чтобы в нашем мире проявились остальные категории.
3: Что такое свойство милости? Наши мудрецы определили для нас «моё, моё» и «твоё, твоё» — милостивый хасид. Если бы все живущие в мире вели себя согласно этому свойству, упразднилось бы и исчезло все великолепие и ценность, заключенные в свойстве истины и суда. Ведь если бы каждый был от природы готов отдать все, что у него есть, своему ближнему, и не брать ничего, принадлежащего ближнему, сразу же отменились бы и ушли весь смысл и причина обманывать ближнего.
1: И кроме того, нет никакой возможности говорить о свойстве истины, ведь истина и ложь определяются друг относительно друга, ибо если в мире не было лжи, не было бы понятия истины, не говоря уже о том, что остальные свойства, которые появились только чтобы укрепить истину, ввиду ее слабости, отменились бы.
3: Истина, определяемая словами «моё, моё», «твоё, твоё», противоречит свойству милости и совершенно не терпит его, так как с точки зрения истины совершенно неправильно трудиться и прилагать усилия ради ближнего, потому что мало того, что этим он ставит перед ближним препятствия и приучает его использовать других. Истина говорит, что каждый человек обязан делать накопление на черный день, чтобы ему не пришлось стать обузой и пользоваться чужим трудом.
1: И кроме всего этого, нет человека, у которого не было бы родственников и наследников, которые, согласно истине, имеют предпочтение перед другими, потому что природа заставляет считать, что передающий свою собственность другим изменяет своим родственникам и наследникам тем, что не оставляет им ничего.
3: Также и мир противоречит справедливости. Но для того, чтобы установить мир в обществе, те условия, которые существуют, должны, по сути своей, гарантировать ловким и умным, которые вкладывают в свою энергию и ум обогащение, а не радивым и наивным, что останутся в бедноте. Так что энергичный забирает свою долю и долю своего нерадивого товарища и наслаждается самой хорошей жизнью до такой степени, что нерадивым и наивным не остается даже на необходимый жизненный минимум, и поэтому они останутся голыми и неимущими во многих отношениях.
1: И это, разумеется, несправедливо — наказывать нерадивых и наивных так сильно, ведь нет насилия в руках их. И в чем состоит грех и преступление этих несчастных, если управление не подарило им ловкости и ума, чтобы наказывать их страданиями, которые хуже смерти? Таким образом, нет никакой справедливости тех в условиях мира, и мир противоречит справедливости.
3: Также и справедливость противоречит миру, ведь если мы устроим раздел имущества согласно справедливости, то есть дать нерадивым и наивным существенную по своей ценности долю вместе с ловкими и энергичными, ведь тогда эти обладатели силы и инициативы, конечно же, не успокоятся и не утихнут, пока они свалят такое руководство, порабощающее больших и энергичных, и пользующихся ими во благо этих слабосильных. И потому нет никакой надежды на мир в обществе, ибо справедливость противоречит миру.
4: טוב, מה אפשר להגיד? שמה שהעיניים שלנו רואות והשכל...
1: טוב, можно сказать, что то, что видят наши глаза, наш разум, мягко говоря, это все обратно тому, как это должно быть. И, допустим, есть бедный район рядом с богатым районом. Как это все увязать? Нам непонятно, все эти вещи очень глубоки.
3: Да, тут есть много вопросов и проблем. Бальсулам описывает, что все противоречит всему. Надо продолжать читать, чтобы прийти к решению. Друзья, сейчас мы перейдем к уроку с Равом. Урок 34 минуты, от 12 декабря 2007 года. Давайте посмотрим.
1: Мир в мире, и в практической жизни эти четыре свойства противоречат друг другу. Если нам мало вышеназванных практических трудностей, которые мешают нам на нашем беспомощном пути, к этому еще добавляется смешение и большая борьба в отношении психологических склонностей.
3: То есть у нас большая проблема, у нас было свойство истины, мы говорили, что весь мир строится относительно меры истины. Ничего не поделаешь. Мы живем в системе, где связаны все шестеренки друг с другом, и находимся каждый в своем собственном направлении, но в маленьком движении, воздействующем на всех остальных, как в шестеренках, которые все связаны. И мера нашего участия друг с другом и во всей системе в том, что каждый должен получать для того, чтобы приводить себя в правильное действие, в правильное направление, и все. Так действует система. Ничего больше. И мы находимся в состоянии, где каждый крутится, как ему хочется, не чувствуя, что он в связанной системе. И нужно раскрыть эту систему, раскрыть необходимость быть в ней как единое целое, действующее правильно. И тогда каждый сможет прийти к такой работе, к такому состоянию. Поэтому для того, чтобы прийти к такому состоянию, то как бы мы этого не можем.
5: Есть лану зманает подход.
3: есть ли у нас время развития в человечестве, в этой перепутанной системе, в которой мы находимся исключительно в полной запутанности. То есть система существует, и мы даже действуем правильно, и мы в Малхут бесконечности, и все работает в состояниях Алиф, Бет, Гимл, и сейчас тоже. Но мы, каждый из нас, в состоянии неосознанном, в запутанности такой, будто мы там не находимся. И нужно вернуться к состоянию осознания собственными силами и в нашем желании. И возвращение это... практическое, чтобы быть активными в системе, называется процессом возвращения или раскаяния, или путем исправления. И когда мы к этому подходим, мы приобретаем на пути всю мудрость, хохму, как надо действовать вместе, как нужно чувствовать и понимать всю систему, как мы можем видеть весь процесс и для чего он существует, движущийся. То есть мы обретаем знание Творца и силы, и его действия. Но назад, возвращаясь к исправной работе в системе, есть такой период, который проходит человечество, ничего об этом не зная, то, что мы, о чем мы сейчас говорим, а действует, ну, как бы случайно. Понятно, никакой случайности нет, есть инстинкты, которые задействуются силами, но выражено это, ну, скажем так, неосознанными действиями. Человечество ищет, как я, ну, человечество так считает, как я могу прийти к состоянию того, что наш мир будет правильно организован. Об этом люди думают всю свою жизнь, все, ну, во всех поколениях. Они поняли, что есть некоторая возможность, может быть, существовать очень и очень в идеальном виде, в потенциале. Но практически это невозможно. И поэтому вместо категории истины начали пользоваться разными другими качествами, дополнительными, второстепенными. То есть мир, справедливость и милость, милосердие. И как бы все хорошо, если мы не можем существовать относительно истины «моё-моё» и «твоё-твоё», и есть всякие «любовь к ближнему» и разные проблемы, с которыми мы не можем справиться. Все, что мы можем, да, использовать, выполнять «моё-моё», «твоё-твоё». А это ведет к разбиению, мы об этом уже говорили. Это приводит к борьбе между сильными и слабыми, между теми, кто строит, и теми, кто разрушает. Если мы не в состоянии достичь истины, то пользуемся милостью, миром и справедливостью для того, чтобы восполнить. Но он говорит, что проблема в том, что ты не можешь прийти к восполнению. То есть если бы ты удовлетворился этим, то никогда не придешь к окончательному исправлению. Никогда. А устроено все так, высшим управлением самой системы, которая управляется категорией истины, то, что все эти три дополнительных свойства, они не приведут тебя к восполнению. Они не могут эти силы, эти качества, категории, не могут восполнить то, что находится в категории истины. Они друг с другом связаны в таком состоянии внутренней борьбы, что и использование их, и, разумеется, это так все изначально устроено, мы поймем, откуда исходят все эти подходы, устремления, качества. Все устроено так, что человек, пользуясь им, приводит, человек приходит к осознанию зла, приводит его к решению, что выбора у него нет, и он должен прийти к методике исправления, описанной в Каббале. Давайте продолжим.
1: Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас и уникальным образом. И к этому добавляется смешение, большая борьба в отношении психологических склонностей. Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас уникальным образом, противоречащие друг другу. Ибо четыре упомянутых свойства — милость, истина, справедливость и мир, которые распределились по человеческой природе, будет и на основе развития, или на основе воспитания, сами противоречат друг другу. Ведь если мы, к примеру, возьмем свойства милости в его абстрактном виде, мы обнаружим силу его власти, которая противоречит всем остальным свойствам. Другими словами, по законам правления милости нет никакой возможности, чтобы в нашем мире появились остальные свойства.
3: Ну, допустим, как мать относительно ребенка. Милость — это «у меня нет ничего». Помните, что даже рубашки нет. А мое, твое и твое, твое. И если ты так относишься к творению, в ответ тебе ничего не нужно получать. Все, что у тебя есть, ты уже отдал. И ну, какие тут еще могут качества могут присутствовать между таким человеком и обществом, если он на самом деле находится в состоянии, в свойстве милости, милосердия, то на него в ответ ничто не влияет. Он как бы все так односторонний.
1: Что такое свойство милосердия? Наши мудрецы опередили нас, говоря «моё твое и твое твое». Это милосердие. И если бы все живущие в мире вели себя согласно этому свойству, упразднилось бы и исчезло все великолепие и ценность, заключенные в свойстве истины и суда. Ведь если бы каждый был от природы готов отдать все, что у него есть, своему ближнему, и не брать ничего, принадлежащего ближнему, сразу бы отменилось бы, и ушел весь смысл и причина обманывать ближнего.
3: Да, но с другой стороны, не было бы и связи между людьми. Если я не получаю, то и нет связи с другим. И только то, что я отдаю, и так это касается всех, какая связь была бы. Система существует только в получении и отдаче. Так свойство милости может, с другой стороны, быть намного более разрушающей и плохой, даже чем свойство получения. Еще и оправдывает человека делать как бы в милости, но относительно цели творения, относительно связи. Она не действует. Мы это видим в второй стадии, в четырех стадии прямого света. В пхине Алиф творение было создано так, что оно получает то, что Творец ему хочет дать. Он не выбирает этого, не делает для этого никакой работы, но выстроили его, создали его так, что он хочет получать, и он получает. Пхинабет, вторая стадия, является реакцией творения на то, что творение не хочет получать от Творца. Так есть между ними связи? Нет между ними связи. Нет никакой связи. Ты мне хочешь давать, а я не хочу брать. То есть это свойство, если оно не направлено на цель, то само по себе свойство — это отрыв. Отрыва между Творцом и Творением. Еще хуже, чем желание получать. Малхут. Желание получать хочет получить. Прежде всего, это естественно. Во-вторых, у него есть связь с Творцом. Он, ну, скажет, что это клипа, что это нельзя, все что угодно. Но он любит его, он любит то, что есть в нем. Он хочет этим воспользоваться. И мы видим, у младенца есть связь с матерью. Он хочет получить, хочет использовать мать. Есть между ними связь.
5: То есть
3: не надо судить так поверхностно каждое из этих свойств. А, может быть, это совершенно все неприемлемо и все наоборот, если оценивать это относительно цели творения. И даже милость, когда все, что у меня есть, я отдаю. Это может быть очень плохо. И кроме того, тогда нет совершенно никакой возможности говорить о свойстве истины. Ведь истина и ложь определяются друг относительно друга. Ибо если бы не было в мире лжи, не было бы понятия истины. Не говоря уж о том, что и остальные свойства, которые явились только, чтобы укрепить истину, ввиду ее слабости, отменились бы.
1: Почему так? Потому что Творец создал желание получать, которое противоположно свету. И называется, что он получает и использует. Это называется ложь. И тогда он может использовать свою возможность получать, чтобы отдавать, потому что нет другого у желания получать отдачи, что когда он получает и наслаждается, он только наслаждение свое он связывает с дающим, он хочет насладить дающего, получая наслаждение, а если не использует получение, то как же он будет давать? Он просто отрывает себя от дающего, поэтому ложь и истина, они формируют друг друга. Нету добра без зла. Должно раскрыться все зло, весь авиют, чтобы постепенно над ним построить чистоту и отдачу. Поэтому именно свойство милосердия может быть в состоянии, когда она хуже, чем получение, чем клипа. Потому что клипа может быстро раскрыть, что она находится во лжи, и над этим выстроить свойство истины, тогда как милость, как которая отрывает от себя, от получения и от отдачи. Твое бери. Как познать это свойство лжи, которое не позволяет, не дает ничего, и тогда находится в меньшем осознании зла, дальше от Творца. Грешники, они из всяких этих злодеев ближе к Творцу, чем свойство милосердия, потому что он раскрывает, что он грешник, ему есть что исправить. Поэтому не надо смотреть на человека, которому ничего не надо, он такой, что он святой. Он может быть самым жестоким и самым ужасным, и, конечно же, это неэффективно для творения. Не случайно написано, что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. И
3: а истина? Истина определяется словами «моё, моё, твоё, твоё». Противоречит свойству милости и совершенно не терпит его, так как с точки зрения истины совершенно неправильно трудиться и прилагать усилия ради ближнего. Потому что мало того, что он этим ставит перед ближним препятствие и приучает его использовать других, истина говорит, что каждый человек обязан делать накопление на черный день, чтобы ему не пришлось стать обузой и пользоваться чужим трудом. Кроме всего этого, нет человека, у которого не было бы родственников и наследников, которые, согласно истине, имеют предпочтение перед другими, потому что природа заставляет считать, что передающий свою собственность другим изменяет своим родственникам и наследникам тем, что не оставляет им ничего. Также и мир противоречит справедливости. Ведь для того, чтобы установить мир в обществе, те условия, которые существуют, должны, по сути своей, гарантировать умным и ловким, которые вкладывают свою энергию и ум, обогащение, а не радивым и наивным, что они останутся в бедности. Так что энергичный забирает свою долю и долю своего нерадивого товарища и наслаждается самой хорошей жизнью. До такой степени, что нерадивым и наивным не остается даже на необходимый жизненный минимум, и потому они останутся голыми и неимущими во многих отношениях.
1: То есть, согласно справедливости, нужно распределить все поровну? Да, этим ты разрушаешь общество, ты не даешь человеку мотивации, для чего работать. И что будет с этими преуспевающими и ловкими? А если ты не дашь им работать, если они не будут работать, то они не организуют общество, чтобы общество давало какую-то производительность. Общество упадет. Это, кстати, то, что произошло в России. Хотели делать равную зарплату для всех, и те, кто были способны и расторопны, им незачем было работать. В начальство притянули людей, у которых нет никаких способностей руководить, которые относятся там к партии или еще к чему-то, и не давали людям в конкуренции между собой добираться тот самый преуспевающий, чтобы он достигал богатства и власти. И тогда нет развития в обществе. Нет тех сил, которые человек использует, их разрушают. Человеку не дают использовать эти силы. Он хочет заработать, хочет быть больше власти, хочет расти. И действительно, это проблема всех этих диктаторских режимов. Поэтому они и не держатся, потому что они противоречат здравому желанию в обществе. То есть свойство справедливости, как будто бы справедливость, общественная справедливость, все кричат об этом, да, и сейчас тоже. Какие-то проблемы там в стране, да, выборы всегда. Люди не понимают, на чем основано желание получать. Справедливость так же разрушительна, как и милосердие. Оно просто стирает все, выбивает у человека основу. Для чего жить? Для чего? Ну, так я буду жить, буду получать там какую-то зарплату. Буду чем-то заниматься, там, ну, футбол, еще что-нибудь, разные там вещи. То есть нет у человека никакой мотивации расти. Общественная справедливость — это свойство, которое неправильно построено относительно целетворения, оно разрушительно.
3: Непонятно из того, что вы говорите. Допустим, есть определенная аудитория, например, пожилые люди.
1: Здесь не говорится о людях, которые не способны вкладывать в общество. Говорится о людях, которые ты должен каждому давать возможность процветать, расти в конкуренции между ними, всякие там зарабатывать друг от друга, чтобы каждый занял наилучшее и достойное для него место, подходящее тем свойствам, с которыми он родился, и так далее, то, что есть в обществе. Если я расторопна в чем-то, а ты преуспеваешь тоже в чем-то, и он в чем-то другом, чтобы каждый, пусть согласно своему уровню, получил бы возможность быть в этом, пользоваться, использовать это. Как-то связано с стариками.
3: Если мы говорим про справедливость,
1: социальная справедливость именно в том, чтобы те, кто не способны, не могут, так нужно им помогать в той мере, в которой они не могут. И также сделать так, он пишет это об этом в другом месте, что человек должен заботиться о себе, чтобы не упасть на руки общества в тяжелые периоды. Да, есть там какие-то на будущее, там всякие кассы взаимопомощи и так далее, должно быть. И он должен заботиться об этом во всем вкладе в общество. Почему я потом должен других обязывать заботиться о себе? Я должен позаботиться о себе сейчас, чтобы в состояниях слабости, неважно, вплоть до похорон, чтобы все это бы компенсировалось, все эти расходы на меня. Вот так? Человек должен заботиться об этом. Если он хочет быть исправленной частью общества, даже чисто с человеческой с точки зрения. Что значит? У меня есть семья, я должен сделать какие-то действия, чтобы если вдруг я там ухожу из этого мира, да, чтобы они могли существовать, и потому что я люблю их и думаю о них, и потому что я не сделаю их обузой для общества, почему общество должно заботиться о них, и что я должен заботиться о том, что будет с ними после того, как я, скажем, заболею или умру. Расчеты простые, мы существуем. Ведь ты тоже бухгалтер, да, по профессии? Ты что, не понимаешь? Чего вы смотрите на меня так? Каждый, исходя из этого расчета, должен действительно сделать расчет, знаешь? Ну, сделай страховку у жизни. К тебе приходят и говорят, до 60 или 65 ты так-то работаешь, что-то, что-то делаешь, а потом ты должен получить то-то, то-то и то-то и так далее. Да? Делают расчет, раскладывают это на всю жизнь. Если я хочу быть исправленной частью,

0: нас выстраивать такие системы. Но снова нужно только понять, что справедливость может быть самым разрушительным. Каждый со своей справедливостью, и ты, определяя справедливость согласно по головам, не согласно душевным силам, человеком, способностям его, здоровью его, ты не знаешь. И ты требуешь от всех одинаковая же производительность и так далее. И именно этим ты становишься, вместо того, чтобы относиться к человеку с любовью, относишься к нему с ненавистью. Потому что, ну что мы делаем? Мы все время поднимаем уровень требования к человеку. И тогда количество обездоленных и слабых начинает расти в обществе, пока общество не разрушается. То есть справедливость так же, как и остальные категории, они это само по себе не на благо обществу.
1: Творец меня создал в противоположном себе, в ради получения. Это значит, что я грешник? То есть грешник — это есть ради получения?
0: Я не знаю, это ты должен сказать, если ты раскрываешь это. Откуда ты знаешь, что он создал тебя противоположным себе?
1: Мы это учим.
0: Ах, учим. Этого недостаточно. Я должен увидеть это, раскрыть это, впечатлиться от этого так, чтобы я захотел изменить. Если я только слышу об этом, то это меня не трогает. Если я увижу это, тоже не очень-то меня это мешает. Ну, он творец, ну, создал меня противоположно, ну, что поделать. Да? Но если я начинаю раскрывать, что то, что я противоположен ему, именно эта противоположность, она причина всех страданий, тогда я постараюсь изменить себя не потому, что я хочу уподобиться ему, а потому что мне плохо. Отсюда начинают. Да, Муши?
1: Можно ли сказать, что свойства справедливости и остальные категории каждый может определить только для себя? Невозможно решить за другого.
0: Да, конечно. Это как-то отношение к справедливости, которое может как-то немножечко компенсировать. Но тоже нет, потому что в итоге все эти три категории, они пробуждаются в нас естественно. Без этого мы вообще не можем управлять обществом, соединяться между нами. Нам необходимо находиться в этих трех категориях вместе. И использование их, как бы там ни было, в конце концов, над растущим эгоизмом все время, это приводит нас к кризису. И мы хотим также и справедливости, и мир, и милосердие. Наоборот, чем больше мы хотим использовать их над растущим желанием получать, это еще больше разрушительно. Ну вот он сейчас будет говорить об этом.
1: И это, разумеется, несправедливо, наказывать нерадивых и наивных так сильно, ведь нет насилия в руках их. И в чем состоит грех и преступление этих несчастных, если управление не подарило им ловкости и ума, чтобы наказывать их страданиями, которые хуже смерти? Таким образом, нет никакой справедливости в условиях мира, и мир противоречит справедливости. Также и справедливость противоречит миру. Ведь если мы устроим раздел имущества согласно справедливости, то есть дать нерадивым и наивным существенную по своей ценности долю вместе с ловкими и энергичными, ведь тогда эти обладатели силы и инициативы, конечно же, не успокоятся и не утихнут, пока не свалят такое руководство, порабощающее больших и энергичных и пользующееся ими во благо этих слабосильных.

0: поэтому нет никакой надежды на мир в обществе, ибо справедливость противоречит миру.
1: И тогда нам нечего делать, и все приходят к взаимной такой войне, и нету пути, когда обязаны действовать, и человечество видит, что оно не способно с этими категориями управлять обществом, то есть управлять миром, и что же остается? Война. То есть раскрытие этих категорий в их истинном виде, когда они находятся в противодействии друг с другом, это приводит к войне. Так работают силы в обществе.
0: Все еще непонятно, что такое социальная справедливость. Если Творец создал нас разными, есть неуспешные в обществе, что значит, что нет никакого надежды на социальную справедливость? Все время будут разные статусы, все время будут войны.
1: Нет, статусы, все это должно быть. Если ты слишком расторопный, а я по природе ленивый, то ты должен занять более высокий статус и так далее. А я должен быть более маленьким, более слабым. Но если так, это будет относительно каждого. То разве это будет справедливость? Нет. Если мы дадим тебе зарплату больше и статус больше, чем у меня, я всегда захочу убить тебя и занять твое место. Или сделать такую борьбу, когда ты должен будешь со мной поделиться. Это тоже показывают сейчас, да? То есть ты захочешь использовать меня, я захочу использовать тебя всегда. И вот свойства милосердия и справедливость, они как раз приводят нас к разрушению. Вопрос, когда мы можем умиротворить общество, чтобы было хорошо, это может быть только при одном условии, когда мы видим, что мы не способны ни в чем прийти к равновесию. И это снова войны, проблемы социальные и так далее, и разочарование, и все, и нет программы. Главное — это осознание зла, что мы не можем ни через коммунизм, ни через капитализм, ни через феодализм, что бы ты ни сказал, дай любую систему, которую хочешь. Мы уже примерили это все на себя, увидели, что это не подходит. Что делать? Итак, человечество стоит перед с опасностью истребления и начинает понимать, что есть методики, очевидно, есть какая-то, оно готово принять их, пусть только придет. И тогда раскрывается точка в сердце. И что оно говорит? Точка в сердце. Что ты должен добавить к этим категориям, к этим свойствам, чтобы они выстроили тебе общество, которое будет называться «Малхут мира бесконечности». Все вот эти категории, которые мы сейчас используем, мы используем для того, чтобы построить наше общество, нашу Малхут, и не можем. И тогда мы развиваемся, пока мы не обнаруживаем, что мы не можем нашу Малхут построить. И когда раскрывается наука Каббала, можно понять, что мы можем построить наше общество, используя категории таким вот образом, с помощью науки Каббала, и тогда вдруг наше общество, оно не просто так как-то налаживается, и все находятся в мире, но используя эту методику, ты в нашем обществе, в него ты привносишь мир бесконечности.
0: А сейчас мы проведем немного необычный, вызывающий семинар. Мы хотим продолжить сказанное Равом. В конце объяснения он сказал, что использование методики Каббалы мы в наше в наш мир приведем мир бесконечности. Давайте сейчас на семинаре вместе постараемся выяснить, что добавляет Каббала к использованию этих свойств — истина, справедливость, милость и мир — для того, чтобы выстроить духовное общество. Вопрос понятен? То, что ответ непонятен, это ясно. Вы вместе будьте в молитве и объединяйтесь, и свет, Творец даст нам свет. Итак, Рав, то, что нам пообещал, давайте сделаем еще шаг. Что он добавляет? Что добавляет Каббала к использованию четырех категорий — истина, милосердие, справедливость и мир — для того, чтобы выстроить духовное общество? 4 минуты, пожалуйста.
1: Что добавляет наука Каббала? На самом деле я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я знаю, что наука Каббала добавляет нам то, что называется экран, сокращение отраженный свет, и мы должны работать с этим действием, получать ради отдачи, то есть и получать, и давать что-то особенное.
0: Я повторю то, что говорил Рав, что раскрывается наука Каббала. И мы понимаем, что можно выстроить нашу группу, используя все эти свойства, используя Каббалу. И тогда вдруг неожиданно наше общество не просто выровняется, а все будет в мире. То есть использование этого подхода в наше общество, мы привносим мир бесконечности.
1: Спасибо, Сар. Да, это продолжает то, что я слышал, как он ответил там одному из учеников. Он говорит, я должен почувствовать, что сейчас же мое желание получать ради получения как зло. Мир, он говорит, так написано. Ну, хорошо, что так написано. Ты должен это почувствовать, должен это выяснить, проверить. Все, что написано, все, что нам показывают, мы должны почувствовать это. И в обществе мы тоже реализуем это относительно этих свойств, о которых нам рассказывает Рав.
0: Мы слышали, что получать это естественное свойство. А все кривое использование пришло от того, что все естественное необходимо правильно организовать. И то, что Каббала дает, то место, где точка в сердце может получить свою связь с источником. И вместо того, чтобы высасывать все из общества, из желания получать, чтобы наполнять его во всех вариантах, нужно быть привязанным во всем к источнику.
1: Это то, что мы слышали от Баля Сулама, вот этот фрагмент, это все вопросы. До этого момента тоже были вопросы, до этого места. После этого места, в продолжении статьи, там есть еще вопросы. И в итоге ты приходишь к такому тупику, что у тебя нет ответа. И в конце, в последнем предложении Баля Сулам пишет, что если изменится направление с получения для себя к отдаче, тогда изменится вообще все, исчезнут страдания из мира. Вся эта статья предназначена завести нас в тупик из понимания того, что желание получать никаким образом невозможно достичь успеха, и даже в любом сочетании этих свойств, только если ты выстраиваешь над этим намерение ради отдачи, тогда ты знаешь, как работать со всеми этими категориями.
0: То, что Хайм сказал, можно понять через то, что изучая Каббалу, которая раскрывает тебе истину. Истина — это отдача. Мир может существовать только используя отдачу. И поэтому все эти понятия и...
2: Кен хаверим, азраину шиур.
1: Да, друзья, мы смотрели урок, участвовали, провели семинар. Наверняка у вас есть много вопросов из этого урока. И настало время задавать вопросы, обсуждать это и посмотреть и еще больше соединиться с этой статьей через вопросы товарищей, через каждый вопрос, который задает товарищ, подруга, понять, откуда исходит этот вопрос. И это как бы как мой вопрос. Итак, мы приступаем к вопросам.
2: Кен, Шахар, Вакаша.
0: Мне не удалось понять, как Каббала упорядочивает состояние так, чтобы общество было исправлено. Я не понял ответ.
1: То есть в чем проблема? Что наука Каббала исправляет?
0: Да, все эти категории не укладываются с проблемами в обществе. Что Каббала тут добавляет по-настоящему, чтобы... Это я не понял.
1: То есть то, что недостает, если мы возьмем все эти категории, как Бааль Сулам объясняет, и как Рав очень подробно рассказал, они не сочетаются друг с другом. То есть правда моя, мое, твое, твое не может поладить с милосердием твое, твое и мое, твое, либо все себе, либо все тебе. То есть справедливость и милосердие там, и все это не связывается с миром, либо там, кто будет управлять. Что добавляет здесь наука Каббала? Наука Каббала добавляет цель в жизни, использование всех этих категорий, чтобы прийти к цели. Тогда все выстраивается. Об этом будет дальше. То, что важно, что каждое свойство само по себе, они естественные. Бааль Сулам объясняет это буквально как социолог или как психология социальная. Он здесь не вносил Творца, Каббалу, ничего сюда не привносил. Немножко в конце Рав объяснил этот момент немного с другой точки зрения, с другого угла зрения. Бааль Сулам говорит, если ты не можешь оспорить то, что он говорит, без того, чтобы была цель четкая в жизни и выстраиваются эти свойства относительно цели, нет ни малейшего шанса, что это как-то разрешится. Рав объяснил это в конце, что именно то отчаяние, к которому мы приходим, разочарование, из-за того, что мы испробовали и коммунизм, и социализм, и такой строй, и другой строй, все это потерпело крах, и нет выбора, кроме как обратиться к науке Каббала, у которой есть цель всех этих категорий, и если их выстроить согласно цели, тогда все разрешается. Да и у нас в обществе, у нас в группе, скоро у нас будет Суккот, мы провели большой опрос, все решили, что мы хотим, большинство мы решили, хотим построить Сукку. И у нас тоже в группе есть более расторопные, более там такие сильные, есть отдел технологии, отдел электричества. Ну а если я не отношусь ни туда, ни сюда, что я не могу присоединиться к этой работе, нет справедливости. Так будут более расторопные, будут работать больше, будут те, кто будут работать меньше. Нет, у нас есть возможности для дежурств, для других разных действий. Каждый может вложить, потому что это сука. Если это сука чья-то, ну ладно. Но если это сука наша, там, и молодые, и старики, и израильские группы, и группа Петахтику, и вообще все чувствуют себя равными в своем отношении Мак Исраэль, все чувствуют себя равными относительно этой суки. Каждый оставит все и придет и будет вкладывать в построение этой суки. Ну, это как пример. То есть у нас есть цель, у нас есть что-то. Это не материальная цель, чтобы там сука эта стояла. когда мы провели вот этот опрос, люди не выбрали построить сукку, чтобы там что-то постояло на крыше неделю, а потом это разобрать. Это духовное желание объединиться в праздник в соответствии с тем, что делали каббалисты. Это что-то очень высокое. И поэтому каждый, кто присоединится, он не делает одолжение тому, что он строит эту сукку, он делает одолжение себе, присоединяется к более высокой духовной цели. И тогда все эти свойства выстраиваются друг от друга. И расторопные, менее расторопные, и там справедливые, и так далее. Все вот эти категории, они выстроятся сами согласно нашей природе.
2: Кеннир.
3: Хотел
0: спросить о равенстве, это очень путает. Есть равенство, как мы слышали, когда мы все должны по максимуму прилагать усилия. Есть такое явление или даже претензии, что товарищи, которые чувствуют себя неравными, жалуются, почему мы не равны, как остальные. То есть напряжение создается, и что можно, кроме молитвы, сделать? Вопрос, а в чем не равны? В участии, в групповом участии, в рамках, да даже в десятке. В групповой структуре возникает иерархия, кто-то больше, кто-то меньше. Относительно чего?
1: Вопрос хороший, но каждый товарищ, допустим, определяет по-своему. Время, речи, там, или согласно своим решениям. Есть другие, которые смотрят на это по-другому. Они не равны согласно своему участию или согласно своему внутреннему усилию. Как это измерить?
0: Да, это все данные. Ну и в чем вопрос? Такая жизнь. И в чем вопрос?
1: Вопрос об этой трудности и непонятно, как совместить вот эти разные стороны, все эти противоречия.
0: Раф, среди того, что говорил, произнес такое предложение. Мы должны дать каждому возможность расцвести. Возможность для расцвета. И добавил, что весь провал в нашем неисправленном обществе в том, чтобы вместо любви мы относимся друг к другу с ненавистью. Если связать это с предыдущим вопросом, почему мы вдруг будем относиться к товарищам с любовью? Если относиться к товарищам с любовью, потому что, и там дальше что-то. Понятно, что любви не будет, но если относиться с любовью, потому что любовь — это свойство высшего света, и я хочу уподобиться ему, так кто меня остановит? А если мне не достает сил, то Творец может дать. Еще.
2: Woman Spain.
4: Gracias, amigos. Vemos que la revelación del mal es un factor muy importante. Es posible que esta revelación del
1: mal. Мы видим, что раскрытие зла это очень важная точка.
4: Externamente en todo tipo de discordia.
1: Раскрытие зла может происходить только внутренне, без того, чтобы я видел это в разных войнах. Когда Балислам писал нам эту статью, он объяснил, что все эти силы находятся также и внутри нас. Внутри каждого из нас есть желание властвовать, желание быть справедливым, и желание иногда он чувствует, что он, может быть, хочет больше давать другим. То есть здесь все эти силы находятся также внутри нас. Во многих статьях он пишет, что все, что существует в обществе, вне нас, он говорит о том, что прекрасно, что мы можем увидеть реальность снаружи, исходя из этого я могу понять, что находится внутри меня. Поэтому мы относимся к этому и так, и иначе. Поэтому он говорит здесь о законах природы. Это не какие-то вещи, которые находятся где-то там в мире. Все это находится внутри нас. Если бы это не было внутри нас, мы бы не смогли это также распознать снаружи. Конечно же, это все находится в нас и находится и в нашей десятке. Эти силы действуют также в нашей десятке, что мы равноправны полностью в десятке, мы точно равны, да. Мы хотим этого, но равенства у нас нет пока, и что нет между нами более расторопных или более ленивых, каждый со своими свойствами. Иногда один может быть в таких состояниях или в других. Сейчас у нас есть упражнение «Рож десятки», что все «Рошим десятки» равны. Каждый выражает это по-своему. Мы должны отменять себя и возвеличивать товарища, который «Рож десятки». Этот «Рож десятки» должен проявлять чувствительность, насколько можно быть одинаково относиться ко всем, но он может это? Бальсулам говорит о нас, не о каком-то далеком явлении. Тут он описывает это как явление в обществе, но каждый человек раскрывает это внутри себя, внутри своей лаборатории, которая называется «десятка», и также и в обществе. И в итоге мы понимаем, что нет цели, нет высшей силы, которые требуют это, тогда эти силы, они не приходят в равновесие друг с другом. Нир.
0: Все эти свойства находятся в Творце. Истинная справедливость. Мы им противоположны, но в нас они тоже есть. Так как можно прийти к подобию по свойствам с этими качественными свойствами? Орн. Мы изучаем, что есть 10 сферот, верно? Кетер, Хохма, Бина и так далее. Наша материя — это желание получать благо и наслаждение. И желание должно впитать в себя 9 первых сферот. 9 свойств Творца, которые должны быть восприняты нашим сердцем. Но нет у нас сейчас этого осознания 9 или 4, вообще ничего. Я чувствую только себя. Есть я и ближний, или я и десятка, как практическая лаборатория. И тут, в общем, есть только два действия. Внутрь в себя — это естественное движение. И от себя наружу. Это божественное движение. То есть все эти 4 или 9 там, сферот, нет у нас с ними контакта. И поэтому говорится, что действие, как Раф объяснил, прежде всего не быть противоположным свету. Так, когда ты используешь, эксплуатируешь других себе во благо, или когда ты обуза другим. То есть прежде всего, чтобы этого не происходило. А кроме этого, как ты можешь им сделать что-то хорошее? Дать важность цели, дать воодушевление, подъем духа. И в этом устремлении от меня к ним в отдаче мы проясним все свойства, которые есть в Творце и нет в творении, от природы сотворения, на основе отдачи. Поэтому мы сейчас не ищем ни эти 4 свойства, ни 9 сферот. Нам нужно удалиться от себя и приблизиться к товарищу.
1: И это только поручительство.
0: Еще тысячами слов можно это назвать. Главное направление — от себя к товарищу. Творец дал мне товарищей в подарок, чтобы был к обед, куда двигаться во всех моих бесконечных мыслях о себе. То, что которые, кроме как в могиле, никуда больше меня не ведут. Мы находимся в бесконечности, нам объяснили. Просто все запутаны, придумывать ничего не надо. Мы должны привлечь свет, который осветит нам, кто мы такие и кто он. И товарищи, они здесь для того, чтобы мне помочь пробудиться и перейти от неосознанности к осознанию. Спасибо, Нир.
3: Bonjour les amis. Ma question c'est si je comprends bien.
1: Здравствуйте, друзья. Мой вопрос, если я правильно понимаю.
3: Ces quatre éléments ensemble sans la sagesse de la Kabbale.
1: То нельзя организовать общество без науки Каббала. Что мы можем отсюда взять в нашу работу, в десятку?
2: כן, זאת באמת שאלה נכונה, וכל הסירייה צריכה לענות על השאלה הזאת.
1: Да, вопрос правильный, и каждая десятка должна ответить на этот вопрос. Что можно из этого взять в работу в десятке? Различия между нами легко раскрыть. И желание получать, оно смотрит и сравнивает меня с остальными. Здесь я думал, что этот товарищ должен вести себя так, а этот так, а я, может быть, так, и так далее. Если мы забываем о цели, для чего существует десятка, не дай Бог, да, то мы остаемся на этом уровне, этих категорий. Но если мы помним цель десятки, наше желание раскрыть Творца между нами в центре десятки, использовать любую возможность в жизни, и в речи, и в действии, в намерении пробуждать десятку, и получать величие десятки через товарища. А сейчас вообще прекрасное упражнение «Рожь десятки». Это уже даже не упражнение, это уже часть жизни десятки. Как мы вообще могли раньше без этого? И прекрасная возможность взять все различия, все свойства, которые здесь говорит Болеслав, соединить их с высокой целью, которую десятка все время напоминает тебе. И все время напоминать об этом десятке. Без этого действительно ни одно свойство не может сочетаться с другими, и ты здесь совершенно прав. Киргизстан, Казахстан.
5: Да, да, спасибо. Вопрос такой, что мы вот про десятку, про группу, что есть товарищи, у кого больше желания, у кого получается по разным причинам больше на уроки приходить, например, 7 раз в неделю, у кого-то 3 раза получается приходить, кто-то вовремя приходит, кто-то опаздывает, и вот сталкиваюсь, что товарищи, у кого кто опаздывает или реже получается участвовать, что они вот извиняются, говорят, извините, что опоздал, извините, извините. Ну, очень часто так как-то просят прощения перед товарищами. Вот. И насколько нам, когда мы находимся в таком, такой, как бы в одной десятке, как один человек с одним сердцем, как одна семья, насколько нам надо вообще вот, просить друг у друга прощения, извиняться, если что-то не получается.
6: Не знаю, я не слышал, что нужно просить прощения. Слышал, что нужно работать над важностью и величием, чтобы свет светил мне, чтобы меня я подпрыгнул из кровати. Вчера Рав дал нам пример. Он встретил кого-то, кто ему сказал, я меньше 2 миллионов, как бы если заработок, с места не сдвинусь. Товарищ десятки должен дать мне такую важность, что 2 миллиона долларов духовных акций каждое утро меня здесь на столе ждут, чтобы наполнили мне душу светом, всю мою жизнь подняли в связи с духовным. Будем стараться. Давайте завершим клипом.
7: Мы должны, чтобы относиться к каждому в истинном виде, мы должны знать его природу, его ситуации в жизни, где он находится каждую секунду, как, что. То есть быть буквально в открытом мире — это духовный мир. И тогда мы видим каждого и чувствуем каждого прозрачно. И тогда у нас нет проблемы, как относиться к каждому, потому что эмоционально, просто, чувственно мы уже связаны вместе, но в нашем мире, где все скрыто, и я об этом ничего не знаю. И мы не относимся друг к другу правильно. И если так, то как мы вообще можем прийти к миру? Мы всегда будем в поединке, каждый чувствует, что его хотят использовать, каждый хочет сбежать от того, что он должен вкладывать в общество. И всегда у нас будут богатые, бедные, и проблемы в обществе, конфликты и так далее. Что делать? В итоге нет выбора у человечества, кроме как прийти к духовному миру. И тогда мы видим прозрачно каждого в правильной системе, почему каждый себя ведет так, с какими силами и так далее. Тогда мы можем оправдать каждого и потребовать правильно от каждого, согласно его корням. И тем ситуациям, которые каждый проходит. И, соответственно, всем, что положено каждому удельно. Да? Сколько потребовать, сколько заплатить каждому. И тогда мы сможем произвести справедливый расчет. И тогда ни у кого не будет также и претензий, что больше или меньше у меня есть, или больше или меньше есть у другого. То есть нет выбора в нашем мире, если мы хотим когда-то прийти, достичь хорошей жизни, кроме как раскрытие духовного, которое тогда раскрывает и показывает нам все, что скрыто сегодня в природе человека, да, и в связи между нами. Удостоились того, что пришли уже к этой безвыходности ситуации, и все человечество к этому придет. Да, Дуди, у нас есть сообщение, верно?
8: Да. В ближайшие два дня, в пятницу, в субботу и воскресенье, 18-19, мы отмечаем уход Ари. Завтра утром мы будем изучать на первой части урока особый урок Рава, на второй части строим духовное общество. Мы вместе поговорим о том, как мы следуем за высшим, выше знания, и где наша ответственность как группа следовать за развитием, которое раскрывает нам Рав как направление день за днем. В субботу днем дополнительный второй вопрос об Ари, и потом трапеза, посвященная Ари. В воскресенье тоже на первой части урока будет особый урок в записи на эту же тему, и днем уроки.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На части урока мы будем изучать урок с Равом от 27 июня 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кому нужно знание, что человек выдержал испытания». Статья на иврите находится в книге «Труды Рабаша» на 908 странице, второй том. Прочитаем статью в десятках. Пожалуйста.
2: Кому нужно знание, что человек выдержал испытание? Труды Рабаша, второй том, страница 908. Книга Зоар говорит, когда были установлены Торы и Скини, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, у Зерампина, и сколько воинств у Скинии. И поэтому Израиль, являющийся воинствами Зерампина и Малхут, включаются в счет, чтобы знали о них с ними вместе. Конец цитаты. И следует понять, что такое «знали», когда Творец захотел сосчитать Израиль для того, чтобы знать, сколько есть сил. Кто должен это знать? Творец. Ведь перед ним раскрыто и известно все. И неужели для того, чтобы он знал их количество, нужно считать их внизу в действительном смысле слова? В таком случае, ради кого можно сказать, что Творец сказал сосчитать Израиль, чтобы знать число воинств Зерампина и Малхут? Как сказано, захотел Творец сосчитать силы Торы. Сколько воинств у Торы? Вот мой отец и учитель задал подобный вопрос о том, что сказано об Аврааме, и сказал он: «Не заноси руки твои на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь узнал я, что боишься Всесильного ты». И он спросил: «Неужели Творец не знал, что Авраам боится Творца до этого испытания? В таком случае, что означает «теперь узнал я»?» И он сказал, что смысл этого «теперь узнал я» в том, что ты знаешь, что ты боишься Творца, поскольку ты выдержал это испытание.
0: Однако следует понять, для чего человек должен знать, что он боится Творца. Разве с помощью этого будет у него возможность получить удовлетворение в работе? Ведь что еще можно делать в мире? Разве не сказали мудрецы, сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами? То есть все делает Творец. А что остается делать человеку? То только трепет перед небесами, как сказано. И ныне, Израиль, что Творец Всесильный спрашивает с тебя, кроме трепета? В таком случае, ради чего человек должен пройти это испытание, чтобы знал человек, что он боится Творца? Ведь лучше было бы, чтобы он не знал, боится ли он Творца. И это дало бы ему возможность умножать усилия в работе святости для того, чтобы прийти к тому, что он боящийся Творца. Но мы видим, что сказали мудрецы, сказал Раба, чтобы человек знал про себя, является ли он праведником или грешником? И здесь тот же самый вопрос. Для чего человек должен знать свое состояние? Ведь он получит удовлетворение от этого знания. В таком случае, какова польза в работе от этого знания? И чтобы понять это, нужно вспомнить два принципа, которые у нас существуют в духовной работе. Первое — это цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение. И прежде чем они придут к этому свойству получения блага и наслаждения, они не достигнут своего совершенства, то есть цели творения.
2: Второе — это исправление творения. Как известно, для того, чтобы не было хлеба стыда, то есть чтобы творение во время получения блага и наслаждения не ощущали дискомфорт. Произошло сокращение и скрытие, чтобы они не ощущали благое наслаждение, которое заключено в цели творения, чтобы у них было место для работы ради Творца, а не ради собственного блага. И автоматически от человека уходит стыд, поскольку все, чего наслаждается в мире, намерение его в этом не для собственной выгоды, а из-за того, что Творец хочет, чтобы творения наслаждались в мире. И только по этой причине они наслаждаются. А ради себя, то есть чтобы он наслаждался, поскольку он хочет наслаждаться, на это он не хочет получать и отказывается от всех наслаждений в мире. И потому он не хочет получать ничего ради собственной выгоды, а во всем он думает, что если с помощью получения наслаждения, которое он сейчас испытывает, от этого будет наслаждение наверху, лишь тогда он получает наслаждение и удовольствие, иначе он отказывается. Это называется исправление творения. То есть, что цель творения принимается в облачении, и это облачение не дает войти свойство стыда во время получения наслаждения. И это облачение называется желание отдавать. Из сказанного поймем, что такое трепет, что это такое в работе. И о трепете сказано: все в руках небес, кроме трепета перед небесами. А почему же он не в руках небес? Как мы учим, мы относим все воздействия к Творцу, то есть все Творец дает творением, тогда как не давать не связано с Творцом, поскольку желание его насладить свои создания.
0: А поскольку трепет означает то, что написано в предисловии книги Зоар, трепет — это когда он боится, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И поэтому он избегает просьбы, чтобы Творец дал ему благое наслаждение, ведь, возможно, это будет не во благо Творцу, а на благо самому себе, что называется, что наполнение ведет в клипот. Получается, что трепет из-за того, что боится получать, относится к человеку. То есть человек не хочет получать из-за трепета, ведь, может быть, это не будет ради небес. Это то, что есть, это то, что работа относится к человеку, то есть понятие «не получать ради получения». Это мы относим к нижним, ибо со стороны Творца это только отдача. И это называется именем Авая, что там нет никаких изменений. Ни в коем случае, как написано, Авая не менялся, а всегда он желает давать, поэтому трепет, когда он боится получать, это относится к творениям, и в этом вся их работа. И все исправления, которые существуют в мире, все относится к этой точке, то есть исправить себя и достичь ступени, чтобы не получать ничего ради собственной выгоды. А, как сказали мудрецы, все действия твои будут ради небес.
2: И сказано, следует объяснить это знание, что у него есть трепет перед Творцом. Человек должен знать, чтобы у него сейчас было желание идти просить Творца, чтобы он дал ему свет Торы, в котором есть истинное наслаждение, называемое желание его насладить свои творения, потому что он сам видит, что уже прошел несколько испытаний и выстоял в них из-за того, что у него уже есть трепет перед небесами. То есть он уже уверен в себе, что все, что он получит, будет ради отдачи. Иначе бы он не выдержал свои испытания. Ведь все то, что человек не может выдержать в испытании, вызвано тем, что он пока еще погружен в желание получать для себя. Тогда как у человека, который уже отдалился от получения наслаждения ради собственной выгоды, а в каждом наслаждении он смотрит сначала, какое наслаждение будет от этого у Творца, только тогда он получает это наслаждение. Это называется, потому что теперь узнал я, что боящийся Творца ты, то есть что у человека уже есть это знание. Тогда это состояние называется отдающий ради отдачи. А затем, когда он уже обрел эту ступень трепета перед небесами, то, что называется работа человека, тогда человек должен идти вперед и просить Творца, чтобы он дал ему благо и наслаждение, заключенное в желании его насладить свои создания, поскольку он хочет доставить наслаждение Творцу. А наслаждение его заключается в том, что мысль Творца сейчас осуществляется в действии, то есть в том, что создание получает от него сейчас благо и наслаждение, в этом все его наслаждение. И из-за этого человеку нужно знание. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили, о чем говорит книга Зоар в словах, когда были установлены Тора и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы и сколько воинств у Скинии. И мы спросили, знание это кому нужно оно? Неужели Творец не знает этого, даже если мы не считаем это по-настоящему? И ответ, как сказано выше, мы находим у Авраама, потому что теперь узнал я, означает, что Творец сейчас знает, что и Авраам знает, что он боящийся Творца.
0: Также и здесь нужно объяснить это согласно сказанному выше, что народ Израиля должен был знать об этом знании, для того, чтобы они знали теперь, к какой ступени они относятся, или к ступени Торы, или к ступени Скинии. Потому что Тора и Скиния говорит о том, что это Зеранпин и Малхут, что означает единение Творца со Шхиной.

0: Поэтому сказано в книге Зоар, сколько воинств у Торы, ты чтобы знали, к какой ступени они относятся, и сколько воинств у Скинии, то есть сколько людей из них относятся к Шхине. Получается, что весь счет только для знания человека, тогда как Творец, конечно же, знает все и без того, чтобы пересчитывать все по-настоящему. Выходит, главное в том, что человек должен знать, к какому состоянию он относится. Как сказал раба, когда он говорит о человеке, имеется в виду человек, если мы объединяем его со всеми остальными душами относительно Творца. Он чувствует себя как человек. И как сказал раба, что человек знал про себя, является ли он праведником или грешником. И как сказано, чтобы он не работал напрасно. И для того, чтобы понять, насколько человек привык идти за общим большинством, и чтобы у человека была сила выйти из того, что принято общего большинства, чтобы он смог работать личным образом, то есть личным образом он бы понимал, что он должен делать, и как человек нуждается. И тут человек нуждается в дополнительной осторожности. И как спастись от того, что человек привык работать только ради собственной выгоды. Я приведу весь рассказ люблинского провидца, который приводится в книге «Беседы о жизни».
1: Рассказывал раби из Могильницы, что однажды, когда раби из Люблина находился в своей комнате в канун субботы, до кидуша раби вдруг открыл дверь, а в доме находилось много важных раввинов и мудрецов из числа его лучших учеников. И раби обратился к ним и сказал: «Вот сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его». Что означает, что Творец платит ненавистникам своим за добрые дела, которые они сделали в этом мире, чтобы искоренить их, чтобы у них не было будущего мира. В таком случае я спрашиваю вас, еще можно понять, если грешник горит страстью по богатству, хорошо, ему платят большим богатством, а если грешник сгорает от жажды славы, ему дают еще большие почести. Но если грешник не любит ни почести, ни богатства, а любит звание или хочет быть равом или ребе, как платят ему? То есть как платят тем людям, которые делали добро в этом мире, так чтобы у них не было будущего мира? Но это, безусловно, именно так. Тому, кто любит быть ребе или равом, дают это свыше, а тому, кто любит звание, дают ему звание, чтобы он потерял, страшно сказать, будущий мир, и сразу же закрыл дверь. Конец рассказа. Из этого рассказа мы видим, что существуют люди, которые думают, что они совершенны в том, что они отказываются от страстей, от почестей, и смотрят на людей, которые погружены в страсти и в почести, что не стоит смотреть на них, в особенности разговаривать с ними. То есть они видят, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, чтобы наполнить свое желание получать, конечно, речь идет о страстях, на которые нет запрета, иначе это не называется, что они совершают добрые дела. И также те, кто исполняет Тору и заповеди, чтобы им выказывали уважение, и они, то есть эти люди, те, кто желает высоких ступеней, быть равом или высоких званий, или быть равом или рэбе, они, конечно, думают, что хотят это для общего блага. И люблинский провидец сказал о них, что они называются ненавистники Творца. Но поскольку они в конце концов занимались Торой и заповедями, Творец платит им вознаграждение согласно тому, как они хотят. То есть, как они молятся Творцу, чтобы он дал им. И получается, что Творец исполняет их желания. Однако они должны знать, что то, что они получают, это из-за того, что Творец исполняет их требования. Но они должны знать, что через то, что они хотят, чтобы Творец исполнил их требования, тем самым они теряют будущий мир, поскольку таким образом они называются ненавидящими Творца, как сказано, воздающие своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть они должны знать, что в том, что они получат свои требования, то есть наполнится у них то, чего они хотят, они потеряют из-за этого будущий мир.
0: И здесь следует понять две вещи. Первое. Почему, если они получат награду в этом мире, они обязаны потерять будущий мир? Разве не сказали мудрецы, наслаждающиеся трудами рук своих выше, чем трепещущие перед небесами? Ведь о трепещущем перед небесами сказано: «Счастлив человек, трепещущий перед Творцом». А о наслаждающемся своим трудом написано: «Если кормишься трудом рук своих, будешь счастлив в этом мире, и хорошо тебе будет в будущем мире». И вот мы видим, что тот, у кого есть награда в этом мире, не обязан терять будущий мир. И почему ненавистники Творца, поскольку получают в этом мире, написано, что они теряют? Второе. Следует понять, если он соблюдает некоторые заповеди, которые называются «благие дела», почему он называется ненавистником Творца? И вот мы видим, что злое начало называется ненавистником. Как написано: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом». И следует понять, почему злое начало является ненавистником человека. Ведь наоборот, оно советует человеку совершать преступление не для того, чтобы человек изнурял себя, а для того, чтобы у него было наслаждение. В таком случае тот, кто дает наслаждение человеку, конечно, должен называться любящим. А почему же тогда он называется ненавистником?
1: Дело в том, что мы должны верить верой мудрецов, которые сказали, что вся наша работа в этом мире для того, чтобы достоиться слияния с Творцом. Другими словами, то, что желание его дать благо и наслаждение созданиям, это называется целью творения, и невозможно дать нам до того, как мы исправим свое желание получать, чтобы оно было ради отдачи. Иначе у нас будет свойство стыда, как известно. Поэтому нам нужно свойство слияния, которое называется совпадение по подобию по форме. Другими словами, то, что мы хотим получать благо и наслаждение от Творца, это не ради собственной выгоды, потому что мы хотим отменить нашу власть, чтобы была только лишь власть единого, то есть власть Творца. И тогда у нас будет истинное наслаждение в том, что он сказал, и стало по слову его, по желанию. То есть желание Творца достигло совершенства по-настоящему. То есть творения смогут получить то, что Творец хочет дать им, то есть благо и наслаждение. Получается, что злое

0: он и совершает добрые дела, это не из-за того, что он любит Творца, а из-за того, что он верит, что Творец даст ему за это вознаграждение. И не из-за того, что он любит Творца, он работает и исполняет Тору и заповеди, а из-за собственной выгоды.
1: Улам еш лавин.
2: Однако следует понять, первое, разве тот, кто работает для своего товарища и намерение его получить вознаграждение, а не служит ему и совершает его указания из-за любви, потому что любит его, разве он называется его ненавистником? Ведь можно сказать только то, что он не работает у него из-за любви, а из-за того, что человек любит себя. Так почему же он называется ненавидящим Творца? То есть в чем он становится ненавистником Творца, если он работает ради себя? Второе. А что такое заповедь любви Творца? И Творец хочет, чтобы мы дали ему любовь? Разве он нуждается в нашей любви? Разве у него есть хисарон? И поэтому он указал нам любить его, как написано, возлюби Творца Всесильного твоего. Ответ в том, что он заповедовал нам любить его. Это нам во благо, то есть для того, чтобы любить его, мы соблюдаем Тору и заповеди. То есть то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, это потому, что мы хотим насладить его, чтобы доставить ему наслаждение. Потому что так устроено в природе. Того, кого любят, любовь обязывает к тому, чтобы что хотят доставить ему наслаждение. Подобно тому, как родители любят детей и хотят, чтобы дети наслаждались и стараются давать им, поскольку они любят их, чтобы они наслаждались жизнью. И мораль в том, что то, что они соблюдают Тору и заповеди, это по причине любви, которая есть у них к Творцу. И в любом случае они не хотят ничего взамен в качестве вознаграждения. В любом случае, то, что Творец хочет дать им благое наслаждение, они не получат это в получающий килим, а получат в отдающий килим. То есть они получат благое наслаждение, поскольку знают, что Творец наслаждается от этого. Ведь это является целью творения — насладить свое творение. И тогда она осуществляется так, как Он, Творец, хочет. То есть есть совершенство в том, что они получают благо наслаждение безо всякого стыда.
0: И согласно этому получается, что тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за вознаграждения, то есть хочет оплату, называется ненавистником Творца, из-за того, что он мешает Творцу. То есть он задерживает, что то, что Творец хочет дать творением, то есть наслаждение Творца. И такой человек задерживает исполнение цели. То есть там не хватает кли и облачения, которые отдаляют стыд в момент получения высшего блага. Поэтому он называется ненавистником Творца. И человек должен верить в слова мудрецов, которые сказали пришедшему очиститься помогают. Это означает, что после того, как человек пришел очиститься, то есть чувствует, что он находится в нечистоте, и он все еще далек от святости, он должен сказать, что это знание приходит свыше. То есть то, что он пришел очиститься, это потому, что он получил помощь свыше, ему сообщили.

0: учили, что он далек от святости. Иными словами, это знание он должен ценить и сказать, что это называется раскрытием свыше. То есть ему сообщили, чтобы он почувствовал сам дискомфорт от того, что он далек от святости. Иными словами, обычно человек не волнуется о недостатке слияния с Творцом, потому что в любой вещи человек способен ощутить хисарон, и у него болит то, чего ему не достает. Однако различить боль в том, что он далек от Творца, хотя Творец и далек, но он не обращает на это внимания, потому что у него есть заботы важнее, хисарон которых он ощущает.
1: Так иногда человек приходит к ощущению, когда он начинает чувствовать стыд от того, что находится в таком низком состоянии. А до этого, то есть и раньше, несмотря на то, что находился также и тогда в этом состоянии, он не обращал внимания на это, и тогда человек должен верить, что это пришло к нему свыше. То есть по принципу пришедшему очиститься. Другими словами, почему он теперь пришел очиститься и не может терпеть свое состояние низости? И он должен сказать себе, что это пришло к нему свыше. Но человек не должен говорить: «Я подожду, пока придет ко мне это знание свыше. Тогда я буду думать, что я должен себя исправить». Об этом сказал мой отец-учитель, что перед действием человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» Это значит, что только я сам могу помочь себе. То есть, если я сам преодолею себя и буду делать благие действия, которые приводят к слиянию, то затем после действия человек должен сказать, что все приходит свыше, и запрещено говорить, что сила моя и мощь руки моей составили мне это, мне все это богатство. И вот мы видим, что с одной стороны человек должен сказать, что все испытания, в которых выстоял человек, человек должен знать, с одной стороны, что человек является героем, ибо теперь узнал я, что боишься всесильного ты, то есть что сам человек является героем. А с другой стороны, он должен сказать, что Творец помог мне. Но с какой стороны он видит это, что он выстоял в испытании, и это знание дает человеку уверенность, что он может сейчас требовать от Творца, чтобы он дал ему способность идти и достичь цели. Перейдем сейчас к уроку с Равом от 27 июня 2002 года.
0: Что значит, что человек должен выдержать испытание? Кто проверяет его и в чем нужно проверять его? Также, что означает, что вначале человек должен сказать, что все, с чем он сталкивается, собирается исполнить что-то, что приходит к нему что-то, он должен сказать: если не себе, то кто мне? Войти в действие, которое ему по силам сделать и исполнить это без всякого вмешательства другой силы, а именно он, а не Творец и не посланец. А потом, после того, как он завершает эту работу, и он преуспел, а может быть, не преуспел, но сделал все, что думал сделать, тогда сказать: если не я себе, то кто мне? Так вместо того, чтобы сказать «до», сказать «после». Так какая разница, сказать это или не сказать? Это говорится об уровне человека, который находится до действия или после действия. Мы знаем, что свет создает кли, свет, то есть творец, и исполняет все действия внутри кли, и кли является результатом света, и находится под воздействием света на 100%, и кли не может само решить ничего. Кроме того, что кли может знать, что кли делает с ним, и что свет делает с ним, и согласиться с этим действием или нет, согласно глубины его осознания, что свет делает с ним. То есть, конечно, Творец делает все. Но человек должен прийти к ощущению, что все, что он делает, происходит, делает Творец. В этом наше исправление. Убрать это слепление с наших ощущений, от наших ощущений. И поэтому человек, который говорит или благословение, или просьбу, это не то, что он говорит благословение или просьбу к Творцу, и согласно этому что-то происходит, а благословение или просьба человек ощущает согласно результату того, что он постиг действия Творца на себя. Свет действует на кли, кли начинает ощущать, что свет делает в нем, от вьюта алиф до вьюта далит, получает впечатление от цветов Наранхай, согласно порядку Наранхай, пока не доходит до глубины намерения Творца на него, то, что Творец хочет сделать, согласно этому определяется, что кли действительно дошло до состояния, что сейчас оно находится в том же действии, в том же осознании с Творцом. И тогда или возникает настоящая молитва, или настоящая благодарность. Что это значит? Что действительно человек пришел к состоянию, что он знает, что Творец делает над ним. Как сказано, из действий твоих познали мы тебя. То есть он знает точно сейчас действия, которые произошли с ним, кто сделал их, ради чего сделал их, точно, что произошло в нем. И тогда он в этом закончил свою работу. Точно до глубины, насколько он устроен, проверил и почувствовал действие Творца, воздействие Творца. И из этого, что он должен еще сказать после этого? Результат того, что он ощутил и понял действие Творца на себя полностью, результат этого вынужденный, конечно, так получается, что человек становится подобным Творцу в этом действии, принимает его на 100%, это называется, что оправдывает это действие, и тогда из того, что оправдывает его, уподобляет себя этому действию, то есть делает себя в соответствии с тем, что Творец делает. Уже из осознание возникает исправление. И на этом он закончил этот этап. И снова Творец воздействует на него, и снова он должен сказать, нет, если не я себе, то кто мне? Это значит, что я обязан проверить и исполнить все эти действия. Но, в общем, что он проверяет и что он исполняет? Он в этом осознает действие Творца на себя. В конечном счете, когда он приходит в состояние, что он познал все, он говорит, нет никого, кроме него. То есть он действительно видит, постиг то, что только Творец действует. И теперь, когда он постиг все его действие до конца, то есть дошел до состояния доброй творящей добро в этом действии, прочувствовал это, постиг это, сам становится тоже, соответственно, этому с намерением, намерением доброго творящего добро. Это называется «из действий твоих познали мы тебя». Из действий, когда мы распознаем, познаем, что Творец делает, осознаем его, из того, что осознаем его, осознаем уже в наших ощущениях, и мы тогда изменяем наши ощущения на подобные Творцу. Это называется слияние подобия в свойствах, в намерениях. А то, что человек благодарит за это
2: в
0: конце своей работы. Это значит, что он завершил ступень, проверил ее, исправил себя, уподобился Творцу и готов на следующее действие. Поэтому все начинается с «если не я себе, то кто мне?» Вся работа разведчиков и проверки, то, что он раскаивается и соглашается, и находится в борьбе, пока не принимает, не понимает качество действия, что оно хорошее, оправдывает и уподобляет себя этому действию, пока не становится как само это действие. Вот и все. Это, по сути дела...
3: Да. С одной стороны, он говорит, нужно начинать, если не я себе, то кто мне? Но уже мы же всегда говорим, что вначале нужно сказать, нет никого, кроме него. То есть теперь, если я не себе, кто мне искать, нет никого, кроме
0: нет,
3: него?
0: Нет, то, что я вначале говорю, если нет никого, кроме него, или даже не если не себе, то нет, я принимаю на себя ярмо Высшей Малхут, я говорю это о себе изначально. Если не я себе, то кто мне? То есть приходит от Творца, то есть я не знаю это, но если то, что я принимаю на себя, это так, с этим я иду и исполняю. То есть то, что я говорю, нет никого, кроме него, это говорит о моем общем подходе к тому, как я сейчас отношусь к тому, что происходит со мной. Что то, что сейчас приходит ко мне, нет никого, кроме него. Это, конечно, приходит свыше. То есть в этом я отделяю себя от просто человека на улице, как я отношусь к тому, что происходит со мной сейчас. После этого я говорю, после нет никого, кроме него, говорю, если не я себе, то кто мне? Я, опираясь на то, что это приходит от Творца, сейчас отключаюсь от его действия. Если я все время буду погружен в его действия, я не раскрою больше, чем Авиют Шорош, отмена и все. То есть я выхожу из этой отмены и начинаю собственными силами и своими действиями проверять все эти вещи. То есть делать сам. После того, как я делаю сам, что я делаю сам? Я делаю свои исправления, как будто это все зависит от меня.
3: Откуда уверенность, что я могу сейчас отключиться? Это нет никого, кроме него, и действовать самостоятельно?
0: Ты не отрываешься. Ты отрываешься только в том, что собираешься делать. Как будто не он делает, а ты делаешь. Если ты, как конь, не сделаешь какого-то движения, то ты никогда не узнаешь, в чем ты отличаешься от него. То есть ты должен сказать «я делаю». В том, что ты начинаешь делать, ты начинаешь чувствовать, в чем разница между твоим желанием делать и его желанием делать. И тогда ты, согласно этому различию, начинаешь уже познавать себя и его.
3: А если я страшно подумаю, забуду?
0: А после этой работы, когда ты познал его, познал себя, и был в борьбе, и обвинял его, и раскаивал, потом все-таки раскрывал, что это хорошо, исправлял. И в конечном счете ты приходишь к состоянию, когда ты из того, что ты прошел, из того, что сделал, ты говоришь, нет никого, кроме него. Не до этого, когда ты еще ничего не сделал, а только с этим подходом пошел проверять. А сейчас, после всех проверок, ты говоришь, нет никого, кроме него. Это называется, что ты скопировал на себя все его действие, что действительно ты сейчас делаешь движение, как он, не из-за того, что он делает в любом случае движение в тебе, а ты по своему желанию это движение принимаешь и как будто исполняешь с ним вместе. Исполняешь или не исполняешь, ты исполняешь. Только сейчас это в твоем желании. Это называется, что в желании облачающего, в желании облачаемого.
3: Вопрос, откуда у меня есть уверенность, что я сейчас пойду и буду делать, если не я себе, то кто мне? Из-за этого я не буду так наслаждаться.
0: Я не знаю, что ты наслаждаешься. Ты, в общем, что ты собираешься делать? Наслаждаешься жизнью или ты хочешь уподобиться ему?
3: Хочу подобиться ему.
0: Ну, так ты все время находишься внутри, нет никого, кроме него, и если не себе, то одно облачено в другое, а иначе ты просто, как другие народы.
3: Еще раз, от начала может быть хорошим, но если я начинаю это делать так, то вдруг из-за того, что этого могу...
0: Ты собираешься делать иудейскую работу, уникальную, соединиться с ним в течение дня, только соединиться с ним из того, что ты делаешь работу по анализу и отделению, а потом соединение. Ты делаешь это. Не говорят о действии, которые ты сейчас собираешься исполнить, там, то, что ты там делаешь, хилинг, не знаю, что ты там на своей работе. Не говорят о самой работе, а говорят о твоем внутреннем отношении к тому, что происходит с тобой в течение дня. Я сейчас собираюсь зарабатывать. Барасулам дает пример. Да, это на 25-й, мне кажется, странице. В письмах. Что утром он обязан сказать? Нет никого. Если не я себе, то кто мне? А вечером нет никого, кроме него. Так что это значит? Что я сейчас иду работать. И я тяжело работаю. Но что значит я тяжело работаю? Что я собираюсь поместить себя в получающий килим. И в получающих килим, когда я получаю, когда я тружусь, как это сказать? Я прилагаю усилия, и я думаю, что я из-за этого получаю оплату. Я после этого проверяю и вижу, что это не я прилагаю усилия, получаю оплату, а Творец дает мне работу и оплату. И на самом деле моя работа не в том, что я буду делать саму работу, а что я буду делать мое отношение к ней. Если я изменяю мое отношение к тому, что я должен делать в жизни, в том, что это он приносит мне, а я уподобляюсь с этим, этому знанию, что это он приносит мне, я не чувствую ни трудность в соединении с ним и ни трудность исполнять какую-либо работу, потому что работа сама исчезает. Трудность у нас — это только в конечном счете от трудности соединиться, идет соединение между мной и целью творения и работы, которая есть передо мной. Человеку нетрудно копать яму до середины земного шара. Нетрудно. Если он в этом действии будет соединен с Творцом, получит энергию бесконечную. Проблема не физическая трудность. Проблема – трудность в любой работе. Мы этого не чувствуем. Мы не понимаем этого, но это так. Трудность – это трудность, что это действие не соединено со светом, с Творцом. Если в любой работе ты соединишься с Творцом, что это целенаправленное действие, и оно несет тебе свет свыше, слияние. Свет слияния будет служить тебе вместо оплаты, и ты находишься уже в цели, а не в исполнении действия, в трудах во время действия, потому что само действие становится целью.
4: Можно?
0: Поэтому наша работа, если не я себе, то кто мне, это работа по приближению того, кто устраивает эту работу. Тогда сама работа не является работой.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим и хаверот. Анахну мамшихим.
0: Здравствуйте, товарищи и подруги. Мы продолжаем изучать строение духовных миров по Бааль ха-Сулама, введению в науку Каббала и объяснениям нашего рава, доктора Михаила Лайтмана, который расширяет объяснение Бааль ха-Сулама. И мы помним, что начинается все с замысла творения, насладить свое создание, на создание желания получать, которое развивается по четырем стадиям, до пхины далет, и этот пхина далет, ее желание давать добро, возвращать добро своему создателю, это вызывает в ней то, что она делает сокращение и уже получает тогда свет с экраном и возвращенным светом, отраженным светом. И в ней в экране есть авиют, на котором она дает, и каждый раз она получает в той мере, экран позволяет ей получать. И мы изучали, что пять раз делает это действие с экраном. И Малхут создает таким образом мир Адам Кадмон, и постепенно выходят парцуфим. Сначала Гагат, а потом Апсак, потом Ма и Бон. Это пять парцуфов мира Адам Кадмон. И тогда мы спросили, как, в общем-то, происходит, что экран приводит к тому, чтобы парцуф наполнялся, а потом что вызывает опустошение парцуфа для того, чтобы вышел следующий парцуф. То есть после Гальгальта что-то происходит, и это вызывает выход нового парцуфа, который называется Ап. И мы продолжаем этот процесс. Давайте посмотрим на чертеже. На первом этапе приходит прямой свет, делает расчет, масах делает расчет, отражает его, исходя из того расчета, и в мере с подобия прямого света и отраженного света, с помощью этого расчета входит внутренний свет в парцу. И есть экран, который находится в есть экран, который находится в табуре. Этот экран, который находится в П, спускается вниз до табура. И это называется масах табура. И мы спросили, что происходит. Он получил ради отдачи это цель творения, так что еще должно быть, то есть свет, который должен был получиться творением, он получается. И это в соответствии с условием, что есть отраженный свет в экране. И в РОШ есть также расчет, сколько можно получать, сколько нельзя ради отдачи. Та часть, которая не получается внутри парцуфа, это окружающий свет, и он приводит к тому, что парцуф должен очиститься от света, опустошиться от света. И есть тут какая-то борьба между прямым светом и отраженным и окружающим светом. И эти два света, внутренние и окружающие, они соударяются, называется битуш. И это приводит к тому, что выходит свет и создается новый парцов. Мы сейчас будем изучать этот процесс, который происходит вследствие этого битуша. Этот процесс называется издахехута экрана, то есть очищение экрана от авиюта, экран возвращается на свое место в П. И вот этот этап перехода от табура до П, этот этап очень интересный, очень особенный. Мы посмотрим, как, в общем-то, благодаря этому процессу строятся все наши килимы, все наши свойства. То есть когда масах от табура приходит к ФП, и сейчас Рав нам объяснит, подготовит нас к тому, пройдет то, что мы изучали, и подготовит к изучению следующего нашей темы из дахахута экрана. Пожалуйста.
2: Ощущение творения, что оно получает ради отдачи, приводит к нему, несет ему к результату ощущение слияния, поэтому оно ощущает при этом, насколько оно находится с дающим по подобии, по форме или нет. И раскрывает здесь, что находится в недостатке подобия по форме, как будто с одной стороны внутри достигло слияния, но с другой стороны, стороны дающего есть желание к слиянию еще, как окружающий свет, как весь этот окружающий свет, который находится вокруг парцуфа. Весь целиком этот окружающий свет — это просто свет бесконечности, кроме формы линии, которую может получить там какой-то очень маленький процент, только ощутить вкус света, отношения дающего к нему. И поэтому творение находится здесь под очень большим давлением, которое оно раскрывает. Хотя достигло подобия по форме, но достигло его только, чтобы знать, в чем состоит подобие, в чем слияние внутри парцуфа. И не более того, а сейчас действительно чувствует, что такое слияние и подобие, которое со стороны Создателя вызывается для него, готово для него, которое Создатель подготовил ему. Поэтому оно не может устоять на то, что достигло, потому что почувствовало, в конце концов, меру отношения внутри себя. Из действий твоих познаем мы тебя, меру отношения Создателя к нему. Сейчас действительно чувствует, что имел в виду Создатель, когда наполнил его в Малхут бесконечности, светом бесконечности. Он, конечно, имел в виду не этот свет, который он получит в простом обычном виде, и не то, что они соединятся даже вместе в том, что этот дает и тот дает, а результат взаимной отдачи, который называется слияние. А теперь в первом зивуге в Гаргальте оно первый раз раскрывает, что действительно имел в виду Создатель. Сейчас первый раз ощущает вкус этого, что называется, слияние в его тохе, в внутреннем наранхае. И тогда чувствует действительно то, что он подготовил. Он не способен этого выдержать в том, что он достиг. Потому что сейчас он только почувствовал немножко вкус для того, чтобы знать, о чем речь. И, конечно, очищается.
3: Таам.
2: Почувствовал вкус. И мы тоже хотим почувствовать вкус. Для этого мы собрали здесь сейчас, чтобы учиться. Мы хотим ощутить вкус этого света высшего, который стоит перед нами и сейчас, и ждет, чтобы наши келим стали соответствующими, готовыми, чтобы мы включили его вовнутрь. Мы молимся, чтобы с помощью наших стараний во время учебы и молитвы все, что мы учим о нем, произошло и в нас тоже, произошло между нами, внутри каждой десятки. И тут есть важный принцип, которому нас Рав учит, из действий твоих познали мы тебя. У нас есть Малхут, сокращенная, которая начинает действовать в получении радиоотдачи согласно своей способности получать что-то от света, прямого света, который приходит к ней, радиоотдачу. Это она просчитала в рож, и тогда построила первый парцуф Гаргальту. И впервые исполняется действие получения радиоотдачи, что-то от света. И когда она делает это действие, что она раскрывает? Она раскрывает, какая высшая, возвышенную вещь Творец подготовил ему. Она не знала этого до этого сокращения, потому что она еще не исполняла действия на практике, действия по отдаче с получением радиоотдачи. А сейчас она раскрывает. И мы тоже хотим раскрыть. Мы сказали, что Творец — это абсолютное добро. Он хочет, чтобы мы пришли к уровню не меньше его. Если это в чем-то будет меньше него, это не совершенство. А поскольку он совершенен, он может дать нам благо, которое только лишь совершенно. А сейчас, когда внутри парцуфа произошло первое действие получения радиотдачи, только сейчас творение раскрывает, какую огромную вещь Творец подготовил ему. Сколько оно получило радиоотдачи? Сколько у него было силы экрана облачить высший свет намерением радиоотдачи в отраженный свет? А когда оно дошло до границы, оно остановилось. Эта граница называется Тавор. Только сейчас, после исполнения действия, она понимает, что стоит перед ней, каково ее будущее, что подготовил ему Творец. Это настолько великая вещь. И сейчас оно не в состоянии получить все это ради отдачи и сподобия. И поэтому оно решает из-за давления этого. На прошлой неделе мы говорили «Бетуш», «Соударение» с двух направлений. Окружающий свет ударяет в экран, который стоит в таборе, и говорит ему: «Шевелись, я хочу сюда войти». Это будет полная реализация замысла творения. Это против Творца. Он хочет дать тебе вест конца, почему ты останавливаешься. Внутренний свет, который удерживает решение сокращения и знает, каковы его способности сейчас с точки зрения силы намерения радиоотдачи, и знает, что у него нет пока еще таких сил, говорит: «Нет, я не могу получить больше, и мое состояние сейчас, я обязан избавиться от него». Потому что в нем есть опасность, что я сломаю решение о сокращении, которое я до этого принял. Это же закон, я никогда не могу быть противоположным тебе. Никогда не согласен получать ради себя, потому что это выбрасывает меня на другой конец, самый дальний от тебя. Это подготовка к решению об очищении экрана и возвращению обратно в ПДРОЖ. Все это, на самом деле, мы учили на прошлой неделе, а сейчас мы добавили это уточнение Рава, который говорит нам, что это решение об очищении возникло после того, как творение раскрывает, какую великую вещь подготовил ему Творец. Нет, это готово для нас, готовано тоже.
0: Сейчас мы начнем читать 35-й пункт «Введение в науку Каббала». Прочитаем этот отрывок, этот пункт без перерыва, а потом попытаемся войти поглубже. И вот это сударение, бетуш, продолжается вплоть до тех пор, пока окружающий свет не очистит экран от всего его авиота и не поднимет его к его высшему корню, находящемуся в Педерош. То есть он очищает его от всего авиота, который сверху вниз, называемого экраном и авиютом дегуф, пока не останется в нем только корень, шореш дегуф, который является экраном малхут дерош, называемый П. Это значит, что экран очищается от всего авиюта сверху вниз, отделяющего внутренний свет от окружающего света, и остается только авиют снизу вверх, так как там еще не делается различие между внутренним и окружающим светом, как сказано в предыдущем пункте. И известно, что подобие по форме соединяет духовные объекты воедино. Поэтому, после того, как экран дегуф очистился от всего авиюта гуфа, и в нем остался только авиют, равный авиюту экрана Педерош, и его форма становится идентичной экрану Дерош, и тогда он соединяется с ним буквально в одно целое, потому что нет между ними ничего, что разделяло бы их надвое. И это называется, что экран Дегуф поднялся в Педерош, а поскольку экран Дего включился в экран Дерош, то получается, что он снова включается в Зивук Дака, который происходит в экране Педерош, и на него вновь производится Зивук Дака, и выходит на него 10 сферот на новом уровне, который называется Абдак или Парцуф Хохмадак. Он считается сыном и порождением первого Парцуфа Ак. То есть есть тут что-то, что доказывает то, что Бааль ха-Сулам объясняет, когда спрашивает его, что такое наука Каббала, суть науки Каббала. Он говорит, что это порядок корней, который распространяется по ступеням, от источника к следствию его, и преследует одну возвышенную цель — раскрытие Творца творения в этом мире. Так пишет Бааль ха-Сулам, мы видим тут этап за этапом, как в очень точной науке, то есть не просто как бы в точной науке, а в самой точной науке. Он показывает, как происходит это по этапам. То есть когда перед этим он объяснил, что такое битуш в первой части, после того, как Парцуф Гальгальта наполнился светом, он сейчас объясняет, как этот битуш, это соударение, приводит к издыхахуту экрана, то есть очищению от авиюта. Ну, давайте посмотрим, что такое определение, которое он использует. Авиют сверху вниз, он говорит. Что такое авиют сверху вниз? Это авиют экрана, который раскрывается в творении, в этом желании, с которым можно работать. Есть еще также гашиют экрана, то есть когда он отталкивает весь свет. А тут авиют — это после расчета мы видим, что это то желание, с которым можем работать ради отдачи, то есть достаточно силы есть, чтобы принимать этот свет, называется авиют, сверху вниз, то, что получает творение от Творца к себе. А есть также авиют снизу, вверх, это когда есть возможность создать этот отражающий свет, оттолкнуть его. То есть, видите, сила отталкивания отраженного света называется авиют снизу вверх, а авиют сверху вниз — это то, что позволяет нам получить свет внутри экрана, внутри парцуфа. И Бааль ха-Сулам объясняет, что вот этот битуш, это соударение, продолжается вплоть до тех пор, пока окружающий свет не очистит весь экран от всего его авиюта и не поднимет его обратно к высшему корню в Педерош. То есть есть у нас тут «П», а тут у нас есть табур. И есть определенные этапы, по которым экран поднимается от табура через четыре ступени такие, поэтапно, вплоть до того, как он придет в П, в то место, где П, где было первого парцуфа. То есть он очищает его от всего авиюта сверху вниз, который называется экраном авиютом дегуф, пока не останется в нем только лишь шореш, корень дегуф, который является экраном малхут дерош, называемый П. То есть экран, который находится в П, называется шореш, корень.
1: Шореш.
0: Вот здесь вот, ничего тяжелого показывает. Шореш гуф. А здесь, тут, наверное, есть экран, который называется экран пхины далет. Здесь четвертая стадия экрана, а потом поднимается в гимел бедалев и шореш, пока не придет в шореш. То есть по ступеням авиюта. Где находится шореш? Именно в том месте, где было П. В первом парцуфе, где был произведен зивук дака, чтобы получить свет внутрь парцуфа. То есть экран постепенно поднимается поэтапно от далет гимел, гимел бет, от бет имел к шореш, пока не сравняется с авиютом, малхут, который называется П. Это значит, что экран очищается от всего авиюта сверху вниз, отделяющего внутри свет, покроющего света, и оставит свой ковер снизу вверх, так как там еще не делается различие между внутренним и окружающим светом. Что происходит здесь? Раскрылось, что авиют, который был, то есть желание, которое, на которое был получен свет в экране, есть также осталась та часть, которая не заполнена, и происходит конфликт. Он получил часть, ему говорят, ну, смотри, сколько ты еще не получил, и происходит соударение, то есть это приводит к решению. Первый раз, один раз, происходит решение, что нужно очиститься от света и вернуться опять, сделать новый расчет, потому что получилась только часть света. То есть, когда ты получил уже в получении, ты не можешь, находишься в процессе получения, ты не можешь делать новый расчет. Ты можешь сделать только расчет, когда свет выходит, и в рожь парцуфа можно сделать опять расчет. Это называется, что свет вышел, и не осталось никакого другого авиюта, кроме авиюта сверху вниз, отделяющего внутренний свет от окружающего света. Есть только сила отторжения в этом момент. И остается известно, что подобие к форме соединяет духовные объекты воедино. То есть тот экран, который поднялся из тавра в рожь, он стал такой же, как экран в рожь. Поэтому после того, как экран Дегуф очистился от всего авиюта Дегуф, и в нем остался только авиют, равный авиюту экрана Педерош, его форма становится идентичной, равной экрану Дерош, и он соединяется с ним буквально в одно целое. Потому что между ними нет ничего, что разделило бы их надвое. Это называется, что экран Дегуф поднялся в Педерош. То есть вот этот экран Масах Дегуф поднялся и сравнялся по виду с тем же экраном, который был в Педерош. А поскольку экран Дегуф включился в экран Дерош, то есть он называется, что включился, взаимовключение произошло, у них есть тоже свойства, а слияние в духовном определяется тем, что у них есть тоже свойства. Он снова становится включенным в зивок дака, который происходит в экране Педерош. На него вновь производится зивок дака и выходит в нем 10 сферот на новом уровне, который называется Абдак или Парцуф Хохмадак, и он считается сыном и порождением первого Парцуфа Ак. Это мы будем изучать его дальше. Что он говорит нам здесь, что тот же экран, который опустился с Педа Табура, он поднимается и очищается от авиюта, а потом тот же экран, который опустился и поднялся, на него делается опять зивук новый и создает новый Парцуф. То есть если мы говорим, что первый парцуф назывался Гальгальта, второй парцуф — это не просто порождение первого парцуфа, это буквально как в точной науке Бальслам объясняет нам, как после того, когда Гальгальта наполнилась, и ее экран очистился, произошел новый зивук, и рождается новый парцуф, следующий парцуф. То есть, обратите внимание, он не оставляет здесь какие-то пустые, необъясненные места в этом науке, объясняет этап за этапом, как мы можем войти в эту науку, и мы никогда не забываем о том, что мы учимся не для того, чтобы попытаться понять это разумом, как в обычной науке, а мы учимся для того, чтобы окружающая света, исходя из того, что мы произносим эти имена и процессы, чтобы окружающий свет, который сейчас нам светит, мог воздействовать на нас. Мы не должны сказать, я сейчас все понимаю уже, хорошо, нет. Мы должны стремиться, чтобы этот свет, который на нас воздействует, окружающий свет, дал нам новые органы ощущения, новое желание, как объясняет Бальслам. И сейчас Раф нам объяснит про экраны во втором клипе. Давайте посмотрим второй клип, послушаем Рава, и будем сосредоточены на свете, который мы должны привлечь, когда мы слушаем Рава.
2: То, что он говорит, поскольку Масах Дегуф, экран Дегуф включается в экран Дерош, он тоже включается в Зивук Дака, в Зивук Дерош. Почему? Потому что всегда в творении есть два решения. Первое решение – я хочу после первого сокращения получить высший свет, чтобы отдавать Творцу. Я готов это сделать в той мере, в которой могу пользоваться моими желаниями ради отдачи. Так надо понять, что здесь есть два решения, как будто противоречащие друг другу. Я готов получить высший свет из того, что я отталкиваю наслаждение. Я получаю эти наслаждения внутрь при условии, что это будут наслаждения не для меня, а для Творца. Так тут есть два экрана. Первый экран, который отталкивает.

0: Это экран ДП Дерош, который всегда работает в отталкивании, и экран, который может опуститься из ПД Рош вниз, совершенно другой экран, и это получающий экран. И он работает с частью авиюта, которую он решает, что получает. Работает с ней. Две вещи, якобы разные и противоречащие друг другу. Он работает с тем и другим. Я все время стою против, противостою своему ощущению наслаждаться и отталкиваю себя от наслаждения для себя. Это называется, что экран в ПДРОЖ существует, он не отменяется. И еще дополнительный экран, с которым я начинаю наслаждаться с намерением ради отдачи. Я сначала привожу в действие намерение ради отдачи, я сначала проверяю его, в каком виде, в какой силе оно находится во мне, и тогда в соответствии с этим начинаю наслаждаться внутри этого намерения. Это уже называется получающий экран, распространяющийся от П и ниже. Этот экран очищается. Я работаю с ним как с насосом. Получаю, опустошаю, получаю, опустошаю. Я управляю им. Это со стороны кли, так кажется, что он управляет. Но со стороны светов мы понимаем, что это света так приводит в действие килим, и что благодаря тому, что приводят в действие, запускают килим, они дают килим впечатление от всего процесса, а потом в конце процесса сверху вниз кли начинает быть вооруженным всеми решимот и может приводить их в действие уже в своем свободном выборе.
1: Ну, дорогие друзья и подруги, давайте сейчас послушаем вопросы, послушаем, попробуем выяснить то, что, о чем мы говорили до сих пор. И снова мы напоминаем, как Раф объяснил сейчас, есть тут два экрана, да? Ну, в общем-то, это один экран, но на самом деле есть тут два экрана. Один, который стоит в ПДРОЖ, он все время отталкивает свет, он никуда не девается, он остается. Благодаря этому мы можем получить свет, который может войти как внутренний свет. И есть еще один экран, который... Миздахех, то есть очищается для того, из-за того, что есть бетуш. Пожалуйста, Украина.
2: Вітаємо, шановні викладачі. І підкажіть, будь ласка, чому саме очищення екрану від авіюта?
0: Здравствуйте, дорогі учителі. Скажіть, будь ласка, чому іменно очищення екрану від авіюта дозволяє соединиться с ПДРОЖ? И как это выражается в духовной работе человека и десятки? Прежде всего, не стоит сейчас искать, как это выражается в духовной работе человека и десятки, потому что это только добавит нам путаницы. Это мы оставим в стороне. Почему очищение экрана приводит его к соединению с экраном в ПДРОЖ? Мы учили, что духовные объекты приближаются или отдаляются друг от друга согласно общему закону подобия по форме. Когда форма приближается и становится подобной, два духовных объекта приближаются. Когда форма изменяется и становится другой, согласно отдалению, противоположности, они отдаляются. Что находится в экране, который стоит в ПДРОЖ? Экран, который стоит в ПДРОЖ, называется отталкивающий экран. Он поддерживает закон сокращения. Никогда не получать для себя, потому что этим я отдаляю себя от тебя, дающий высший, любящий. Никогда не получать для себя напрямую. Это работа экрана, который стоит в ПДРОЖ. Он отталкивает весь прямой свет 100% обратно. Прекрасно. Второй экран начинает опускаться от ПДРОЖ до табора. Он называется получающий экран. Он получает от высшего света с намерением ради отдачи. И этим он строит тох, внутреннюю часть парцуфа. Когда он реализует всю свою способность получать ради отдачи, он останавливается, останавливает получение света в

0: ора макиф алав.
1: Поэтому это давление окружающего света на него по сравнению с его давлением со своей собственной стороны, никогда не быть противоположным Творцу, не быть получающим, приводит к соударению, к бетушу. Теперь он решает избавиться от этого состояния. Почему он избавляется от этого? Он избавляется от этого, потому что он знает, после того, как исполнил это действие, что он не реализовал сейчас весь замысел творения. Творец хочет дать нам полное благо. И когда он видит, что он не реализовал весь замысел творения, он понимает, что это состояние не приводит его к окончательной цели, поэтому он от этого избавляется. Мы сейчас уточним, что значит избавляется, и переходит к тому, чтобы делать новый расчет, где еще можно исполнить, произвести отдачу. Избавление это происходит по этапам, согласно уровням авьюта, который он привел в действие, как получающий экран, как Гилад нарисовал. Далит гимл, бет алиф шорош. Он отказывается от этого, и отказывается от этого, и от того, и от этого. Избавляется от всех этих получений, которые до этого у него была сила получать ради отдачи, и возвращается обратно в Педерош. Когда он приходит в Педерош, он потерял, очистился от всех этих уровней вьюта. Далит, гимал, бет, алиф, шорош. Теперь из-за того, что он очистился от всех этих уровней вьюта, его сила — это исполнять только то действие, которое исполняет все время экран, который стоит в Педерош, отталкивающий экран. И поэтому они становятся одним. Следующий вопрос, пожалуйста.
2: אז נתקדם אולי.
3: כן, יש לי נתקדם פוסף.
4: Я думаю, что мы посмотрим сейчас третий клип и обратим внимание на те тонкости, которые объясняет Рав. Можно сказать, что они очень ясные, очень точные, и можно взять это и распространить на все, что происходит именно в то время, когда экран Миздахех очищается от Авиюта, тогда раскрывается большая ценность и оценка того, насколько, когда свет, то, что входит в свет в парцов, то есть свет входит в парцов одновременно, одним действием, а выходит он поэтапно. И когда происходит выход света, то у нас намного больше раскрывается свойств, которые были раньше. Может, много чего из этого выяснить и научиться. Ну, давайте посмотрим клип.
1: Что говорит Рабаш, Рибар Асулам? Рабаш тоже приводит это часто, что если у тебя есть, ты находишься в последней комнате, а тут есть много комнат, да, которые таким образом построены, это называется анфилада по-гречески, где они все построены так, как проходные такие. И ты выходишь. До того, как ты вошел, ты сделал расчет на эти комнаты, что в них должен быть? Нет. Но когда ты выходишь, ты видишь, из чего ты выходишь. То есть этот суд, закон, который действует на тебя в последней комнате, пробуждает в тебе сейчас критику, то где я был, в этих местах. И тогда ты впечатляешься, от чего ты сейчас избавляешься, что ты покидаешь. И тогда ты видишь, что тут были и мясо, и рыба, и то, и это. До этого ты шел в общем. А теперь ты, в конце концов, чувствуешь, что наполняло тебя, каковы эти компоненты. Из этих компонентов уже тебе раскрывается самое внутреннее решимо. Теперь на это самое внутреннее решимо ты тоже должен сделать зевук дуака и отказаться. Ты делаешь зевук дуака знакомство, но не решение, что ты выходишь от этого. Из этого решение здесь. Здесь битуш, и из этого битуша у тебя есть решение. А здесь, в каждом месте, в котором ты находишься, во всех этих местах, ты не решаешь, ты чувствуешь, что ты покидаешь. Что такое? Поэтому эти соударения, эти зевуги, это зевуги осознания, где я был, что было со мной.
2: מה מסביר לנו?

0: הרב בדוגמה הוא אומר זה כמו שאתה נכנס ל...
1: Что нам объясняет Рав в этом примере? Он говорит, как будто ты вошел в дом, и там есть четыре комнаты последовательно, и ты входишь сразу в четвертый этаж, так прорываешься до конца, заходишь. А потом ты решаешь выйти. Ты выходишь из четвертой комнаты в третью и смотришь, ой, у меня было в четвертой комнате такое, а что у нас было, что у меня было в четвертой комнате, то, чего у меня сейчас нет в третьей. И ты начинаешь оценивать то наполнение, которое было прежде, когда свет наполнял кли, сейчас у тебя же совершенно другая оценка этого наполнения, и ты потом ты выходишь и во вторую комнату еще, и у тебя уже есть два разных ощущения, понимания, оценки того, что было в четвертом и в третьем, в четвертой и третьей комнате. И так постепенно каждый выход дает добавку понимания, оценки, свойства, возможности получать ради отдачи, когда есть разные, проявляются новые свойства разные, и вкусы, понимание. И поэтому мы говорим, что это закон, когда мы изучали в четырех стадиях развития прямого света, что в, когда свет распространяется внутри клея, выходит из клея, это делает клей подходящим для получения. То есть выход дает и раскрывает все нюансы, все свойства, которые есть в получении. А когда ты получаешь, когда получает свет порцов, он получает это напрямую сразу, нет там развлечения, когда происходит битуш, и выход света уже начинают различаться разные свойства. Литва один.
2: Спасибо, дорогие товарищи. Я хотел спросить, уточнить, что такое зивук ДАК и почему он заключается удар. То есть если экран уже действует с намерением ради отдачи. И с какой частью мастаха он связан? И как эти зивугим, все зивугим, но они связаны с экраном? Да, спасибо.
3: Зивуг дехакаа.
4: Зивуг дехакаа — ударное соитие. Этим выражением, утверждение на самом деле включены и два экрана тоже, о которых мы сейчас говорили. Отталкивающий экран и получающий экран. Экран, который стоит в ПДРОЖ, и экран, который опускается от ПДРОЖ до табура, а потом при битуше снова очищается и поднимается обратно в ПДРОЖ. Зивуг дехакаа. Экран, который стоит в ПДРОЖ, каково его действие? К нему приходит прямой свет. 100%. Весь свет, который Творец хочет дать творением. Что делает этот экран? Экран, который выражает решение о сокращении, которое он принял до этого, только не быть противоположным тебе, поддерживает, чтобы свет не вошел напрямую внутрь желания получать. Он ударяет по свету и возвращает его обратно. Потом он исполняет зивуг, получение света ради отдачи внутрь себя, согласно расчету, который он произвел в Рош. Сколько я смогу от этого света, который целиком оттолкнул назад, я оттолкнул, по сути дела, себя от исполнения естественного действия получения его внутрь себя, согласно природе моего творения. В этом действии, в этой природе, в этом моем свойстве я бью, ударяю, чтобы не быть противоположным свету. Я хочу украситься и обрести более высокую форму, как у него. Практическое выражение — это получить от него ради отдачи ему. И это уже облачающий экран, получающий экран. Поэтому духовное действие всегда через зивук ДАКА. И оно будет отделено от другого духовного действия только одним. Сколько авиюта экран может привести в действие, получая ради отдачи. Но удар АКА в его изначальной природе только получения, там всегда присутствует во всех парцуфах святости. В тот момент, когда, может быть, оно, не дай бог, исчезнет, произойдет разбиение. Вумен Рховод один, пожалуйста.
3: הנה, שומעים אותך, לא צריך ללחוץ, דברי.
5: אוקיי. נראה לי שעכשיו הסברת...
1: Мне кажется, что сейчас вы объяснили, но все равно не совсем укладывается у меня. Вы объяснили, что сначала нужно поднять к экрану сверху вниз, а потом, если я правильно понимаю, после того, когда был создан первый экран сверху вниз, тогда я могу работать с экраном снизу вверх. Или каждый этап этого пасаха работает вместе? Ну, давайте приведем все в порядок. Давайте, действительно, и предыдущий вопрос, и этот связаны. Творение произвело сокращение. То есть Малхут решила, что не получает вообще ничего напрямую от Творца. Но желание, ничего не сделаешь, желание осталось, желание получать, она хочет получать. Поэтому над Малхут есть экран. И этот экран прежде всего отталкивает любое наслаждение, которое приходит к нему. Это называется, что он поднимает отраженный свет. Неважно, на какое желание раскрывается в творении. Всегда есть свет и кли. Есть желание, есть свет, который наполняет желание. Приходит какой-то свет, желание, чувствуется уже, вот-вот, да, это то, что хочу получить, но я не могу получить напрямую, а только лишь в той мере, в которой я проявлю любовь к своему хозяину, которую я тогда могу получить от него в мире ради отдачи. И экран все время отталкивает. Это его кашиют, свойство, которое называется кашиют, твердость. То есть нет тут никаких других возможностей. 100% решено было сокращение. Все, что приходит в «П», что сразу же отраженный свет на 100% экран отражает его. Потом происходит расчет, в какой мере я могу быть в подобии, получить в подобии, потому что свет хочет быть в отдаче, хочет войти в кли, и кли это отражает его и говорит, я тоже хочу быть в отдаче. То есть смотрят в соответствии намерения, в это в духовном определяет все, в этом самом в материальном есть также и желание, и все, а там в духовном есть только намерение. И поэтому по намерению он проверяет, делает расчет, сколько я могу получить, чтобы быть в намерении ради отдачи. Он решает, допустим, неважно, 20%, может быть, 1%. Мы для примера говорим, допустим, 20% он получает ради отдачи. То есть он использует виют свой для того, чтобы получить. Потому, почему он это делает? Потому что этим он оставляет наслаждение своему хозяину, находится в отдаче хозяину. А если он не получает, он находится только в отдаче ради отдачи. А если получает, это уже получение ради отдачи. Несмотря на то, что это хоть только 20%, но он уже может получить и получает. Называется, что экран наполняет парцов. То есть все он начинает распространяться внутрь от себя, вниз. И «Д» на арамейском — это «шель», то есть частица определяет принадлежность, то есть относится к этому взаимодействию ударному «зивуг даака». То есть когда происходит «зивуг даака», свет начинает распространяться внутрь парцов, и это называется «зивуг», то есть соединение, как следствие соударения, зивук даака. Так это называется в духовном. Если бы у нас был экран, и в духовном мы бы тоже делали зивук даака, получали свет внутрь. Но так как мы находимся под законом первого сокращения, но мы разбиты, этот закон действует на нас, но у нас нет экрана, и поэтому мы ничего не можем получить в духовном. Мы хотим, у нас нежелание, но экрана нет. Мы получаем чуть-чуть. И
6: все исчезает. Но когда есть экран, можно сделать ударное взаимодействие, то есть его дака, и получить ради того, чтобы отдавать. Он получил 20%, но 80% не получил. То есть есть прямой свет, который, то есть внутренний свет, который он получил, и окружающий, который он не получил, и происходит как бы ударное соударение этих цветов, которые называются битуши, и тогда это происходит так же, как это было в первом парцуфе. Свет начинает поступенчато выходить из парцуфа, проверяя себя, сколько он получает, пока не придет в хедерош и рожает новый парцуф. Но всегда расчет идет, насколько я могу быть в подобии по форме и соединиться с хозяином. Только в этой мере я могу что-то получать. Испания, 5 женщины.
7: Gracias, amigos. ¿Qué sucede en el Sibuk de acá, del Parsuf de Ab, donde el Aviut baja, pero el Reshimot de revestimiento queda en 4?
0: לא שומעים, לא שומעים לא את התרגום ולא את אותך. אפשר, את יכולה לחזור שוב, אולי
1: не слышен, не слышали перевода. Пожалуйста, повтори ещё раз свой вопрос.
7: Exactamente en el sibuk de acá del parsuf de Ab, donde el aviut baja, pero el reshimot de revestimiento queda en 4.
0: יש לנו מתרגם? כן, כן.
8: כן, כן, אני שואל.
4: Да, я переведу. Что именно происходит в зивуге Дака в парсуфе Аб, где Авьют опускается, но Итлапшут нет, решимо Итлапшут. Не стоит сейчас доходить до этого, что мы еще этого не учили. Давайте сосредоточимся на том, что мы учим сейчас. Хорошо, мы перейдем к этому на следующих уроках. Женщины из Спейн 1. Испания.
9: Buenos días, amigos. La pregunta de una amiga de España 1. Es la siguiente. ¿Qué es aviut de masaj?
1: Вопрос подруги. Что такое aviut экрана? И от чего зависит?
4: Что такое aviut экрана и от чего он зависит? Мы сейчас сказали, что когда мы говорим об экране, есть два экрана. Есть отталкивающий экран, который всегда стоит в кедрош и предотвращает действие получения просто так для себя. И этим сломать сокращение. Это экран, который стоит в педрош, отталкивает 100% света, чтобы не получать его напрямую. Затем от него начинает распространяться экран, который начинает получать радиоотдачи согласно способности этого парцуфа получать радиоотдачи, согласно тому, насколько сила намерения радиоотдачи есть у него. Как он реализует эту силу? С помощью того, что приводит в действие свой авиют. Что такое авиют его? Авиют его — это те желания получать наслаждение и удовольствие, из которых он сделан, но на основе намерения радиоотдачи. И их он присоединяет к этому намерению, насколько способен удерживаться в намерении. И это получающий экран, экран, получающий внутрь желаний, которые есть в нем, с намерением, которое он построил для себя ради отдачи. И так он функционирует до границы, в которой у него нет больше сил получать ради отдачи. У него есть все еще много желаний, но сил намерения ради отдачи у него нет. Здесь он определяет свою границу в таборе. Так это экран, который получает радиоотдачу. English one, пожалуйста.
1: Да, большое спасибо за такой прекрасный урок. В клипе, когда мы сейчас познакомились с понятием зивук дака, в третьем клипе Рав сказал, что есть также зивук дака во время очищения экрана. Как такое может быть, когда есть такой процесс? Спасибо. Или за вопросы? Как раз по этой теме мы можем посмотреть сейчас клип номер 4. Пожалуйста.
4: Сейчас я нахожусь еще в дополнительной проблеме. Я пришел к Битушу. Не могу быть в том же состоянии, очищаюсь сразу. Я решил, что я очищаюсь, но из-за того, что хозяин все время на меня, может быть, в этом, может быть, в этом, почему ты избавляешься от этого, почему ты выходишь от этого? Может быть, хотя я решил, я всякий раз проверяю, от чего я избавляюсь. У меня нет выбора. Это наслаждение, которое находится во мне. Я обязан на каждое, хотя я на все решил, что я выхожу. На каждое я, тем не менее, должен как бы пройти и прочувствовать его на пути ощущения. Из-за того, что света находится у меня в келим, если я избавляюсь от света, который... четвертой стадии гуфа, у меня остается свет третьей стадии, он сейчас самый большой. Я до этого не ощущал его как большой. Сейчас я его чувствую. Я говорю, да, его я не хочу. Потом раскрывается свет второй стадии, его тоже не хочу. То есть если прежде я получал суп, порцию мяса, порцию рыбы, компот, салат, пять порций. Сейчас выходит главная порция, допустим, мясо, я чувствую сейчас рыбу. И рыба тоже, как главное, до этого не чувствовал-то. И рыба тоже, и салат, и суп, и компот. То есть я на пути очищения произвожу как бы расчеты на все. Это называется опускающийся отраженный свет. То есть все-таки тут есть еще зивуги, еще решения, еще... ощущения вкуса такие, дегустации. Я ощущаю вкус во всех этих цветах. До этого это было у меня как какой-то общий пакет. Я в рожь получил это. Один свет. Я произвел расчет зивук дака один. Распространилось в гуф, возник наранхай. На этот наранхай я чувствую как один свет, который входит. Целый пакет. Какой-то там завтрак, обед целый, комплексный. Сейчас, когда я избавляюсь от него, я чувствую каждый объект отдельно. Поэтому распространение света и его очищение делает кли достойным для его функционирования. Сейчас строится килим тем, что я избавляюсь от мяса. Но остается рыба. А как рыба по сравнению с мясом? Как это? Я начинаю взвешивать все это. Я начинаю строить здесь, сейчас, как раз кетрух мабина зарампин малхут гуфа. До этого я наполнил их. Так сразу. Сейчас я начинаю их выяснять. И света, которые относятся к ним. И еще более того, света, которые не находятся на своих местах. Когда выходят света, они выходят тоже в таком виде, что выходят Ехида, Хая, Нешама, Рох, Нефеш. И тогда они начинают уже быть не в своих килим. То есть выход цветов из парцуфа, то, что называется у нас Ереда, нисхождение. И мы не чувствуем, когда выходит. Духовным это процесс очень-очень важный и оставляет за собой очень разнообразное впечатление. Это вещи, которые мы должны уважать, потому что, как сказать, они дают нам глубину килим. В получении первый раз ничего не выясняется. Как раз второй раз, когда я собираюсь получать ради отдачи, я тогда знаю, где я действительно был. Всегда так. Человек, который находится в чем-то, не ценит. После того, как он должен выйти из этого, начинает понимать, насколько это было или во благо, или во зло, но тогда начинает ценить. Потому что килим строится как раз при исторжении светов. Потому что килим — это хисарон. А хисарон к чему? Когда-то это был хисарон к чему? Просто свет бесконечно наполнял меня и все, что я. А сейчас я чувствую или плюс, или минус относительно моего направленного действия, которое я произвел в Гальгальте. Я наполнил себя, вышел из этого, и тогда у меня есть уже расчет с тем, что я сделал, с моим усилием, моими экранами. Поэтому это уже другие келим, другие типы келим, келим усилия. Это не как в бесконечности было, и поэтому, когда мы приходим потом к этому миру, и у нас есть очень маленькая кли, эта кли внутри очень, состоит из всех разных свойств, бесконечное число разных нюансов.
6: Да, эта кли очень сложная и состоит из бесконечного количества свойств различаемых. То есть, или, как объяснил Рав, когда происходит ощущение экрана от авиюта от ступени к ступени, тогда происходит действительно оценка и новые ощущения, что мы получили, которых не было раньше. То есть каждый раз происходит новый расчет, новое состояние, зевук с меньшим авиютом, каждый раз с меньшим, меньшим, меньшим, пока он не приходит в конечном итоге в то, что называется педерош, в рож парцуф. А давайте сейчас подытожим то, что мы сегодня изучали. На прошлой неделе мы изучали, что такое битуш, то есть то, что принятие решения расстаться с тем наполнением светом, который получил ради отдачи в парцов. Битуш приводит к тому, что в массах начинает ощущаться постепенно, приходит в рожь и рождает новый парцов. То есть вот эти вот этапы, когда экран проходит поступенчато от табура до педерош, это то, что строит в нас келим и новое свойство, ощущаемое нами, различаемое нами, это происходит постепенно. Это то, что до сегодня.
4: Я хочу напомнить вам урок, клип, который мы открыли. Начали урок, Раф рассказал нам, как из действий твоих мы познали тебя. Пусть только парцуф получает свет внутри себя ради отдачи. Только тогда он приходит к слиянию с Творцом и раскрывает большое наслаждение, которое действительно Творец подготовил ему. Быть как он, дающим, любящим, отдающим. Сейчас он избавляется от этого, потому что у него пока еще нет сил получить это великое наслаждение ради отдачи. Но он уже знает, что есть большие вещи, которые ожидают его и нас тоже. Так что сблизимся друг с другом, прилепимся к каждому уроку, прилепимся к каждому действию, которое происходит на Ибарухе, из молитвы, чтобы свет, возвращающий к источнику, поднял нас по пути всех наших учителей, и мы удостоились бы тоже быть в любви и отдаче, как они.
6: Закончим мелодию. Песня.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 27 июня 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кому нужно знание, что человек выдержал испытание». Статья на иврите находится в книге «Труды Рабаша» на 908 странице, второй том. Прочитаем статью в десятках. Пожалуйста.
1: Кому нужно знание, что человек выдержал испытание? Труды Рабаша, второй том, страница 908. Книга Зоар говорит, когда были установлены Торы и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, у Зерампина, и сколько воинств у Скинии. И поэтому Израиль, являющийся воинствами Зерампина и Малхут, включаются в счет, чтобы знали о них с ними вместе. Конец цитаты. И следует понять, что такое «знали», когда Творец захотел сосчитать Израиль для того, чтобы знать, сколько есть сил. Кто должен это знать? Творец. Ведь перед ним раскрыто и известно все. И неужели для того, чтобы он знал их количество, нужно считать их внизу в действительном смысле слова? В таком случае, ради кого можно сказать, что Творец сказал сосчитать Израиль, чтобы знать число воинств Зерампина и Малхут? Как сказано, захотел Творец сосчитать силы Торы. Сколько воинств у Торы? Вот мой отец и учитель задал подобный вопрос о том, что сказано об Аврааме, и сказал он: «Не заноси руки твои на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь узнал я, что боишься Всесильного ты». И он спросил: «Неужели Творец не знал, что Авраам боится Творца до этого испытания? В таком случае, что означает «теперь узнал я»?» И он сказал, что смысл этого «теперь узнал я» в том, что ты знаешь, что ты боишься Творца, поскольку ты выдержал это испытание.
0: Однако следует понять, для чего человек должен знать, что он боится Творца. Разве с помощью этого будет у него возможность получить удовлетворение в работе? Ведь что еще можно делать в мире? Разве не сказали мудрецы, сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами? То есть все делает Творец. А что остается делать человеку? То только трепет перед небесами, как сказано. И ныне, Израиль, что Творец Всесильный спрашивает тебя, кроме трепета? В таком случае, ради чего человек должен пройти это испытание, чтобы знал человек, что он боится Творца? Ведь лучше было бы, чтобы он не знал, боится ли он Творца. И это дало бы ему возможность умножать усилия в работе святости для того, чтобы прийти к тому, что он боящийся Творца. Но мы видим, что сказали мудрецы, сказал Раба, чтобы человек знал про себя, является ли он праведником или грешником? И здесь тот же самый вопрос. Для чего человек должен знать свое состояние? Ведь он получит удовлетворение от этого знания. В таком случае, какова польза в работе от этого знания? И чтобы понять это, нужно вспомнить два принципа, которые у нас существуют в духовной работе. Первое — это цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение. И прежде чем они придут к этому свойству получения блага и наслаждения, они не достигнут своего совершенства, то есть цели творения.
2: Второе. Это исправление творения. Как известно, для того, чтобы не было хлеба стыда, то есть чтобы творение во время получения блага и наслаждения не ощущали дискомфорт. Произошло сокращение и скрытие, чтобы они не ощущали благое наслаждение, которое заключено в цели творения, чтобы у них было место для работы ради Творца, а не ради собственного блага. И автоматически от человека уходит стыд, поскольку все, чем он наслаждается в мире, намерение его в этом не для собственной выгоды, а из-за того, что Творец хочет, чтобы творения наслаждались в мире. И только по этой причине они наслаждаются. А ради себя, то есть чтобы он наслаждался, поскольку он хочет наслаждаться, на это он не хочет получать и отказывается от всех наслаждений в мире. И потому он не хочет получать ничего ради собственной выгоды, а во всем он думает, что если с помощью получения наслаждения, которое он сейчас испытывает, от этого будет наслаждение наверху, лишь тогда он получает наслаждение и удовольствие, иначе он отказывается. Это называется исправление творения. То есть, что цель творения принимается в облачении, и это облачение не дает войти свойство стыда во время получения наслаждения. И это облачение называется желание отдавать. Из сказанного поймем, что такое трепет, что это такое в работе. И о трепете сказано: все в руках небес, кроме трепета перед небесами. А почему же он не в руках небес? Как мы учим, мы относим все воздействия к Творцу, то есть все Творец дает творением, тогда как не давать не связано с Творцом, поскольку желание его насладить свои создания.
0: А поскольку трепет означает то, что написано в предисловии книги Зоар, трепет — это когда он боится, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И поэтому он избегает просьбы, чтобы Творец дал ему благое наслаждение, ведь, возможно, это будет не во благо Творцу, а на благо самому себе, что называется, что наполнение ведет в клипот. Получается, что трепет из-за того, что боится получать, относится к человеку. То есть человек не хочет получать из-за трепета, ведь, может быть, это не будет ради небес. Это то, что есть, это то, что работа относится к человеку, то есть понятие «не получать ради получения». Это мы относим к нижним, ибо со стороны Творца это только отдача. И это называется именем Авая, что там нет никаких изменений. Ни в коем случае, как написано, Авая не менялся, а всегда он желает давать, поэтому трепет, когда он боится получать, это относится к творениям, и в этом вся их работа. И все исправления, которые существуют в мире, все относится к этой точке, то есть исправить себя и достичь ступени, чтобы не получать ничего ради собственной выгоды. А, как сказали мудрецы, все действия твои будут ради небес.
2: И сказано, следует объяснить это знание, что у него есть трепет перед Творцом. Человек должен знать, чтобы у него сейчас было желание идти просить Творца, чтобы он дал ему свет Торы, в котором есть истинное наслаждение, называемое желание его насладить свои сотворения, потому что он сам видит, что уже прошел несколько испытаний и выстоял в них, из-за того, что у него уже есть трепет перед небесами. То есть он уже уверен в себе, что все, что он получит, будет ради отдачи. Иначе бы он не выдержал свои испытания. Ведь все то, что человек не может выдержать в испытании, вызвано тем, что он пока еще погружен в желание получать для себя. Тогда как у человека, который уже отдалился от получения наслаждения ради собственной выгоды, а в каждом наслаждении он смотрит сначала, какое наслаждение будет от этого у Творца, только тогда он получает это наслаждение. Это называется, потому что теперь узнал я, что боящийся Творца ты, то есть что у человека уже есть это знание. Тогда это состояние называется отдающий ради отдачи. А затем, когда он уже обрел эту ступень трепета перед небесами, то, что называется работа человека, тогда человек должен идти вперед и просить Творца, чтобы он дал ему благо и наслаждение, заключенное в желании его насладить свои создания, поскольку он хочет доставить наслаждение Творцу. А наслаждение его заключается в том, что мысль Творца сейчас осуществляется в действии, то есть в том, что создание получает от него сейчас благо и наслаждение, в этом все его наслаждение. И из-за этого человеку нужно знание. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили, о чем говорит книга Зоар в словах, когда были установлены Тора и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, сколько воинств у Скинии. И мы спросили, знание это, кому нужно оно? Неужели Творец не знает этого, даже если мы не считаем это по-настоящему? И ответ, как сказано выше, мы находим у Авраама, потому что теперь узнал я, означает, что Творец сейчас знает, что и Авраам знает, что он боящийся Творца.
0: Также и здесь нужно объяснить это согласно сказанному выше, что народ Израиля должен был знать об этом знании, для того, чтобы они знали теперь, к какой ступени они относятся, или к ступени Торы, или к ступени Скинии. Потому что Тора и Скиния говорит о том, что это Зеранпин и Малхут, что означает единение Творца со Шхиной. Поэтому сказано в книге Зоар, сколько воинств у Торы, то есть чтобы знали, к какой ступени они относятся, и сколько воинств у Скинии, то есть сколько людей из них относятся к Шхине. Получается, что весь счет только для знания человека, тогда как Творец, конечно же, знает все и без того, чтобы пересчитывать все по-настоящему. Выходит, главное в том, что человек должен знать, к какому состоянию он относится. Как сказал Раба, когда он говорит о человеке, имеется в виду человек, если мы объединяем его со всеми остальными душами относительно Творца. Он чувствует себя как человек. И как сказал Раба, что человек знал про себя, является ли он праведником или грешником. И как сказано, чтобы он не делал, не работал напрасно.
1: И для
0: того, чтобы понять, насколько человек привык идти за общим большинством, и чтобы у человека была сила выйти из того, что принято общего большинства, чтобы он смог работать личным образом, то есть личным образом он бы понимал, что он должен делать, и как человек нуждается. И тут человек нуждается в дополнительной осторожности. И как спастись от того, что человек привык работать только ради собственной выгоды? Я приведу весь рассказ люблинского провидца, который приводится в книге «Беседы о жизни».
2: Рассказывал раби из Могильницы, что однажды, когда раби из Люблина находился в своей комнате в канун субботы, до кидуша раби вдруг открыл дверь, а в доме находилось много важных раввинов и мудрецов из числа его лучших учеников. И раби обратился к нему и сказал: «Вот сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его». Что означает, что Творец платит ненавистникам своим за добрые дела, которые они сделали в этом мире, чтобы искоренить их, чтобы у них не было будущего мира. В таком случае я спрашиваю вас, еще можно понять, если грешник горит страстью по богатству, хорошо, ему платят большим богатством, а если грешник сгорает от жажды славы, ему дают еще большие почести. Но если грешник не любит ни почести, ни богатства, а любит звание или хочет быть равом или ребе, как платят ему? То есть как платят тем людям, которые делали добро в этом мире, так, чтобы у них не было будущего мира? Но это, безусловно, именно так. Тому, кто любит быть ребе или равом, дают это свыше. А тому, кто любит звание, дают ему звание, чтобы он потерял, страшно сказать, будущий мир. И сразу же закрыл дверь. Конец рассказа. Из этого рассказа мы видим, что существуют люди, которые думают, что они совершенны в том, что они отказываются от страстей, от почестей, и смотрят на людей, которые погружены в страсти и в почести, что не стоит смотреть на них, в особенности разговаривать с ними. То есть они видят, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, чтобы наполнить свое желание получать, конечно, речь идет о страстях, на которые нет запрета, иначе это не называется, что они совершают добрые дела. И также те, кто исполняет Тору и заповеди, чтобы им выказывали уважение, и они, то есть эти люди, те, кто желает высоких ступеней, быть равом или высоких званий, или быть равом или рэбе, они, конечно, думают, что хотят это для общего блага. И люблинский провидец сказал о них, что они называются ненавистники Творца. Но поскольку они в конце концов занимались Торой и заповедями, Творец платит им вознаграждение согласно тому, как они хотят. То есть, как они молятся Творцу, чтобы он дал им. И получается, что Творец исполняет их желания. Однако они должны знать, что они получают, это из-за того, что Творец исполняет их требования. Но они должны знать, что через то, что они хотят, чтобы Творец исполнил их требования, тем самым они теряют будущий мир, поскольку таким

0: Образом они называются ненавидящими Творца, как сказано, воздающие своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть они должны знать, что в том, что они получат свои требования, то есть наполнится у них то, чего они хотят, они потеряют из-за этого будущий мир.
1: И здесь следует понять две вещи. Первое. Почему, если они получат награду в этом мире, они обязаны потерять будущий мир? Разве не сказали мудрецы, наслаждающиеся трудами рук своих выше, чем трепещущие перед небесами? Ведь о трепещущем перед небесами сказано: «Счастлив человек, трепещущий перед Творцом, а о наслаждающемся своим трудом написано: если кормишься трудом рук своих, будешь счастлив в этом мире, и хорошо тебе будет в будущем мире». И вот мы видим, что тот, у кого есть награда в этом мире, не обязан терять будущий мир. И почему ненавистники Творца, поскольку получают в этом мире, написано, что они теряют? Второе. Следует понять, если он соблюдает некоторые заповеди, которые называются «благие дела», почему он называется ненавистником Творца? И вот мы видим, что злое начало называется ненавистником. Как написано: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом». И следует понять, почему злое начало является ненавистником человека. Ведь наоборот, оно советует человеку совершать преступление не для того, чтобы человек изнурял себя, а для того, чтобы у него было наслаждение. В таком случае тот, кто дает наслаждение человеку, конечно, должен называться любящим. А почему же тогда он называется ненавистником?
2: Эла.
0: Дело в том, что мы должны верить верой мудрецов, которые сказали, что вся наша работа в этом мире для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом. Другими словами, то, что желание его дать благо и наслаждение созданиям, это называется целью творения, и невозможно дать нам до того, как мы исправим свое желание получать, чтобы оно было ради отдачи. Иначе у нас будет свойство стыда, как известно. Поэтому нам нужно свойство слияния, которое называется совпадение по подобию по форме. Другими словами, то, что мы хотим получать благо и наслаждение от Творца, это не ради собственной выгоды, потому что мы хотим отменить нашу власть, чтобы была только лишь власть единого, то есть власть Творца. И тогда у нас будет истинное наслаждение в том, что он сказал, и стало по слову его, по желанию. То есть желание Творца достигло совершенства по-настоящему. То есть творения смогут получить то, что Творец хочет дать им, то есть благо и наслаждение. Получается, что злое начало уводит человека, чтобы он не работал ради Творца, а работал ради себя. И этим оно причиняет зло человеку. Поэтому оно называется злое начало. Из сказанного поймем вопрос, почему, когда человек исполняет Тору и заповеди и делает благие дела, свидетельствует тому, что это благие дела, то, что Творец платит ему за эти благие дела, как сказано выше, и тем не менее он называется ненавистником Творца, как сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть, хотя он и совершает добрые дела, это не из-за того, что он любит Творца, а из-за того, что он верит, что Творец даст ему за это вознаграждение. И не из-за того, что он любит Творца, он работает и исполняет Тору и заповеди, а из-за собственной выгоды.
1: Однако следует понять, первое, разве тот, кто работает для своего товарища и намерение его получить вознаграждение, а не служит ему и совершает его указания из-за любви, потому что любит его, разве он называется его ненавистником? Ведь можно сказать только то, что он не работает у него из-за любви, а из-за того, что человек любит себя. Так почему же он называется ненавидящим Творца? То есть в чем он становится ненавистником Творца, если он работает ради себя? Второе. А что такое заповедь любви Творца? И Творец хочет, чтобы мы дали ему любовь? Разве он нуждается в нашей любви? Разве у него есть хисарон? И поэтому он указал нам любить его, как написано, «Возлюби Творца Всесильного твоего». А ответ в том, что он заповедовал нам любить его, это нам во благо, то есть для того, чтобы любить его, мы соблюдаем Тору и заповеди. То есть то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, это потому, что мы хотим насладить его, чтобы доставить ему наслаждение. Потому что так устроено в природе. Того, кого любят, любовь обязывает к тому, чтобы что хотят доставить ему наслаждение. Подобно тому, как родители любят детей и хотят, чтобы дети наслаждались и стараются давать им, поскольку они любят их, чтобы они наслаждались жизнью. И мораль в том, что то, что они соблюдают Тору и заповеди, это по причине любви, которая есть у них к Творцу. И в любом случае они не хотят ничего взамен в качестве вознаграждения. В любом случае, то, что Творец хочет дать им благое наслаждение, они не получат это в получающий келим, а получат в отдающий келим. То есть они получат благо и наслаждение, поскольку знают, что Творец наслаждается от этого. Ведь это является целью творения — насладить свое творение. И тогда она осуществляется так, как Он, Творец, хочет. То есть есть совершенство в том, что они получают благо и наслаждение безо всякого стыда.
0: И согласно этому получается, что тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за вознаграждения, то есть хочет оплату, называется ненавистником Творца из-за того, что он мешает Творцу. То есть он задерживает, что то, что Творец хочет дать творениям, то есть наслаждение Творца. И такой человек задерживает исполнение цели. То есть там не хватает кли и облачения, которые отдаляют стыд в момент получения высшего блага. Поэтому он называется ненавистником Творца. И человек должен верить в слова мудрецов, которые сказали пришедшему очиститься помогают. Это означает, что после того, как человек пришел очиститься, то есть чувствует, что он находится в нечистоте, и он все еще далек от святости, он должен сказать, что это знание приходит свыше. То есть то, что

0: Творца, хотя Творец и далек, но он не обращает на это внимания, потому что у него есть заботы важнее, хисарон которых он ощущает.
1: Так иногда человек приходит к ощущению, когда он начинает чувствовать стыд от того, что находится в таком низком состоянии. А до этого, то есть и раньше, несмотря на то, что находился также и тогда в этом состоянии, он не обращал внимания на это, и тогда человек должен верить, что это пришло к нему свыше. То есть по принципу пришедшему очиститься. Другими словами, почему он теперь пришел очиститься и не может терпеть свое состояние низости? И он должен сказать себе, что это пришло к нему свыше. Но человек не должен говорить: «Я подожду, пока придет ко мне это знание свыше. Тогда я буду думать, что я должен себя исправить». Об этом сказал мой отец-учитель, что перед действием человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» Это значит, что только я сам могу помочь себе. То есть, если я сам преодолею себя и буду делать благие действия, которые приводят к слиянию, то затем после действия человек должен сказать, что все приходит свыше, и запрещено говорить, что сила моя и мощь руки моей составили мне это, мне все это богатство. И вот мы видим, что с одной стороны человек должен сказать, что все испытания, в которых выстоял человек, человек должен знать, с одной стороны, что человек является героем, ибо теперь узнал я, что боишься всесильного ты, то есть что сам человек является героем. А с другой стороны, он должен сказать, что Творец помог мне. Но с какой стороны он видит это, что он выстоял в испытании, и это знание дает человеку уверенность, что он может сейчас требовать от Творца, чтобы он дал ему способность идти и достичь цели. Перейдем сейчас к уроку с Равом от 27 июня 2002 года.
0: Что значит, что человек должен выдержать испытание? Кто проверяет его и в чем нужно проверять его? Также, что означает, что вначале человек должен сказать, что все, с чем он сталкивается, собирается исполнить что-то, что приходит к нему что-то, он должен сказать: если не себе, то кто мне? Войти в действие, которое ему по силам сделать, и исполнить это без всякого вмешательства другой силы, а именно он, а не Творец и не посланец. А потом, после того, как он завершает эту работу, и он преуспел, а может быть, не преуспел, но сделал все, что думал сделать, тогда сказать: если не я себе, то кто мне? Так вместо того, чтобы сказать «до», сказать «после», так какая разница, сказать это или не сказать? Это говорится об уровне человека, который находится до действия или после действия. Мы знаем, что свет создает кли, свет, то есть Творец, и исполняет все действия внутри кли, и кли является результатом света, и находится под воздействием света на 100%, и кли не может само решить ничего, кроме того, что кли может знать, что кли делает с ним, и что свет делает с ним, и согласиться с этим действием или нет. Согласно глубины его осознание, что свет делает с ним. То есть, конечно, Творец делает.

0: Но человек должен прийти к ощущению, что все, что он делает, происходит, делает Творец. В этом наше исправление. Убрать это слепление с наших ощущений, от наших ощущений. И поэтому человек, который говорит или благословение, или просьбу, это не то, что он говорит благословение или просьбу к Творцу, и согласно этому что-то происходит, а благословение или просьба человек ощущает согласно результату того, что он постиг действия Творца на себя. Свет действует на кли, кли начинает ощущать, что свет делает в нем, от вьюта алиф до вьюта далит, получает впечатление от цветов Наранхай, согласно порядку Наранхай, пока не доходит до глубины намерения Творца на него, то, что Творец хочет сделать, согласно этому определяется, что кли действительно дошло до состояния, что сейчас оно находится в том же действии, в том же осознании с Творцом. И тогда или возникает настоящая молитва, или настоящая благодарность. Что это значит? Что действительно человек пришел к состоянию, что он знает, что Творец делает над ним. Как сказано, из действий твоих познали мы тебя. То есть он знает точно сейчас действия, которые произошли с ним, кто сделал их, ради чего сделал их, точно, что произошло в нем. И тогда он в этом закончил свою работу точно до глубины, насколько он устроен, проверил и почувствовал действие Творца, воздействие Творца. И из этого, что он должен еще сказать после этого? Результат того, что он ощутил и понял действие Творца на себя полностью, результат этого вынужденный, конечно, так получается, что человек становится подобным Творцу в этом действии, принимает его на 100%, это называется, что оправдывает это действие, и тогда из того, что оправдывает его, уподобляет себя этому действию, то есть делает себя в соответствии с тем, что Творец делает. Уже из осознание возникает исправление. И на этом он закончил этот этап. И снова Творец воздействует на него, и снова он должен сказать: нет, если не я себе, то кто мне? Это значит, что я обязан проверить и исполнить все эти действия. Но, в общем, что он проверяет и что он исполняет? Он в этом осознает действие Творца на себя. В конечном счете, когда он приходит в состояние, что он познал все, он говорит: нет никого, кроме него. То есть он действительно видит, постиг то, что только Творец действует. И теперь, когда он постиг все его действие до конца, то есть дошел до состояния доброй, творящей добро в этом действии, прочувствовал это, постиг это, сам становится тоже, соответственно, этому с намерением, намерением доброго, творящего добро. Это называется «из действий твоих познали мы тебя». Из действий, когда мы распознаем, познаем, что Творец делает, осознаем его, из того, что осознаем его, осознаем уже в наших ощущениях, и мы тогда изменяем наши ощущения на подобные Творцу. Это называется слияние подобия в свойствах, в намерениях. А то, что человек благодарит за это в конце своей работы, это значит, что он завершил ступень, проверил ее, исправил себя, уподобился Творцу и готов на следующее действие. Поэтому все начинается с «если не я себе, то кто мне?» Вся работа разведчиков и проверки, то, что он раскаивается и соглашается, и находится в борьбе, пока не принимает, не понимает, качество действия, что оно хорошее, оправдывает и уподобляет себя этому действию, пока не становится как само это действие. Вот и все. Это, по сути дела...
1: Да. С одной стороны, он говорит, нужно начинать, если не я себе, то кто мне? Но мы же всегда говорим, что вначале нужно сказать, нет никого, кроме него. То есть теперь, если я не себе, кто мне искать, нет никого, кроме
0: нет,
1: него?
0: Нет, то, что я вначале говорю, если нет никого, кроме него, или даже не если не себе, то нет, то я принимаю на себя ярмо Высшим Малхут, то есть я говорю это о себе изначально. Если не я себе, то кто мне? То есть приходит от Творца, то есть я не знаю это, но если то, что я принимаю на себя, это так, с этим я иду и исполняю. То есть то, что я говорю, нет никого, кроме него, это говорит о моем общем подходе к тому, как я сейчас отношусь к тому, что происходит со мной. Что то, что сейчас приходит ко мне, нет никого, кроме него. Это, конечно, приходит свыше. То есть в этом я отделяю себя от просто человека на улице, как я отношусь к тому, что происходит со мной сейчас. После этого я говорю, после нет никого, кроме него, говорю, если не я себе, то кто мне? Я, опираясь на то, что это приходит от Творца, сейчас отключаюсь от его действия. Если я все время буду погружен в его действия, я не раскрою больше, чем Авиют Шорош, отмена и все. То есть я выхожу из этой отмены и начинаю собственными силами и своими действиями проверять все эти вещи. То есть делать сам. После того, как я делаю сам, что я делаю сам? Я делаю свои исправления, как будто это все зависит от меня.
1: Откуда уверенность, что я могу сейчас отключиться от «нет никого, кроме него» и действовать самостоятельно?
0: Ты не отрываешься. Отрываешься только в том, что собираешься делать. Как будто не он делает, а ты делаешь. Если ты, как конь, не сделаешь какого-то движения, то ты никогда не узнаешь, в чем ты отличаешься от него. То есть ты должен сказать «я делаю». В том, что ты начинаешь делать, ты начинаешь чувствовать, в чем разница между твоим желанием делать и его желанием делать. И тогда ты, согласно этому различию, начинаешь уже познавать себя и его.
1: А если я страшно подумаю, забуду?
0: А после этой работы, когда ты познал его, познал себя, и был в борьбе, и обвинял его, и раскаивал, потом все-таки раскрывал, что это хорошо, исправлял. А в конечном счете ты приходишь к состоянию, когда ты из того, что ты прошел, из того, что сделал, ты говоришь, нет никого, кроме него. Не до этого, когда ты еще ничего не сделал, а только с этим подходом пошел проверять. А сейчас, после всех проверок, ты говоришь, нет никого, кроме него. Это называется, что ты скопировал на себя все его действия, что действительно ты сейчас делаешь движение, как он, не из-за того, что он делает в любом случае движение в тебе, а ты по своему желанию это движение принимаешь и как будто исполняешь с ним вместе. Исполняешь или не исполняешь, ты исполняешь. Только сейчас это в твоем желании. Это называется, что в желании облачающего, в желании облачаемого.
1: Ну просто откуда у меня есть уверенность, что я сейчас пойду и буду делать, если не я себе, то кто мне? Из-за этого я не буду так наслаждаться.
0: Я не знаю, что ты наслаждаешься. Ты, в общем, что ты собираешься делать? Наслаждаешься жизнью или ты хочешь уподобиться ему?
1: Хочу подобиться ему.
0: Ну, так ты все время находишься внутри, нет никого, кроме него, и если не себе, одно облачено в другое, а иначе ты просто, как другие народы.
1: Еще раз, от начала может быть хорошим, но если я начинаю это делать так, то вдруг из-за того, что этого могу...
0: Ты собираешься делать иудейскую работу, уникальную, соединиться с ним в течение дня, только соединиться с ним из того, что ты делаешь работу по анализу и отделению, а потом соединение. Ты делаешь это. Не говорят о действии, которые ты сейчас собираешься исполнить там это что ты там делаешь, и хилинг, не знаю, что ты там на своей работе. Не говорят о самой работе, а говорят о твоем внутреннем отношении к тому, что происходит с тобой в течение дня. Я сейчас собираюсь зарабатывать. Барасулам дает пример. Да, это на 25-й, мне кажется, странице в письмах. Что утром он обязан сказать. Нет никого. Если не я себе, то кто мне, а вечером нет никого, кроме него. Так что это значит? Что я сейчас иду работать. И я тяжело работаю. Но что значит я тяжело работаю? Что я собираюсь поместить себя в получающий келим. И в получающих келим, когда я получаю, когда я тружусь, как это сказать? Я прилагаю усилия, и я думаю, что я из-за этого получаю оплату. Я после этого проверяю и вижу, что это не я прилагаю усилия, получаю оплату, а Творец дает мне работу и оплату. И на самом деле моя работа не в том, что я буду делать саму работу, а что я буду делать мое отношение к ней. Если я изменяю мое отношение к тому, что я должен делать в жизни, в том, что это он приносит мне, а я уподобляюсь с этим, этому знанию, что это он приносит мне, я не чувствую ни трудность в соединении с ним и ни трудность исполнять какую-либо работу, потому что работа сама исчезает. Трудность у нас — это только в конечном счете от трудности соединиться, идет соединение между мной и целью творения и работы, которая есть передо мной. Человеку нетрудно копать яму до середины земного шара. Нетрудно. Если он в этом действии будет соединен с Творцом, получит энергию бесконечную. Проблема не физическая трудность. Проблема — трудность в любой работе. Мы этого не чувствуем. Мы не понимаем этого, но это так. Трудность — это трудность, что это действие не соединено со светом, с Творцом. Если в любой работе ты соединишься с Творцом, что это целенаправленное действие, и оно несет тебе свет свыше, слияние. Свет слияния будет служить тебе вместо оплаты. И ты находишься уже в цели, а не в исполнении действия, в трудах во время действия. Потому что само действие становится целью.
1: Можно?
0: Поэтому наша работа, если не я себе, то кто мне, это работа по приближению того, кто устраивает эту работу. И тогда сама работа не является работой. И тогда также... Тут нет слов. И тогда, если не я себе, то кто мне, называется, что вечером, после того, как ты закончил соединять эти вещи, ты говоришь, это не утро и не вечер наше. Утро имеется в виду, что ты идешь пока что как Хафец Хесед, в Хасадим, и делать это без хохмы, а вечером, когда ты уже получаешь хохма, это светит тебе вечером. То есть уже как будто... Нет света. Ты говоришь, если не я себе, то кто мне, что ты привел этот свет, принес этот свет себе, за свой счет это находится. Утром это было за его счет, а вечером, даже если есть тьма, за свой счет это свет. Мы чувствуем в нашей жизни, что если мне иногда что-то трудно сделать, или мне надоело, или я не хочу в ком-то виде, тяжело мне, если я присоединяю к этой работе, к этому действию целенаправленность, то эта вещь становится легкой. Я как будто забываю вообще о самом действии. Оно для меня только средство того, к чему я сейчас соединился, достижение цели. Вот и все. Поэтому нам не нужно вообще смотреть на то, что происходит с нами, а то, что происходит, на наше отношение к тому, что происходит.
1: Вопрос, является это отношение к принятию риска, если кто-то скажет, если у него нет чего-то, и он уверен, что если он хочет заработать больше, он это делает для себя, ну хорошо, для большего стремления. Тогда это не только принятие риска, что он потеряет, также и то, что у него было, меру связи, потому что он сейчас начинает желать большего слияния.
0: То есть ты говоришь, что так, что человек, который находится в какой-то мере, если не я себе, нет никого кроме него, боится выйти в «если не я себе, то кто мне?». Так я говорю тебе, выйти в «если не я себе, то кто мне?» это не называется, что ты должен отделиться от «нет никого, кроме него». Это обязано быть внутри. Если ты совершенно отделяешься, ты становишься другим народом. Твое действие тогда не целенаправленное. То есть тогда ты не хочешь благодаря этому действию еще больше соединиться с Творцом. А ты просто идешь, ходишь по рынку, как ходят все. Если ты собираешься бродить по рынку, чтобы проверять, что во всех твоих движениях Творец, по сути дела, ведет тебя. Когда ты закончил проверять его действия во всем, что он дает тебе в этом состоянии, называется, что ты пришел к вечеру, и ты говоришь, нет никого кроме него. Но ты в течение дня все время, после каждой детали, то, что ты идешь, если не я себе, кто мне даст, постичь, нет никого кроме него. А вечером ты подводишь итог. Если забываешь об этом, все. Некро уже называется животным действием.
1: Вопрос, откуда уверенность, что ты не забудешь? Если все зависит от тебя, и ты уверен, что не забудешь.
0: Я что такое не забудешь, если ты все время идешь с ними вместе? Что спрашиваешь, не забывать? Если ты все время должен идти, все время вместе. Нельзя тебе в таком случае относиться к «если не я себе, то кто мне?», если ты вышел из «нет никого, кроме него». Так написано, сиди и не делай лучше. Потому что действие, которое ты совершаешь, конечно, не целенаправленно. Не приближает тебя.
1: Я что-то недопонимаю. Если я сейчас должен учиться, или кто-то должен работать, или что-то другое, чтобы не обязательно просто сидеть перед учебой. Как удержаться внутри этого «нет никого, кроме него»? Как только ты добавляешь «нет никого, кроме него», так сильно внутри этого ты перестаешь делать вещи как следует, а если ты делаешь вещи как следует, ты забываешь, что нет никого, кроме него. Как удерживать их обоих вместе внутри такого действия?
0: Как еще удерживать? Как удерживать нет никого, кроме него, когда я учусь, да? Что-то другое, постороннее, в университете. Ем что-то вкусное. Делаю еще разные вещи, которые несут путаницу, наслаждение, разные беды тоже. Да? Все путает. Я должен прежде всего верить, что все эти вещи даны мне, чтобы из них я постепенно установил «нет никого, кроме него». Из них, насколько возможно. Это обязано быть просто целью.
2: Э-э-э.
0: Так человек должен делать для себя разные знаки, напоминалки каждые 15 минут, каждые полчаса, возвращаться в то же состояние механически, чтобы ему напоминало об этом. Потом он сам. Все это работа, это так надо делать. Конечно, в этом нет никакого вкуса потом, а потом это приходит. Ты с помощью действий, в которых нет никакого интереса, потом пробуждаешь окружающий свет, и он действует на тебя в общем виде, так что ты вспоминаешь, ты все время находишься в этом ощущении. И постепенно ты приходишь к состоянию, когда ты чувствуешь, что ты находишься в каком-то, как бы, каком-то, это называется, по крайней мере, одинарное скрытие, не двойное скрытие, а одинарное скрытие. То есть все время Творец находится как-то на фоне, скрыт, но ты чувствуешь, что он скрыт. И тогда это немножко иначе. По Ребе очень чувствовалось, что он все время так не отключается. Это я помню, когда я пришел. Не сначала, через какое-то время я видел просто впечатление от этого очень сильно. Когда я начал немножко знакомиться с ним.
1: Как может быть, я уточню вопрос, как также во время учебы, как может быть, допустим, в каком-то состоянии ты можешь делать то, что нужно, и все-таки сердце где-то в ощущении, чтобы у тебя в чувстве было, нет никого кроме него, то есть где-то в мозге, в голове, в какой-то деятельности делать что-то одно, а ощущением должно быть, нет никого кроме него.
0: Ты жалуешься на то, что если ты говоришь, нет никого кроме него, то не то, что просто так говоришь ртом, а если ты действительно находишься в этой мысли, то как будто это совершенно отрывает тебя от действия. Так ничего нельзя сделать. Так уже нет никого. Кроме него, это просто ослабляет тебя совершенно, выпускает из тебя дух делать что-то, какое-то исполнение. И так я говорю тебе, я говорил об этом и сказал, что мне тяжело передать это. Нет особо слов. Если не я себе, кто мне, и нет никого, кроме него, это не связано с моими действиями в этой жизни, в этом мире, и также с моими действиями в духовном. Это не связано. Это я и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек на улице будет делать те же действия, и ты внешними глазами не почувствуешь в этих действиях никакой разницы. А разница в отношении к тому, как он делает это. Что внутри, в его отношении к тому, что он делает, еще добавляется. Что в том, что он делает, он хочет почувствовать, что его отношение к тому, что он делает, точно как отношение Творца к этому. Я сейчас шью одежду. Спортной. Так нет никого, кроме него. Так все, я кладу все свои инструменты, иду на диван, смотрю так иногда на стол рабочий. Пока нет ничего. Ну, Творец за секунду это сделает. Я жду весь день, смотрю, что потом я увижу, что все вдруг, да? Какие-то штаны вдруг там прекрасно, что он сделал. Замечательно, да? Я не понимаю тебя. Что называется «нет никого, кроме него»? Нет никого, кроме него, что он через меня действует в этом. Не то, что мне не надо делать, а в том, что я исполняю. Когда я чувствую, действительно, нет никого, кроме него? Я чувствую, нет никого, кроме него, если я исполняю это, и в каждом действии, которое я исполняю, не руками, что он будет делать движение с иглой, или там с ниткой, или то, что я разрезаю там и делаю что-то с одеждой. Нет. Что мое отношение к тому, что я делаю, я в этом отношении соединен с ним.
2: То есть
0: человек приходит к состоянию, что он чувствует, что Творец облачается внутри человека. Внутри человека. Но действия, физические действия остаются теми же самыми. Это не просто. То есть это приходит после многих вещей, да.
1: Если причина связи дает мне смысл, что мне будет легко делать любую физическую работу, любое действие тем, что я соединен с Творцом, тогда становится для меня причиной связи?
0: Ты говоришь так, что если я соединяю себя с Творцом, то мои действия становятся вот тяжелых приятными. То есть я уже в следующий раз захочу соединиться с Творцом, чтобы у меня была легкая, более легкая жизнь. Почему нет? Кто сказал, что ты должен страдать? Цель творения — насладить создание с его стороны, а с моей стороны — прийти к наслаждению.
1: Но это же не является причиной, что я хочу быть соединенным.
0: Так вначале, когда я вначале наслаждаюсь, то, что я соединен с ним, это называется лоли шма. И из этого я прихожу к состоянию, что я соединен с ним из-за того, что я доставляю ему наслаждение, и то, что есть наслаждение у меня от этого. Но это уже начало соединения. Если я рядом с тобой все время буду чувствовать от тебя проблемы, так я не приду к соединению. Если я чувствую, что ты доставляешь мне наслаждение, то я присоединяюсь к тебе, приближаюсь к тебе больше и больше, как говорят, становлюсь более любовью. То есть я все время хочу связи с тобой. Почему? Мне хорошо. Я люблю тебя. Я люблю наслаждение, которое исходит от тебя. Да? А потом от этого, говорят, переходит к лишма. Но без этого невозможно. Наоборот, наслаждайся от Творца. Начни с этого.
1: Мы все время говорим, что до Махсома мы, наоборот, все время чувствуем удаление от него. Так как же преодолеть состояние наслаждений от него на этапе подготовки, если мы все время чувствуем удаление от него? Как вообще можно прийти к состоянию больной любовью, если все время
0: наш путь до Махсома, хотя он все еще только внутри желания получать, но мы в течение тысяч лет во многих кругооборотах развили наше желание наслаждаться. Животные желания, еда, секс, семья и человеческие желания, деньги, почести, знания. Пока мы не дошли до состояния, что у нас сейчас есть еще дополнительное желание, желание к божественному, к духовному. Когда у нас в течение предыдущих кругооборотов были желания к животным наслаждениям, человеческим наслаждениям, в общем, в рамках этого мира. Нам не было тяжело. Мы бегали так, и насколько возможно, реализовывали эти желания. И так весь мир делается. Когда у нас начинает быть еще желание к духовному наслаждению, это уже относится к другому источнику наслаждения. Не к тому свету, который находится в этом мире, искре, которая называется тонкая свечка, а к окружающему свету, который находится вне этого мира. Из этого у нас есть раздвоение внутреннее. То есть мы, хотя ниже Махсома, но у нас есть часть, которая выше Махсома. Это называется божественная часть свыше. Это точка, которая стремится к свету. И тогда, хотим мы того или нет, мы разделяемся внутри на две части. Желание к этому миру и желание к тому миру. Наслаждение этого мира и наслаждение от того мира. И поэтому наш путь от начала точки в сердце, то есть у нас есть два кли, точка и точка, сердце и точка в сердце, и два света, тонкая свечка от этого мира и окружающий свет от того мира. То есть получается так, что мы находимся достаточно в сложном таком внутреннем состоянии. Сердце тоже все время растет. Но растет уже в соответствии с тем, что должно быть для развития точки в сердце. То есть иногда мы чувствуем, что у нас нет к этому миру ничего. Не хотим ничего от него. Это не из-за того, что исчезло сердце, из-за того, что точка в сердце стремится к чему-то своему и подавляет все желания в сердце. Иногда наоборот, точка в сердце почти исчезает, и сердце вдруг начинает показывать нам, что мы просто начинаем сходить с ума по наслаждениям этого мира. А как правило, это в смеси много того, много этого. Теперь, это в обычном состоянии. Кроме этого, есть этапы развития, которые не зависят от нас, а это зависит от строения души каждого и общего строения, как продвигаться к Максуму. То есть человек должен пройти состояние, которое называется осознание зла. Мои желания в сердце хорошие или нет? Если они плохие, почему они плохие? Я чувствую в них наслаждение, почему же это плохо? Это плохо, потому что они противоречат желанию в точке сердца, а я стремлюсь к точке в сердце, там я чувствую, что у меня есть, может быть, больше наслаждения и так далее. То есть мы всегда находимся в разных состояниях. Одно поднимается, другое опускается. Это так, это так. Поэтому нам кажется, что с одной стороны, говорят, что мы должны продвигаться все время в осознании Творца, как бы к Максуму. А с другой стороны, мы входим в большую тьму, мы должны стремиться больше к духовному. Также у нас есть много периодов, когда мы стремимся только к материальному. И эти состояния в течение многих лет происходят с человеком. В течение многих лет. И пока постепенно все-таки человек не входит в состояние, когда духовность для него это духовное для него это главное, все материальное он видит только через духовное, что значит только чтобы достичь духовное, он действует в этом мире, живет, работает, действует. Все, что нужно, но для этого. То есть, что это привлекает его до такой степени, что это становится, но не отменяет эту жизнь нормально. Рэбби сейчас написал в этой статье. Если он пользуется всем, что приходит к нему для того, чтобы соединиться с духовным, со всем, что приходит к нему в действиях этого мира. Это в конечном счете приходит в состояние, что он стремится к духовному со всей силой. То есть этот мир просто служит ему, чтобы построить сильное желание к духовному. Это называется, что ему уже не нужно этот мир. И тогда он получает вход в духовный мир. Тоже остается в этом мире, но тогда это вообще не функция. Да?
1: Как через то, что все время человек продвигается на этапе подготовки, и что он чувствует Творца, который действует на него в такой плохой форме. То есть он так чувствует, воспринимает действие Творца, что он не может оправдать его, иногда делает противоположное этому. Так на этапе подготовки, по мере того, как мы продвигаемся.
3: Мы сейчас только читали статью, и я объяснил, что то, что я чувствую в своей жизни, это то, что дал мне Творец. То, что я сейчас чувствую плохо, признак того, что Он дал мне добро, а я чувствую от этого зло, потому что мои келим противоположны исправлены тем, которые они должны быть, потому что не может, невозможно получить зло от света, который создал меня, чтобы я наслаждался. То есть мои келим не исправлены, я должен их исправить. Как я их исправляю? На это есть работа, когда он говорит, если не я себе, то кто мне, надо сказать, что эта работа зависит от меня, если я буду так сидеть, сложа руки, и буду есть себя, ой-ой-ой, что он сделал, ой-ой, что я чувствую, как я страдаю, я еще сижу и страдаю, и поедаю. Все-таки я поедаю сам себя, свое мясо, и ничего не могу сделать, если я буду сам выяснять все вот эти состояния. Проблема... что я должен не изменять свои действия, я должен изменить свое впечатление от его действий. И это впечатление я должен изменять как бы от края до края, из неисправленного кли в исправленное. Теперь скажи мне. Но мы учим, что если я нахожусь в неисправленном кли, тогда я чувствую зло. А если я нахожусь в исправленном кли, в соответствии с тем, как Творец воздействует на меня, я чувствую добро. Но я не могу исправить кли. Да, верно, ты не можешь исправить кли, но ты должен хотеть, чтобы это кли изменилось, чтобы оно обрело намерение ради отдачи. В соответствии с этим намерением ты почувствуешь, что Он дает тебе добро и благо. Ты обязан прийти к необходимости в этом. Конечно, действие делает Он, но каждый раз ты должен проверять, где ты находишься и где ты хотел бы быть. Это называется, что ты каждый раз должен прийти к молитве. Что ты хочешь ощутить из того, что Он в твоем ощущении сейчас дает тебе. Чувствуешь сейчас, что Он дает тебе что-то нехорошее. Ну, так я должен проверить и должен захотеть, чтобы Он сделал что-то, чтобы я почувствовал благо. Что значит, чтобы я почувствовал благо? Чтобы я почувствовал благо от Его действия. Прежде всего, это на животном уровне, чтобы я почувствовал добро. Это называется лолишма. А затем прийти к тому, что я чувствую зло от Его действий. Не потому, что я чувствую плохо, а потому что я ощущаю это зло, проклиная его. Тогда замени это ощущение на доброе ощущение. Не чтобы я чувствовал хорошо, мне это не важно. Но мне важно благословлять тебя. Это уже называется лишма. Вот и все. И человек все время так вот эти вещи постоянно крутит в себе. И вся методика заключается в том, чтобы изучать себя. Человек все время изучает себя. И мы учим, что вне кли есть только ацмуто. Но изучить, кто я, что я получаю, как я впечатляю от этого ацмуто, которое окружает меня, и как я хотел бы почувствовать вот его отдачу. Как я хотел бы впечатлиться от него. Вот и все. Это очень просто, но мы запутаны, мы в наших келим. Нет ничего более простого, естественного. Да.
4: Ноги, Юра.
5: Где внутри этих состояний нет никого, кроме него, и если не я себе, то кто мне? Должно быть требование к Творцу, чтобы дал мне идти к цели.
3: из того, что я изначально говорю, что нет никого, кроме Него, а потом желаю уподобиться этому через «если не я себе, то кто мне?», я проверяю, вижу, насколько я противоположен, и из этого в итоге приходит требование к Нему, молитва. Но молитва — это не называется, что я прошу. Или я благодарю. То, что я прошу, или то, что я благодарю, это только говорит о том, что я пришел к тому, что я установил правильное состояние, анализ того места, в котором я нахожусь. Ничего не нужно больше. И состояние, которое я познал точно, вот это свое состояние, называется просьба или молитва, или сожаление, или раскаяние, неважно. Но когда я прихожу к этому окончательному ощущению, тогда это сменяется. Мне не нужно ничего говорить. Молитва называется «самое глубокое ощущение в сердце». Так называется. После множества размышлений и состояний и изменений я прихожу к окончательному решению, что я, где я, и тогда они называют это молитвой. То есть там, где я завершаю вот это, этот вывод, это состояние. Ребята, давайте учиться. Чем больше я говорю, тем больше есть вопросов.
5: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем к реализации в десятке.
3: Мы слышали, что нужно все связывать с целью. Цель творения. У человека есть возможность прорыть яму до центра Земли, если у него есть сила Творца, это дает ему ощущение конечной цели.
5: Идея того, что нет никого, кроме Него, если не себе, то кто мне? Это не две отдельных два подхода, а облачены одно в другое. Это я удивился слышать. То, что человек отрывается от этого, Раф посоветовал делать все всякие напоминания, знаки каждые 15 минут, полчаса, только чтобы возвращаться к этому.
3: Да, очень мощный урок. Человек с улицы, который слышит, что Творец желает насладить творение, и творение желает наслаждаться, человек не видит, что есть какой-то конфликт, есть полное соответствие, а мы слышим о килим, который нужно исправить, и о том, что через действие человек, если не я себе, то кто мне, должен ощутить Творца. И тогда мы начинаем больше понимать вообще, о чем идет здесь речь.
5: Мне понравился пример с животным.
4: Спортным.
5: Пример спортным. То, что ты одеваешься и ждешь. Хорошо, что есть учителя, которые объясняют, что такое правда, и нет никого, кроме Него, и если не я себе, то кто мне это?

קדיש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה.

0: Шаббат шалом, хаверим. Кулану бесуда мешпешет.
1: Шаббат шалом, друзья. Все мы на совместной трапезе, общей трапезе. Мы собрались все под одной крышей, все мировое кли, и все мы здесь вместе. У нас будет очень особенная трапеза. То взаимовключение, которое мы почувствуем на этой трапезе, поможет каждому из нас еще больше приблизиться к духовному. Если мы только раскроем наше сердце и прислушаемся к тому, что подготовила нам команда трапез, какое величие и важность мы получим на этой трапезе. Мы получили очень большой подарок. Я прочитаю отрывок Бааль Сулама. Второй отрывок. В какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые света и отдающим душу для совершенствования наших душ. Еще раз. В какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые света и отдающим душу для совершенствования наших душ. Это Бааль Сулам.

0: предисловие книги по Немейротам Сберот. Да, друзья, мы хотим быть благодарны нашим учителям на этой трапезе и за честь, что мы собрались вместе, и все товарищи по всем миру вместе с нами, и войдем в этот момент вместе. Спасибо и всем приятного аппетита, друзья.
1: Мекубал. Майшло меацмо. Майшло на буфлим.
0: Что у нас есть внутри? Только самое хорошее, что мы получили от наших учителей. Давайте послушаем клип, где Рав говорит о своем учителе. Вы видите, как я не могу говорить, если я говорю сам, без книги, которая передо мной. Это просто невозможно каждый раз, когда каббалист начинает говорить. Разговор — это раскрытие. Раскрытие — оно новое. И хотя это твое частное, личное раскрытие, и ты вдруг раскрываешь что-то, что потом ты видишь, да, на самом деле так написано. Конечно же, так оно и объяснено, но невозможно войти, раскрыть, увидеть, связаться ни с чем, если нет перед тобой книги, которая, по сути дела, основана на всем, что сказал Ари. И вы видите, что почти нельзя говорить от себя, но еще немного объяснить, раскрыть, что находится в этих книгах, в этих фразах. Но все это всего лишь толкование более внешнее, небольшое. Добавка, которую добавляют маленькие, для того, чтобы объяснить, как они немного раскрывают ту основу, которую раскрыл Ари.
1: גילוי לחוץ שרב דיבר עליו יש לנו את הסביבה
0: раскрытие вовне, о котором говорил Рав, это то, что у нас есть, наше окружение, наши товарищи, величие цели, которые мы получаем друг от друга. И мы хотим, чтобы наша группа впечатлилась от сообщества молодежи, которое выстраивается у нас на наших глазах, когда они берут управление в свои руки. И мы знаем этих ребят многие годы, они росли все на наших глазах. Некоторые пришли недавно, но насколько мы знаем, это сила группы, которая должна подняться, и давайте попробуем впечатлиться от них, пригласив их на сцену, пожалуйста.
1: Небарух.
0: Мы, молодежное сообщество, гордимся тем, что стоим перед вами. И на прошлой неделе прошел конгресс сообщества молодежи. У нас собралось около 40 товарищей со всей страны, приехали товарищи со всех городов, Израиля и даже из Маталона. И мы очень рады той возможности, что мы можем сплотиться, усилить нашу связь. Прежде всего, мы были на природе с открытыми сердцами, делали семинар, трапезы очень торжественные, с контентом очень сильным, утренние уроки, трапеза хумуса и купание в море. Я хочу поделиться впечатлениями, сколько товарищи вложили в это. Вся логистика, контент, буквально как на конгрессе взрослых. И мы хотим поблагодарить все наше общество за то, что мы идем по пути Бней Баруха Лихаим, друзья. Теперь мы знаем также, мы хотим выстроить клей для раскрытия Творца, и только мужчины сами не могут этого сделать. Нам нужна женская клей, слава Богу. Мы удостоились нашей молодежной женской группы. Давайте послушаем их. Приветствуем всех.
2: Шумим?
0: Меня слышно, да? Приветствуем всех. Я очень волнуюсь. Это было очень особенно. Я никогда такого не чувствовала. На самом деле мы много и гуляли, и делали трапезу, и спонтанное собрание товарищей провели. И в течение этой экскурсии постепенно раскрывались наши сердца. И на самом деле чувствовалось, насколько у каждого товарища есть большой хисарон, и что у всех нас общая цель. И мы встречаемся и выходим на эту экскурсию, чтобы объединиться между собой, создать связь между нами. И на самом деле это очень особое чувство. На самом деле произошло спонтанное собрание товарищей. Это очень согрело наши сердца. Говорили все товарищи и подруги, я просто почувствовала себя дома. И удивительно почувствовать, что дом — это не место, а ощущение, которое мы, люди, строим. И на самом деле это чувствовалось по сердцам всех товарищей, что они открыты, и там создалась очень особая связь. Это то, что поддается словам. Я на самом деле хочу сказать, что очень благодарна находиться в сообществе молодежи и здесь. И многие сделали, чтобы эта экскурсия получилась, и чтобы не было недостатка ни в чем. Эленор. Хорошо, эта экскурсия на самом деле была первой, как молодежного сообщества. Мы где-то около года его создали. Это первая экскурсия, но не последняя. Мы только продолжаем, и вскоре будет кампус молодежи. Да-да, аплодисменты. Мы находимся на этапах развития кампуса, который мы хотим вместе создать. На самом деле, приглашаю всех молодых девушек, парней, чтобы они почувствовали себя дома, раскрыть сердце, почувствовать все эти переживания, и нам нужна поддержка сообщества Бней Барух, и мы чувствуем, что здесь мы буквально будущее поколение, и вы нам нужны для поддержки в пути Лихаим.
2: Я
0: только добавлю еще что-то, извиняюсь, что я врываюсь. Это не само собой разумеющееся. Мы развиваем наше сообщество уже год. Мы каждую неделю встречаемся. Каждую среду Дуди и Акока нас сопровождают, дают урок. Ясно, что по пятницам мы делаем во время урока совместное собрание. И Рав всегда говорил, что то, что всегда держит на пути, это искать, как это распространить, и мы по всей цепочке соблюдаем то, что говорили. Сейчас будет Йорцейт Ари, День памяти Ари. И Рав сказал, что наше учение уходит, выходит в мир, и мы хотим быть продолжательными Бней Барухом. Я вижу, дети сидят с родителями, есть у нас продолжение поколения, чтобы вместе мы добились успеха. Лихаем, друзья!
3: יש משהו מיוחד בדרך שבה כל הפעילות שלנו קורה.
0: יש что-то особенное, как происходит наше мероприятие. Это словно какое-то волшебство, когда ты изумляешься, впечатляешься, как свет проходит в мир, как он проходит между душами, как он проходит так. И понятно, что здесь есть замысел. И ясно, что это должно коснуться тебя и тебя, и тысячу после нас. И для того, чтобы этот свет распространился таким образом в мир, есть очень преданная команда товарищей, которые работают. И сейчас они соединены с нами на экранах, товарищи по всей земле. И это происходит благодаря нашим товарищам и команде, которая позволяет этой трансляции произойти. Я хочу, чтобы мы посмотрели клип об этих командах. Клип — это возможность сказать вам спасибо. И прежде чем кто-то присоединится к этому, вы находитесь в своем доме. Бет Кабала Лям. Дом Кабалы для всех. Третий этаж, наша технология, по сути дела, вся трансляция, все переводы, все, что вы получаете на экраны и в ваши наушники, начинается здесь. Это комната, да, я думаю, самое поразительное, которое может быть. Здесь готовятся экраны, которые будут показаны в трансляции. Почувствовать здесь мировое кли. Только заниматься этим — это заниматься Творцом. Мы в команде трансляции — это целая команда. То, чтобы показать, что вы видите на экранах ведущих, мировое кли, спрашивающих. Здесь мы передаем свет от Рава всему мировому кли. Чтобы знать, что люди, которым дают эту возможность, это особые люди, иначе бы Творец не дал им это, быть частью команды, которая просто передает, просто трудно описать словами. Мы даем титры на уроках, чтобы было легче делать. Мы со второго этажа даем, можно с третьего, а можно и с дома также. Это ощущается, что это взаимное поручительство, о котором мы говорим. И я занимаюсь саундом. Мы здесь стараемся донести, видим весь урок, слышим Рава, читаем Рабаша, и также видите товарищи, которые дежурят. Но сейчас мы завершили урок. Это уже четвертый урок сегодня. Все эти четыре урока благодаря добровольцам и ведущие, и лекторы, и вся команда трансляции, саунда, они все добровольно это делают. И тот, кто слышит, может сам прийти и дать, что может. И да, здесь есть всегда хорошая атмосфера. И всегда великая вещь продолжить путь учителя. И, конечно же, связь на основе совместной работы. Это очень сильно. Раф дал всю эту тему наших обязанностей для нас, для нашего духовного продвижения. Все, что мы видим здесь, это результат работы товарищей и подруг, которые добровольно выполняют работу в течение дня. Это наше чудо, когда мы объединяемся вместе, собираемся вместе. Мы создаем основу, чтобы свет Творец раскрылся и пребывал. И я жду вас, чтобы каждый из вас получил свою особую должность прийти добровольно, пытаться делать это что-то исключительное. Ждем вас. Ждем вас. Ждем. Лихаем, друзья. Улица Рабаш, 12. Друзья, итак, сейчас мы хотим познакомить вас с ведущими товарищами. Это наш пример. Давайте послушаем о них. Да, и клип, который вы видели. Редактировала Шир Вентура, которую вы слышали, говорила из молодежной группы. Они уже добровольно делают работу. И клип она тоже сделала редакцию клипа. Все, что она делает, делает самым профессиональным образом. Она появилась и дала огромные силы всему отделу. Она сейчас редактирует клипы из дома, даже сейчас, когда она в армии, и помогает всему отделу выпустить эти клипы, и мы ее вызываем, чтобы дать ей наш диплом. Шир, подойди. Хорошо, вы знаете, много раз Рава спрашивали, как вы можете каждый день уроки, передачи. Один из ответов был постоянство. Постоянство — это такое слово, которое может дать ответы на многие вопросы, на многие ситуации. Есть у нас товарищи, я не знаю, мы... Если мы занимаемся тайным, так постоянство — это имя. Он уже многие годы держит команду подготовки к урокам. Каждый день, всю неделю, 30 дней в месяц. И он отдает все свое желание этому постоянству. И когда десятки начали проводить уроки, не было сомнения, к кому обратиться. Потому что постоянство, чтобы десятка была готова, это он. У него есть еще вроде бы тривиальная вещь. Карандаши и бумага, но их тоже надо заточить. Это целая команда. Я хочу пригласить товарища, который взял на себя совет Рава, постоянство и реализовал это. И я рад, что есть у нас такой товарищ в группе. Шломи Коэн, пожалуйста.
1: טוב, אני רוצה להציג עוד חבר מאוד מאוד מאוד יקר.
0: Хорошо, хочу представить еще очень дорогого товарища.
1: כל מה שאתם רואים על המסך.
0: Все, что вы видите на экране, это отдел трансляции, которые получают много заданий, будь то дневной урок, трапезы, конгрессы, дневные уроки, вечерние уроки. И без этого дорогого товарища мы бы просто это не могли сделать. Есть, конечно, много добровольцев на утреннем уроке, очень преданных, которые делают это скромно каждый утренний урок. Этот товарищ Йорам Реттер, да-да, поаплодируйте ему. Он это заслужил. Я специально так возвеличиваю товарища, потому что у меня даже не хватает слов возвеличить его, насколько его потребность отдавать и передавать группе, сколько он искал это, сколько просил, умолял, чтобы давали все больше и больше возможностей это делать. И когда стало этого меньше, он очень сожалел. И его сожаление поднялось до небес буквально. И для того, чтобы почувствовать таких товарищей, мы должны быть близкими к ним. Я хочу приблизить к вам этого дорогого товарища Йорам Реттер. Подойди, пожалуйста. Да, спасибо. Уже говорили о величии команды, которая передает свет. Вы видели клип, я хочу только добавить. Нет ничего больше, чем участвовать в работе этих команд, которые передают свет наших учителей через рава человечеству. Нет подобного. Лихаим, присоединяйтесь к нам. Лихаим, мы на самом деле сейчас получили ссылку на Телеграме. Есть у нас каждый день утренний урок, дневной, каждый вечер есть трансляции, иногда еще посередине разные передачи, и мы нуждаемся в вас, чтобы передавать этот свет всему миру. Присоединяйтесь, записывайтесь, есть прекрасные команды товарищей. Три титры, трансляция, саунд. Присоединяйтесь к нам. Секундочку, я хочу еще сказать. Кроме того, что вы нам нужны, мы знаем, что мы вам нужны. Потому что тот, кто приблизился к этим товарищам, которые уже это делают, он получит на самом деле огромную силу продвигаться в цели не на словах, не через книги, а через то, что он поймет и почувствует через преданность товарищей, которые находятся вокруг него. Я говорю вам это из чувства, чтобы приблизиться к товарищам, которые уже это делают, вы должны сделать этот шаг и почувствовать из действий, которые будете совершать. И наше приглашение, на самом деле, подняться всем нам на еще одну ступень Лихаим. Хорошо, следующая вещь, о которой мы хотим поговорить, очень особая. Мероприятие лета. Семья в объединении, будут лагеря, приятные объединения, хорошего окружения. Друзья, самое важное для нас на самом деле – это окружение. И окружение для наших детей – это самое святое. Мы приглашаем всех, тот, кто еще случайно не записался, пускай спешит. У нас очень будут разные вещи. Аттракции. Будем вместе со мной сочинять музыку, писать песню. Мой сын будет там инструктором, и дочь моя. И Даниэль Литвинов продолжит. Да, я инструктор. Это на самом деле очень радует меня, что я инструктор в летнем лагере. Мы делаем все вместе. Когда заканчивается день, дети не хотят уходить. И мы будем делать это в течение 3 недель. Это очень важно. Лихаим Небарук. Ну, где же дети? Родители, помогите детям аккуратненько подняться на сцену.

0: עוד חיים, עוד חיים אנחנו רוצים לקחת מהקטע שאנחנו נקרא עכשיו. תהיו מרוכזים.
1: Еще мы хотим получить жизнь от отрывка, который мы сейчас прочитаем.
0: אתה מראה לחבר.
1: Ты показываешь товарищу, что ты готов быть поручителем для него. И ты видишь, что он принимает это. И понимает, что это то, что важно. Тогда вы уже становитесь поручителями друг за друга. Друг за друга из урока в пути, из беседы в пути. Ты показываешь товарищу, что ты готов быть поручителем за него. И ты видишь, что это, ты это принимаешь и понимаешь, что это важно. И тогда вы уже становитесь поручителями друг за друга. От беседы в пути 5 июля 2026. Друзья, у нас подготовка к уроку в 2:40, и мы с вами прощаемся со всеми нашими дорогими товарищами из мирового клида. До свидания, друзья.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. На части урока мы будем изучать урок с Равом от 27 июня 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кому нужно здание, знание, что человек выдержал испытание». Статья на иврите находится в книге «Труды Рабаша» на 908 странице, второй том. Прочитаем статью в десятках. Пожалуйста.
1: Кому нужно знание, что человек выдержал испытание? Труды Рабаша, второй том, страница 908. Книга Зоар говорит, когда были установлены Торы и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, у Зерампина, и сколько воинств у Скинии. И поэтому Израиль, являющийся воинствами Зерампина и Малхут, включаются в счет, чтобы знали о них с ними вместе. Конец цитаты. И следует понять, что такое «знали», когда Творец захотел сосчитать Израиль для того, чтобы знать, сколько есть сил. Кто должен это знать? Творец. Ведь перед ним раскрыто и известно все. И неужели для того, чтобы он знал их количество, нужно считать их внизу в действительном смысле слова? В таком случае, ради кого можно сказать, что Творец сказал сосчитать Израиль, чтобы знать число

0: воинств из Иерампина и Малхут. Как сказано, захотел Творец сосчитать силы Торы. Сколько воинств у Торы? Вот мой отец и учитель задал подобный вопрос о том, что сказано об Аврааме. И сказал он: «Не заноси руки твои на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь узнал я, что боишься Всесильного ты». И он спросил: «Неужели Творец не знал, что Авраам боится Творца до этого испытания? В таком случае, что означает «теперь узнал я»?» И он сказал, что смысл этого «теперь узнал я» в том, что ты знаешь, что ты боишься Творца, поскольку ты выдержал это испытание.
1: Однако следует понять, для чего человек должен знать, что он боится Творца. Разве с помощью этого будет у него возможность получить удовлетворение в работе? Ведь что еще можно делать в мире? Разве не сказали мудрецы, сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами? То есть все делает Творец. А что остается делать человеку? То только трепет перед небесами, как сказано. И ныне, Исраэль, что Творец Всесильный спрашивает тебя, кроме трепета? В таком случае, ради чего человек должен пройти это испытание, чтобы он знал, чтобы знал человек, что он боится Творца? Ведь лучше было бы, чтобы он не знал, боится ли он Творца. И это дало бы ему возможность умножать усилия в работе святости для того, чтобы прийти к тому, что он боящийся Творца. Но мы видим, что сказали мудрецы, сказал Раба, чтобы человек знал про себя, является ли он праведником или грешником. И здесь тот же самый вопрос. Для чего человек должен знать свое состояние? Ведь он получит удовлетворение от этого знания. В таком случае, какова польза в работе от этого знания? И чтобы понять это, нужно вспомнить два принципа, которые у нас существуют в духовной работе. Первое — это цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение. И прежде чем они придут к этому свойству получения блага и наслаждения, они не достигнут своего совершенства, то есть цели творения.
0: Второе — это исправление творения. Как известно, для того, чтобы не было хлеба стыда, то есть чтобы творение во время получения блага и наслаждения не ощущали дискомфорт, произошло сокращение и скрытие, чтобы они не ощущали блага и наслаждение, которое заключено в цели творения, чтобы у них было место для работы ради Творца, а не ради собственного блага. И автоматически от человека уходит стыд, поскольку все, чего он наслаждается в мире, намерение его в этом не для собственной выгоды, а из-за того, что Творец хочет, чтобы творения наслаждались в мире. И только по этой причине они наслаждаются. А ради себя, то есть чтобы он наслаждался, поскольку он хочет наслаждаться, на это он не хочет получать и отказывается от всех наслаждений в мире. И потому он не хочет получать ничего ради собственной выгоды, а во всем он думает, что если с помощью получения наслаждения, которое он сейчас испытывает, от этого будет наслаждение наверху, лишь тогда он получает наслаждение и удовольствие, иначе он отказывается. Это называется исправление творения. То есть, что цель творения принимается в облачении.

0: А поскольку трепет означает то, что написано в предисловии книги Зоар, трепет — это когда он боится, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателя его. И поэтому он избегает просьбы, чтобы Творец дал ему благое наслаждение, ведь, возможно, это будет не во благо Творцу, а на благо самому себе, что называется, что наполнение уйдет в клипот. Получается, что трепет из-за того, что боится получать, относится к человеку. То есть человек не хочет получать из-за трепета, ведь, может быть, это не будет ради небес. Это то, что есть, это то, что работа относится к человеку, то есть понятие «не получать ради получения». Это мы относим к нижним, ибо со стороны Творца это только отдача. И это называется именем Авая, что там нет никаких изменений. Ни в коем случае, как написано, Авая не менялся, а всегда он желает давать, поэтому трепет, когда он боится получать, это относится к творениям, и в этом вся их работа. И все исправления, которые существуют в мире, все относится к этой точке, то есть исправить себя и достичь ступени, чтобы не получать ничего ради собственной выгоды. А, как сказали мудрецы, все действия твои будут ради небес.
1: И сказано, следует объяснить это знание, что у него есть трепет перед Творцом. Человек должен знать, чтобы у него сейчас было желание идти и просить Творца, чтобы он дал ему свет Торы, в котором есть истинное наслаждение, называемое желание его насладить свои сотворения, потому что он сам видит, что уже прошел несколько испытаний и выстоял в них из-за того, что у него уже есть трепет перед небесами. То есть он уже уверен в себе, что все, что он получит, будет ради отдачи. Иначе бы он не выдержал свои испытания. Ведь все то, что человек не может выдержать в испытании, вызвано тем, что он пока еще погружен в желание получать для себя. Тогда как у человека, который уже отдалился от получения наслаждения ради собственной выгоды, а в каждом наслаждении он смотрит сначала, какое наслаждение будет от этого у Творца, только тогда он получает это наслаждение. Это называется, потому что теперь узнал я, что боящийся Творца ты, то есть что у человека уже есть это знание. Тогда это состояние называется отдающий ради отдачи. А затем, когда он уже обрел эту ступень трепета перед небесами, то, что называется работа человека, тогда человек должен идти вперед и просить Творца, чтобы он дал ему благое наслаждение, заключенное в желании его насладить свои создания, поскольку он хочет доставить наслаждение Творцу. А наслаждение его заключается в том, что мысль Творца сейчас осуществляется в действии, то есть в том, что создание получает от него сейчас благо и наслаждение, в этом все его наслаждение. И из-за этого человеку нужно знание. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили, о чем говорит книга Зоар в словах, когда были установлены Тора и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы и сколько воинств у Скинии. И мы спросили, знание это кому нужно оно? Неужели Творец не знает этого, даже если мы не считаем это по-настоящему? И ответ, как сказано выше, мы находим у Авраама, потому что теперь узнал я, означает, что Творец сейчас знает,

0: что и Авраам знает, что он боящийся Творца.
1: Также и здесь нужно объяснить это согласно сказанному выше, что народ Израиля должен был знать об этом знании, для того, чтобы они знали теперь, к какой ступени они относятся. Или к ступени Торы, или к ступени Скинии. Потому что Тора и Скиния говорит о том, что это Зеранпин и Малхут, что означает единение Творца со Шхиной. Поэтому сказано в книге Зоар, сколько воинств у Торы, ты чтобы знали, к какой ступени они относятся, и сколько воинств у Скинии, то есть сколько людей из них относятся к Шхине. Получается, что весь счет только для знания человека, тогда как Творец, конечно же, знает все и без того, чтобы пересчитывать все по-настоящему. Выходит, главное в том, что человек должен знать, к какому состоянию он относится. Как сказал Раба, когда он говорит о человеке, имеется в виду человек, если мы объединяем его со всеми остальными душами относительно Творца. Он чувствует себя как человек. И как сказал Раба, что человек знал про себя, является ли он праведником или грешником. И как сказано, чтобы он не работал напрасно. И для того, чтобы понять, насколько человек привык идти за общим большинством, и чтобы у человека была сила выйти из того, что принято общего большинства, чтобы он смог работать личным образом. То есть личным образом он бы понимал, что он должен делать, и как человек нуждается. И тут человек нуждается в дополнительной осторожности. И как спастись от того, что человек привык работать только ради собственной выгоды? Я приведу весь рассказ Люблинского провидца, который приводится в книге «Беседы о жизни».
0: Рассказывал раби из Могильницы, что однажды, когда раби из Люблина находился в своей комнате в канун субботы, до кидуша раби вдруг открыл дверь, а в доме находилось много важных раввинов и мудрецов из числа его лучших учеников. И раби обратился к ним и сказал: «Вот сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его». Что означает, что Творец платит ненавистникам своим за добрые дела, которые они сделали в этом мире, чтобы искоренить их, чтобы у них не было будущего мира. В таком случае я спрашиваю вас, что можно понять, если грешник горит страстью по богатству, хорошо, ему платят большим богатством, а если грешник сгорает от жажды славы, ему дают еще большие почести. Но если грешник не любит ни почести, ни богатства, а любит звание или хочет быть равом или ребе, как платят ему? То есть как платят тем людям, которые делали добро в этом мире, так, чтобы у них не было будущего мира? Но это, безусловно, именно так. Тому, кто любит быть ребе или равом, дают это свыше, а тому, кто любит звание, дают ему звание, чтобы он потерял, страшно сказать, будущий мир. И сразу же закрыл дверь. Конец рассказа. Из этого рассказа мы видим, что существуют люди, которые думают, что они совершенны в том, что они отказываются от страстей, от почестей, и смотрят на людей, которые погружены в страсти и в почести, что не стоит смотреть на них, в особенности разговаривать с ними. То есть они видят, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, чтобы наполнить свое желание получать, конечно, речь идет о страстях, на которые нет запрета, иначе это не называется, что они совершают добрые дела. И также те, кто исполняет Тору и заповеди, чтобы им выказывали уважение, и они, то есть эти люди, те, кто желает высоких ступеней, быть равом или высоких званий, или быть равом или рэбе, они, конечно, думают, что хотят это для общего блага. И люблинский провидец сказал о них, что они называются ненавистники Творца. Но поскольку они в конце концов занимались Торой и заповедями, Творец платит им вознаграждение согласно тому, как они хотят. То есть, как они молятся Творцу, чтобы он дал им. И получается, что Творец исполняет их желания. Однако они должны знать, что они получают это из-за того, что Творец исполняет их требования. Но они должны знать, что через то, что они хотят, чтобы Творец исполнил их требования, тем самым они теряют будущий мир, поскольку таким образом они называются ненавидящими Творца, как сказано, воздающие своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть они должны знать, что в том, что они получат свои требования, то есть наполнится у них то, чего они хотят, они потеряют из-за этого будущий мир.
1: И здесь следует понять две вещи. Первое. Почему, если они получат награду в этом мире, они обязаны потерять будущий мир? Разве не сказали мудрецы, наслаждающиеся трудами рук своих выше, чем трепещущие перед небесами? Ведь о трепещущем перед небесами сказано, счастлив человек, трепещущий перед Творцом, а о наслаждающемся своим трудом написано, если кормишься трудом рук своих, будешь счастлив в этом мире, и хорошо тебе будет в будущем мире. И вот мы видим, что тот, у кого есть награда в этом мире, не обязан терять будущий мир. И почему ненавистники Творца, поскольку получают в этом мире, написано, что они теряют? Второе. Следует понять, если он соблюдает некоторые заповеди, которые называются «благие дела», почему он называется ненавистником Творца? И вот мы видим, что злое начало называется ненавистником. Как написано, если голоден враг твой, накорми его хлебом. И следует понять, почему злое начало является ненавистником человека. Ведь наоборот, оно советует человеку совершать преступление не для того, чтобы человек изнурял себя, а для того, чтобы у него было наслаждение. В таком случае тот, кто дает наслаждение человеку, конечно, должен называться любящим. А почему же тогда он называется ненавистником?
0: Дело в том, что мы должны верить верой мудрецов, которые сказали, что вся наша работа в этом мире для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом. Другими словами, то, что желание его дать благо и наслаждение созданиям, это называется целью творения. И невозможно дать нам до того, как мы исправим свое желание получать, чтобы оно было ради отдачи. Иначе у нас будет свойство стыда, как известно. Поэтому нам нужно свойство слияния, которое называется совпадение по подобию по форме. Другими словами, то, что мы хотим получать благо и наслаждение от Творца, это не ради собственной выгоды, потому что мы хотим отменить нашу власть, чтобы была только лишь власть единого, то есть власть Творца. И тогда у нас будет истинное наслаждение в том, что он сказал, и стало по слову его, по желанию. То есть желание Творца достигло совершенства по-настоящему. То есть творения смогут получить то, что Творец хочет дать им, то есть благо и наслаждение. Получается, что злое начало уводит человека, чтобы он не работал ради Творца, а работал ради себя. И этим оно причиняет зло человеку, поэтому оно называется злое начало. Из сказанного поймем вопрос, почему, когда человек исполняет Тору и заповеди, и делает благие дела, свидетельствует тому, что это благие дела, то, что Творец платит ему за эти благие дела, как сказано выше. И тем не менее, он называется ненавистником Творца, как сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть, хотя он и совершает добрые дела, это не из-за того, что он любит Творца, а из-за того, что он верит, что Творец даст ему за это вознаграждение. И не из-за того, что он любит Творца, он работает и исполняет Тору и заповеди, а из-за собственной выгоды.
1: Улам еш лавин. Однако следует понять, первое, разве тот, кто работает для своего товарища и намерение его получить вознаграждение, а не служит ему и совершает его указания из-за любви, потому что любит его, разве он называется его ненавистником? Ведь можно сказать только то, что он не работает у него из-за любви, а из-за того, что человек любит себя. Так почему же он называется ненавидящим Творца? То есть в чем он становится ненавистником Творца, если он работает ради себя? Второе. А что такое заповедь любви Творца? И Творец хочет, чтобы мы дали ему любовь? Разве он нуждается в нашей любви? Разве у него есть хисарон? И поэтому он указал нам любить его, как написано, «Возлюби Творца Всесильного твоего». А ответ в том, что он заповедовал нам любить его, это нам во благо, то есть для того, чтобы любить его, мы соблюдаем Тору и заповеди. То есть то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, это потому, что мы хотим насладить его, чтобы доставить ему наслаждение. Потому что так устроено в природе. Того, кого любят, любовь обязывает к тому, чтобы что хотят доставить ему наслаждение. Подобно тому, как родители любят детей и хотят, чтобы дети наслаждались и стараются давать им, поскольку они любят их, чтобы они наслаждались жизнью. И мораль в том, что то, что они соблюдают Тору и заповеди, это по причине любви, которая есть у них к Творцу. И в любом случае они не хотят ничего взамен в качестве вознаграждения. В любом случае, то, что Творец хочет дать им благое наслаждение, они не получат это в получающий келим, а получат в отдающий келим. То есть они получат благое наслаждение, поскольку знают, что Творец наслаждается от этого. Ведь это является целью творения, насладить свое творение. И тогда она осуществляется так, как Он, Творец, хочет. То есть есть совершенство в том, что они получают благо наслаждения без всякого стыда.
0: И согласно этому получается, что тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за вознаграждения, то есть хочет оплату, называется ненавистником Творца из-за того, что он мешает Творцу. То есть он задерживает, что то, что Творец хочет дать творениям, то есть наслаждение Творца. И такой человек задерживает исполнение цели. То есть там не хватает кли и облачения, которые отдаляют стыд в момент получения высшего блага. Поэтому он называется ненавистником Творца. И человек должен верить в слова мудрецов, которые сказали пришедшему, пришедшему очиститься помогают. Это означает, что после того, как человек пришел очиститься, то есть чувствует, что он находится в нечистоте, и он все еще далек от святости, он должен сказать, что это знание приходит свыше. То есть то, что он пришел очиститься, это потому, что он получил помощь свыше, ему сообщили, что он далек от святости. Иными словами, это знание он должен ценить и сказать, что это называется раскрытием свыше. То есть ему сообщили, чтобы он почувствовал сам дискомфорт от того, что он далек от святости. Иными словами, обычно человек не волнуется о недостатке слияния с Творцом, потому что в любой вещи человек способен ощутить хисарон, и у него болит то, чего ему не достает. Однако различить боль в том, что он далек от Творца, хотя Творец и далек, но он не обращает на это внимания, потому что у него есть заботы важнее, хисарон которых он ощущает.
1: Только иногда человек приходит к ощущению, когда он начинает чувствовать стыд от того, что находится в таком низком состоянии. А до этого, то есть и раньше, несмотря на то, что находился также и тогда в этом состоянии, он не обращал внимания на это, и тогда человек должен верить, что это пришло к нему свыше. То есть по принципу пришедшему очиститься. Другими словами, почему он теперь пришел очиститься и не может терпеть свое состояние низости? И он должен сказать себе, что это пришло к нему свыше. Но человек не должен говорить: «Я подожду, пока придет ко мне это знание свыше. Тогда я буду думать, что я должен себя исправить». Об этом сказал мой отец-учитель, что перед действием человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» Это значит, что только я сам могу помочь себе. То есть, если я сам преодолею себя и буду делать благие действия, которые приводят к слиянию, то затем после действия человек должен сказать, что все приходит свыше, и запрещено говорить, что сила моя и мощь руки моей составили мне все это богатство. И вот мы видим, что с одной стороны человек должен сказать, что все испытания, в которых выстоял человек, человек должен знать, с одной стороны, что человек является героем, ибо теперь узнал я, что боишься всесильного ты, то есть что сам человек является героем. А с другой стороны, он должен сказать, что Творец помог мне Но с какой стороны он видит это, что он выстоял в испытании, и это знание дает человеку уверенность, что он может сейчас требовать от Творца, чтобы он дал ему способность идти и достичь цели. Перейдем сейчас к уроку с Равом от 27 июня 2002 года.
0: Что значит, что человек должен выдержать испытание? Кто проверяет его и в чем нужно проверять его? Также, что означает, что вначале человек должен сказать, что все, с чем он сталкивается, собирается исполнить что-то, что приходит к нему что-то, он должен сказать, если не себе, то кто мне? Войти в действие, которое ему по силам сделать и исполнить это без всякого вмешательства другой силы, а именно он, а не творец и не посланец. А потом, после того, как он завершает эту работу, и он преуспел, а может быть не преуспел, но сделал все, что думал сделать, тогда сказать, если не я себе, то кто мне? Так вместо того, чтобы сказать «до», сказать «после». Какая разница, сказать это или не сказать? Это говорится об уровне человека, который находится до действия или после действия. Мы знаем, что свет создает кли, свет, то есть Творец, и исполняет все действия внутри кли, и кли является результатом света, и находится под воздействием света на 100%, и кли не может само решить ничего, кроме того, что кли может знать, что кли делает с ним, и что свет делает с ним, и согласиться с этим действием или нет. Согласно глубины его осознания, что свет делает с ним. То есть, конечно, Творец делает все. Но человек должен прийти к ощущению, что все, что он делает, происходит, делает Творец. В этом наше исправление. Убрать это слепление с наших ощущений, от наших ощущений. И поэтому человек, который говорит или благословение, или просьбу, это не то, что он говорит благословение или просьбу к Творцу и согласно этому что-то происходит, а благословение или просьба человек ощущает согласно результату того, что он постиг действия Творца на себя. Свет действует на кли, кли начинает ощущать, что свет делает в нем, от вьюта алиф до вьюта далит, получает впечатление от цветов Наранхай, согласно порядку Наранхай, пока не доходит до глубины намерения Творца. На него то, что Творец хочет сделать, согласно этому определяется, что кли действительно дошло до состояния, что сейчас оно находится в том же действии, в том же осознании с Творцом. И тогда или возникает настоящая молитва, или настоящая благодарность. Что это значит? Что действительно человек пришел к состоянию, что он знает, что Творец делает над ним. Как сказано, из действий твоих познали мы тебя. То есть он знает точно сейчас действия, которые произошли с ним, кто сделал их, ради чего сделал их, точно, что произошло в нем. И тогда он в этом закончил свою работу. Точно до глубины, насколько он устроен, проверил и почувствовал действие Творца, воздействие Творца. И из этого, что он должен еще сказать после этого? Результат того, что он ощутил и понял действие Творца на себя полностью, результат этого
1: вынуждены. Конечно, так получается, что человек становится подобным Творцу в этом действии. Принимает его на 100%, это называется, что оправдывает это действие. И тогда, из того, что оправдывает его, уподобляет себя этому действию, то есть делает себя в соответствии с тем, что Творец делает. Уже из осознания возникает исправление. И на этом он закончил этот этап, и снова Творец воздействует на него, и снова он должен сказать: «Нет, если не я себе, то кто мне? Это значит, что я обязан проверить и исполнить все эти действия». Но, в общем, что он проверяет и что он исполняет? Он в этом осознает действие Творца на себя. В конечном счете, когда он приходит в состояние, что он познал все, он говорит: «Нет никого, кроме него». То есть он действительно видит, постиг то, что только Творец действует. И теперь, когда он постиг все его действие до конца, то есть дошел до состояния доброй, творящей добро в этом действии, прочувствовал это, постиг это, сам становится тоже, соответственно, этому с намерением доброго, творящего добро. Это называется «из действий твоих познали мы тебя». Из действий, когда мы познаем, что Творец делает, осознаем его, из того, что осознаем его, осознаем уже в наших ощущениях, и мы тогда изменяем наши ощущения на подобные Творцу. Это называется слияние подобия в свойствах, в намерениях. А то, что человек благодарит за это в конце своей работы, это значит, что он завершил ступень, проверил ее, исправил себя, уподобился Творцу и готов на следующее действие. Поэтому все начинается с «если не я себе, то кто мне?» Вся работа разведчиков и проверки, то, что он раскаивается и соглашается, и находится в борьбе, пока не принимает, не понимает качество действия, что оно хорошее, оправдывает и уподобляет себя этому действию, пока не становится как само это действие. Вот и все. Это, по сути дела...
2: Да. С одной стороны, он говорит, нужно начинать, если не я себе, то кто мне? Но мы же всегда говорим, что вначале нужно сказать: нет никого, кроме него. То есть теперь, если я не себе, кто мне искать? Нет никого, кроме
1: нет,
2: него.
1: Нет, то, что я вначале говорю, если нет никого, кроме него, или даже не если не себе, то нет, я принимаю на себя ярмо Высшей Малхут, я говорю это о себе изначально. Если не я себе, то кто мне? То есть приходит Творец, то я не знаю это, но если то, что я принимаю на себя, это так, с этим я иду и исполняю. То есть то, что я говорю, нет никого, кроме него, это говорит о моем общем подходе к тому, как я сейчас отношусь к тому, что происходит со мной. То, что сейчас приходит ко мне, нет никого, кроме него. Это, конечно, приходит свыше. То есть в этом я отделяю себя от просто человека на улице, как я отношусь к тому, что происходит со мной сейчас. После этого я говорю, после нет никого, кроме него, говорю, если не я себе, то кто мне? Я, опираясь на то, что это приходит от Творца, сейчас отключаюсь от его действия. Если я все время буду погружен в его действия, я не раскрою больше, чем Авиут Шорош, отмена и все. То есть я выхожу из этой отмены и начинаю собственными силами и своими действиями проверять все эти вещи. То есть делать сам. После того, как я делаю сам, что я делаю сам? Я делаю свои исправления, как будто это все зависит от меня.
2: Откуда уверенность, что я могу сейчас отключиться от «нет никого, кроме него», и действовать самостоятельно?
1: Ты не отрываешься, ты отрываешься только в том, что собираешься делать, как будто не он делает, а ты делаешь. Если ты, как конь, не сделаешь какого-то движения, то ты никогда не узнаешь, в чем ты отличаешься от него. То есть ты должен сказать «я делаю». В том, что ты начинаешь делать, ты начинаешь чувствовать, в чем разница между твоим желанием делать и его желанием делать.
0: И тогда ты, согласно этому различию, начинаешь уже познавать себя и его.
2: А если я страшно подумаю, забуду?
0: А после этой работы, когда ты познал его, познал себя, и был в борьбе, и обвинял его, и раскаивал, потом все-таки раскрывал, что это хорошо, исправлял. А в конечном счете ты приходишь к состоянию, когда ты из того, что ты прошел, из того, что сделал, ты говоришь, нет никого, кроме него, не до этого, когда ты еще ничего не сделал, а только с этим подходом пошел проверять. А сейчас, после всех проверок, ты говоришь, нет никого, кроме него. Это называется, что ты скопировал на себя все его действия, что действительно ты сейчас делаешь движение, как он, не из-за того, что он делает в любом случае движение в тебе, а ты по своему желанию это движение принимаешь и как будто исполняешь с ним вместе. Исполняешь или не исполняешь, ты исполняешь. Только сейчас это в твоем желании. Это называется, что в желании облачающего, в желании облачаемого.
2: Вопрос, откуда у меня есть уверенность, что я сейчас пойду и буду делать, если не о себе, то то кто мне? Из-за этого я не буду так наслаждаться.
0: Я не знаю, что ты наслаждаешься. Ты, в общем, что ты собираешься делать? Наслаждаешься жизнью или ты хочешь уподобиться ему?
2: Хочу подобиться ему.
0: Ну, так ты все время находишься внутри, нет никого, кроме него, и если не одно облачено в другое, а иначе ты просто как другие народы.
2: Еще раз, от начала может быть хорошим, но если я начинаю это делать так, то вдруг из-за того, что этого могу...
0: Ты собираешься делать иудейскую работу, уникальную, соединиться с ним в течение дня, только соединиться с ним из того, что ты делаешь работу по анализу и отделению, а потом соединение. Ты делаешь это. Не говорят о действии, которые ты сейчас собираешься исполнить, там, то, что ты там делаешь, хилинг, не знаю, что ты там на своей работе. Не говорят о самой работе, а говорят о твоем внутреннем отношении к тому, что происходит с тобой в течение дня. Я сейчас собираюсь зарабатывать. Барасулам дает пример. Да, это на 25-й, мне кажется, странице. В письмах, что утром он обязан сказать, нет никого, если не я себе, то кто мне, а вечером нет никого, кроме него. Так что это значит? Что я сейчас иду работать, и я тяжело работаю. Но что значит, я тяжело работаю? Что я собираюсь поместить себя в получающий килим, и в получающих килим, когда я получаю, когда я тружусь, как это сказать? Я прилагаю усилия, и я думаю, что я из-за этого получаю оплату, и я после этого проверяю и вижу, что это не я прилагаю усилия, получаю оплату, а Творец дает мне работу и оплату. И на самом деле моя работа не в том, что я буду делать саму работу, а что я буду делать мое отношение к ней. Если я изменяю мое отношение к тому, что я должен делать в жизни, в том, что это он приносит мне, а я уподобляюсь с этим, этому знанию, что это он приносит мне, я не чувствую ни трудность в соединении с ним и ни трудность исполнять какую-либо работу, потому что работа сама исчезает. Трудность у нас — это только в конечном счете от трудности соединиться, делать соединение между мной и целью творения и работы, которая есть передо мной. Человеку нетрудно копать яму до середины земного шара. Нетрудно, если он в этом действии будет соединен с Творцом, получит энергию бесконечную. Проблема не физическая трудность. Проблема – трудность в любой работе. Мы этого не чувствуем. Мы не понимаем этого, но это так. Трудность – это трудность, что это действие не соединено со светом, с Творцом. Если в любой работе ты соединишься с Творцом, и что это целенаправленное действие, оно несет тебе свет свыше, слияние. Свет слияния будет служить тебе вместо оплаты, и ты находишься уже в цели, а не в исполнении действия, в трудах во время действия, потому что само действие становится целью.
2: Можно?
0: Поэтому наша работа, если не я себе, то кто мне, это работа по приближению того, кто устраивает эту работу. И тогда сама работа не является работой. И тогда также... Тут нет слов. И тогда, если не я себе, то кто мне, называется, что вечером, после того, как ты закончил соединять эти вещи, ты говоришь, это не утро и не вечер наше. Утро имеется в виду, что ты идешь пока что как Хафец Хесед, в Хасадим, и делать это без хохмы, а вечером, когда ты уже получаешь хохма, это светит тебе вечером. То есть уже как будто... Нет света. Ты говоришь, если не я себе, то кто мне, что ты привел этот свет, принес этот свет себе, за свой счет это находится. Утром это было за его счет, а вечером, даже если есть тьма, за свой счет это свет. Мы чувствуем в нашей жизни, что если мне иногда что-то трудно сделать, или мне надоело, или я не хочу в ком-то виде, тяжело мне, если я присоединяю к этой работе, к этому действию целенаправленность, то эта вещь становится легкой. Я как будто забываю вообще о самом действии. Оно для меня только средство того, к чему я сейчас соединился, достижение цели. Вот и все. Поэтому нам не нужно вообще смотреть на то, что происходит с нами, а то, что происходит, на наше отношение к тому, что происходит.
2: Вопрос, является ли это отношение к принятию риска, если кто-то скажет, если у него нет чего-то, он уверен, что если он хочет заработать больше, он это делает для себя, ну хорошо, для большего стремления. Тогда это не только принятие риска, что он потеряет, также и то, что у него было, меру связи, потому что он сейчас начинает желать большего слияния.
0: То есть ты говоришь, что так, что человек, который находится в какой-то мере, если не я себе, нет никого кроме него, боится выйти в, если не я себе, то кто мне? Так я говорю тебе, выйти в, если не я себе, то кто мне? Это не называется, что ты должен отделиться от «нет никого, кроме него», это обязано быть внутри. Если ты совершенно отделяешься, ты становишься другим народом. Твое действие тогда не целенаправленное. То есть тогда ты не хочешь благодаря этому действию еще больше соединиться с Творцом, а ты просто идешь, ходишь по рынку, как ходят все. Если ты собираешься бродить по рынку, чтобы проверять, что во всех твоих движениях Творец, по сути дела, ведет тебя. Когда ты закончил проверять его действия во всем, что он дает тебе в этом состоянии, называется, что ты пришел к вечеру, и ты говоришь, нет никого кроме него. Но ты в течение дня все время, после каждой детали, то, что ты идешь, если не я себе, кто мне даст, постичь, нет никого кроме него. А вечером ты подводишь итог. Если забываешь об этом, все. Некро уже называется животным действием.
2: Вопрос, откуда уверенность, что ты не забудешь? Если все зависит от тебя, и ты уверен, что не забудешь,
0: Ибо что такое, не забудешь, если все время идешь с ними вместе? Что спрашиваешь, не забывать? Если ты все время должен идти, все время вместе. Нельзя тебе в таком случае относиться к «если не я себе, то кто мне?», если ты вышел из «нет никого, кроме него». Так написано, сиди и не делай лучше. Потому что действие, которое ты совершаешь, конечно, не целенаправленно, не приближает тебя.
2: Да, Цион. Я что-то недопонимаю. Если я сейчас должен учиться, или кто-то должен работать, или что-то другое, чтобы не обязательно просто сидеть перед учебой. Как удержаться внутри этого? Нет никого, кроме него. Как только ты добавляешь «нет никого, кроме него», так сильно внутри этого ты перестаешь делать вещи как следует. А если ты делаешь вещи как следует, ты забываешь, что нет никого, кроме него. Как удерживать их обоих вместе внутри такого действия?
0: Как еще удерживать? Как удерживать «нет никого, кроме него», когда я учусь, да? Что-то другое, постороннее, в университете. Ем что-то вкусное. Делаю еще разные вещи, которые несут путаницу, наслаждение, разные беды тоже. Да? Все путает. Я должен прежде всего верить, что все эти вещи даны мне, чтобы из них я постепенно установил «нет никого, кроме него». Из них, насколько возможно. Это обязано быть просто целью. Так человек должен делать для себя разные знаки, напоминалки, каждые 15 минут, каждые полчаса возвращаться в то же состояние механически, чтобы ему напоминало об этом. Потом он сам. Это работа, это так надо делать. Конечно, в этом нет никакого вкуса потом, а потом это приходит. Ты с помощью действий, в которых нет никакого интереса, потом пробуждаешь окружающий свет, и он действует на тебя в общем виде, так что ты вспоминаешь, ты все время находишься в этом ощущении. И постепенно ты приходишь к состоянию, когда ты чувствуешь, что ты находишься в каком-то, как бы, каком-то, это называется, по крайней мере, одинарное скрытие, не двойное скрытие, одинарное скрытие. То есть все время Творец находится как-то на фоне, скрыт, но ты чувствуешь, что он скрыт. И тогда это немножко иначе. По Ребе очень чувствовалось, что он все время так не отключается. Это я помню, когда я пришел. Не сначала, через какое-то время я видел просто впечатление от этого очень сильно. Когда я начал немножко знакомиться с ним.
2: Как может быть, я уточню вопрос, как также во время учебы, как может быть, допустим, в каком-то состоянии ты можешь делать то, что нужно, и все-таки сердце где-то в ощущении, чтобы у тебя в чувстве было «нет никого, кроме него», то есть где-то в мозге, в голове, в какой-то деятельности делать что-то одно, а ощущение должно быть «нет никого, кроме него».
0: Ты жалуешься на то, что если ты говоришь «нет никого, кроме него», то не то, что просто говоришь ртом, а если ты действительно находишься в этой мысли, то как будто это совершенно отрывает тебя от действия. Так ничего нельзя сделать. Уже нет никого, кроме него. Это просто ослабляет тебя совершенно, выпускает из себя дух делать что-то, какое-то исполнение. И так я говорю тебе. Я говорил об этом и сказал, что мне тяжело передать это. Нет особо слов. Если не я себе, кто мне, и нет никого, кроме него, это не связано с моими действиями в этой жизни, в этом мире, и также с моими действиями в духовном. Это не связано. Это я и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек на улице, будет делать те же действия, и ты внешними глазами не почувствуешь в этих действиях никакой разницы. А разница в отношении к тому, как он делает это, что внутри, в его отношении к тому, что он делает, еще добавляется. В том, что он делает, он хочет почувствовать, что его отношение к тому, что он делает, точно как отношение Творца к этому.

0: сейчас...
1: Бгадим. Хаят.
0: Шью одежду. Портной. Так нет никого, кроме него. Так все, я кладу все свои инструменты, иду на диван, смотрю так иногда на стол рабочий. Пока нет ничего. Ну, творец за секунду это сделает. Я жду весь день, смотрю, что потом я увижу, что все вдруг, да? Какие-то штаны вдруг там прекрасно, что он сделал. Замечательно, да? Я не понимаю тебя. Что называется «нет никого, кроме него»? Нет никого, кроме него, что он через меня действует в этом. Не то, что мне не надо делать, а в том, что я исполняю. Когда я чувствую, действительно, нет никого, кроме него? Я чувствую, нет никого, кроме него, если я исполняю это, и в каждом действии, которое я исполняю, не руками, что он будет делать движение с иглой, или там с ниткой, или то, что я разрезаю там и делаю что-то с одеждой. Нет. Что мое отношение к тому, что я делаю, я в этом отношении соединен с ним. То есть человек приходит к состоянию, что он чувствует, что Творец облачается внутри человека. Внутри человека. Но действия, физические действия остаются теми же самыми. Это... Это не просто. То есть это приходит после многих вещей, да.
2: Если причина связи дает мне смысл, что мне будет легко делать любую физическую работу, любое действие тем, что я соединен с Творцом, тогда становится для меня причиной связи?
0: Ты говоришь так, что если я соединяю себя с Творцом, то мои действия становятся от тяжелых приятными. Я уже в следующий раз захочу соединиться с Творцом, чтобы у меня была более легкая жизнь. Почему нет? Кто сказал, что ты должен страдать? Цель творения — насладить создание с его стороны, а с моей стороны прийти к наслаждению.
2: Но это же не является причиной, что я хочу быть соединенным.
0: Так вначале, когда я вначале наслаждаюсь, то, что я соединен с ним, это называется лорешма. И из этого я прихожу к состоянию, что я соединен с ним из-за того, что я доставляю ему наслаждение, и то, что есть наслаждение у меня от этого. Но это уже начало соединения. Если я рядом с тобой все время буду чувствовать от тебя проблемы, так я не приду к соединению. Если я чувствую, что ты доставляешь мне наслаждение, то я присоединяюсь к тебе, проявляюсь к тебе больше и больше, как говорят, становлюсь более любовью. То есть я все время хочу связи с тобой. Почему мне хорошо? Я люблю тебя. Я люблю наслаждение, которое исходит от тебя. Да? А потом от этого, говорят, переходит к лишма. Но без этого невозможно. Наоборот, наслаждайся от Творца. Начни с этого.
2: Мы все время говорим, что до Махсома мы наоборот все время чувствуем удаление от него. Так как же преодолеть состояние наслаждений от него на этапе подготовки, если мы все время чувствуем удаление от него? Как вообще можно прийти к состоянию больной любовью, если все время
0: наш путь до Махсома, хотя он все еще только внутри желания получать, но мы в течение тысяч лет во многих кругооборотах развили наше желание наслаждаться. Животные желания, еда, секс, семья и человеческие желания, деньги, почести, знания. Пока мы не дошли до состояния, что у нас сейчас есть еще дополнительное желание, желание к божественному, к духовному. Когда у нас в течение предыдущих кругооборотов были желания к животным наслаждениям, человеческим наслаждениям, в общем, в рамках этого мира, нам не было тяжело. Мы бегали так, и насколько возможно, реализовывали эти желания. И так весь мир делается. Когда у нас начинает быть еще желание к духовному наслаждению, это уже относится к другому источнику наслаждения. Не к тому свету, который находится в этом мире, искре, которая называется тонкая свечка, а к окружающему свету, который находится вне этого мира. Из этого у нас есть раздвоение внутреннее. То есть мы, хотя ниже Махсома, но у нас есть часть, которая выше Махсома. Это называется божественная часть свыше. Это точка, которая стремится к свету. И тогда, хотим мы того или нет, мы разделяемся внутри на две части. Желание к этому миру и желание к тому миру. Наслаждение этого мира и наслаждение от того мира. И поэтому наш путь от начала точки в сердце. То есть у нас есть два кли, точка и точка. Сердце и точка в сердце. И два света. Тонкая свечка от этого мира и окружающий свет от того мира. То получается так, что мы находимся достаточно в сложном таком внутреннем состоянии. Сердце тоже все время растет. Но растет уже в соответствии с тем, что должно быть для развития точки в сердце. То есть иногда мы чувствуем, что у нас нет к этому миру ничего. Не хотим ничего от него. Это не из-за того, что исчезло сердце, из-за того, что точка в сердце стремится к чему-то своему и подавляет все желания в сердце. Иногда наоборот, точка в сердце почти исчезает, и сердце вдруг начинает показывать нам, что мы просто начинаем сходить с ума по наслаждениям этого мира. А как правило, это в смеси, много того, много этого. Теперь, это в обычном состоянии. Кроме этого, есть этапы развития, которые не зависят от нас, а это зависит от строения души каждого и общего строения, как продвигаться к Максому. То есть человек должен пройти состояние, которое называется осознание зла. Мои желания в сердце хорошие или нет, если они плохие, почему они плохие, я чувствую в них наслаждение, почему же это плохо? Это плохо, потому что они противоречат желанию в точке сердца, а я стремлюсь к точке в сердце, там я чувствую, что у меня есть, может быть, больше наслаждения и так далее. То есть мы всегда находимся в разных состояниях, одно поднимается, другое опускается, это так, это так. Поэтому нам кажется, что с одной стороны, говорят, что мы должны продвигаться все время в осознании Творца, как бы к Махсому. А с другой стороны, мы входим в большую тьму, мы должны стремиться больше к духовному. Также у нас есть много периодов, когда мы стремимся только к материальному. И эти состояния в течение многих лет происходят с человеком. В течение многих лет. И пока постепенно все-таки человек не входит в состояние, когда духовность для него это духовное для него это главное, все материальное он видит только через духовное, что значит, что только чтобы достичь духовное, он действует в этом мире, живет, работает, действует. Все, что нужно, но для этого. То есть, что это привлекает его до такой степени, что это становится, но не отменяет эту жизнь нормально. Рэбби сейчас написал в этой статье. если он пользуется всем, что

0: Да.
1: Как через то, что все время человек продвигается на этапе подготовки, и что он чувствует Творца, который действует на него в такой плохой форме. То есть он так чувствует, воспринимая действие Творца, что он не может оправдать его, иногда делает противоположное этому. Так на этапе подготовки, по мере того, как мы продвигаемся.
0: Мы сейчас только читали статью. Я объяснил, что то, что я чувствую в своей жизни, это то, что дал мне Творец. То, что я сейчас чувствую плохо, признак того, что Он дал мне добро, а я чувствую от этого зло, потому что мои келим противоположны, исправлены тем, которые они должны быть, потому что не может, невозможно получить зло от света, который создал меня, чтобы я наслаждался. То есть мои келим не исправлены, я должен их исправить. Как я их исправляю? На это есть работа, когда он говорит, если не я себе, то кто мне, надо сказать, что эта работа зависит от меня, если я буду так сидеть, сложа руки, и буду есть себя, ой-ой-ой, что он сделает, ой-ой, что я чувствую, как я страдаю, я еще сижу и страдаю, и поедаю. Все-таки я поедаю сам себя, свое мясо. И ничего не могу сделать, если я буду сам выяснять все вот эти состояния. Проблема, что я должен не изменять свои действия, я должен изменить свое впечатление от его действий. И это впечатление я должен изменять как бы от края до края, из неисправленного кли в исправленное. Теперь скажи мне. Но мы учим, что если я нахожусь в неисправленном кли, тогда я чувствую зло. А если я нахожусь в исправленном кли, в соответствии с тем, как Творец воздействует на меня, я чувствую добро. Но я не могу исправить кли. Да, верно, ты не можешь исправить кли, но ты должен хотеть, чтобы это кли изменилось, чтобы оно обрело намерение ради отдачи. В соответствии с этим намерением ты почувствуешь, что Он дает тебе добро и благо. Ты обязан прийти к необходимости в этом. Конечно, действие делает Он, но каждый раз ты должен проверять, где ты находишься и где ты хотел бы быть. Это называется, что ты каждый раз должен прийти к молитве. Что ты хочешь ощутить из того, что Он в твоем ощущении сейчас дает тебе. Чувствуешь сейчас, что Он дает тебе что-то нехорошее. Ну, так я должен проверить и должен захотеть, чтобы Он сделал что-то, чтобы я почувствовал благо. Что значит, чтобы я почувствовал благо? Чтобы я почувствовал благо от Его действия. Прежде всего, это на животном уровне, чтобы я почувствовал добро. Это называется лолишма. А затем прийти к тому, что я чувствую зло от Его действий. Не потому, что я чувствую плохо, а потому что я ощущаю это зло, проклиная его. Тогда замени это ощущение на доброе ощущение. Не, чтобы я чувствовал хорошо, мне это не важно. Но мне важно благословлять тебя. Это уже называется лишма. Вот и все. И человек все время так вот эти вещи постоянно крутит в себе. И вся методика заключается в том, чтобы изучать себя. Человек все время изучает себя. И мы учим, что вне кли есть только ацмуто. Но изучить, кто я, что я получаю, как я впечатляю от этого ацмуто, которое окружает меня, и как я хотел бы почувствовать от его отдачу. Как я хотел бы впечатлиться от него. Вот и все. Это очень просто, но мы запутаны, мы в наших келим. Нет ничего более простого, естественного. Да.
2: Ноги, Йора.
3: Где внутри этих состояний нет никого, кроме него, и если не я себе, то кто мне? Должно быть требование к Творцу, чтобы дал мне идти к цели.
0: Из того, что

0: я изначально говорю, что нет никого, кроме Него. А потом, желая уподобиться этому через «если не я себе, то кто мне?», я проверяю, вижу, насколько я противоположен, и из этого в итоге приходит требование к Нему, молитва. Но молитва — это не называется, что я прошу. Или я благодарю. То, что я прошу, или то, что я благодарю, это только говорит о том, что я пришел к тому, что я установил правильное состояние, анализ того места, в котором я нахожусь. Ничего не нужно больше. И состояние, которое я познал точно, вот это свое состояние, называется просьба или молитва, или сожаление, или раскаяние, неважно. Но когда я прихожу к этому окончательному ощущению, тогда это сменяется. Мне не нужно ничего говорить. Молитва называется «самое глубокое ощущение в сердце». Так называется. После множества размышлений и состояний и изменений я прихожу к окончательному решению, что я, где я, и тогда они называют это молитвой. То есть там, где я завершаю вот это, этот вывод, это состояние. Ребята, давайте учиться. Чем больше я говорю, тем больше есть вопросов.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем к реализации в десятке.
0: Мы слышали, что нужно все связывать с целью, с целетворением. У человека есть возможность прорыть яму до центра Земли, если у него есть сила Творца, это дает ему ощущение конечной цели.
1: Идея того, что нет никого, кроме Него, если не себе, то кто мне, ведь это не две отдельных, два подхода, а облачены одно в другое. Это я удивился слышать. То, что человек отрывается от этого, Раф посоветовал делать все всякие напоминания, знаки каждые 15 минут, полчаса, только чтобы возвращаться к этому.
0: Да, очень мощный урок. Человек с улицы, который слышит, что Творец желает насладить творение, и творение желает наслаждаться, человек не видит, что есть какой-то конфликт, есть полное соответствие, а мы слышим о килим, который нужно исправить, и о том, что через действие человек, если не я себе, то кто мне, должен ощутить Творца, и тогда мы начинаем больше понимать вообще, о чем идет здесь речь.
1: Мне понравился пример с животным. Пример с портным. То, что ты одеваешься и ждешь. Хорошо, что есть учителя, которые объясняют, что такое правда, и нет никого, кроме Него, и если не я себе, то кто мне? Это тоже делает Творец, но он действует через меня. Позволяет прийти к пониманию, что нет никого, кроме Него, это действие человека.
0: Да, мне кажется, что и урок, и статья об этом, о работе снизу. Когда человек, если не я себе, то кто мне? Это не значит, что он отменяет сейчас, нет никого, кроме Него. Отсюда выходит требование и молитва, о которой говорил Раф.
1: Да, то, что Миша сказал. Человек начинает с «нет никого, кроме Него». Помнит, что в этом цель, и этого он должен достичь. Это значит, что он в духовном состоянии. Тогда он проверяет себя и видит, что он этого не чувствует. И тогда он выполняет работу. То есть, если не я себе, то кто мне? Если мне сейчас удастся присоединиться к «нет никого, кроме Него» через «если не я себе». А в конце человек приходит к внутренней работе, то есть это глубокое понимание своего состояния. Не надо вслух ничего произносить. Нужно только выяснить, где тут я. Хаим, нашему раву, невероятный урок.
0: Хотр говорит, если ты не благословляешь Творца, ты страдаешь. Я слышал от Рава, что он сказал такую особую вещь, что и человек с улицы, если... То есть и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек с улицы, если будут действовать такие внешние действия, то он не почувствует, что в этих действиях разница. Разница в том отношении, которое у него внутри относительно того, что он делает. То есть вся реальность одна и та же, но свое отношение человек должен исправить и изменить.
1: Общее впечатление, что нужно над этим уроком поработать. Еще целый день для того, чтобы разобрать его, посмотреть, как Раф описывает нашу работу. Как бы даже отмечать по тексту, следя, было сложно. Это полноценное изучение себя. Кто я, как я получаю, как я впечатляюсь от всего происходящего вокруг меня, что бы я хотел почувствовать от его воздействия, и как бы я хотел получать эти впечатления. Такой вот буквально чек-лист. И в общем, все просто, он говорит, мы только в наших килим запущены, запутаны. На самом деле, весь подход, он естественный и простой.
0: Да, мы говорили о простоте, и вчера Миша у нас стал рож десятки. И просто так сказал, ребята, раскроем на этой неделе Творца. И мы получили сейчас урок, который является рецептом к тому, как это сделать.
1: Рав сказал относительно цели, как она превращает тебя для тебя сложное в простое. То, что происходит достаточно просто. Если ты слит с Творцом, то ты принимаешь все и с радостью.
0: Быть в стремлении к раскрытию Творца — это быть в состоянии, если не все, то кто мне? И требовать, и молиться, почувствовать его. Я думаю, что когда человек приходит, как Рав сказал, что в итоге ты должен оправдать Творца, и так ты завершаешь ступени. Затем ты готов прийти к подобию свойств и готов к следующему действию.
1: Поем вместе песню.
2: Kavel Hashem Chazal.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק...
1: כתבי בעל הסולם, можно найти на kab.co.il, и также сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, коллеги, хаверим, אנחנו
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы продолжаем изучать статью Мир в мире. На иврите Труды Баля Сулама, 465-я страница. Мы подошли к подзаголовку в практической жизни эти четыре категории противоречат друг другу. Мы продолжим читать текст статьи. Сегодня немножко по-другому, чем обычно. Будет более долгое объяснение Рава, и он этим объяснением вводит нас в статью, углубляет это. Но мы начнем с чтения, и в процессе чтения будем записывать разные вопросы и выяснения, и потом будем искать это в том уроке, который Рав дает нам ответ на вопросы, а потом мы будем обсуждать эту тему. Итак, приступим к чтению. Еще раз, страница на иврите, 465-я, подзаголовок «В практической жизни эти четыре категории противоречат друг другу». Если мы закончим раньше времени, то можно обсуждать.
3: Мир в мире, заголовок «В практической жизни эти четыре свойства противоречат друг другу». А если нам мало вышеназванных практических трудностей, которые мешают нам на нашем беспомощном пути, к этому еще добавляются смешанные и большая борьба в отношении психологических склонностей, смешение. Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас, уникальным образом, их противоречие друг с другом, ибо четыре упомянутых свойства — милость, истина, справедливость и мир, которые распределились по человеческой природе, будь это на основе развития или на основе воспитания, сами противоречат друг другу.
1: Если мы возьмем свойство милости в его абстрактном виде, мы умножим силу его власти, которая противоречит всем остальным свойствам, другими свойствами. По законам правления милости нет никакой возможности, чтобы в нашем мире проявились остальные категории.
3: Что такое свойство милости? Наши мудрецы определили для нас «моё, моё» и «твоё, твоё» — милостивый хасид. Если бы все живущие в мире вели себя согласно этому свойству, упразднилось бы и исчезло все великолепие и ценность, заключенные в свойстве истины и суда. Ведь если бы каждый был от природы готов отдать все, что у него есть, своему ближнему, и не брать ничего, принадлежащего ближнему, сразу же отменились бы и ушли весь смысл и причина обманывать ближнего.
1: И кроме того, нет никакой возможности говорить о свойстве истины, ведь истина и ложь определяются друг относительно друга, ибо если в мире не было лжи, не было бы понятия истины, не говоря уже о том, что остальные свойства, которые появились только чтобы укрепить истину, ввиду ее слабости, отменились бы.
3: Истина, определяемая словами «моё, моё», «твоё, твоё», противоречит свойству милости и совершенно не терпит его, так как с точки зрения истины совершенно неправильно трудиться и прилагать усилия ради ближнего, потому что мало того, что этим он ставит перед ближним препятствия и приучает его использовать других, истина говорит, что каждый человек обязан делать накопление на черный день, чтобы ему не пришлось стать обузой и пользоваться чужим трудом.
1: И кроме всего этого, нет человека, у которого не было бы родственников и наследников, которые, согласно истине, имеют предпочтение перед другими, потому что природа заставляет считать, что передающий свою собственность другим изменяет своим родственникам и наследникам тем, что не оставляет им ничего.
3: Также и мир противоречит справедливости. Ведь для того, чтобы установить мир в обществе, те условия, которые существуют, должны по сути своей гарантировать ловким и умным, которые вкладывают в свою энергию и ум обогащение, а не радивым и наивным, что останутся в бедноте. Так что энергичный забирает свою долю и долю своего нерадивого товарища и наслаждается самой хорошей жизнью до такой степени, что нерадивым и наивным не остается даже на необходимый жизненный минимум, и поэтому они останутся голыми и неимущими во многих отношениях.
1: И это, разумеется, несправедливо — наказывать нерадивых и наивных так сильно, ведь нет насилия в руках их. И в чем состоит грех и преступление этих несчастных, если управление не подарило им ловкости и ума, чтобы наказывать их страданиями, которых уже смерти? Таким образом, нет никакой справедливости в тех, в условиях мира, и мир противоречит справедливости.
3: Также и справедливость противоречит миру. Ведь если мы устроим раздел имущества согласно справедливости, то есть дать нерадивым и наивным существенную по своей ценности долю вместе с ловкими и энергичными, ведь тогда эти обладатели силы и инициативы, конечно же, не успокоятся и не утихнут, пока не свалят такое руководство, порабощающие больших и энергичных, и пользуешься ими во благо этих слабосильных. И потому нет никакой надежды на мир в обществе, ибо справедливость противоречит миру.
4: טוב, מה אפשר להגיד? שמה שהעיניים שלנו רואות והשכל...
1: טוב, можно сказать, что то, что видят наши глаза, наш разум, мягко говоря, это все обратно тому, как это должно быть.
4: מה הבעיה שתהיה שכונה אחת עשירה ולידה שכונה ענייה?
1: И, допустим, есть бедный район рядом с богатым районом. Как это все увязать? Нам непонятно, все эти вещи очень глубоки.
3: Да, тут есть много вопросов и проблем. Бальсулам описывает, что все противоречит всему. Надо продолжать читать, чтобы прийти к решению. Друзья, сейчас мы перейдем к уроку с Равом. Урок 34 минуты. Вот 12 декабря 2007 года. Давайте посмотрим.
1: Мир в мире. И в практической жизни эти четыре свойства противоречат друг другу. Если нам мало вышеназванных практических трудностей, которые мешают нам на нашем беспомощном пути, к этому еще добавляется смешение и большая борьба в отношении психологических склонностей.
3: То есть у нас большая проблема, у нас было свойство истины, мы говорили, что весь мир строится относительно мира истины. Ничего не поделаешь. Мы живем в системе, где связаны все шестеренки друг с другом, и находимся каждый в своем собственном направлении, но в маленьком движении, воздействующем на всех остальных, как в шестеренках, которые все связаны. И мера нашего участия друг с другом и во всей системе, в том, что каждый должен получать для того, чтобы приводить себя в правильное действие, правильное направление, и все, так действует система. Ничего больше. И мы находимся в состоянии, где каждый крутится, как ему хочется, не чувствуя, что он в связанной системе. И нужно раскрыть эту систему, раскрыть необходимость быть в ней как единое целое, действующее правильно. И тогда каждый сможет прийти к такой работе, к такому состоянию. Поэтому для того, чтобы прийти к такому состоянию, то как бы мы этого не можем.
5: Есть ли у нас время развития?
3: Есть ли у нас время развития в человечестве, в этой перепутанной системе, в которой мы находимся исключительно в полной запутанности? То есть система существует, и мы даже действуем правильно, и мы в Малхут бесконечности, и все работает в состояниях Алиф, Бет, Гимл, и сейчас тоже. Но мы, каждый из нас, в состоянии неосознанном, в запутанности такой, будто мы там не находимся. И нужно вернуться к состоянию осознания собственными силами и в нашем желании. И возвращение это... практическое, чтобы быть активными в системе, называется процессом возвращения или раскаяния, или путем исправления. И когда мы к этому подходим, мы приобретаем на пути всю мудрость, хохму, как надо действовать вместе, как нужно чувствовать и понимать всю систему, как мы можем видеть весь процесс и для чего он существует, движущийся. То есть мы обретаем знание Творца и силы, и его действия. Но назад, или возвращаясь к исправной работе в системе, есть такой период, который проходит человечество, ничего об этом не зная, то, что мы, о чем мы сейчас говорим, а действует, ну, как бы случайно. Понятно, никакой случайности нет, есть инстинкты, которые задействуются силами, но выражено это, ну, скажем так, неосознанными действиями. Человечество ищет, как я, ну, человечество так считает, как я могу прийти к состоянию того, что наш мир будет правильно организован. Об этом люди думают всю свою жизнь, все, ну, во всех поколениях. Они поняли, что есть некоторая возможность, может быть, существовать очень и очень в идеальном виде, в потенциале. Но практически это невозможно. И поэтому вместо категории истины начали пользоваться разными другими качествами, дополнительными, второстепенными. То есть мир, справедливость и милость, милосердие. И как бы все хорошо, если мы не можем существовать относительно истины «моё-моё» и «твоё-твоё», и есть всякие любовь к ближнему и разные проблемы, с которыми мы не можем справиться. Все, что мы можем использовать, выполнять «моё-моё», «твоё-твоё». А это ведет к разбиению, мы об этом уже говорили. Это приводит к борьбе между сильными и слабыми, между теми, кто строит, и теми, кто разрушает. Если мы не в состоянии достичь истины, то пользуемся милостью, миром и справедливостью для того, чтобы восполнить. Но он говорит, что проблема в том, что ты не можешь прийти к восполнению. То есть если бы ты удовлетворился этим, то никогда не придешь к окончательному исправлению. Никогда. А устроено все так высшим управлением самой системы, которая управляется категорией истины, то, что все эти три дополнительных свойства, они не приведут тебя к восполнению. Они не могут эти силы, эти качества, категории, не могут восполнить то, что находится в категории истины. Они друг с другом связаны в таком состоянии внутренней борьбы, что и использование их, и, разумеется, это так все изначально устроено, мы поймем, откуда исходят все эти подходы, устремления, качества. Все устроено так, что человек, пользуясь им, приводит, человек приходит к осознанию зла, приводит его к решению, что выбора у него нет, и он должен прийти к методике исправления, описанной в Каббале. Давайте продолжим.
1: Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас, и уникальным образом. И к этому добавляется смешение, большая борьба в отношении психологических склонностей. Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас уникальным образом, противоречащие друг другу. Мы бы четыре упомянутых свойства — милость, истина, справедливость и мир, которые распределились по человеческой природе, будет и на основе развития или на основе воспитания, сами противоречат друг другу. Ведь если мы, к примеру, возьмем свойства милости в его абстрактном виде, мы обнаружим силу его власти, которая противоречит всем остальным свойствам. Другими словами, по законам правления милости нет никакой возможности, чтобы в нашем мире появились остальные свойства.
3: Ну, допустим, как мать относительно ребенка. Милость — это «у меня нет ничего». Помните, что даже рубашки нет. Мое, твое и твое, твое. И если ты так относишься к творению, в ответ тебе ничего не нужно получать, все, что у тебя есть, ты уже отдал. И ну, какие тут еще могут качества могут присутствовать между таким человеком и обществом, если он на самом деле находится в состоянии, в свойстве милости, милосердия, то на него в ответ ничто не влияет. Он как бы все так односторонний.
1: Что такое свойство милосердия? Наши мудрецы опередили нас, говоря «моё твое и твое твое». Это милосердие. И если бы все живущие в мире вели себя согласно этому свойству, упразднилось бы и исчезло все великолепие и ценность, заключенные в свойстве истины и суда. Ведь если бы каждый был от природы готов отдать все, что у него есть, своему ближнему, и не брать ничего, принадлежащего ближнему, сразу бы отменилось бы, и ушел весь смысл и причина обманывать ближнего.
3: Да, но с другой стороны, не было бы и связи между людьми. Если я не получаю, то и нет связи с другим. И только то, что я отдаю, и так это касается всех, какая связь была бы. Система существует только в получении и отдаче. Так свойство милости может, с другой стороны, быть намного более разрушающей и плохой, даже чем свойство получения. Еще и оправдывает человека делать как бы в милости, но относительно цели творения, относительно связи, она не действует. Мы это видим в второй стадии, из четырех стадий прямого света. В пхине Алиф творение было создано так, что оно получает то, что Творец ему хочет дать. Он не выбирает этого, не делает для этого никакой работы, но выстроили его, создали его так, что он хочет получать, и он получает. Пхинабет, вторая стадия, является реакцией творения на то, что творение не хочет получать от Творца. Так есть между ними связи? Нет между ними связи. Нет никакой связи. Ты мне хочешь давать, а я не хочу брать. То есть это свойство, если оно не направлено на цель, само по себе свойство — это отрыв, отрыва между Творцом и Творением. Еще хуже, чем желание получать. Малхут. Желание получать хочет получить. Прежде всего, это естественно. Во-вторых, у него есть связь с Творцом. Он, ну, скажет, что это клипа, что это нельзя, все что угодно. Но он любит его. Он любит то, что есть в нем. Он хочет этим воспользоваться. И мы видим, у младенца есть связь с матерью. Он хочет получить, хочет использовать мать. Есть между ними связь.
5: То есть
3: не надо судить так поверхностно каждое из этих свойств. Может быть, это совершенно все неприемлемо и все наоборот, если оценивать это относительно цели творения. И даже милость, когда все, что у меня есть, я отдаю. Это может быть очень плохо. И кроме того, тогда нет совершенно никакой возможности говорить о свойстве истины. Ведь истина и ложь определяются друг относительно друга. Ибо если бы не было в мире лжи, не было бы понятия истины. Не говоря уж о том, что и остальные свойства, которые явились только, чтобы укрепить истину, ввиду ее слабости, отменились бы.
1: Почему так? Потому что Творец создал желание получать, которое противоположно свету. И называется, что он получает и использует, это называется ложь. И тогда он может использовать свою возможность получать, чтобы отдавать, потому что нет другого у желания получать отдачи, что когда он получает и наслаждается. Он только наслаждение свое он связывает с дающим. Он хочет насладить дающего, получая наслаждение. А если не использует получение, то как же он будет давать? Он просто отрывает себя от дающего. Поэтому ложь и истина, они формируют друг друга. Нету добра без зла. Должно раскрыться все зло, весь авиют, чтобы постепенно над ним построить чистоту и отдачу. Поэтому именно свойство милосердия может быть в состоянии, когда она хуже, чем получение, чем клипа. Потому что клипа может быстро раскрыть, что она находится во лжи, и над этим выстроит свойство истины, тогда как милость, как которая отрывает от себя от получения и от отдачи, мое, твое и мое твое бери. Как познать это свойство лжи, которое не позволяет, не дает ничего, и тогда находится в меньшем осознании зла, дальше от Творца. Грешники, они, из всякие эти злодеи, ближе к Творцу, чем свойство милосердия, потому что он раскрывает, что он грешник, ему есть что исправить. Поэтому не надо смотреть на человека, которому ничего не надо, он такой, что он святой. Он может быть самым жестоким и самым ужасным. И, конечно же, это неэффективно для творения. Не случайно написано, что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. И
3: а истина? Истина определяется словами «моё, моё, твоё, твоё». Противоречит свойству милости и совершенно не терпит его. Так как с точки зрения истины совершенно неправильно трудиться и прилагать усилия ради ближнего. Потому что мало того, что он этим ставит перед ближним препятствие и приучает его использовать других, истина говорит, что каждый человек обязан делать накопление на черный день, чтобы ему не пришлось стать обузой и пользоваться чужим трудом. Кроме всего этого, нет человека, у которого не было бы родственников и наследников, которые, согласно истине, имеют предпочтение перед другими. Потому что природа заставляет считать, что передающий свою собственность другим изменяет своим родственникам и наследникам тем, что не оставляет им ничего. Также и мир противоречит справедливости. Ведь для того, чтобы установить мир в обществе, те условия, которые существуют, должны по сути своей гарантировать умным и ловким, которые вкладывают свою энергию и ум, обогащение, а не радивым и наивным, что они останутся в бедности. Так что энергичность забирает свою долю и долю своего нерадивого товарища и наслаждается самой хорошей жизнью. До такой степени, что нерадивым и наивным не остается даже на необходимый жизненный минимум, и потому они останутся голыми и неимущими во многих отношениях.
1: То есть, согласно справедливости, нужно распределить все поровну? Да, этим ты разрушаешь общество, ты не даешь человеку мотивации, для чего работать. И что будет с этими преуспевающими и с ловкими? А если ты не дашь им работать, если они не будут работать, то они не организуют общество, чтобы общество давало какую-то производительность. Общество упадет. Это, кстати, то, что произошло в России. Хотели делать равную зарплату для всех, и те, кто были способны и расторопны, и мне зачем было работать. В начальство притянули людей, у которых нет никаких способностей руководить, которые относятся там, к партии или еще к чему-то, и не давали людям в конкуренции между собой добираться тот, кто самый преуспевающий, чтобы он достигал богатства и власти. И тогда нет развития в обществе. Нет тех сил, которые человек использует, их разрушают. Человеку не дают использовать эти силы. Он хочет заработать, хочет быть больше власти, хочет расти. И действительно, это проблема всех этих диктаторских режимов. Поэтому они и не держатся, потому что они противоречат здравому желанию в обществе. То есть свойство справедливости, как будто бы справедливость, общественная справедливость, все кричат об этом, да, и сейчас тоже какие-то проблемы там в стране, да, выборы всегда. Люди не понимают, на чем основано желание получать. Справедливость так же разрушительна, как и милосердие. Оно просто стирает все, выбивает у человека основу. Для чего жить? Ну, так я буду жить, буду получать там какую-то зарплату. Буду чем-то заниматься, там, ну, футбол, еще что-нибудь, разные там вещи. То есть нет, у человека никакой мотивации расти. Общественная справедливость — это свойство, которое неправильно построено относительно целетворения, оно разрушительно.
3: Непонятно из того, что вы говорите. Допустим, есть определенная аудитория, например, пожилые люди.
1: Здесь не говорится о людях, которые не способны вкладывать в общество. Говорится о людях, которые ты должен каждому давать возможность процветать, расти в конкуренции между ними, всякие там зарабатывать друг от друга, чтобы каждый занял наилучшее и достойное для него место, подходящее тем свойствам, с которыми он родился. И так далее, то, что есть в обществе. Если я расторопна в чем-то, а ты преуспеваешь тоже в чем-то, и он в чем-то другом, чтобы каждый, пусть согласно своему уровню, получил бы возможность быть в этом, пользоваться, использовать это. Как-то связано с стариками.
3: Если мы говорим про справедливость,
1: социальная справедливость именно в том, чтобы те, кто не способны, не могут, так нужно им помогать в той мере, в которой они не могут. И также сделать так, он пишет это об этом в другом месте, что человек должен заботиться о себе, чтобы не упасть на руки общества в тяжелые периоды. Да, есть там какие-то на будущее, там всякие кассы взаимопомощи и так далее, должно быть. И он должен заботиться об этом во всем вкладе в общество. Почему я потом должен других обязывать заботиться о себе? Я должен позаботиться о себе сейчас, чтобы в состояниях слабости, неважно, вплоть до похорон, чтобы все это бы компенсировалось, все эти расходы на меня. Вот так? Человек должен заботиться об этом. Если он хочет быть исправленной частью общества, даже чисто с человеческой точки зрения. Что значит? У меня есть семья, я должен сделать какие-то действия, чтобы если вдруг я там ухожу из этого мира, да, чтобы они могли существовать, и потому что я люблю их и думаю о них, и потому что я не сделал их обузой для общества, почему общество должно заботиться о них, и что я должен заботиться о том, что будет с ними после того, как я, скажем, заболею или умру. Расчеты простые, мы существуем. Ведь ты тоже бухгалтер, да, по профессии? Ты что, не понимаешь? Чего вы смотрите на меня так? Каждый, исходя из этого расчета, должен действительно сделать расчет, знаешь? Ну, сделай страховку у жизни. К тебе приходят и говорят, до 60 или 65 ты так-то работаешь, что-то, то-то делаешь, а потом ты должен получить то-то, то-то и то-то и так далее. Да? Делают расчет, раскладывают это на всю жизнь. Если я хочу быть исправленной частью общества, должен прежде всего позаботиться о том, что я не приношу вред обществу, а потом уже сколько я могу добавить. Поэтому не причинять вред, не вредить обществу. Это значит, что все, что произойдет со мной, я это покрываю, компенсирую. Поэтому мы и организуем все эти институты, там, страховка и так далее. Страхование. Без этого невозможно. Это некая компенсация, необходимая для человека. Потому что никто и не думал бы об этом. То есть, поэтому общество заставляет нас выстраивать такие системы. Но снова нужно только понять, что справедливость может быть самым разрушительным. Каждый со своей справедливостью, и ты, определяя справедливость согласно по головам, не согласно душевным силам человека, способностям его, здоровью его ты не знаешь. И ты требуешь это всех, одинаковая же производительность и так далее. И именно этим ты становишься, вместо того, чтобы относиться к человеку с любовью, относишься к нему с ненавистью. Потому что, ну что мы делаем? Мы все время поднимаем уровень требования к человеку. И тогда количество обездоленных и слабых начинает расти в обществе, пока общество не разрушается. То есть справедливость так же, как и остальные категории, они это само по себе не на благо обществу.
3: Творец меня создал противоположным себе, ради получения. Это значит, что я грешник? То есть грешник это есть ради получения?
1: Я не знаю, это ты должен сказать, если ты раскрываешь это. Откуда ты знаешь, что он создал тебя противоположным себе?
3: Мы это учим.
1: Ах, учим. Этого недостаточно. Я должен увидеть это, раскрыть это, впечатлиться от этого так, чтобы я захотел изменить. Если я только слышу об этом, то это меня не трогает. Если я увижу это, тоже не очень-то меня это мешает. Ну, он творец, ну, создал меня противоположно, ну, что поделать. Да? Но если я начинаю раскрывать, что то, что я противоположен ему, именно эта противоположность, она причина всех страданий, тогда я постараюсь изменить себя не потому, что я хочу уподобиться ему, а потому что мне плохо. Отсюда начинают. Да, Муши?
3: Можно ли сказать, что свойства справедливости и остальные категории каждый может определить только для себя? Невозможно решить за другого.
1: Да, конечно. Это как-то отношение к справедливости.

0: справедливости, которая может как-то немножечко компенсировать. Но тоже нет, потому что в итоге все эти три категории, они пробуждаются в нас естественно. Без этого мы вообще не можем управлять обществом, соединяться между нами. Нам необходимо находиться в этих трех категориях вместе. И использование их, как бы там ни было, в конце концов, над растущим эгоизмом все время, это приводит нас к кризису. И мы хотим также и справедливости, и мир, и милосердие. Наоборот, чем больше мы хотим использовать их над растущим желанием получать, это еще больше разрушительно. Ну вот он сейчас будет говорить об этом.
1: И это, разумеется, несправедливо, наказывать нерадивых и наивных так сильно, ведь нет насилия в руках их. И в чем состоит грех и преступление этих несчастных, если управление не подарило им ловкости и ума, чтобы наказывать их страданиями, которые хуже смерти? Таким образом, нет никакой справедливости в условиях мира, и мир противоречит справедливости. Также и справедливость противоречит миру. Ведь если мы устроим раздел имущества согласно справедливости, то есть дать нерадивым и наивным существенную по своей ценности долю вместе с ловкими и энергичными, ведь тогда эти обладатели силы и инициативы, конечно же, не успокоятся и не утихнут, пока не свалят такое руководство, порабощающее больших и энергичных, и пользующееся ими во благо этих слабосильных. И поэтому нет никакой надежды на мир в обществе, ибо справедливость противоречит миру.
0: И тогда нам нечего делать, и все приходят к взаимной такой войне, и нету пути, когда обязаны действовать, и человечество видит, что оно не способно с этими категориями управлять обществом, то есть управлять миром, и что же остается? Война. То есть раскрытие этих категорий в их истинном виде, когда они находятся в противодействии друг с другом, это приводит к войне. Так работают силы в обществе.
1: Все еще непонятно, что такое социальная справедливость. Если Творец создал нас разными, есть неуспешные в обществе, что значит, что нет никакого надежды на социальную справедливость? Все время будут разные статусы, все время будут войны.
0: Нет, статусы, все это должно быть. Если ты слишком расторопный, а я по природе ленивый, то ты должен занять более высокий статус и так далее. А я должен быть более маленьким, более слабым. Но если так это будет относительно каждого, то разве это будет справедливость? Нет. Если мы дадим тебе зарплату больше и статус больше, чем у меня, я всегда захочу убить тебя и занять твое место. Или сделать такую борьбу, когда ты должен будешь со мной поделиться. Это тоже показывают сейчас, да? То есть ты захочешь использовать меня, я захочу использовать тебя всегда. И вот свойства милосердия и справедливость, они как раз приводят нас к разрушению. Вопрос, когда мы можем умиротворить общество, чтобы было хорошо, это может быть только при одном условии, когда мы видим, что мы не способны ни в чем прийти к равновесию. И это снова войны, проблемы социальные и так далее, и разочарование, и все, и нет программы. Главное — это осознание зла, что мы не можем ни через коммунизм, ни через капитализм, ни через феодализм, что бы ты ни сказал, дай любую систему, которую хочешь. Мы уже примерили это все на себя, увидели, что это не подходит, что делать. Итак, человечество стоит перед с опасностью истребления и начинает понимать, что есть методики, очевидно, есть какая-то, оно готово принять их, пусть только придет. И тогда раскрывается точка в сердце. И что оно говорит? Точка в сердце. Что ты должен добавить к этим категориям, к этим свойствам, чтобы они выстроили тебе общество, которое будет называться «Малхут мира бесконечности». Все вот эти категории, которые мы сейчас используем, мы используем для того, чтобы построить наше общество, нашу Малхут, и не можем. И тогда мы развиваемся, пока мы не обнаруживаем, что мы не можем нашу Малхут построить. И когда раскрывается наука Каббала, можно понять, что мы можем построить наше общество, используя категории таким вот образом, с помощью науки Каббала, и тогда вдруг наше общество, оно не просто так как-то налаживается, и все находятся в мире, но используя эту методику, ты в нашем обществе, в него ты привносишь мир бесконечности.
2: А сейчас мы проведем немного необычный, вызывающий семинар. Мы хотим продолжить сказанное Равом. В конце объяснения он сказал, что использование методики Каббалы мы в наш мир приведем мир бесконечности. Давайте сейчас на семинаре вместе постараемся выяснить, что добавляет Каббала к использованию этих свойств — истина, справедливость, милость и мир — для того, чтобы выстроить духовное общество. Вопрос понятен? То, что ответ непонятен, это ясно. Вы вместе будьте в молитве и объединяйтесь, и свет, Творец даст нам свет. Итак, Рав, то, что нам пообещал, давайте сделаем еще шаг. Что он добавляет? Что добавляет Каббала к использованию четырех категорий истины, милосердия, справедливости и мир для того, чтобы выстроить духовное общество? 4 минуты, пожалуйста.
0: Что добавляет наука Каббала? На самом деле я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я знаю, что наука Каббала добавляет нам то, что называется экран, сокращение отраженный свет, и мы должны работать с этим действием, получать радиоотдачи, то есть и получать, и давать что-то особенное.
2: Я повторю то, что говорил Рав, что раскрывается наука Каббала. И мы понимаем, что можно выстроить нашу группу, используя все эти свойства, используя Каббалу. И тогда вдруг неожиданно наша группа, наше общество не просто выровняется, а все будет в мире. То есть использование этого подхода в наше общество, мы привносим мир бесконечности.
0: Спасибо, Сар. Да, это продолжает то, что я слышал, как он ответил там одному из учеников. Он говорит, я должен почувствовать, что сейчас же мое желание получать ради получения как зло. Этот мир, он говорит, так написано. Ну, хорошо, что так написано. Ты должен это почувствовать, должен это выяснить, проверить. Все, что написано, все, что нам показывают, мы должны почувствовать это. И в обществе мы тоже реализуем это относительно этих свойств, о которых нам рассказывает Рав.
2: Мы слышали, что получать это естественное свойство. А все кривое использование пришло от того, что все естественное необходимо правильно организовать. И то, что Каббала дает, то место, где точка в сердце может получить свою связь с источником. И вместо того, чтобы высасывать все из общества, из желания получать, чтобы наполнять его во всех вариантах, нужно быть привязанным во всем к источнику.
3: כל הקטע הזה ששמענו מ...

0: предназначено завести нас в тупик из понимания того, что желание получать никаким образом невозможно достичь успеха, и даже в любом сочетании этих свойств, только если ты выстраиваешь над этим намерение ради отдачи, тогда ты знаешь, как работать со всеми этими категориями.
1: То, что Хайм сказал, можно понять через то, что изучая Каббалу, которая раскрывает тебе истину. Истина — это отдача. Мир может существовать, только используя отдачу. Поэтому все эти понятия и...
0: Да, друзья, мы смотрели урок, участвовали, провели семинар. Наверняка у вас есть много вопросов из этого урока. И настало время задавать вопросы, обсуждать это и посмотреть и еще больше соединиться с этой статьей через вопросы товарищей, через каждый вопрос, который задает товарищ, подруга, понять, откуда исходит этот вопрос. И это как бы как мой вопрос. Итак, мы приступаем к вопросам.
2: Кен Шахар, Вакаша.
1: Мне не удалось понять, как Каббала упорядочивает состояние так, чтобы общество было исправлено. Я не понял ответ.
0: То есть в чем проблема? Что наука Каббала исправляет?
1: Да, все эти категории не укладываются с проблемами в обществе. Что Каббала тут добавляет по-настоящему, чтобы... Это я не понял.
0: То есть то, что недостает, если мы возьмем все эти категории, как Бааль Сулам объясняет, и как Рав очень подробно рассказал, они не сочетаются друг с другом. То есть правда мое, твое не может поладить с милосердием твое и мое, либо все себе, либо все тебе. То есть справедливость и милосердие там, и все это не связывается с миром, либо кто будет управлять. Что добавляет здесь наука Каббала? Наука Каббала добавляет цель в жизни, использование всех этих категорий, чтобы прийти к цели. Тогда все выстраивается. Об этом будет дальше. То, что важно, что каждое свойство само по себе, они естественные. Бааль Сулам объясняет это буквально как социолог или как психология социальная. Он здесь не вносил Творца, Каббалу, ничего сюда не привносил. Немножко в конце Рав объяснил этот момент немного с другой точки зрения, с другого угла зрения. Бааль Сулам говорит, если ты не можешь оспорить то, что он говорит, без того, чтобы была цель четкая в жизни, и выстраиваются эти свойства относительно цели, нет ни малейшего шанса, что это как-то разрешится. Рав объяснил это в конце, что именно то отчаяние, к которому мы приходим, разочарование из-за того, что мы испробовали и коммунизм, и социализм, и такой строй, и другой строй, все это потерпело крах, и нет выбора, кроме как обратиться к науке Каббала, у которой есть цель всех этих категорий, и если их выстроить согласно цели, тогда все разрешается. Да и у нас в обществе, у нас в группе, скоро у нас будет Суккот, мы провели большой опрос, все решили, что мы хотим, большинство мы решили, хотим построить Сукку. И у нас тоже в группе есть более расторопные, более там такие сильные, есть отдел технологии, отдел электричества. Ну а если я не отношусь ни туда, ни сюда, что я не могу присоединиться к этой работе, нет справедливости. Так будут более расторопные, будут работать больше, будут те, кто будут работать меньше. Нет, у нас есть возможности для дежурств, для других разных действий. Каждый может вложить, потому что это сука. Если это сука чья-то, ну ладно. Но если это сука наша, там, и молодые, и старики, и израильские группы,

0: Вы и группа Петах Тик, вы вообще все чувствуют себя равными в своем отношении Мак Исраэль. Все чувствуют себя равными относительно этой суки. Каждый оставит все и придет и будет вкладывать в построение этой суки. Ну, это как пример. То есть у нас есть цель, у нас есть что-то. Это не материальная цель, чтобы там сука эта стояла. И когда мы провели вот этот опрос, люди не выбрали построить суку, чтобы там что-то постояло на крыше неделю, а потом это разобрать. Это духовное желание объединиться в праздник в соответствии с тем, что делали каббалисты. Это что-то очень высокое. И поэтому каждый, кто присоединится, он не делает одолжение тому, что он строит эту суку. Он делает одолжение себе и присоединяется к более высокой духовной цели. И тогда все эти свойства выстраиваются друг от друга. И расторопные, менее расторопные, и там справедливые, и так далее. Все вот эти категории, они выстроятся сами согласно нашей природе.
1: Хотел спросить о равенстве, это очень путает. Есть равенство, как мы слышали, когда мы все должны по максимуму прилагать усилия. Есть такое явление или даже претензии, что товарищи, которые чувствуют себя неравными, жалуются, почему мы не равны, как остальные. То есть напряжение создается, и что можно, кроме молитвы, сделать? Вопрос, а в чем неравны? В участии, в групповом участии, в рамках, да даже в десятке. В групповой структуре возникает иерархия, кто-то больше, кто-то меньше. Относительно чего?
0: Вопрос хороший, но каждый товарищ, допустим, определяет по-своему. Время, речи, там, или согласно своим решениям. Есть другие, которые смотрят на это по-другому. Они не равны согласно своему участию или согласно своему внутреннему усилию. Как это измерить?
1: Да, это все данные. Ну и в чем вопрос? Такая жизнь. И в чем вопрос?
0: Вопрос об этой трудности и непонятно, как совместить вот эти разные стороны, все эти противоречия.
1: Раф, среди того, что говорил, произнес такое предложение. Мы должны дать каждому возможность расцвести. Возможность для расцвета. И добавил, что весь провал в нашем неисправленном обществе в том, чтобы вместо любви мы относимся друг к другу с ненавистью. Если связать это с предыдущим вопросом, почему мы вдруг будем относиться к товарищам с любовью? Если относиться к товарищам с любовью, потому что, и там дальше что-то. Понятно, что любви не будет, но если относиться с любовью, потому что любовь — это свойство высшего света, и я хочу уподобиться ему, так кто меня остановит? А если мне не достает сил, то Творец может дать. Еще.
2: Woman Spain.
3: Gracias, amigos. Vemos que la revelación del mal es un factor muy importante. Es posible que esta revelación del
0: mal. Мы видим, что раскрытие зла это очень важная точка.
3: Externamente en todo tipo de discordia.
0: Раскрытие зла может происходить только внутренне, без того, чтобы я видел это в разных войнах. Когда Балислам писал нам эту статью, он объяснил, что все эти силы находятся также и внутри нас. Внутри каждого из нас есть желание властвовать, желание быть справедливым, и желание иногда он чувствует, что он, может быть, хочет больше давать другим. То есть есть все эти силы находятся также внутри нас. Во многих статьях он пишет, что все, что существует в обществе, вне нас, он говорит о том, что прекрасно, что мы можем увидеть реальность снаружи. Исходя из этого, я могу понять, что находится внутри меня. Поэтому мы относимся к этому и так, и иначе. Поэтому он говорит здесь о законах природы. Это не какие-то вещи, которые находятся где-то там в мире. Все это находится внутри нас. Если бы это не было внутри нас, мы бы не смогли это также распознать снаружи. Конечно же, это все находится в нас и находится и в нашей десятке. Эти силы действуют также в нашей десятке, что мы равноправны полностью в десятке, мы точно равны, да? Мы хотим этого, но равенства у нас нет пока, и что нет между нами более расторопных или более ленивых, каждый со своими свойствами. Иногда один может быть в таких состояниях или в других. Сейчас у нас есть упражнение «Рож десятки», что все «Рошим десятки» равны. Каждый выражает это по-своему. Мы должны отменять себя и возвеличивать товарища, который «Рож десятки». Этот «Рож десятки» должен проявлять чувствительность, насколько можно быть одинаково относиться ко всем, но он может это? Бальшлам говорит о нас, не о каком-то далеком явлении. Тут он описывает это как явление в обществе, но каждый человек раскрывает это внутри себя, внутри своей лаборатории, которая называется «десятка», и также и в обществе. И в итоге мы понимаем, что нет цели, нет высшей силы, которые требуют это, тогда эти силы, они не приходят в равновесие друг с другом. Нир.
1: Все эти свойства находятся в Творце. Истинная справедливость. Мы им противоположны, но в нас они тоже есть. Так как можно прийти к подобию по свойствам с этими качественными свойствами? Орн. Мы изучаем, что есть 10 сферот, верно? Кетер, Хохма, Бина и так далее. Наша материя — это желание получать благо и наслаждение. И желание должно впитать в себя 9 первых сферот. 9 свойств Творца, которые должны быть восприняты нашим сердцем. Но нет у нас сейчас этого осознания 9 или 4, вообще ничего. Я чувствую только себя. Есть я и ближний, или я и десятка, как практическая лаборатория. И тут, в общем, есть только два действия. Внутрь в себя — это естественное движение. И от себя наружу. Это божественное движение. То есть все эти 4 или 9 сферот, нет у нас с ними контакта. И поэтому говорится, что действие, как Раф объяснил, прежде всего не быть противоположным свету. Так, когда ты используешь, эксплуатируешь других себе во благо, или когда ты обуза другим. То есть прежде всего, чтобы этого не происходило. А кроме этого, как ты можешь им сделать что-то хорошее? Дать важность цели, дать воодушевление, подъем духа. И в этом устремлении от меня к ним в отдаче мы проясним все свойства, которые есть в Творце и нет в творении от природы сотворения на основе отдачи. Поэтому мы сейчас не ищем ни эти 4 свойства, ни 9 сферот. Нам нужно удалиться от себя и приблизиться к товарищам.
0: И это такое поручительство.
1: Еще тысячами слов можно это назвать. Главное направление от себя к товарищам. Творец дал мне товарищей в подарок, чтобы был к обеду, куда двигаться во всех моих бесконечных мыслях о себе. То, что которые, кроме как в могиле, никуда больше меня не ведут. Мы находимся в бесконечности, нам объяснили. Просто все запутаны, придумывать ничего не надо. Мы должны привлечь свет, который осветит нам, кто мы такие и кто он. И товарищи, они здесь для того, чтобы мне помочь пробудиться и перейти от неосознанности к осознанию. Спасибо, Нир.
2: Bonjour les amis,
0: Здравствуйте, друзья. Мой вопрос, если я правильно понимаю. То нельзя организовать общество без науки Каббала. И что мы можем отсюда взять в нашу работу, в десятку? Вопрос правильный, и каждая десятка должна ответить на этот вопрос. Что можно из этого взять в работу в десятке? Различия между нами легко раскрыть. И желание получать, оно смотрит и сравнивает меня с остальными. Здесь я думал, что этот товарищ должен вести себя так, а этот так, а я, может быть, так, и так далее. Если мы забываем о цели, для чего существует десятка, не дай Бог, да, то мы остаемся на этом уровне, этих категорий. Но если мы помним цель десятки, наше желание раскрыть Творца между нами в центре десятки, использовать любую возможность в жизни, и в речи, и в действии, в намерении пробуждать десятку, и получать величие десятки через товарища. А сейчас вообще прекрасное упражнение «Рожь десятки». Это уже даже не упражнение, это уже часть жизни десятки. Как мы вообще могли раньше без этого? И прекрасная возможность взять все различия, все свойства, которые здесь говорит Бальсулам, соединить их с высокой целью, которую десятка все время напоминает тебе. И все время напоминать об этом десятке. Без этого действительно ни одно свойство не может сочетаться с другими, и ты здесь совершенно прав. Киргизстан, Казахстан.
2: Да, да, спасибо. Вопрос такой, что мы вот про десятку, про группу, что есть товарищи, у кого больше желания, у кого получается по разным причинам больше на уроки приходить, например, 7 раз в неделю, у кого-то 3 раза получается приходить, кто-то вовремя приходит, кто-то опаздывает, и вот сталкиваюсь, что товарищи, у кого кто опаздывает или реже получается участвовать, что они вот извиняются, говорят, извините, что опоздал, извините, извините. Ну, очень часто так как-то просят прощения перед товарищами. Вот. И насколько нам, когда мы находимся в таком, такой, как бы в одной десятке, как один человек с одним сердцем, как одна семья, насколько нам надо вообще просить друг у друга прощения, извиняться, если что-то не получается.
4: Не знаю, я не слышал, что нужно просить прощения. Слышал, что нужно работать над важностью и величием, чтобы свет светил мне, чтобы меня я подпрыгнул из кровати. Вчера Рав дал нам пример. Он встретил кого-то, кто ему сказал, я меньше 2 миллионов, как бы если заработок, с места не сдвинусь. Товарищ десятки должен дать мне такую важность, что 2 миллиона долларов духовных акций каждое утро меня здесь на столе ждут, чтобы наполнили мне душу светом, всю мою жизнь подняли в связи с духовным. Будем стараться. Давайте завершим клипом.
0: Мы должны, чтобы относиться к каждому в истинном виде, мы должны знать его природу, его ситуации в жизни, где он находится каждую секунду, как, что. То есть быть буквально в открытом мире — это духовный мир. И тогда мы видим каждого и чувствуем каждого прозрачно. И тогда у нас нет проблемы, как относиться к каждому, потому что эмоционально, просто, чувственно мы уже связаны вместе, но в нашем мире, где все скрыто, и я об этом ничего не знаю. И мы не относимся друг к другу правильно. И если так, то как мы вообще можем прийти к миру? Мы всегда будем в поединке, и каждый чувствует, что его хотят использовать, каждый хочет сбежать от того, что он должен вкладывать в общество. имущество. И всегда у нас будут богатые, бедные, и проблемы в обществе, конфликты и так далее. Что делать? В итоге нет выбора у человечества, кроме как прийти к духовному миру. И тогда мы видим прозрачно каждого в правильной системе, почему каждый себя ведет так, с какими силами и так далее. Тогда мы можем оправдать каждого и потребовать правильно от каждого, согласно его корням. И тем ситуациям, которые каждый проходит, и, соответственно, тем, что положено каждому удельно, да, сколько потребовать, сколько заплатить каждому, и тогда мы сможем произвести справедливый расчет, и тогда ни у кого не будет также и претензий, что больше или меньше у меня есть, или больше или меньше есть у другого. То есть нет выбора в нашем мире, если мы хотим когда-то прийти, достичь хорошей жизни, кроме как раскрытие духовного, которое тогда раскрывает и показывает нам все, что скрыто сегодня в природе человека, да, и в связи между нами. Удостоились того, что пришли уже к этой безвыходности ситуации, и все человечество к этому придет. Да, Дуди, у нас есть сообщение, верно?
4: Да. В ближайшие два дня, в пятницу, в субботу и воскресенье, 18-19, мы отмечаем уход Ари. Завтра утром мы будем изучать на первой части урока особый урок Рава, на второй части «Строим духовное общество». Мы вместе поговорим о том, как мы следуем за высшим, выше знания, и где наша ответственность как группа следовать за развитием, которое раскрывает нам Рав как направление день за днем. В субботу днем дополнительный второй вопрос об Ари, и потом трапеза, посвященная Ари. В воскресенье тоже на первой части урока будет особый урок записи на эту же тему, и днем уроки

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 27 июня 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кому нужно здание? Знание, что человек выдержал испытание». Статья на иврите находится в книге «Труды Рабаша» на 908 странице, второй том. Прочитаем статью в десятках. Пожалуйста.
1: Кому нужно знание, что человек выдержал испытание? Труды Рабаша, второй том, страница 908. Книга Зоар говорит, когда были установлены Торы и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, у Зерампина, и сколько воинств у Скинии. И поэтому Израиль, являющийся воинствами Зерампина и Малхут, включаются в счет, чтобы знали о них с ними вместе. Конец цитаты. И следует понять, что такое «знали», когда Творец захотел сосчитать Израиль для того, чтобы знать, сколько есть сил. Кто должен это знать? Творец. Ведь перед ним раскрыто и известно все. И неужели для того, чтобы он знал их количество, нужно считать их внизу в действительном смысле слова? В таком случае, ради кого можно сказать, что Творец сказал сосчитать Израиль, чтобы знать число воинств Зерампина и Малхут? Как сказано, захотел Творец сосчитать силы Торы. Сколько воинств у Торы? Вот мой отец и учитель задал подобный вопрос о том, что сказано об Аврааме, и сказал он: «Не заноси руки твои на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь узнал я, что боишься Всесильного ты». И он спросил: «Неужели Творец не знал, что Авраам боится Творца до этого испытания? В таком случае, что означает «теперь узнал я»?» И он сказал, что смысл этого «теперь узнал я» в том, что ты знаешь, что ты боишься Творца, поскольку ты выдержал это испытание.
0: Однако следует понять, для чего человек должен знать, что он боится Творца. Разве с помощью этого будет у него возможность получить удовлетворение в работе? Ведь что еще можно делать в мире? Разве не сказали мудрецы, сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами? То есть все делает Творец. А что остается делать человеку? То только трепет перед небесами, как сказано. И ныне, Израиль, что Творец Всесильный спрашивает тебя, кроме трепета? В таком случае, ради чего человек должен пройти это испытание, чтобы знал человек, что он боится Творца? Ведь лучше было бы, чтобы он не знал, боится ли он Творца. И это дало бы ему возможность умножать усилия в работе святости для того, чтобы прийти к тому, что он боящийся Творца. Но мы видим, что сказали мудрецы, сказал Раба, чтобы человек знал про себя, является ли он праведником, или грешником? И здесь тот же самый вопрос. Для чего человек должен знать свое состояние? Ведь он получит удовлетворение от этого знания. В таком случае, какова польза в работе от этого знания? И чтобы понять это, нужно вспомнить два принципа, которые у нас существуют в духовной работе. Первое — это цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение. И прежде чем они придут к этому свойству получения блага и наслаждения, они не достигнут своего совершенства, то есть цели творения.
1: Второе — это исправление творения. Как известно, для того, чтобы не было хлеба стыда, то есть чтобы творение во время получения блага и наслаждения не ощущали дискомфорт. Произошло сокращение и скрытие, чтобы они не ощущали благое наслаждение, которое заключено в цели творения, чтобы у них было место для работы ради Творца, а не ради собственного блага. И автоматически от человека уходит стыд, поскольку все, чем он наслаждается в мире, намерение его в этом не для собственной выгоды, а из-за того, что Творец хочет, чтобы творения наслаждались в мире. И только по этой причине они наслаждаются. А ради себя, то есть чтобы он наслаждался, поскольку он хочет наслаждаться, на это он не хочет получать и отказывается от всех наслаждений в мире. И потому он не хочет получать ничего ради собственной выгоды, а во всем он думает, что если с помощью получения наслаждения, которое он сейчас испытывает, от этого будет наслаждение наверху, лишь тогда он получает наслаждение и удовольствие, иначе он отказывается. Это называется исправление творения. То есть, что цель творения принимается в облачении, и это облачение не дает войти свойство стыда во время получения наслаждения. И это облачение называется желание отдавать. Из сказанного поймем, что такое трепет, что это такое в работе. И о трепете сказано: все в руках небес, кроме трепета перед небесами. А почему же он не в руках небес? Как мы учим, мы относим все воздействия к Творцу, то есть все Творец дает творением, тогда как не давать не связано с Творцом, поскольку желание его насладить свои создания.
0: А поскольку трепет означает то, что написано в предисловии книги Зоар, трепет — это когда он боится, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателю его. И поэтому он избегает просьбы, чтобы Творец дал ему благое наслаждение, ведь, возможно, это будет не во благо Творцу, а на благо самому себе, что называется, что наполнение ведет в клипот. Получается, что трепет из-за того, что боится получать, относится к человеку, то есть человек не хочет получать из-за трепета, ведь, может быть, это не будет ради небес. Это то, что есть, это то, что работа относится к человеку, то есть понятие «не получать ради получения», это мы относим к нижним, ибо со стороны Творца это только отдача. И это называется именем Авая, что там нет никаких изменений. Ни в коем случае, как написано, Авая не менялся, а всегда он желает давать. Поэтому трепет, когда он боится получать, это относится к творениям, и в этом вся их работа. И все исправления, которые существуют в мире, все относится к этой точке, то есть исправить себя и достичь ступени, чтобы не получать ничего ради собственной выгоды. А, как сказали мудрецы, все действия твои будут ради небес.
1: И сказано, следует объяснить это знание, что у него есть трепет перед Творцом. Человек должен знать, чтобы у него сейчас было желание идти просить Творца, чтобы он дал ему свет Торы, в котором есть истинное наслаждение, называемое желание его насладить свои сотворения, потому что он сам видит, что уже прошел несколько испытаний и выстоял в них из-за того, что у него уже есть трепет перед небесами. То есть он уже уверен в себе, что все, что он получит, будет ради отдачи. Иначе бы он не выдержал свои испытания. Ведь все то, что человек не может выдержать в испытании, вызвано тем, что он пока еще погружен в желание получать для себя. Тогда как у человека, который уже отдалился от получения наслаждения ради собственной выгоды, а в каждом наслаждении он смотрит сначала, какое наслаждение будет от этого у Творца, только тогда он получает это наслаждение. Это называется... Потому что теперь узнал я, что боящийся Творца ты, то есть что у человека уже есть это знание. Тогда это состояние называется отдающий ради отдачи. А затем, когда он уже обрел эту ступень трепета перед небесами, то, что называется работа человека, тогда человек должен идти вперед и просить Творца, чтобы он дал ему благо и наслаждение, заключенное в желании его насладить свои создания, поскольку он хочет доставить наслаждение Творцу. А наслаждение его заключается в том, что мысль Творца сейчас осуществляется в действии, то есть в том, что создание получает от него сейчас благо и наслаждение, в этом все его наслаждение. И из-за этого человеку нужно знание. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили, о чем говорит книга Зоар в словах, когда были установлены Тора и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, сколько воинств у Скинии. И мы спросили, знание это, кому нужно оно? Неужели Творец не знает этого, даже если мы не считаем это по-настоящему? И ответ, как сказано выше, мы находим у Авраама. Потому что теперь узнал я, означает, что Творец сейчас знает, что и Авраам знает, что он боящийся Творца.
0: Также и здесь нужно объяснить это согласно сказанному выше, что народ Израиля должен был знать об этом знании, для того, чтобы они знали теперь, к какой ступени они относятся, или к ступени Торы, или к ступени Скинии. Потому что Тора и Скиния говорит о том, что это Зеранпин и Малхут, что означает единение Творца со Шхиной. Поэтому сказано в книге Зоар, сколько воинств у Торы. То есть, чтобы знали, к какой ступени они относятся, и сколько воинств у Скинии. То есть, сколько людей из них относятся Шхине. Получается, что весь счет только для знания человека, тогда как Творец, конечно же, знает все и без того, чтобы пересчитывать все по-настоящему. Выходит, главное в том, что человек должен знать, к какому состоянию он относится. Как сказал Раба, когда он говорит о человеке, имеется в виду человек, если мы объединяем его со всеми остальными душами относительно Творца. Он чувствует себя как человек. И как сказал Раба, что человек знал про себя, является ли он праведником или грешником. И как сказано, чтобы он не, делал, не работал напрасно. И для того, чтобы понять, насколько человек привык идти за общим большинством, и чтобы у человека была сила выйти из того, что принято общего большинства, чтобы он смог работать личным образом, то есть личным образом он бы понимал, что он должен делать, и как человек нуждается. И тут человек нуждается в дополнительной осторожности. И как спастись от того, что человек привык работать только ради собственной выгоды? Я приведу весь рассказ люблинского провидца, который приводится в книге «Беседы о жизни».
1: Рассказывал раби из Могильницы, что однажды, когда раби из Люблина находился в своей комнате в канун субботы, до кидуша раби вдруг открыл дверь, а в доме находилось много важных раввинов и мудрецов из числа его лучших учеников. И раби обратился к ним и сказал: «Вот сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его». Что означает, что Творец платит ненавистникам своим за добрые дела, которые они сделали в этом мире, чтобы искоренить их, чтобы у них не было будущего мира. В таком случае я спрашиваю вас, что можно понять, если грешник горит страстью по богатству, хорошо, ему платят большим богатством, а если грешник сгорает от жажды славы, ему дают еще большие почести. Но если грешник не любит ни почести, ни богатства, а любит звание или хочет быть равом или ребе, как платят ему? То есть как платят тем людям, которые делали добро в этом мире, так чтобы у них не было будущего мира? Но это, безусловно, именно так. Тому, кто любит быть ребе или равом, дают это свыше, а тому, кто любит звание, дают ему звание, чтобы он потерял, страшно сказать, будущий мир, и сразу же закрыл дверь. Конец рассказа. Из этого рассказа мы видим, что существуют люди, которые думают, что они совершенны в том, что они отказываются от страстей, от почестей, и смотрят на людей, которые погружены в страсти и в почести, что не стоит смотреть на них, в особенности разговаривать с ними. То есть они видят, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, чтобы наполнить свое желание получать, конечно, речь идет о страстях, на которые нет запрета, иначе это не называется, что они совершают добрые дела. И также те, кто исполняет Тору и заповеди, чтобы им выказывали уважение, и они, то есть эти люди, те, кто желает высоких ступеней, быть равом или высоких званий, или быть равом или рэбе, они, конечно, думают, что хотят это для общего блага. И люблинский провидец сказал о них, что они называются ненавистники Творца. Но поскольку они в конце концов занимались Торой и заповедями, Творец платит им вознаграждение согласно тому, как они хотят. То есть, как они молятся Творцу, чтобы он дал им. И получается, что Творец исполняет их желания. Однако они должны знать, что они получают, это из-за того, что Творец исполняет их требования. Но они должны знать, что через то, что они хотят, чтобы Творец исполнил их требования, тем самым они теряют будущий мир, поскольку таким образом они называются ненавидящими Творца, как сказано, воздающие своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть они должны знать, что в том, что они получат свои требования, то есть наполнится у них то, чего они хотят, они потеряют из-за этого будущий мир.
0: И здесь следует понять две вещи. Первое. Почему, если они получат награду в этом мире, они обязаны потерять будущий мир? Разве не сказали мудрецы, наслаждающиеся трудами рук своих выше, чем трепещущие перед небесами? Ведь о трепещущем перед небесами сказано: «Счастлив человек, трепещущий перед Творцом, а о наслаждающемся своим трудом написано: если кормишься трудом рук своих, будешь счастлив в этом мире, и хорошо тебе будет в будущем мире». И вот мы видим, что тот, у кого есть награда в этом мире, не обязан терять будущий мир. И почему ненавистники Творца, поскольку получают в этом мире, написано, что они теряют? Второе. Следует понять, если он соблюдает некоторые заповеди, которые называются «благие дела», почему он называется ненавистником Творца? И вот мы видим, что злое начало называется ненавистником. Как написано: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом». И следует понять, почему злое начало является ненавистником человека. Ведь наоборот, оно советует человеку совершать преступление не для того, чтобы человек изнурял себя, а для того, чтобы у него было наслаждение. В таком случае тот, кто дает наслаждение человеку, конечно, должен называться любящим. А почему же тогда он называется ненавистником?
1: Дело в том, что мы должны верить верой мудрецов, которые сказали, что вся наша работа в этом мире для того, чтобы достоиться слияния с Творцом. Другими словами, то, что желание его дать благо и наслаждение созданиям, это называется целью творения, и невозможно дать нам до того, как мы исправим свое желание получать, чтобы оно было ради отдачи. Иначе у нас будет свойство стыда, как известно. Поэтому нам нужно свойство слияния, которое называется совпадение по подобию по форме. Другими словами, то, что мы хотим получать благо и наслаждение от Творца, это не ради собственной выгоды, потому что мы хотим отменить нашу власть, чтобы была только лишь власть единого, то есть власть Творца. И тогда у нас будет истинное наслаждение в том, что он сказал, и стало по слову его, по желанию. То есть желание Творца достигло совершенства по-настоящему. То есть творения смогут получить то, что Творец хочет дать им, то есть благо и наслаждение. Получается, что злое начало уводит человека, чтобы он не работал ради Творца, а работал ради себя. И этим оно причиняет зло человеку, поэтому оно называется злое начало. Из сказанного поймем вопрос, почему, когда человек исполняет Тору и заповеди и делает благие дела, свидетельствует тому, что это благие дела, то, что Творец платит ему за эти благие дела, как сказано выше. И тем не менее, он называется ненавистником Творца, как сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть, хотя он и совершает добрые дела, это не из-за того, что он любит Творца, из-за того, что он верит, что Творец даст ему за это вознаграждение. И не из-за того, что он любит Творца, он работает и исполняет Тору и заповеди, а из-за собственной выгоды.
0: Однако следует понять, первое, разве тот, кто работает для своего товарища и намерение его получить вознаграждение, а не служит ему и совершает его указания из-за любви, потому что любит его, разве он называется его ненавистником? Ведь можно сказать только то, что он не работает у него из-за любви, а из-за того, что человек любит себя. Так почему же он называется ненавидящим Творца? То есть в чем он становится ненавистником Творца, если он работает ради себя? Второе. А что такое заповедь любви Творца? Ведь Творец хочет, чтобы мы дали ему любовь. Разве он нуждается в нашей любви? Разве у него есть хисарон? И поэтому он указал нам любить его, как написано, «Возлюби Творца Всесильного твоего». А ответ в том, что он заповедовал нам любить его, это нам во благо, то есть для того, чтобы любить его, мы соблюдаем Тору и заповеди. То есть то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, это потому, что мы хотим насладить его, чтобы доставить ему наслаждение. Потому что так устроено в природе. Того, кого любят, любовь обязывает к тому, чтобы что хотят доставить ему наслаждение. Подобно тому, как родители любят детей и хотят, чтобы дети наслаждались и стараются давать им, поскольку они любят их, чтобы они наслаждались жизнью. И мораль в том, что то, что они соблюдают Тору и заповеди, это по причине любви, которая есть у них к Творцу. И в любом случае они не хотят ничего взамен в качестве вознаграждения. В любом случае, то, что Творец хочет дать им благое наслаждение, они не получат это в получающий келим, а получат в отдающий келим. То есть они получат благо и наслаждение, поскольку знают, что Творец наслаждается от этого. Ведь это является целью творения — насладить свое творение. И тогда она осуществляется так, как Он, Творец, хочет. То есть есть совершенство в том, что они получают благо и наслаждение безо всякого стыда.
1: И согласно этому получается, что тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за вознаграждения, то есть хочет оплату, называется ненавистником Творца из-за того, что он мешает Творцу. То есть он задерживает, что то, что Творец хочет дать творениям, то есть наслаждение Творца. И такой человек задерживает исполнение цели. То есть там не хватает кли и облачения, которые отдаляют стыд в момент получения высшего блага. Поэтому он называется ненавистником Творца. И человек должен верить в слова мудрецов, которые сказали пришедшему: «Пришедшему очиститься помогают». Это означает, что после того, как человек пришел очиститься, то есть чувствует, что он находится в нечистоте, и он все еще далек от святости, он должен сказать, что это знание приходит свыше. То есть то, что он пришел очиститься, это потому, что он получил помощь свыше, ему сообщили, что он далек от святости.
0: Иными словами, это знание он должен ценить и сказать, что это называется раскрытием свыше. То есть ему сообщили, чтобы он почувствовал сам дискомфорт от того, что он далек от святости. Иными словами, обычно человек не волнуется о недостатке слияния с Творцом, потому что в любой вещи человек способен ощутить хисарон, и у него болит то, чего ему не достает. Однако различить боль в том, что он далек от Творца, хотя Творец и далек, но он не обращает на это внимания, потому что у него есть заботы важнее хисарон, которых он ощущает.
2: Только иногда человек приходит к ощущению, когда он начинает чувствовать стыд от того, что находится в таком низком состоянии. А до этого, то есть и раньше, несмотря на то, что находился также и тогда в этом состоянии, он не обращал внимания на это, и тогда человек должен верить, что это пришло к нему свыше. То есть по принципу пришедшему очиститься. Другими словами, почему он теперь пришел очиститься и не может терпеть свое состояние низости? И он должен сказать себе, что это пришло к нему свыше. Но человек не должен говорить: «Я подожду, пока придет ко мне это знание свыше. Тогда я буду думать, что я должен себя исправить». Об этом сказал мой отец-учитель, что перед действием человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» Это значит, что только я сам могу помочь себе. То есть, если я сам преодолею себя и буду делать благие действия, которые приводят к слиянию, то затем после действия человек должен сказать, что все приходит свыше, и запрещено говорить, что сила моя и мощь руки моей составили мне все это богатство. И вот мы видим, что с одной стороны человек должен сказать, что все испытания, в которых выстоял человек должен знать, с одной стороны, что человек является героем, ибо теперь узнал я, что боишься всесильного ты, то есть что сам человек является героем. А с другой стороны, он должен сказать, что Творец помог мне. Но с какой стороны он видит это, что он выстоял в испытании, и это знание дает человеку уверенность, что он может сейчас требовать от Творца, чтобы он дал ему способность идти и достичь цели. Перейдем сейчас к уроку с Равом от 27 июня 2002 года.
0: Что значит, что человек должен выдержать испытание? Кто проверяет его и в чем нужно проверять его? Также, что означает, что вначале человек должен сказать, что все, с чем он сталкивается, собирается исполнить что-то, что приходит к нему что-то, он должен сказать: если не себе, то кто мне? Войти в действие, которое ему по силам сделать и исполнить это без всякого вмешательства другой силы, а именно он, а не Творец и не посланец. А потом, после того, как он завершает эту работу, и он преуспел, а может быть не преуспел, но сделал все, что думал сделать, тогда сказать: если не я себе, то кто мне? Так вместо того, чтобы сказать «до», сказать «после», какая разница, сказать это или не сказать? Это говорится об уровне человека, который находится до действия или после действия. Мы знаем, что свет создает кли,
1: Светость, Творец, и исполняет все действия внутри кли, и кли является результатом света, и находится под воздействием света на 100%, и кли не может само решить ничего, кроме того, что кли может знать, что кли делает с ним, и что свет делает с ним, и согласиться с этим действием или нет. Согласно глубины его осознания, что свет делает с ним. То есть, конечно, Творец делает все. Но человек должен прийти к ощущению, что все, что он делает, происходит, делает Творец. В этом наше исправление. Убрать это слепление с наших ощущений, от наших ощущений. И поэтому человек, который говорит или благословение, или просьбу, это не то, что он говорит благословение или просьбу к Творцу и согласно этому что-то происходит, а благословение или просьба человек ощущает согласно результату того, что он постиг действие Творца на себя. Свет действует на кли, кли начинает ощущать, что свет делает в нем, от вьюта алиф до вьюта далит, получает впечатление от цветов Наранхай, согласно порядку Наранхай, пока не доходит до глубины намерения Творца. На него то, что Творец хочет сделать, согласно этому определяется, что кли действительно дошло до состояния, что сейчас оно находится в том же действии, в том же осознании с Творцом. И тогда или возникает настоящая молитва, или настоящая благодарность. Что это значит? Что действительно человек пришел к состоянию, что он знает, что Творец делает над ним. Как сказано, из действий твоих познали мы тебя. То есть он знает точно сейчас действия, которые произошли с ним, кто сделал их, ради чего сделал их, точно, что произошло в нем. И тогда он в этом закончил свою работу. Точно до глубины, насколько он устроен, проверил и почувствовал действие Творца. Воздействие Творца. И из этого, что он должен еще сказать после этого? Результат того, что он ощутил и понял действие Творца на себя полностью, результат этого...

0: в этом осознает действие Творца на себя. В конечном счете, когда он приходит в состояние, что он познал все, он говорит, нет никого кроме него. То есть он действительно видит, постиг то, что только Творец действует. И теперь, когда он постиг все его действие до конца, то есть дошел до состояния доброй, творящей добро в этом действии, прочувствовал это, постиг это, сам становится тоже, соответственно, этому с намерением, намерением доброго, творящего добро. Это называется «из действий твоих познали мы тебя». Из действий, когда мы познаем, что Творец делает, осознаем его, из того, что осознаем его, осознаем уже в наших ощущениях, и мы тогда изменяем наши ощущения на подобные Творцу. Это называется слияние подобия в свойствах, в намерениях. А то, что человек благодарит за это, в конце своей работы, это значит, что он завершил ступень, проверил ее, исправил себя, уподобился Творцу и готов на следующее действие. Поэтому все начинается с «если не я себе, то кто?» У меня вся работа разведчиков и проверки, то, что он раскаивается и соглашается, и находится в борьбе, пока не принимает, не понимает качество действия, что оно хорошее, оправдывает и уподобляет себя этому действию, пока не становится как само это действие. Вот и все. Это, по сути дела...
1: Да. С одной стороны, он говорит, нужно начинать, если не я себе, то кто мне? Но уже мы же всегда говорим, что вначале нужно сказать, нет никого кроме него. То есть теперь, если я не себе, кто мне искать, нет никого кроме
0: нет,
1: него?
0: Нет, то, что я вначале говорю, если нет никого кроме него, или даже не если не себе, то мне, то я принимаю на себя ярмо Высшей Малхут, я говорю это о себе изначально. Если не я себе, то кто мне? То есть приходит от Творца, то я не знаю это, но если то, что я принимаю на себя, это так, с этим я иду и исполняю. То есть то, что я говорю, нет никого кроме него, это говорит о моем общем подходе к тому, как я сейчас отношусь к тому, что происходит со мной. Что то, что сейчас приходит ко мне, нет никого кроме него. Это, конечно, приходит свыше. То есть в этом я отделяю себя от просто человека на улице, как я отношусь к тому, что происходит со мной сейчас. После этого я говорю, после нет никого кроме него, говорю, если не я себе, то кто мне? Я, опираясь на то, что это приходит от Творца, сейчас отключаюсь от его действия. Если я все время буду погружен в его действия, я не раскрою больше, чем Авиют Шорош, отмена и все. То есть я выхожу из этой отмены и начинаю собственными силами и своими действиями проверять все эти вещи. То есть делать сам. После того, как я делаю сам, что я делаю сам? Я делаю свои исправления, как будто это все зависит от меня.
1: Откуда уверенность, что я могу сейчас отключиться от «нет никого кроме него» и действовать самостоятельно?
0: Ты не отрываешься, отрываешься только в том, что собираешься делать, как будто не он делает, а ты делаешь. Если ты, как конь, не сделаешь какого-то движения, то ты никогда не узнаешь, в чем ты отличаешься от него. То есть ты должен сказать «я делаю». В том, что ты начинаешь делать, ты начинаешь чувствовать, в чем разница между твоим желанием делать и его желанием делать. И тогда ты, согласно этому различию, начинаешь уже познавать себя и его.
1: А если я страшно подумаю, забуду?
0: А после этой работы, когда ты познал его, познал себя, и был в борьбе, и обвинял его, и раскаивал, потом все-таки раскрывал, что это хорошо, исправлял. В конечном счете ты приходишь к состоянию, когда ты из того, что ты прошел, из того, что сделал, ты говоришь, нет никого кроме него. Не до этого, когда ты еще ничего не сделал, а только с этим подходом пошел проверять. А сейчас, после всех проверок, ты говоришь, нет никого кроме него. Это называется, что ты скопировал на себя все его действия, что действительно ты сейчас делаешь движение, как он.

0: Не из-за того, что он делает в любом случае движение в тебе, а ты по своему желанию это движение принимаешь и как будто исполняешь с ним вместе. Исполняешь или не исполняешь, ты исполняешь. Только сейчас это в твоем желании. Это называется, что в желании облачающего, в желании облачаемого.
1: Ну, просто откуда у меня есть уверенность, что я сейчас пойду и буду делать, если не о себе, то... то кто мне? Из-за этого я не буду так
0: наслаждаться. Я не знаю, что ты наслаждаешься. Ты, в общем, что ты собираешься делать? Наслаждаешься жизнью или ты хочешь уподобиться ему?
1: Хочу уподобиться ему.
0: Ну, так ты все время находишься внутри, нет никого, кроме него, и если не есть одно облачено в другое, а иначе ты просто как другие народы.
1: Еще раз, от начала может быть хорошим, но если я начинаю это делать так, то вдруг из-за того, что этого могу...
0: Ты собираешься делать иудейскую работу, уникальную, соединиться с ним в течение дня, только соединиться с ним из того, что ты делаешь работу по анализу и отделению, а потом соединение. Ты делаешь это. Не говорят о действии, которые ты сейчас собираешься исполнить там, то, что ты там делаешь, хилинг, не знаю, что ты там на своей работе. Не говорят о самой работе, а говорят о твоем внутреннем отношении к тому, что происходит с тобой в течение дня. Я сейчас собираюсь зарабатывать. Барасулам дает пример. Да, это на 25-й, мне кажется, странице. В письмах, что утром он обязан сказать, нет никого, если не себе, то кто мне, а вечером нет никого, кроме него. Так что это значит? Что я сейчас иду работать, и я тяжело работаю. Но что значит я тяжело работаю? Что я собираюсь поместить себя в получающий келим, и в получающих келим, когда я получаю, когда я тружусь, как это сказать? Я прилагаю усилия, и я думаю, что я из-за этого получаю оплату, и я после этого проверяю и вижу, что это не я прилагаю усилия, получаю оплату, а Творец дает мне работу и оплату. И на самом деле моя работа не в том, что я буду делать саму работу, а что я буду делать мое отношение к ней. Если я изменяю мое отношение к тому, что я должен делать в жизни, в том, что это он приносит мне, а я уподобляюсь с этим, этому знанию, что это он приносит мне, я не чувствую ни трудность в соединении с ним и ни трудность исполнять какую-либо работу, потому что работа сама исчезает. Трудность у нас — это только в конечном счете от... трудности соединиться, идет соединение между мной и целью творения и работы, которая есть передо мной. Человеку нетрудно копать яму до середины земного шара. Нетрудно, если он в этом действии будет соединен с Творцом, получит энергию бесконечную. Проблема не физическая трудность. Проблема, трудность в любой работе. Мы этого не чувствуем. Мы не понимаем этого, но это так. Трудность — это трудность, что это действие не соединено со светом, с Творцом. Если в любой работе ты соединишься с Творцом, что это целенаправленное действие, и оно несет тебе свет свыше, слияние. Свет слияния будет служить тебе вместо оплаты, и ты находишься уже в цели, а не в исполнении действия, в трудах во время действия, потому что само действие становится целью.
1: Можно?
0: Поэтому наша работа, если не я себе, то кто мне, это работа по приближению того, кто устраивает эту работу. И тогда сама работа не является работой. И тогда также... Тут нет слов. И тогда, если не я себе, то кто мне называется, что вечером, после того, как ты закончил соединять эти вещи, ты говоришь, это не утро и не вечер наше. Утро имеется в виду, что ты идешь пока что как Хафец Хесед, в Хасадим, и делать это без хохмы, а вечером, когда ты уже получаешь хохма, это светит тебе вечером. То есть уже как будто... Нет света. Ты говоришь, если не я себе, то кто мне, что ты привел этот свет, принес этот свет себе, за свой счет это находится. Утром это было за его счет, а вечером, даже если есть тьма, за свой счет это свет. Мы чувствуем в нашей жизни, что если мне иногда что-то трудно сделать, или мне надоело, или я не хочу в каком-то виде, тяжело мне, если я присоединяю к этой работе, к этому действию целенаправленность, то эта вещь становится легкой. Я как будто забываю вообще о самом действии, оно для меня только средство. Того, к чему я сейчас соединился, достижение цели. Вот и все. Поэтому нам не нужно вообще смотреть на то, что происходит с нами, а то, что происходит, на наше отношение к тому, что происходит.
1: Вопрос, является это отношение к принятию риска, если кто-то скажет, если у него нет чего-то, он уверен, что если он хочет заработать больше, он это делает для себя. Ну хорошо, для большего стремления. Тогда это не только принятие риска, что он потеряет, также и то, что у него было, меру связи, потому что он сейчас начинает желать большего слияния.
0: То есть ты говоришь, что так, что человек, который находится в какой-то мере, если не я себе, нет никого кроме него, боится выйти в, если не я себе, то кто мне? Так я говорю тебе, выйти в, если не я себе, то кто мне? Это не называется, что ты должен... отделиться от «нет никого, кроме него», это обязано быть внутри. Если ты совершенно отделяешься, ты становишься другим народом. Твое действие тогда не целенаправленное. То есть тогда ты не хочешь благодаря этому действию еще больше соединиться с Творцом, а ты просто идешь, ходишь по рынку, как ходят все. Если ты собираешься бродить по рынку, чтобы проверять, что во всех твоих движениях Творец, по сути дела, ведет тебя. Когда ты закончил проверять его действия во всем, что он дает тебе в этом состоянии, называется, что ты пришел к вечеру, и ты говоришь, нет никого кроме него. Но ты в течение дня все время, после каждой детали, то, что ты идешь, если не я себе, кто мне даст, постичь, нет никого кроме него. А вечером ты подводишь итог. Если забываешь об этом, все. Некро уже называется животным действием.
1: Вопрос, откуда уверенность, что ты не забудешь? Если все зависит от тебя, и ты уверен, что не забудешь...
0: Я что такое не забудешь, если ты все время идешь с ними вместе? Что ты спрашиваешь, что не забывать? Если ты все время должен идти, все время вместе. Нельзя тебе в таком случае относиться к «если не я себе, то кто мне?» Если ты вышел из «нет никого, кроме него». Так написано, сиди и не делай лучше. Потому что действие, которое ты совершаешь, конечно, не целенаправленно. Не приближает тебя.
1: Децин. Я что-то недопонимаю. Если я сейчас должен учиться, или кто-то должен работать, или что-то другое, чтобы не обязательно просто сидеть перед учебой. Как удержаться внутри этого? Нет никого, кроме него. Как только ты добавляешь «нет никого, кроме него», так сильно внутри этого ты перестаешь делать вещи, как следует. А если ты делаешь вещи как следует, ты забываешь, что нет никого, кроме него. Как удерживать их обоих вместе внутри такого действия?
0: Как еще удерживать? Как удерживать нет никого, кроме него, когда я учусь, да? Что-то другое, постороннее, в университете. Ем что-то вкусное. Делаю еще разные вещи, которые несут путаницу, наслаждение, разные беды тоже. Да? Все путает. Я должен прежде всего верить, что все эти вещи даны мне, чтобы из них я постепенно установил нет никого, кроме него. Из них, насколько возможно. Это обязано быть просто целью.
2: Так
0: человек должен делать для себя разные знаки, напоминалки каждые 15 минут, каждые полчаса возвращаться в то же состояние механически, чтобы ему напоминало об этом. Потом он сам. Это работа, это так надо делать. Конечно, в этом нет никакого вкуса потом, а потом это приходит. Ты с помощью действий, в которых нет никакого интереса, потом пробуждаешь окружающий свет, и он действует на тебя в общем виде, так что ты вспоминаешь, ты все время находишься в этом ощущении. Постепенно ты приходишь к состоянию, когда ты чувствуешь, что ты находишься в каком-то, как бы, каком-то, это называется, по крайней мере, одинарное скрытие, не двойное скрытие, одинарное скрытие. То есть все время Творец находится как-то на фоне, скрыт, но ты чувствуешь, что он скрыт. И тогда это немножко иначе. По Ребе очень чувствовалось, что он все время так не отключается. Это я помню, когда я пришел. Не сначала, через какое-то время я видел просто впечатление от этого очень сильно. Когда я начал немножко знакомиться с ним.
1: Как может быть, я уточню вопрос, как также во время учебы, как может быть, допустим, в каком-то состоянии ты можешь делать то, что нужно, и все-таки сердце где-то в ощущении, чтобы у тебя в чувстве было, нет никого кроме него, то есть где-то в мозге, в голове, в какой-то деятельности делать что-то одно, а ощущение должно быть, нет никого кроме него.
0: Ты жалуешься на то, что если ты говоришь, нет никого кроме него, то не то, что просто так говоришь ртом, а если ты действительно находишься в этой мысли, то как будто это совершенно отрывает тебя от действия. Так ничего нельзя сделать. Так уже нет никого, кроме него. Это просто ослабляет тебя совершенно, выпускает из тебя дух делать что-то, какое-то исполнение. И так я говорю тебе, я говорил об этом и сказал, что мне тяжело передать это. Нет особо слов. Если не я себе, кто мне, и нет никого, кроме него, это не связано с моими действиями в этой жизни, в этом мире, и также с моими действиями в духовном. Это не связано. Это я и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек на улице будет делать те же действия, и ты внешними глазами не почувствуешь в этих действиях никакой разницы. А разница в отношении к тому, как он делает это. Что внутри, в его отношении к тому, что он делает, еще добавляется. В том, что он делает, он хочет почувствовать, что его отношение к тому, что он делает, точно как отношение Творца к этому. Я сейчас шью одежду. портной. Так нет никого, кроме него. Так все, я кладу все свои инструменты, иду на диван, смотрю так иногда на стол рабочий. Пока нет ничего, но творец за секунду это сделает. Я жду весь день, смотрю, что потом я увижу, что все вдруг, да? Какие-то штаны вдруг там прекрасно, что он сделал. Замечательно, да? Я не понимаю тебя. Что называется «нет никого, кроме него»? Нет никого, кроме него, что он через меня действует в этом. Не то, что мне не надо делать, а в том, что я исполняю. Когда я чувствую, действительно, нет никого, кроме него? Я чувствую, нет никого, кроме него, если я исполняю это, и в каждом действии, которое я исполняю, не руками, что он будет делать движение с иглой или там с ниткой, или то, что я разрезаю там и делаю что-то с одеждой. Нет. Что мое отношение к тому, что я делаю, я в этом отношении соединен с ним. То есть человек приходит к состоянию, что он чувствует, что Творец облачается внутри человека. Внутри человека. Но действия, физические действия остаются теми же самыми. Это не просто. То есть это приходит после многих вещей, да.
1: Если причина связи дает мне смысл, что мне будет легко делать любую физическую работу, любое действие тем, что я соединен с Творцом, тогда становится для меня причиной связи?
0: Ты говоришь так, что если я соединяю себя с Творцом, то мои действия становятся от тяжелых приятными. Я уже в следующий раз захочу соединиться с Творцом, чтобы у меня была более легкая жизнь. Почему нет? Кто сказал, что ты должен страдать? Цель творения — насладить создание с его стороны, а с моей стороны — прийти к наслаждению.
1: Но это же не является причиной, что я хочу быть соединенным.
0: Так вначале, когда я вначале наслаждаюсь, то, что я соединен с ним, это называется лоли шма. И из этого я прихожу к состоянию, что я соединен с ним из-за того, что я доставляю ему наслаждение. И то, что есть наслаждение у меня от этого. Но это уже начало соединения. Если я рядом с тобой все время буду чувствовать от тебя проблемы, так я не приду к соединению. Если я чувствую, что ты доставляешь мне наслаждение, то я присоединяюсь к тебе, приближаюсь к тебе больше и больше, как говорят, становлюсь более любовью. То есть я все время хочу связи с тобой. Почему? Мне хорошо. Я люблю тебя. Я люблю наслаждение, которое исходит от тебя. Да? А потом от этого, говорят, переходит к лишма. Но без этого невозможно. Наоборот, наслаждайся от Творца. Начни с этого.
1: Мы все время говорим, что до Махсома мы наоборот все время чувствуем удаление от него. Так как же преодолеть состояние наслаждений от него на этапе подготовки, если мы все время чувствуем удаление от него? Как вообще можно прийти к состоянию больной любовью, если все время
0: наш путь до Махсома, хотя он все еще только внутри желания получать, но мы в течение тысяч лет во многих кругооборотах развили наше желание наслаждаться. Животные желания, еда, секс, семья и человеческие желания, деньги, почести, знания. Пока мы не дошли до состояния, что у нас сейчас есть еще дополнительное желание, желание к божественному, к духовному. Когда у нас в течение предыдущих кругооборотов были желания к животным наслаждениям, человеческим наслаждениям, в общем, в рамках этого мира, нам не было тяжело. Мы бегали так, и насколько возможно, реализовывали эти желания. И так весь мир делает. Когда у нас начинает быть еще желание к духовному наслаждению, это уже относится к другому источнику наслаждения. Не к тому свету, который находится в этом мире, искре, которая называется тонкая свечка, а к окружающему свету, который находится вне этого мира. Из этого у нас есть раздвоение внутреннее. То есть мы, хотя ниже Махсома, но у нас есть часть, которая выше Махсома. Это называется божественная часть свыше. Это точка, которая стремится к свету. И тогда, хотим мы того или нет, мы разделяемся внутри на две части. Желание к этому миру и желание к тому миру. Наслаждение этого мира и наслаждение от того мира. И поэтому наш путь от начала точки в сердце, то есть у нас есть два кли, точка и точка, сердце и точка в сердце, и два света, тонкая свечка от этого мира и окружающий свет от того мира. Получается так, что мы находимся достаточно в сложном таком внутреннем состоянии. Сердце тоже все время растет. Но растет уже в соответствии с тем, что должно быть для развития точки в сердце. То есть иногда мы чувствуем, что у нас нет к этому миру ничего. Не хотим ничего от него. Это не из-за того, что исчезло сердце, из-за того, что точка в сердце стремится к чему-то своему и подавляет все желания в сердце. Иногда наоборот, точка в сердце почти исчезает, и сердце вдруг начинает показывать нам, что мы просто начинаем сходить с ума по наслаждениям этого мира. А как правило, это в смеси много того, много этого. Теперь, это в обычном состоянии. Кроме этого, есть этапы развития, которые не зависят от нас, а это зависит от строения души каждого и общего строения, как продвигаться к Махсуму. То есть человек должен пройти состояние, которое называется осознание зла. Мои желания в сердце хорошие или нет, если они плохие, почему они плохие, я чувствую в них наслаждение, почему же это плохо, потому что они противоречат желанию в точке сердца, а я стремлюсь к точке в сердце, там я чувствую, что у меня есть, может быть, больше наслаждения и так далее. То есть мы всегда находимся в разных состояниях, одно поднимается, другое опускается, это так, поэтому нам кажется, что с одной стороны, говорят, что мы должны продвигаться все время в осознании Творца, как бы к Махсому, а с другой стороны, мы входим в большую тьму, мы должны стремиться больше к духовному. Также у нас есть много периодов, когда мы стремимся только к материальному. И эти состояния в течение многих лет происходят с человеком. В течение многих лет. И пока постепенно все-таки человек не входит в состояние, когда духовность для него это духовное для него это главное, все материальное он видит только через духовное, что значит только чтобы достичь духовное, он действует в этом мире, живет, работает, действует. Все, что нужно, но для этого. То есть, что это привлекает его до такой степени, что это становится, но не отменяет эту жизнь нормально. Рэбе сейчас написал в этой статье. если он пользуется всем, что приходит к нему для того, чтобы соединиться с духовным, со всем, что приходит к нему в действиях этого мира. И это в конечном счете приходит в состояние, что он стремится к духовному со всей силой. То есть этот мир просто служит ему, чтобы построить сильное желание к духовному. Это называется, что ему уже не нужно этот мир. И тогда он получает вход в духовный мир. Тоже остается в этом мире, но тогда это вообще не функция. Да.
1: Как через то, что все время человек продвигается на этапе подготовки, и что он чувствует Творца, который действует на него в такой плохой форме, то есть он так чувствует, воспринимает действие Творца, что он не может оправдать его, иногда делает противоположное этому. Так на этапе подготовки, по мере того, как мы продвигаемся.
3: Мы сейчас только читали статью, и я объяснил, что то, что я чувствую в своей жизни, это то, что дал мне Творец. То, что я сейчас чувствую плохо, признак того, что Он дал мне добро, а я чувствую от этого зло, потому что мои келим противоположны исправлены тем, которые они должны быть, потому что не может, невозможно получить зло от света, который создал меня, чтобы я наслаждался. То есть мои келим не исправлены, я должен их исправить. Как я их исправляю? На это есть работа, когда он говорит, если не я себе, то кто мне, надо сказать, что эта работа зависит от меня, если я буду так сидеть, сложа руки, и буду есть себя, ой-ой-ой, что он сделал, ой-ой, что я чувствую, как я страдаю, я еще сижу и страдаю, и поедаю. Все-таки я поедаю сам себя, свое мясо. И ничего не могу сделать, если я буду сам выяснять все вот эти состояния. Проблема, что я должен не изменять свои действия, я должен изменить свое впечатление от его действий. И это впечатление я должен изменять как бы от края до края, из неисправленного кли в исправленное. Теперь скажи мне. Но мы учим, что если я нахожусь в неисправленном кли, тогда я чувствую зло. А если я нахожусь в исправленном кли, в соответствии с тем, как Творец воздействует на меня, я чувствую добро. Но я не могу исправить кли. Да, верно, ты не можешь исправить кли, но ты должен хотеть, чтобы это кли изменилось, чтобы оно обрело намерение ради отдачи. В соответствии с этим намерением ты почувствуешь, что Он дает тебе добро и благо. Ты обязан прийти к необходимости в этом. Конечно, действие делает Он, но каждый раз ты должен проверять, где ты находишься и где ты хотел бы быть. Это называется, что ты каждый раз должен прийти к молитве. Что ты хочешь ощутить из того, что Он в твоем ощущении сейчас дает тебе. Чувствуешь сейчас, что Он дает тебе что-то нехорошее. Ну, так я должен проверить и должен захотеть, чтобы Он сделал что-то, чтобы я почувствовал благо. Что значит, чтобы я почувствовал благо? Чтобы я почувствовал благо от Его действия. Прежде всего, это на животном уровне, чтобы я почувствовал добро. Это называется лолишма. А затем прийти к тому, что я чувствую зло от Его действий. Не потому, что я чувствую плохо, а потому что я ощущаю это зло, проклиная его. Тогда замени это ощущение на доброе ощущение. Не чтобы я чувствовал хорошо, мне это не важно. Но мне важно благословлять тебя. Это уже называется лишма. Вот и все. И человек все время так вот эти вещи постоянно крутит в себе. И вся методика заключается в том, чтобы изучать себя. Человек все время изучает себя. И мы учим, что вне кли есть только ацмуто. Но изучить, кто я, что я получаю, как я впечатляю от этого ацмуто, которое окружает меня, и как я хотел бы почувствовать вот его, его отдачу. Как я хотел бы впечатлиться от него. Вот и все. Это очень просто, но мы запутаны, мы в наших келим. Нет ничего более простого, естественного. Да.
2: Ноги Йора.
4: Где внутри этих состояний нет никого, кроме него, и если не я себе, то кто мне? Должно быть требование к Творцу, чтобы дал мне идти к цели.
3: Из того, что я изначально говорю, что нет никого, кроме него, а потом желаю уподобиться этому через «если не я себе, то кто мне?», я проверяю, вижу, насколько я противоположен, и из этого в итоге приходит требование к нему, молитва. Но молитва — это не называется, что я прошу или я благодарю. То, что я прошу или то, что я благодарю, это только говорит о том, что я пришел к тому, что я установил правильное состояние, анализ того места, в котором я нахожусь. Ничего не нужно больше. И состояние, которое я познал точно, вот это свое состояние, называется просьба или молитва, или сожаление, или раскаяние, неважно. Но когда я прихожу к этому окончательному ощущению, тогда это сменяется. Мне не нужно ничего говорить. Молитва называется «самое глубокое ощущение в сердце». Так называется. После множества размышлений и состояний и изменений я прихожу к окончательному решению, что я, где я, и тогда они называют это молитвой. То есть там, где я завершаю вот это, этот вывод, это состояние. Ребята, давайте учиться. Чем больше я говорю, тем больше есть вопросов.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем к реализации в десятке.
3: Мы слышали, что нужно все связывать с целью, с целетворением. У человека есть возможность прорыть яму до центра Земли, если у него есть сила Творца, это дает ему ощущение конечной цели.
4: Идея того, что нет никого, кроме него, если не себе, то кто мне, это не две отдельных два подхода, а облачены одно в другое. Это я удивился слышать. То, что человек отрывается от этого, Раф посоветовал делать все всякие напоминания, знаки каждые 15 минут, полчаса, только чтобы возвращаться к этому.
3: Да, очень мощный урок. Человек с улицы, который слышит, что Творец желает насладить творение, и творение желает наслаждаться, человек не видит, что есть какой-то конфликт, есть полное соответствие, а мы слышим о килим, который нужно исправить, и о том, что через действие человек, если не я себе, то кто мне, должен ощутить Творца. И тогда мы начинаем больше понимать вообще, о чем идет здесь речь.
4: Мне понравился пример с животным.
3: Спортным.
4: Пример спортным. То, что ты одеваешься и ждешь. Хорошо, что есть учителя, которые объясняют, что такое правда, и нет никого, кроме него, и если не о себе, то кто мне? Это тоже делает Творец, но он действует через меня. Позволяет прийти к пониманию, что нет никого, кроме него, это действие человека.
3: Да, мне кажется, что и урок, и статья об этом, о работе снизу. Когда человек, если не я себе, то кто мне? Это не значит, что он отменяет сейчас, нет никого, кроме него. Отсюда выходит требование и молитва, о которой говорил Раф.
0: Да, то, что Миша сказал. Человек начинает с «нет никого, кроме него». Помнит, что в этом цель, и этого он должен достичь. Это значит, что он в духовном состоянии. Тогда он проверяет себя и видит, что он этого не чувствует. И тогда он выполняет работу. То есть, если не я себе, то кто мне? Если мне сейчас удастся присоединиться к «нет никого, кроме него» через «если не я себе». А в конце человек приходит к внутренней работе, то есть это глубокое понимание своего состояния. Не надо вслух ничего произносить. Нужно только выяснить, где тут я. Хаим нашему Раву, невероятный урок.
3: Хотер говорит, если ты не благословляешь Творца, ты страдаешь. Я слышал от Рава, что он сказал такую особую вещь, что и человек с улицы, если... То есть и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек с улицы, если будут действовать такие внешние действия, то не почувствуются в этих действиях разницы. Разница в том отношении, которое у него внутри относительно того, что он делает. То есть вся реальность одна и та же, но свое отношение человек должен исправить. Изменить.
4: Общее впечатление, что нужно над этим уроком поработать. Целый день для того, чтобы разобрать его, посмотреть, как Раф описывает нашу работу. Как бы даже отмечать по тексту, следя, было сложно. Это полноценное изучение себя. Кто я, как я получаю, как я впечатляюсь от всего происходящего вокруг меня, что бы я хотел почувствовать от его воздействия, и как бы я хотел получать эти впечатления. Такой вот буквально чек-лист. В общем, все просто, он говорит, мы только в наших килим запущены, запутаны. На самом деле, весь подход, он естественный и простой.
3: Да, мы говорили о простоте, и вчера Миша у нас стал рожь десятки. И просто так сказал, ребята, раскроем на этой неделе Творца. И мы получили сейчас урок, который является рецептом к тому, как это сделать.
4: Рав сказал относительно цели, как она превращает тебя для тебя сложное в простое. То, что происходит достаточно просто. Если ты слит с Творцом, то ты принимаешь все и с радостью.
3: Быть в стремлении к раскрытию Творца — это быть в состоянии, если не осе, то кто мне? И требовать и молиться, почувствовать его. Я думаю, что когда человек приходит, как Раф сказал, что в итоге ты должен оправдать Творца, и так ты завершаешь ступени. Затем ты готов прийти к подобию свойств и готов к следующему действию.
4: Поем вместе песню. Kavel Hashem Chazal

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק...
1: תרודי בעל הסולם, המוז נעתי נקב.co.il, и также сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, кола хаверим, анахну.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы продолжаем изучать статью «Мир в мире» на иврите «Труды Бале Сулама», 465-я страница. Мы подошли к подзаголовку «В практической жизни эти четыре категории противоречат друг другу». Мы продолжим читать текст статьи. Сегодня немножко по-другому, чем обычно. Будет более долгое объяснение Рава. И он этим объяснением вводит нас в статью, углубляет это. Но мы начнем с чтения. И в процессе чтения будем записывать разные вопросы и выяснения. И потом будем искать это в том уроке, который Рав дает нам ответ на вопросы. А потом мы будем обсуждать эту тему. Итак, приступим к чтению. Еще раз, страница на иврите, 465-я, подзаголовок «В практической жизни эти четыре категории противоречат друг другу». Если мы закончим раньше времени, то можно обсуждать.
3: В мире заголовок «В практической жизни эти четыре свойства противоречат друг другу». А если нам мало вышеназванных практических трудностей, которые мешают нам на нашем беспомощном пути, к этому еще добавляются смешанные и большая борьба в отношении психологических склонностей, смешение. Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас, уникальным образом, и в противоречии друг с другом, ибо четыре упомянутых свойства — милость, истина, справедливость и мир, которые распределились по человеческой природе, будь это на основе развития или на основе воспитания, сами противоречат друг другу.
1: Если мы возьмем свойство милости в его абстрактном виде, мы умножим силу его власти, которая противоречит всем остальным свойствам, другими свойствами. По законам правления милости нет никакой возможности, чтобы в нашем мире проявились остальные категории.
3: Что такое свойство милости? Наши мудрецы определили для нас «моё, моё» и «твоё, твоё» — милостивый хасид. Если бы все живущие в мире вели себя согласно этому свойству, упразднилось бы и исчезло все великолепие и ценность, заключенные в свойстве истины и суда. Ведь если бы каждый был от природы готов отдать все, что у него есть, своему ближнему, и не брать ничего, принадлежащего ближнему, сразу же отменились бы и ушли весь смысл и причина обманывать ближнего.
1: И кроме того, нет никакой возможности говорить о свойстве истины, ведь истина и ложь определяются друг относительно друга. Ибо если в мире не было лжи, не было бы понятия истины, не говоря уже о том, что остальные свойства, которые появились только чтобы укрепить истину, ввиду ее слабости, отменились бы.
3: Истина, определяемая словами «моё, моё», «твоё, твоё», противоречит свойству милости и совершенно не терпит его, так как с точки зрения истины совершенно неправильно трудиться и прилагать усилия ради ближнего, потому что мало того, что этим он ставит перед ближним препятствие и приучает его использовать других, истина говорит, что каждый человек обязан делать накопление на черный день, чтобы ему не пришлось стать обузой и пользоваться чужим трудом.
1: И кроме всего этого, нет человека, у которого не было бы родственников и наследников, которые, согласно истине, имеют предпочтение перед другими, потому что природа заставляет считать, что

0: передающий свою собственность другим, изменяет своим родственникам и наследникам тем, что не оставляет им ничего.
1: Также мир противоречит справедливости. Ведь для того, чтобы установить мир в обществе, те условия, которые существуют, должны по сути своей гарантировать ловким и умным, которые вкладывают в свою энергию и ум обогащение, а не радивым и наивным, что останутся в бедноте. Так что энергичный забирает свою долю и долю своего нерадивого товарища и наслаждается самой хорошей жизнью до такой степени, что нерадивым и наивным не остается даже на необходимый жизненный минимум, и поэтому они останутся голыми и неимущими во многих отношениях.
0: И это, разумеется, несправедливо, наказывать нерадивых и наивных так сильно, ведь нет насилия в руках их. И в чем состоит грех и преступление этих несчастных, если управление не подарило им ловкости и ума, чтобы наказывать их страданиями, которых уже смерти? Таким образом, нет никакой справедливости тех в условиях мира, и мир противоречит справедливости.
1: Также и справедливость противоречит миру. Ведь если мы устроим раздел имущества согласно справедливости, то есть дать нерадивым и наивным существенную по своей ценности долю вместе с ловкими и энергичными, ведь тогда эти обладатели силы и инициативы, конечно же, не успокоятся и не утихнут, пока они свалят такое руководство, порабощающие больших и энергичных, и пользующихся ими во благо этих слабосильных. И потому нет никакой надежды на мир в обществе, ибо справедливость противоречит миру.
2: טוב, מה אפשר להגיד? שמה שהעיניים שלנו רואות והשכל...
0: טוב, можно сказать, что то, что видят наши глаза, наш разум, мягко говоря, это все обратно тому, как это должно быть.
2: מה הבעיה שתהיה שכונה אחת עשירה ולידה שכונה ענייה?
0: И, допустим, есть бедный район рядом с богатым районом. Как это все увязать? Нам непонятно, все эти вещи очень глубоки.
1: Да, тут есть много вопросов и проблем. Бальсулам описывает, что все противоречит всему. Надо продолжать читать, чтобы прийти к решению. Друзья, сейчас мы перейдем к уроку с Равом. Урок 34 минуты. От 12 декабря 2007 года. Давайте посмотрим.
0: Мир в мире. И в практической жизни эти четыре свойства противоречат друг другу. Если нам мало вышеназванных практических трудностей, которые мешают нам на нашем беспомощном пути, к этому еще добавляется смешение и большая борьба в отношении психологических склонностей.
1: То есть у нас большая проблема, у нас было свойство истины. Мы говорили, что весь мир строится относительно меры истины. Ничего не поделаешь. Мы живем в системе, где связаны все шестеренки друг с другом и находимся каждый в своем собственном направлении, но в маленьком движении, воздействующем на всех остальных, как в шестеренках, которые все связаны. И мера нашего участия друг с другом и во всей системе, в том, что каждый должен получать для того, чтобы приводить себя в правильное действие, правильное направление, и все, так действует система. Ничего больше. И мы находимся в состоянии, где каждый крутится, как ему хочется, не чувствуя, что он в связанной системе. И нужно раскрыть эту систему, раскрыть необходимость быть в ней как единое целое, действующее правильно. И тогда каждый сможет прийти к такой работе, к такому состоянию. Поэтому для того, чтобы прийти к такому состоянию, то как бы мы этого не можем. Есть ли у нас время развития в человечестве, в этой перепутанной системе, в которой мы находимся исключительно в полной запутанности. То есть система существует, и мы даже действуем правильно, и мы в Малхут бесконечности, и все работает в состояниях Алиф, Бет, Гимл, и сейчас тоже. Но мы, каждый из нас, в состоянии неосознанном, в запутанности такой, будто мы там не находимся. И нужно вернуться к состоянию осознания собственными силами в нашем желании. И возвращение это практическое, чтобы быть активными в системе, называется процессом возвращения или раскаяния, или путем исправления. И когда мы к этому подходим, мы приобретаем на пути всю мудрость, хохму, как надо действовать вместе, как нужно чувствовать и понимать всю систему, как мы можем видеть весь процесс и для чего он существует, движущийся. То есть мы обретаем знание Творца и силы, и его действия. Но назад, или возвращаясь к исправной работе в системе, есть такой период, который проходит человечество, ничего об этом не зная, то, что мы, о чем мы сейчас говорим, а действует, ну, как бы случайно. Понятно, никакой случайности нет, есть инстинкты, которые задействуются силами, но выражено это, ну, скажем так, неосознанными действиями. Человечество ищет, как я, ну, так, человечество так считает, как я могу прийти к состоянию того, что наш мир будет правильно организован. Об этом люди думают всю свою жизнь, все, ну, во всех поколениях. Они поняли, что есть некоторая возможность, может быть, существовать очень и очень в идеальном виде, в потенциале. Но практически это невозможно. И поэтому вместо категории истины начали пользоваться разными другими качествами, дополнительными, второстепенными. То есть мир, справедливость и милость, милосердие. И как бы все хорошо, если мы не можем существовать относительно истины «моё-моё» и «твоё-твоё», и есть всякие «любовь к ближнему» и разные проблемы, с которыми мы не можем справиться. Все, что мы можем, да, использовать, выполнять «моё-моё», «твоё-твоё». А это ведет к разбиению, мы об этом уже говорили. Это приводит к борьбе между сильными и слабыми, между теми, кто строит, и теми, кто разрушает. Если мы не в состоянии достичь истины, то пользуемся милостью, миром. И справедливостью для того, чтобы восполнить. Но он говорит, что проблема в том, что ты не можешь прийти к восполнению. То есть если бы ты удовлетворился этим, то никогда не придешь к окончательному исправлению. Никогда. А устроено все так, высшим управлением самой системы, которая управляется категорией истины, то, что все эти три дополнительных свойства, они не приведут тебя к восполнению. Они не могут эти силы эти качества, категории не могут восполнить то, что находится в категории истины.

0: самими свойствами, существующими в каждом из нас и уникальным образом. И к этому добавляется смешение, большая борьба в отношении психологических склонностей. Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас уникальным образом, противоречащие друг другу. Мы бы четыре упомянутых свойства — милость, истина, справедливость и мир, которые распределились по человеческой природе, будь это на основе развития или на основе воспитания, сами противоречат друг другу. Ведь если мы, к примеру, возьмем свойства милости в его абстрактном виде, мы обнаружим силу его власти, которая противоречит всем остальным свойствам. Другими словами, по законам правления милости нет никакой возможности, чтобы в нашем мире появились остальные свойства.
1: Ну, допустим, как мать относительно ребенка. Милость — это «у меня нет ничего». Помните, что даже рубашки нет. Мое, твое и твое, твое. И если ты так относишься к творению, в ответ ты, тебе ничего не нужно получать. Все, что у тебя есть, ты уже отдал. И ну, какие тут еще могут качества могут присутствовать между таким человеком и обществом, если он на самом деле находится в состоянии, в свойстве милости, милосердия, то на него в ответ ничто не влияет. Он как бы все так односторонний.
0: Что такое свойство милосердия? Наши мудрецы опередили нас, говоря «моё твое и твое твое». Это милосердие. И если бы все живущие в мире вели себя согласно этому свойству, упразднилось бы и исчезло все великолепие и ценность, заключенные в свойстве истины и суда. Ведь если бы каждый был от природы готов отдать все, что у него есть, своему ближнему, и не брать ничего, принадлежащего ближнему, сразу бы отменилось бы, и ушел весь смысл и причина обманывать ближнего.
1: Да, но с другой стороны, не было бы и связи между людьми. Если я не получаю, то и нет связи с другим. И только то, что я отдаю, и так это касается всех, какая связь была бы. Система существует только в получении и отдаче. Так свойство милости может, с другой стороны, быть намного более разрушающей и плохой, даже чем свойство получения. Еще и оправдывает человека делать как бы в милости, но относительно цели творения, относительно связи, она не действует. Мы это видим в второй стадии, из четырех стадий прямого света. В пхине Алиф творение было создано так, что оно получает то, что Творец ему хочет дать. Он не выбирает этого, не делает для этого никакой работы, но выстроили его, создали его так, что он хочет получать, и он получает. Пхинабет, вторая стадия, является реакцией творения на то, что творение не хочет получать от Творца. Так есть между ними связи? Нет между ними связи. Нет никакой связи. Ты мне хочешь давать, а я не хочу брать. То есть это свойство, если оно не направлено на цель, само по себе свойство — это отрыв. Отрыв между Творцом и Творением. Еще хуже, хуже, чем желание получать. Малхут. Желание получать хочет получить. Прежде всего, это естественно. Во-вторых, у него есть связь с Творцом. Он, ну, скажет, что это клипа, что это нельзя, все что угодно. Но он любит его, он любит то, что есть в нем. Он хочет этим воспользоваться. И мы видим, у младенца есть связь с матерью. Он хочет получить, хочет использовать мать. Есть между ними связь.
2: То есть
1: не надо судить так поверхностно каждое из этих свойств. Может быть, это совершенно все неприемлемо и все наоборот, если оценивать это относительно цели творения.

0: И даже милость, когда все, что у меня есть, я отдаю. Это может быть очень плохо. И кроме того, тогда нет совершенно никакой возможности говорить о свойстве истины. Ведь истина и ложь определяются друг относительно друга. Ибо если бы не было в мире лжи, не было бы понятия истины. И говоришь о том, что и остальные свойства, которые явились только, чтобы укрепить истину, ввиду ее слабости, отменились бы.
1: Почему так? Потому что Творец создал желание получать, которое противоположно свету. И называется, что он получает и использует. Это называется ложь. И тогда он может использовать свою возможность получать, чтобы отдавать, потому что нет другого у желания получать отдачи, что то, когда он получает и наслаждается. Он только наслаждение свое он связывает с дающим. Он хочет насладить дающего, получая наслаждение. А если не использует получение, то как же он будет давать? Он просто отрывает себя от дающего. Поэтому ложь и истина, они формируют друг друга. Нету добра без зла. Должно раскрыться все зло, весь авиют, чтобы постепенно над ним построить чистоту и отдачу. Поэтому именно свойство милосердия может быть в состоянии, когда она хуже, чем получение, чем клипа. Потому что клипа может быстро раскрыть, что она находится во лжи, и над этим выстроить свойство истины, тогда как милость, как, которая отрывает от себя от получения и от отдачи, твое бери. Как познать это свойство лжи, которое не позволяет, не дает ничего, и тогда находится в меньшем осознании зла, дальше от Творца. Грешники, они из всяких этих злодеев ближе к Творцу, чем свойство милосердия, потому что он раскрывает, что он грешник, ему есть что исправить. Поэтому не надо смотреть на человека, которому ничего не надо, он такой, что он святой. Он может быть самым жестоким и самым ужасным, и, конечно же, это неэффективно для творения. Не случайно написано, что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. И
0: а истина? Истина определяется словами «моё, моё, твоё, твоё». Противоречит свойству милости и совершенно не терпит его, так как с точки зрения истины совершенно неправильно трудиться и прилагать усилия ради ближнего. Потому что мало того, что он этим ставит перед ближним препятствие и приучает его использовать других, истина говорит, что каждый человек обязан делать накопление на черный день, чтобы ему не пришлось стать обузой и пользоваться чужим трудом. Кроме всего этого, нет человека, у которого не было бы родственников и наследников, которые, согласно истине, имеют предпочтение перед другими, потому что природа заставляет считать, что передающий свою собственность другим изменяет своим родственникам и наследникам тем, что не оставляет им ничего. Также и мир противоречит справедливости. Ведь для того, чтобы установить мир в обществе, те условия, которые существуют, должны, по сути своей, гарантировать умным и ловким, которые вкладывают свою энергию и ум, обогащение, а не радивым и наивным, что они останутся в бедности. Так что энергичный забирает свою долю и долю своего нерадивого товарища и наслаждается самой хорошей жизнью. До такой степени, что нерадивым и наивным не остается даже на необходимый жизненный минимум, и потому они останутся голыми и неимущими во многих отношениях.
1: То есть, согласно справедливости, нужно распределить все поровну. Да, этим ты разрушаешь общество. Ты не даешь человеку мотивации, для чего работать, и что будет с этими преуспевающими и ловкими. А если ты не дашь им работать, если они не будут работать, то они не организуют общество, чтобы общество давало какую-то производительность. Общество упадет. Это, кстати, то, что произошло в России. Хотели делать равную зарплату для всех, и те, кто были способны и расторопны, им незачем было работать. В начальство притянули людей, у которых нет никаких способностей руководить, которые относятся там к партии или еще к чему-то, и не давали людям в конкуренции между собой добираться тот, кто самый преуспевающий, чтобы он достигал богатства и власти. И тогда нет развития в обществе. Нет тех сил, которые человек использует, их разрушают. Человеку не дают использовать эти силы. Он хочет заработать, хочет быть больше власти, хочет расти. И действительно, это проблема всех этих диктаторских режимов. Поэтому они и не держатся, потому что они противоречат здравому желанию в обществе. То есть свойство справедливости, как будто бы справедливость, общественная справедливость, все кричат об этом, да, и сейчас тоже какие-то проблемы там в стране, да, выборы всегда. Люди не понимают, на чем основано желание получать. Справедливость так же разрушительна, как и милосердие. Оно просто стирает все, выбивает у человека основу. Для чего жить? Для чего? Ну, так я буду жить, буду получать там какую-то зарплату. Буду чем-то заниматься, там, ну, футбол, еще что-нибудь, разные там вещи. То есть нет у человека никакой мотивации расти. Общественная справедливость — это свойство, которое неправильно построено относительно целетворения, оно разрушительно.
0: Непонятно из того, что вы говорите. Допустим, есть определенная аудитория, например, пожилые люди.
1: Здесь не говорится о людях, которые не способны вкладывать в общество. Говорится о людях, которые ты должен каждому давать возможность процветать, расти в конкуренции между ними, всякие там зарабатывать друг от друга, чтобы каждый занял наилучшее и достойное для него место, подходящее тем свойствам, с которыми он родился, и так далее, то, что есть в обществе. Если я расторопна в чем-то, а ты преуспеваешь тоже в чем-то, и он в чем-то другом, чтобы каждый, пусть согласно своему уровню, получил бы возможность быть в этом, пользоваться, использовать это. Как-то связано с стариками.
0: Если мы говорим про справедливость,
1: социальная справедливость именно в том, чтобы те, кто не способны, не могут, так нужно им помогать в той мере, в которой они не могут. И также сделать так, он пишет это об этом в другом месте, что человек должен заботиться о себе, чтобы не упасть на руки общества в тяжелые периоды. Да, есть там какие-то на будущее, там всякие кассы взаимопомощи и так далее. Должно быть. И он должен заботиться об этом во всем вкладе в общество. Почему я потом должен других обязывать заботиться о себе? Я должен позаботиться о себе сейчас, чтобы в состояниях слабости, неважно, вплоть до похорон, чтобы все это бы компенсировалось, все эти расходы на меня. Вот так? Человек должен заботиться об этом, если он хочет быть исправленной частью общества, даже чисто с человеческой точки зрения. Что значит? У меня есть семья, я должен сделать какие-то действия, чтобы если вдруг я там ухожу из этого мира, да, чтобы они могли существовать, и потому что я люблю их и думаю о них, и потому что я не сделаю их обузой для общества, почему общество должно заботиться о них, и что я должен заботиться о том, что будет с ними после того, как я, скажем, заболею или умру. Расчеты простые, мы существуем. Ведь ты тоже бухгалтер, да, по профессии? Ты что, не понимаешь? Чего вы смотрите на меня так? Каждый, исходя из этого расчета, должен действительно сделать расчет, знаешь? Ну, сделай страховку у жизни. К тебе приходят и говорят, до 60 или 65 ты так-то работаешь, что-то, что-то делаешь, а потом ты должен получить то-то, то-то и то-то и так далее. Да? Делают расчет, раскладывают это на всю жизнь. Если я хочу быть исправленной частью общества, должен прежде всего позаботиться о том, что я не приношу вред обществу, а потом уже сколько я могу добавить. Поэтому не причинять вред, не вредить обществу. Это значит, что все, что произойдет со мной, я это покрываю, компенсирую. Поэтому мы и организуем все эти институты, там, страховка и так далее. Страхование. Без этого невозможно. Это некая компенсация, необходимая для человека. Потому что никто и не думал бы об этом. То есть, поэтому общество заставляет нас выстраивать такие системы. Но снова нужно только понять, что справедливость может быть самым разрушительным. Каждый со своей справедливостью, и ты, определяя справедливость согласно по головам, не согласно душевным силам человека, способностям его, здоровью его, ты не знаешь. И ты требуешь это всех, одинаковая же производительность и так далее. И именно этим ты становишься, вместо того, чтобы относиться к человеку с любовью, относишься к нему с ненавистью. Потому что, ну что мы делаем? Мы все время поднимаем уровень требования к человеку. И тогда количество обездоленных и слабых начинает расти в обществе, пока общество не разрушается. То есть справедливость так же, как и остальные категории, они это само по себе не на благо обществу.
0: Творец меня создал противоположным себе, ради получения. Это значит, что я грешник? То есть грешник — это есть ради получения?
1: Я не знаю, это ты должен сказать, если ты раскрываешь это. Откуда ты знаешь, что он создал тебя противоположным себе?
0: Мы это учим.
1: Ах, учим. Этого недостаточно. Я должен увидеть это, раскрыть это, впечатлиться от этого так, чтобы я захотел изменить. Если я только слышу об этом, то это меня не трогает. Если я увижу это, тоже не очень-то меня это мешает. Ну, он творец, ну, создал меня противоположно, ну, что поделать. Да? Но если я начинаю раскрывать, что то, что я противоположен ему, именно эта противоположность, она причина всех страданий, тогда я постараюсь изменить себя не потому, что я хочу уподобиться ему, а потому что мне плохо. Отсюда начинают. Да, Муши?
0: Можно ли сказать, что свойства справедливости и остальные категории каждый может определить только для себя? Невозможно решить за другого.
1: Да, конечно. Это как-то отношение к справедливости, которое может как-то немножечко компенсировать. Но тоже нет, потому что в итоге все эти три категории, они пробуждаются в нас естественно. Без этого мы вообще не можем управлять обществом, соединяться между нами. Нам необходимо находиться в этих трех категориях вместе. И использование их, как бы там ни было, в конце концов, над растущим эгоизмом все время, это приводит нас к кризису. И мы хотим также и справедливости, и мир, и милосердие. Наоборот, чем больше мы хотим использовать их над растущим желанием получать, это еще больше разрушительно. Ну вот он сейчас будет говорить об этом.
0: И это, разумеется, несправедливо, наказывать нерадивых и наивных так сильно, ведь нет насилия в руках их. И в чем состоит грех и преступление этих несчастных, если управление не подарило им ловкости и ума, чтобы наказывать их страданиями, которые хуже смерти? Таким образом, нет никакой справедливости в условиях мира, и мир противоречит справедливости. Также и справедливость противоречит миру. Ведь если мы устроим раздел имущества согласно справедливости, то есть дать нерадивым и наивным существенную по своей ценности долю вместе с ловкими и энергичными, ведь тогда эти обладатели силы и инициативы, конечно же, не успокоятся и не утихнут, пока не свалят такое руководство, порабощающее больших и энергичных, и пользующееся ими во благо этих слабосильных. И поэтому нет никакой надежды на мир в обществе, ибо справедливость противоречит миру.
1: И тогда нам нечего делать, и все приходят к взаимной такой войне, и нету пути, когда обязаны действовать, и человечество видит, что оно не способно с этими категориями управлять обществом, то есть управлять миром, и что же остается? Война. То есть раскрытие этих категорий в их истинном виде, когда они находятся в противодействии друг с другом, это приводит к войне. Так работают силы в обществе.
0: Все еще непонятно, что такое социальная справедливость. Если Творец создал нас разными, есть неуспешные в обществе, что значит, что нет никакого надежды на социальную справедливость? Все время будут разные статусы, все время будут войны.
1: Нет, статусы, все это должно быть. Если ты слишком расторопный, а я по природе ленивый, то ты должен занять более высокий статус и так далее. А я должен быть более маленьким, более слабым. Но если так это будет относительно каждого, то разве это будет справедливость? Нет. Если мы дадим тебе зарплату больше и статус больше, чем у меня, я всегда захочу убить тебя и занять твое место. Или сделать такую борьбу, когда ты должен будешь со мной поделиться. Это тоже показывают сейчас, да? То есть ты захочешь использовать меня, я захочу использовать тебя всегда. И вот свойства милосердия и справедливость, они как раз приводят нас к разрушению. Вопрос, когда мы можем умиротворить общество, чтобы было хорошо, это может быть только при одном условии, когда мы видим, что мы не способны ни в чем прийти к равновесию. И это снова войны, проблемы социальные и так далее, и разочарование, и все, и нет программы. Главное — это осознание зла, что мы не можем ни через коммунизм, ни через капитализм, ни через феодализм, что бы ты ни сказал, дай любую систему, которую хочешь. Мы уже примерили это все на себя, увидели, что это не подходит, что делать. Итак, человечество стоит перед с опасностью истребления и начинает понимать, что есть методики, очевидно, есть какая-то, оно готово принять их, пусть только придет, и тогда раскрывается точка в сердце. И что оно говорит? Точка в сердце. Что ты должен добавить к этим категориям, к этим свойствам, чтобы они выстроили тебе общество, которое будет называться «Малхут мира бесконечности». Все вот эти категории, которые мы сейчас используем, мы используем для того, чтобы построить наше общество, нашу «Малхут», и не можем. И тогда мы развиваемся, пока мы не обнаруживаем, что мы не можем нашу «Малхут» построить. И когда раскрывается наука Каббала, можно понять, что мы можем построить наше общество, используя категории таким вот образом, с помощью науки Каббала, и тогда вдруг наше общество, оно не просто так как-то налаживается, и все находятся в мире, но используя эту методику, ты в нашем обществе, в него ты привносишь мир бесконечности.
0: А сейчас мы проведем немного необычный, вызывающий семинар. Мы хотим продолжить сказанное Равом. В конце объяснения он сказал, что использование методики Каббалы мы в наш мир приведем мир бесконечности. Давайте сейчас на семинаре вместе постараемся выяснить, что добавляет Каббала к использованию этих свойств — истина, справедливость, милость и мир — для того, чтобы выстроить духовное общество. Вопрос понятен? То, что ответ непонятен, это ясно. Вы вместе будьте в молитве и объединяйтесь, и свет, Творец даст нам свет. Итак, Рав, то, что нам пообещал, давайте сделаем еще шаг. Что он добавляет? Что добавляет Каббала к использованию четырех категорий — истина, милосердие, справедливость и мир — для того, чтобы выстроить духовное общество? 4 минуты, пожалуйста.
1: Что добавляет наука Каббала? На самом деле я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я знаю, что наука Каббала добавляет нам то, что называется экран, сокращение отраженный свет, и мы должны работать с этим действием, получать ради отдачи, то есть и получать, и давать что-то особенное.
0: Я повторю то, что говорил Рав, что раскрывается наука Каббала. И мы понимаем, что можно выстроить нашу группу, используя все эти свойства, используя Каббалу. И тогда вдруг неожиданно наша группа, наше общество не просто выровняется, а все будет в мире. То есть использование этого подхода в наше общество, мы привносим мир бесконечности.
1: Спасибо, Сар. Да, это продолжает то, что я слышал, как он ответил там одному из учеников. Он говорит, я должен почувствовать, что сейчас же мое желание получать ради получения как зло. Этот мир, он говорит, так написано. Ну, хорошо, что так написано. Ты должен это почувствовать, должен это выяснить, проверить. Все, что написано, все, что нам показывают, мы должны почувствовать это. И в обществе мы тоже реализуем это относительно этих свойств, о которых нам рассказывает Рав.
0: Мы слышали, что получать это естественное свойство. А все кривое использование пришло от того, что все естественное необходимо правильно организовать. И то, что Каббала дает, то место, где точка в сердце может получить свою связь с источником. И вместо того, чтобы высасывать все из общества, из желания получать, чтобы наполнять его во всех вариантах, нужно быть привязанным во всем к источнику.
1: Это то, что мы слышали от Баля Сулама, вот этот фрагмент, это все вопросы. До этого момента тоже были вопросы, до этого места. После этого места, в продолжении статьи, там есть еще вопросы. И в итоге ты приходишь к такому тупику, что у тебя нет ответа, и в конце, в последнем предложении Баля Сулама пишет, что если изменится направление с получения для себя к отдаче, тогда изменится вообще все, исчезнут страдания из мира. Вся эта статья предназначена завести нас в тупик из понимания того, что желание получать никаким образом невозможно достичь успеха, и даже в любом сочетании этих свойств, только если ты выстраиваешь над этим намерение ради отдачи, тогда ты знаешь, как работает со всеми этими категориями.
0: То, что Хайм сказал, можно понять через то, что, изучая Каббалу, которая раскрывает тебе истину. Истина — это отдача. Мир может существовать, только используя отдачу. Поэтому все эти понятия и...
1: Да, друзья, мы смотрели урок, участвовали, провели семинар. Наверняка у вас есть много вопросов из этого урока. И настало время задавать вопросы, обсуждать это и посмотреть и еще больше соединиться с этой статьей через вопросы товарищей, через каждый вопрос, который задает товарищ, подруга, понять, откуда исходит этот вопрос. И это как бы как мой вопрос. Итак, мы приступаем к вопросам.
2: Кен Шахар, Вакаша.
0: Мне не удалось понять, как Каббала упорядочивает состояние так, чтобы общество было исправлено. Я не понял ответ.
1: То есть в чем проблема? Что наука Каббала исправляет?
0: Да, все эти категории не укладываются с проблемами в обществе. Что Каббала тут добавляет по-настоящему, чтобы... Это я не понял.
1: То есть то, что недостает, если мы возьмем все эти категории, как Баля Сулама объясняет, и как Рав очень подробно рассказал, они не сочетаются друг с другом. То есть правда моя, мое, твое, твое не может поладить с милосердием твое, твое и мое, твое, либо все себе, либо все тебе. То есть справедливость и милосердие там, и все это не связывается с миром, либо там, кто будет управлять. Что добавляет здесь наука Каббала? Наука Каббала добавляет цель в жизни, использование всех этих категорий, чтобы прийти к цели. Тогда все выстраивается. Об этом будет дальше. То, что важно, что каждое свойство само по себе, они естественные. Баля Сулама объясняет это буквально как социолог или как психология социальная. Он здесь не вносил Творца, Каббалу, ничего сюда не привносил. Немножко в конце Рав объяснил этот момент немного с другой точки зрения, с другого угла зрения. Баля Сулама говорит, если ты не можешь оспорить то, что он говорит, без того, чтобы была цель четкая в жизни и выстраиваются эти свойства относительно цели, нет ни малейшего шанса, что это как-то разрешится. Рав объяснил это в конце, что именно то отчаяние, к которому мы приходим, разочарование из-за того, что мы испробовали и коммунизм, и социализм, и такой строй, и другой строй, все все это потерпело крах, и нет выбора, кроме как обратиться к науке Каббала, у которой есть цель всех этих категорий, и если их выстроить согласно цели, тогда все разрешается. Да и у нас в обществе. У нас в группе, скоро у нас будет Суккот, мы провели большой опрос, все решили, что мы хотим, большинство мы решили, хотим построить Сукку. И у нас тоже в группе есть более расторопные, более там такие сильные, есть отдел технологии, отдел электричества. Ну а если я не отношусь ни туда, ни сюда, что я не могу присоединиться к этой работе? Нет справедливости. Так будут более расторопные, будут работать больше, будут те, кто будут работать меньше. Нет, у нас есть возможности для дежурств, для других разных действий. Каждый может вложить, потому что это сука. Если это сука чья-то, ну ладно. Но если это сука наша, там, и молодые, и старики, и израильские группы, и группа Петахтику, и вообще все чувствуют себя равными в своем отношении Мак Исраэль. Все чувствуют себя равными относительно этой суки. Каждый оставит все и придет и будет вкладывать в построение этой суки. Ну, это как пример. То есть у нас есть цель, у нас есть что-то. Это не материальная цель, чтобы там сука эта стояла. Когда мы провели вот этот опрос, люди не выбрали построить сукку, чтобы там что-то постояло на крыше неделю, а потом это разобрать. Это духовное желание объединиться в праздник в соответствии с тем, что делали каббалисты. Это что-то очень высокое. И поэтому каждый, кто присоединится, он не делает одолжение тому, что он строит эту сукку, он делает одолжение себе, присоединяется к более высокой духовной цели. И тогда все эти свойства выстраиваются друг от друга. И расторопные, и менее расторопные, и там справедливые, и так далее. Все вот эти категории, они выстроятся сами согласно нашей природе.
0: Хотел спросить о равенстве. Это очень путает. Есть равенство, как мы слышали, когда мы все должны по максимуму прилагать усилия. Есть такое явление или даже претензии, что товарищи, которые чувствуют себя неравными, жалуются, почему мы не равны, как остальные. То есть напряжение создается, и что можно, кроме молитвы, сделать? Вопрос, а в чем неравны? В участии, в групповом участии, в рамках, да даже в десятке. В групповой структуре возникает иерархия, кто-то больше, кто-то меньше. Относительно чего?
1: Вопрос хороший, но каждый товарищ, допустим, определяет по-своему. Время, речи, там, или согласно своим решениям. Есть другие, которые смотрят на это по-другому. Они не равны согласно своему участию или согласно своему внутреннему усилию. Как это измерить?
0: Да, это все данные. Ну и в чем вопрос? Такая жизнь. И в чем вопрос?
1: Вопрос об этой трудности и непонятно, как совместить вот эти разные стороны, все эти противоречия.
0: Раф среди того, что говорил, произнес такое предложение. Мы должны дать каждому возможность расцвести. Возможность для расцвета. И добавил, что весь провал в нашем неисправленном обществе в том, чтобы вместо любви мы относимся друг к другу с ненавистью. Если связать это с предыдущим вопросом, почему мы вдруг будем относиться к товарищам с любовью? Если относиться к товарищам с любовью, потому что, и там дальше что-то. Понятно, что любви не будет, но если относиться с любовью, потому что любовь — это свойство высшего света, и я хочу уподобиться ему, так кто меня остановит? А если мне не достает сил, то Творец может дать. Еще.
2: Woman Spain.
3: Gracias, amigos. Vemos que la revelación del mal es un factor muy importante. Es posible que esta revelación del
1: мы видим, что раскрытие зла — это очень важная точка.
3: Externamente en todo tipo de discordias.
1: Раскрытие зла может происходить только внутренне, без того, чтобы я видел это в разных войнах. Когда Бальслам писал нам эту статью, он объяснил, что все эти силы находятся также и внутри нас. Внутри каждого из нас есть желание властвовать, желание быть справедливым, и желание иногда он чувствует, что он, может быть, хочет больше давать другим. То есть есть все эти силы находятся также внутри нас. Во многих статьях он пишет, что все, что существует в обществе, вне нас, он говорит о том, что прекрасно, что мы можем увидеть реальность снаружи, исходя из этого я могу понять, что находится внутри меня. Поэтому мы относимся к этому и так, и иначе. Поэтому он говорит здесь о законах природы. Это не какие-то вещи, которые находятся где-то там в мире. Все это находится внутри нас. Если бы это не было внутри нас, мы бы не смогли это также распознать снаружи. Конечно же, это все находится в нас и находится и в нашей десятке. Эти силы действуют также в нашей десятке, что мы равноправны полностью в десятке, мы точно равны, да? Мы хотим этого, но равенства у нас нет пока, и что нет между нами более расторопных или более ленивых, каждый со своими свойствами. Иногда один может быть в таких состояниях или в других. Сейчас у нас есть упражнение «Рож десятки», что все «Рошим десятки» равны. Каждый выражает это по-своему. Мы должны отменять себя и возвеличивать товарища, который «Рож десятки». Этот «Рож десятки» должен проявлять чувствительность, насколько можно быть одинаково относиться ко всем, но он может это? Бальслам говорит о нас, не о каком-то далеком явлении. Тут он описывает это как явление в обществе, но каждый человек раскрывает это внутри себя, внутри своей лаборатории, которая называется «десятка», и также и в обществе. И в итоге мы понимаем, что нет цели, нет высшей силы, которые требуют это, тогда эти силы, они не приходят в равновесие друг с другом. Нир.
0: Все эти свойства находятся в Творце. Истина. Справедливость. Мы им противоположны, но в нас они тоже есть. Так как можно прийти к подобию по свойствам с этими качественными свойствами? Орн. Мы изучаем, что есть 10 сферот, верно? Кетер, Хохма, Бина и так далее. Наша материя — это желание получать благо и наслаждение. И желание должно впитать в себя 9 первых сферот. 9 свойств Творца, которые должны быть восприняты нашим сердцем. Но нет у нас сейчас этого осознания 9 или 4, вообще ничего. Я чувствую только себя. Есть я и ближний, или я и десятка, как практическая лаборатория. И тут, в общем, есть только два действия. Внутрь в себя. Это естественное движение. И от себя наружу. Это божественное движение. То есть все эти 4 или 9 сферот, нет у нас с ними контакта. И поэтому говорится, что действие, как Раф объяснил, прежде всего не быть противоположным свету. Так, когда ты используешь, эксплуатируешь других себе во благо, или когда ты обуза другим. То есть прежде всего, чтобы этого не происходило. А кроме этого, как ты можешь им сделать что-то хорошее? Дать важность цели, дать воодушевление, подъем духа. И в этом устремлении от меня к ним в отдаче мы проясним все свойства, которые есть в Творце и нет в творении от природы сотворения на основе отдачи. Поэтому мы сейчас не ищем Не эти четыре свойства, не девять сферот. Нам нужно удалиться от себя и приблизиться к товарищам.
1: И это такое поручительство.
0: Еще тысячами слов можно это назвать. Главное направление от себя к товарищам. Творец дал мне товарищей в подарок, чтобы был к объекту, куда двигаться во всех моих бесконечных мыслях о себе. То, что которые, кроме как в могиле, никуда больше меня не ведут. Мы находимся в бесконечности, нам объяснили. Просто все запутаны, придумывать ничего не надо. Мы должны привлечь свет, который осветит нам, кто мы такие и кто он. И товарищи, они здесь для того, чтобы мне помочь пробудиться и перейти от неосознанности к осознанию. Спасибо, Нир.
4: Bonjour les amis. Ma question c'est si je comprends bien.
1: Здравствуйте, друзья. Мой вопрос, если я правильно понимаю.
4: Ces quatre éléments ensemble sans la sagesse de la Kabbale.
1: То нельзя организовать общество без науки Каббала. Что мы можем отсюда взять в нашу работу, в десятку? Вопрос правильный, и каждая десятка должна ответить на этот вопрос. Что можно из этого взять в работу в десятке? Различия между нами легко раскрыть. И желание получать, оно смотрит и сравнивает меня с остальными. Здесь я думал, что этот товарищ должен вести себя так, а этот так, а я, может быть, так и так далее. Если мы забываем о цели, для чего существует десятка, не дай Бог. Да, то мы остаемся на этом уровне, этих категорий. Но если мы помним цель десятки, наше желание раскрыть Творца между нами в центре десятки, использовать любую возможность в жизни, и в речи, в действии, в намерении пробуждать десятку, и получать величие десятки через товарища. А сейчас вообще прекрасное упражнение «Рожь десятки». Это уже даже не упражнение, это уже часть жизни десятки. Как мы вообще могли раньше без этого? И прекрасная возможность взять все различия, все свойства, которые здесь говорит Бар-Ислам, соединить их с высокой целью, которую десятка все время напоминает тебе. И все время напоминать об этом десятке. Без этого действительно ни одно свойство не может сочетаться с другими, и ты здесь совершенно прав. Киргизстан, Казахстан.
5: Да, да, спасибо. Вопрос такой, что мы вот про десятку, про группу, что есть товарищи, у кого больше желания, у кого получается по разным причинам больше на уроки приходить, например, 7 раз в неделю, у кого-то 3 раза получается приходить, кто-то вовремя приходит, кто-то опаздывает, и вот сталкиваюсь, что товарищи, у кого кто опаздывает или реже получается участвовать, что они вот извиняются, говорят, извините, что опоздал, извините, извините. Ну, очень часто так как-то просят прощения перед товарищами. Вот. И насколько нам, когда мы находимся в такой, как бы в одной десятке, как один человек с одним сердцем, как одна семья, насколько нам надо вообще вот, просить друг у друга прощения, извиняться, если что-то не получается.
0: Не знаю, я не слышал, что нужно просить прощения. Слышал, что нужно работать над важностью и величием, чтобы свет светил мне, чтобы меня я подпрыгнул из кровати. Вчера Рав дал нам пример. Он встретил кого-то, кто ему сказал, я меньше 2 миллионов, как бы если заработок, с места не сдвинусь. Товарищ десятки должен дать мне такую важность, что 2 миллиона долларов духовных акций каждое утро меня здесь на столе ждут, чтобы наполнили мне душу светом, всю мою жизнь подняли в связи с духовным. Будем стараться. Давайте завершим клипом.
6: Мы
1: должны, чтобы относиться к каждому в истинном виде, мы должны знать его природу, его ситуации в жизни, где он находится каждую секунду, как, что. То есть быть буквально в открытом мире — это духовный мир. И тогда мы видим каждого и чувствуем каждого прозрачно. И тогда у нас нет проблемы, как относиться к каждому, потому что эмоционально, просто, чувственно мы уже связаны вместе, но в нашем мире, где все скрыто, и я об этом ничего не знаю. И мы не относимся друг к другу правильно.

0: Если так, то как мы вообще можем прийти к миру? Мы всегда будем в поединке, и каждый хочет, каждый чувствует, что его хотят использовать, каждый хочет сбежать от того, что он должен вкладывать в общество. И всегда у нас будут богатые, бедные, и проблемы в обществе, конфликты и так далее. Что делать? В итоге нет выбора у человечества, кроме как прийти к духовному миру. И тогда мы видим прозрачно каждого в правильной системе, почему каждый себя ведет так, с какими силами и так далее. Тогда мы можем оправдать каждого и потребовать правильно от каждого, согласно его корням. И тем ситуациям, которые каждый проходит, и, соответственно, всем, что положено каждому удельно, да, сколько потребовать, сколько заплатить каждому, и тогда мы сможем произвести справедливый расчет, и тогда ни у кого не будет также и претензий, что больше или меньше у меня есть, или больше или меньше есть у другого. То есть нет выбора в нашем мире, если мы хотим когда-то прийти, достичь хорошей жизни, кроме как раскрытие духовного, которое тогда раскрывает и показывает нам все, что скрыто сегодня в природе человека, да, и в связи между нами. Удостоились того, что пришли уже к этой безвыходности ситуации, и все человечество к этому придет. Да, Дуди, у нас есть сообщение, верно?
1: Да. В ближайшие два дня, в пятницу, в субботу и воскресенье, 18-19, мы отмечаем уход Ари. Завтра утром мы будем изучать на первой части урока особый урок Равом, на второй части строим духовное общество. Мы вместе поговорим о том, как мы следуем за высшим, выше знания, и где наша ответственность как группа следовать за развитием, которое раскрывает нам Рав как направление день за днем. В субботу днем дополнительный второй вопрос об Ари, и потом трапеза, посвященная Ари. В воскресенье тоже на первой части урока будет особый урок в записи на эту же тему, и днем уроки.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 27 июня 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кому нужно знание, что человек выдержал испытания». Статья на иврите находится в книге «Труды Рабаша» на 908 странице, второй том. Прочитаем статью в десятках. Пожалуйста.
1: Кому нужно знание, что человек выдержал испытание? Труды Рабаша, второй том, страница 908. Книга Зоар говорит, когда были установлены Торы и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, у Зерампина, и сколько воинств у Скинии. И поэтому Израиль, являющийся воинствами Зерампина и Малхут, включаются в счет, чтобы знали о них с ними вместе. Конец цитаты. И следует понять, что такое «знали», когда Творец захотел сосчитать Израиль для того, чтобы знать, сколько есть сил. Кто должен это знать? Творец. Ведь перед ним раскрыто и известно все. И неужели для того, чтобы он знал их количество, нужно считать их внизу в действительном смысле слова? В таком случае, ради кого можно сказать, что Творец сказал сосчитать Израиль, чтобы знать число воинств Зерампина и Малхут? Как сказано, захотел Творец сосчитать силы Торы. Сколько воинств у Торы? Вот мой отец и учитель задал подобный вопрос о том, что сказано об Аврааме, и сказал он: «Не заноси руки твои на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь узнал я, что боишься всесильного ты». И он спросил: «Неужели Творец не знал, что Авраам боится Творца до этого испытания? В таком случае, что означает «теперь узнал я»?» И он сказал, что смысл этого «теперь узнал я» в том, что ты знаешь, что ты боишься Творца, поскольку ты выдержал это испытание.
0: Однако следует понять, для чего человек должен знать, что он боится Творца. Разве с помощью этого будет у него возможность получить удовлетворение в работе? Ведь что еще можно делать в мире? Разве не сказали мудрецы, сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами? То есть все делает Творец. А что остается делать человеку? То только трепет перед небесами, как сказано. И ныне, Израиль, что Творец Всесильный спрашивает с тебя, кроме трепета? В таком случае, ради чего человек должен пройти это испытание, чтобы знал человек, что он боится Творца? Ведь лучше было бы, чтобы он не знал, боится ли он Творца. И это дало бы ему возможность умножать усилия в работе святости для того, чтобы прийти к тому, что он боящийся Творца. Но мы видим, что сказали мудрецы, сказал Раба, чтобы человек знал про себя, является ли он праведником, или грешником. И здесь тот же самый вопрос. Для чего человек должен знать свое состояние? Ведь он получит удовлетворение от этого знания. В таком случае, какова польза в работе от этого знания? И чтобы понять это, нужно вспомнить два принципа, которые у нас существуют в духовной работе. Первое — это цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение. И прежде чем они придут к этому свойству получения блага и наслаждения, они не достигнут своего совершенства, то есть цели творения.
1: Второе. Это исправление творения. Как известно, для того, чтобы не было хлеба стыда, то есть чтобы творение во время получения блага и наслаждения не ощущали дискомфорт. Произошло сокращение и скрытие, чтобы они не ощущали благо и наслаждение, которое заключено в цели творения, чтобы у них было место для работы ради Творца, а не ради собственного блага. И автоматически от человека уходит стыд, поскольку все, чего наслаждается в мире, намерение его в этом не для собственной выгоды, а из-за того, что Творец хочет, чтобы творения наслаждались в мире. И только по этой причине они наслаждаются. А ради себя, то есть чтобы он наслаждался, поскольку он хочет наслаждаться, на это он не хочет получать и отказывается от всех наслаждений в мире. И потому он не хочет получать ничего ради собственной выгоды, а во всем он думает, что если с помощью получения наслаждения, которое он сейчас испытывает, от этого будет наслаждение наверху, лишь тогда он...

0: дает творением, тогда как не давать не связано с Творцом, поскольку желание его — насладить свои создания. А поскольку трепет означает то, что написано в предисловии книги Зоар, трепет — это когда он боится, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателя его. И поэтому он избегает просьбы, чтобы Творец дал ему благое наслаждение, ведь, возможно, это будет не во благо Творцу, а на благо самому себе, что называется, что наполнение уйдет в клипот. Получается, что трепет из-за того, что боится получать, относится к человеку. То есть человек не хочет получать из-за трепета, ведь, может быть, это не будет ради небес. Это то, что есть, это то, что работа относится к человеку, то есть понятие «не получать ради получения». Это мы относим к нижним, ибо со стороны Творца это только отдача. И это называется именем Авая, что там нет никаких изменений. Ни в коем случае, как написано, Авая не менялся, а всегда он желает давать, поэтому трепет, когда он боится получать, это относится к творениям, и в этом вся их работа. И все исправления, которые существуют в мире, все относится к этой точке, то есть исправить себя и достичь ступени, чтобы не получать ничего ради собственной выгоды. А, как сказали мудрецы, все действия твои будут ради небес.
1: И сказано, следует объяснить это знание, что у него есть трепет перед Творцом. Человек должен знать, чтобы у него сейчас было желание идти и просить Творца, чтобы он дал ему свет Торы, в котором есть истинное наслаждение, называемое желание его насладить свои творения, потому что он сам видит, что уже прошел несколько испытаний и выстоял в них из-за того, что у него уже есть трепет перед небесами. То есть он уже уверен в себе, что все, что он получит, будет ради отдачи. Иначе бы он не выдержал свои испытания. Ведь все то, что человек не может выдержать в испытании, вызвано тем, что он пока еще погружен в желание получать для себя. Тогда как у человека, который уже отдалился от получения наслаждения ради собственной выгоды, а в каждом наслаждении он смотрит сначала, какое наслаждение будет от этого у Творца, только тогда он получает это наслаждение. Это называется, потому что теперь узнал я, что боящийся Творца ты, то есть что у человека уже есть это знание. Тогда это состояние называется отдающий ради отдачи. А затем, когда он уже обрел эту ступень трепета перед небесами, то, что называется работа человека, тогда человек должен идти вперед и просить Творца, чтобы он дал ему благое наслаждение, заключенное в желании его насладить свои создания, поскольку он хочет доставить наслаждение Творцу. А наслаждение его заключается в том, что мысль Творца сейчас осуществляется в действии, то есть в том, что создание получает от него сейчас благо и наслаждение. В этом все его наслаждение. И из-за этого человеку нужно знание. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили, о чем говорит книга Зоар в словах, когда были установлены Торы и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, сколько воинств у Скинии. И мы спросили, знание это, кому нужно оно? Неужели Творец не знает этого, даже если мы не считаем это по-настоящему?

0: вещему. И ответ, как сказано выше, мы находим у Авраама. Потому что теперь узнал я, означает, что Творец сейчас знает, что и Авраам знает, что он боящийся Творца.
1: Также и здесь нужно объяснить это согласно сказанному выше, что народ Израиля должен был знать об этом знании, для того, чтобы они знали теперь, к какой ступени они относятся. Или к ступени Торы, или к ступени Скинии. Потому что Тора и Скиния говорит о том, что это Зеранпин и Малхут, что означает единение Творца со Шхиной. Поэтому сказано в книге Зоар, сколько воинств у Торы. То есть, чтобы знали, к какой ступени они относятся, и сколько воинств у Скинии. То есть, сколько людей из них относятся Шхине. Получается, что весь счет только для знания человека, тогда как Творец, конечно же, знает все и без того, чтобы пересчитывать все по-настоящему. Выходит, главное в том, что человек должен знать, к какому состоянию он относится. Как сказал раба, когда он говорит о человеке, имеется в виду человек, если мы объединяем его со всеми остальными душами относительно Творца. Он чувствует себя как человек. И как сказал раба, что человек знал про себя, является ли он праведником или грешником. И как сказано, чтобы он не работал напрасно. И для того, чтобы понять, насколько человек привык идти за общим большинством, и чтобы у человека была сила выйти из того, что принято общего большинства, чтобы он смог работать личным образом, то есть личным образом он бы понимал, что он должен делать, и как человек нуждается. И тут человек нуждается в дополнительной осторожности. И как спастись от того, что человек привык работать только ради собственной выгоды. Я приведу весь рассказ люблинского провидца, который приводится в книге «Беседы о жизни».
0: Рассказывал раби из Могильницы, что однажды, когда раби из Люблина находился в своей комнате в канун субботы, до кидуша раби вдруг открыл дверь, а в доме находилось много важных раввинов и мудрецов из числа его лучших учеников. И раби обратился к ним и сказал: «Вот сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его». Что означает, что Творец платит ненавистникам своим за добрые дела, которые они сделали в этом мире, чтобы искоренить их, чтобы у них не было будущего мира. В таком случае я спрашиваю вас, что можно понять, если грешник горит страстью по богатству, хорошо, ему платят большим богатством, а если грешник сгорает от жажды славы, ему дают еще большие почести. Но если грешник не любит ни почести, ни богатства, а любит звание или хочет быть равом или ребе, как платят ему? То есть как платят тем людям, которые делали добро в этом мире, так чтобы у них не было будущего мира? Но это, безусловно, именно так. Тому, кто любит быть ребе или равом, дают это свыше, а тому, кто любит звание, дают ему звание, чтобы он потерял, страшно сказать, будущий мир, и сразу же закрыл дверь. Конец рассказа. Из этого рассказа мы видим, что существуют люди, которые думают, что они совершенны в том, что они отказываются от страстей, от почестей, и смотрят на людей, которые погружены в страсти и в почести, что не стоит смотреть на них, в особенности разговаривать с ними. То есть они видят, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, чтобы наполнить свое желание получать, конечно, речь идет о страстях, на которые нет запрета. Иначе это не называется, что они совершают добрые дела. И также те, кто исполняет Тору и заповеди, чтобы им выказывали уважение. И они, то есть эти люди, те, кто желает высоких ступеней, быть равом или высоких званий, или быть равом или рэбе, они, конечно, думают, что хотят это для общего блага. И Люблинский провидец сказал о них, что они называются ненавистники Творца. Но поскольку они в конце концов занимались Торой и заповедями, Творец платит им вознаграждение согласно тому, как они хотят. То есть, как они молятся Творцу, чтобы он дал им. И получается, что Творец исполняет их желания. Однако они должны знать, что они получают, это из-за того, что Творец исполняет их требования. Но они должны знать, что через то, что они хотят, чтобы Творец исполнил их требования, тем самым они теряют будущий мир, поскольку таким образом они называются ненавидящими Творца, как сказано, воздающие своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть они должны знать, что в том, что они получат свои требования, то есть наполнится у них то, чего они хотят, они потеряют из-за этого будущий мир.
1: И здесь следует понять две вещи. Первое. Почему, если они получат награду в этом мире, они обязаны потерять будущий мир? Разве не сказали мудрецы, наслаждающиеся трудами рук своих выше, чем трепещущие перед небесами? Ведь о трепещущем перед небесами сказано: «Счастлив человек, трепещущий перед Творцом, а наслаждающимся своим трудом написано: если кормишься трудом рук своих, будешь счастлив в этом мире, и хорошо тебе будет в будущем мире». И вот мы видим, что тот, у кого есть награда в этом мире, не обязан терять будущий мир. И почему ненавистники Творца, поскольку получают в этом мире, написано, что они теряют? Второе. Следует понять, если он соблюдает некоторые заповеди, которые называются «благие дела», почему он называется ненавистником Творца? И вот мы видим, что злое начало называется ненавистником. Как написано: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом». И следует понять, почему злое начало является ненавистником человека. Ведь наоборот, оно советует человеку совершать преступление не для того, чтобы человек изнурял себя, а для того, чтобы у него было наслаждение. В таком случае тот, кто дает наслаждение человеку, конечно, должен называться любящим. А почему же тогда он называется ненавистником?
0: Дело в том, что мы должны верить верой мудрецов, которые сказали, что вся наша работа в этом мире для того, чтобы достоиться слияния с Творцом. Другими словами, то, что желание его дать благо и наслаждение созданиям, это называется целью творения. И невозможно дать нам до того, как мы исправим свое желание получать, чтобы оно было ради отдачи. Иначе у нас будет свойство стыда, как известно. Поэтому нам нужно свойство слияния, которое называется совпадение по подобие по форме. Другими словами, то, что мы хотим получать благо и наслаждение от Творца, это не ради собственной выгоды, потому что мы хотим отменить нашу власть, чтобы была только лишь власть единого, то есть власть Творца. И тогда у нас будет истинное наслаждение в том, что он сказал, и стало по слову его, по желанию. То есть желание Творца достигло совершенства по-настоящему. То есть творения смогут получить то, что Творец хочет дать им, то есть благо и наслаждение. Получается, что злое начало уводит человека, чтобы он не работал ради Творца, а работал ради себя. И этим оно причиняет зло человеку. Поэтому оно называется злое начало. Из сказанного поймем вопрос, почему, когда человек исполняет Тору и заповеди, и делает благие дела, свидетельствует тому, что это благие дела, то, что Творец платит ему за эти благие дела, как сказано выше. И тем не менее, он называется ненавистником Творца, как сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть, хотя он и совершает добрые дела, это не из-за того, что он любит Творца, а из-за того, что он верит, что Творец даст ему за это вознаграждение. И не из-за того, что он любит Творца, он работает и исполняет Тору и заповеди, а из-за собственной выгоды.
1: Улам еш лавин. Однако следует понять, первое, разве тот, кто работает для своего товарища и намерение его получить вознаграждение, а не служит ему и совершает его указания из-за любви, потому что любит его, разве он называется его ненавистником? Ведь можно сказать только то, что он не работает у него из-за любви, а из-за того, что человек любит себя. Так почему же он называется ненавидящим Творца? То есть в чем он становится ненавистником Творца, если он работает ради себя? Второе. А что такое заповедь любви Творца? Ведь Творец хочет, чтобы мы дали ему любовь? Разве он нуждается в нашей любви? Разве у него есть хисарон? И поэтому он указал нам любить его, как написано, «Возлюби Творца Всесильного твоего». А ответ в том, что он заповедовал нам любить его, это нам во благо, то есть для того, чтобы любить его, мы соблюдаем Тору и заповеди. То есть то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, это потому, что мы хотим насладить его, чтобы доставить ему наслаждение. Потому что так устроено в природе. Того, кого любят, любовь обязывает к тому, чтобы что хотят доставить ему наслаждение. Подобно тому, как родители любят детей и хотят, чтобы дети наслаждались и стараются давать им, поскольку они любят их, чтобы они наслаждались жизнью. И мораль в том, что то, что они соблюдают Тору и заповеди, это по причине любви, которая есть у них к Творцу. И в любом случае они не хотят ничего взамен в качестве вознаграждения. В любом случае, то, что Творец хочет дать им благое наслаждение, они не получат это в получающий келим, а получат в отдающий келим. То есть они получат благо и наслаждение, поскольку знают, что Творец наслаждается от этого. Ведь это является целью творения, насладить свое творение. И тогда она осуществляется так, как Он, Творец, хочет. То есть есть совершенство в том, что они получают благо наслаждения безо всякого стыда.
0: И согласно этому получается, что тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за вознаграждения, то есть хочет оплату, называется ненавистником Творца из-за того, что он мешает Творцу. То есть он задерживает, что то, что Творец хочет дать творениям, то есть наслаждение Творца. И такой человек задерживает исполнение цели. То есть там не хватает кли и облачения, которые отдаляют стыд в момент получения высшего блага. Поэтому он называется ненавистником Творца.
2: И человек
0: должен верить в слова мудрецов, которые сказали пришедшему, пришедшему очиститься помогают. Это означает, что после того, как человек пришел очиститься, то есть чувствует, что он находится в нечистоте, и он все еще далек от святости, он должен сказать, что это знание приходит свыше. То есть то, что он пришел очиститься, это потому, что он получил помощь свыше, ему сообщили, что он далек от святости. Иными словами, это знание он должен ценить и сказать, что это называется раскрытием свыше. То есть ему сообщили, чтобы он почувствовал сам дискомфорт от того, что он далек от святости. Иными словами, обычно человек не волнуется о недостатке слияния с Творцом, потому что в любой вещи человек способен ощутить хисарон, и у него болит то, чего ему не достает. Однако различить боль в том, что он далек от Творца, хотя Творец и далек, но он не обращает на это внимания, потому что у него есть заботы важнее хисарон, которых он ощущает.
1: Только иногда человек приходит к ощущению, когда он начинает чувствовать стыд от того, что находится в таком низком состоянии. А до этого, то есть и раньше, несмотря на то, что находился также и тогда в этом состоянии, он не обращал внимания на это, и тогда человек должен верить, что это пришло к нему свыше. То есть по принципу пришедшему очиститься. Другими словами, почему он теперь пришел очиститься и не может терпеть свое состояние низости? И он должен сказать себе, что это пришло к нему свыше. Но человек не должен говорить: «Я подожду, пока придет ко мне это знание свыше. Тогда я буду думать, что я должен себя исправить». Об этом сказал мой отец-учитель, что перед действием человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» Это значит, что только я сам могу помочь себе. То есть, если я сам преодолею себя и буду делать благие действия, которые приводят к слиянию, то затем после действия человек должен сказать, что все приходит свыше, и запрещено говорить, что сила моя и мощь руки моей составили мне это, мне все это богатство. И вот мы видим, что с одной стороны человек должен сказать, что все испытания, в которых выстоял человек, человек должен знать, с одной стороны, что человек является героем, ибо теперь узнал я, что боишься всесильного ты, то есть что сам человек является героем. А с другой стороны, он должен сказать, что Творец помог мне. Но с какой стороны он видит это, что он выстоял в испытании, и это знание дает человеку уверенность, что он может сейчас требовать от Творца чтобы он дал ему способность идти и достичь цели. Перейдем сейчас к уроку с Равом от 27 июня 2002 года.
0: Что значит, что человек должен выдержать испытание? Кто проверяет его и в чем нужно проверять его? Также, что означает, что вначале человек должен сказать, что все, с чем он сталкивается, собирается исполнить что-то, что приходит к нему что-то, он должен сказать, если не себе, то кто мне? Войти в действие, которое ему по силам сделать и исполнить это без всякого вмешательства другой силы, а именно он, а не творец и не посланец. А потом, после того, как он завершает эту работу, и он преуспел, а может быть не преуспел, но сделал все, что думал сделать, тогда сказать, если не я себе, то кто мне? Так вместо того, чтобы сказать «до», сказать «после», какая разница, сказать это или не сказать? Это говорится об уровне человека, который находится до действия или после действия. Мы знаем, что свет создает кли, свет, то есть творец, и исполняет все действия внутри кли, и кли является результатом света, и находится под воздействием света на 100%, и кли не может само решить ничего, кроме того, что кли может знать, что кли делает с ним, и что свет делает с ним, и согласиться с этим действием или нет. Согласно глубины его осознания, что свет делает с ним. То есть, конечно, Творец делает все. Но человек должен прийти к ощущению, что все, что он делает, происходит, делает Творец. В этом наше исправление. Убрать это слепление с наших ощущений, от наших ощущений. И поэтому человек, который говорит или благословение, или просьбу, это не то, что он говорит благословение или просьбу к Творцу и согласно этому что-то происходит, а благословение или просьба человек ощущает согласно результату того, что он постиг действие Творца на себя. Свет действует на кли, кли начинает ощущать, что свет делает в нем, от вьюта алиф до вьюта далит, получает впечатление от цветов Наранхай, согласно порядку Наранхай, пока не доходит до глубины намерения Творца. На него то, что Творец хочет сделать, согласно этому определяется, что кли действительно дошло до состояния, что сейчас оно находится в том же действии, в том же осознании с Творцом. И тогда или возникает настоящая молитва, или настоящая благодарность. Что это значит? Что действительно человек пришел к состоянию, что он знает, что Творец делает над ним. Как сказано, из действий твоих познали мы тебя. То есть он знает точно сейчас действия, которые произошли с ним, кто сделал их, ради чего сделал их, точно, что произошло в нем. И тогда он в этом закончил свою работу. Точно до глубины, насколько он устроен, проверил и почувствовал действие Творца. Воздействие Творца. И из этого, что он должен еще сказать после этого? Результат того, что он ощутил и понял действие Творца на себя полностью, результат этого вынужденный, конечно, так получается, что человек становится подобным Творцу в этом действии. принимает его на 100%, это называется, что оправдывает это действие. И тогда, из того, что оправдывает его, уподобляет себя этому действию. То есть

0: делает себя в соответствии с тем, что творится, делает. Уже из осознания возникает исправление. И на этом он закончил этот этап. И снова Творец воздействует на него, и снова он должен сказать: «Нет, если не я себе, то кто мне? Это значит, что я обязан проверить и исполнить все эти действия». Но, в общем, что он проверяет и что он исполняет? Он в этом осознает действие Творца на себя. В конечном счете, к нему приходит состояние, что он познал все. Он говорит: «Нет никого, кроме него». То есть он действительно видит, постиг то, что только Творец действует. И теперь, когда он постиг все его действие до конца, то есть дошел до состояния доброй творящей добро в этом действии, прочувствовал это, постиг это, сам становится тоже, соответственно, этому с намерением доброго творящего добро. Это называется «из действий твоих познали мы тебя». Из действий, когда мы познаем, что Творец делает, осознаем его, из того, что осознаем его, осознаем уже в наших ощущениях, и мы тогда изменяем наши ощущения на подобные Творцу. Это называется слияние подобия в свойствах, в намерениях. А то, что человек благодарит за это в конце своей работы, это значит, что он завершил ступень, проверил ее, исправил себя, уподобился Творцу и готов на следующее действие. Поэтому все начинается с «если не я себе, то кто мне?» Вся работа разведчиков и проверки, то, что он раскаивается и соглашается, и находится в борьбе, пока не принимает, не понимает качество действия, что оно хорошее, оправдывает и уподобляет себя этому действию, пока не становится как само это действие. Вот и все. Это, по сути дела...
1: Да. С одной стороны, он говорит, нужно начинать, если не я себе, то кто мне? Но мы же всегда говорим, что вначале нужно сказать «нет никого, кроме него». То есть теперь, если я не себе, кто мне сказать «нет никого, кроме
0: нет,
1: него»?
0: Нет, то, что я вначале говорю, если нет никого, кроме него, или даже не если не себе, то нет, я принимаю на себя ярмо Высшей Малхут, я говорю это о себе изначально. Если не я себе, то кто мне? То есть приходит от Творца, то есть я не знаю это, но если то, что я принимаю на себя, это так, с этим я иду и исполняю. То есть то, что я говорю «нет никого, кроме него», это говорит о моем общем подходе к тому, как я сейчас отношусь к тому, что происходит со мной. То, что сейчас приходит ко мне, нет никого, кроме него. Это, конечно, приходит свыше. То есть в этом я отделяю себя от просто человека на улице, как я отношусь к тому, что происходит со мной сейчас. После этого я говорю, после «нет никого, кроме него», говорю, если не я себе, то кто мне? Я, опираясь на то, что это приходит от Творца, сейчас отключаюсь от его действия. Если я все время буду погружен в его действия, я не раскрою больше, чем вьют шорош, отмена и все. То есть я выхожу из этой отмены и начинаю собственными силами и своими действиями проверять все эти вещи. То есть делать сам. После того, как я делаю сам, что я делаю сам? Я делаю свои исправления, как будто это все зависит от меня.
1: Откуда уверенность, что я могу сейчас отключиться? Нет никого, кроме него, и действовать самостоятельно?
0: Ты не отрываешься. Ты отрываешься только в том, что собираешься делать. Как будто не он делает, а ты делаешь. Если ты, как конь, не сделаешь какого-то движения, то ты никогда не узнаешь, в чем ты отличаешься от него. То есть ты должен сказать «я делаю». В том, что ты начинаешь делать, ты начинаешь чувствовать, в чем разница между твоим желанием делать и его желанием делать. И тогда ты, согласно этому различию, начинаешь уже познавать себя и его.
1: А если я страшно подумаю, забуду?
0: А после этой работы, когда ты познал его, познал себя, и был в борьбе, и обвинял его и раскаивался. Он все-таки раскрывал, что это хорошо, исправлял. А в конечном счете ты приходишь к состоянию, когда ты из того, что ты прошел, из того, что сделал, ты говоришь, нет никого, кроме него. Не до этого, когда ты еще ничего не сделал, а только с этим подходом пошел проверять. А сейчас, после всех проверок, ты говоришь, нет никого, кроме него. Это называется, что ты скопировал на себя все его действия, что действительно ты сейчас делаешь движение, как он, не из-за того, что он делает в любом случае движение в тебе, а ты по своему желанию это движение принимаешь и как будто исполняешь с ним вместе. Исполняешь или не исполняешь, ты исполняешь. Только сейчас это в твоем желании. Это называется, что в желании облачающего, в желании облачаемого.
1: Вопрос, откуда у меня есть уверенность, что я сейчас пойду и буду делать, если не о себе, то то кто мне? Из-за этого я не буду так наслаждаться.
0: Я не знаю, что ты наслаждаешься. Ты, в общем, что ты собираешься делать? Наслаждаешься жизнью или ты хочешь уподобиться ему?
1: Хочу подобиться ему.
0: Ну, так ты все время находишься внутри, нет никого, кроме него, и если не одно облачено в другое, а иначе ты просто, как другие народы.
1: Еще раз, от начала может быть хорошим, но если я начинаю это делать так, то вдруг из-за того, что этого могу...
0: Ты собираешься делать иудейскую работу, уникальную, соединиться с ним в течение дня, только соединиться с ним из того, что ты делаешь работу по анализу и отделению, а потом соединение. Ты делаешь это. Не говорят о действии, которые ты сейчас собираешься исполнить, там, то, что ты там делаешь, хилинг, не знаю, что ты там на своей работе. Не говорят о самой работе, а говорят о твоем внутреннем отношении к тому, что происходит с тобой в течение дня. Я сейчас собираюсь зарабатывать. Барасулам дает пример. Да, это на 25-й, мне кажется, странице. В письмах, что утром он обязан сказать, нет никого, если не я себе, то кто мне, а вечером нет никого, кроме него. Так что это значит? Что я сейчас иду работать, и я тяжело работаю. Но что значит, я тяжело работаю? Что я собираюсь поместить себя в получающий килим, и в получающих килим, когда я получаю, когда я тружусь, как это сказать? Я прилагаю усилия, и я думаю, что я из-за этого получаю оплату, и я после этого проверяю и вижу, что это не я прилагаю усилия, получаю оплату, а Творец дает мне работу и оплату. И на самом деле моя работа не в том, что я буду делать саму работу, а что я буду делать мое отношение к ней. Если я изменяю мое отношение к тому, что я должен делать в жизни, в том, что это он приносит мне, а я уподобляюсь с этим, этому знанию, что это он приносит мне, я не чувствую ни трудность в соединении с ним и ни трудность исполнять какую-либо работу, потому что работа сама исчезает. Трудность у нас — это только в конечном счете от трудности соединиться, делать соединение между мной и целью творения и работы, которая есть передо мной. Человеку нетрудно копать яму до середины земного шара. Нетрудно. Если он в этом действии будет соединен с Творцом, получит энергию бесконечную. Проблема не физическая трудность. Проблема – трудность в любой работе. Мы этого не чувствуем. Мы не понимаем этого, но это так. Трудность – это трудность, что это действие не соединено со светом, с Творцом. Если в любой работе ты соединишься с Творцом, что это целенаправленное действие, и оно несет тебе свет свыше, слияние. Свет слияния будет служить тебе вместо оплаты, и ты находишься уже в цели, а не в исполнении действия, в трудах во время действия, потому что само действие становится целью.
2: Можно?
0: Поэтому наша работа, если не я себе, то кто мне, это работа по приближению того, кто устраивает эту работу. И тогда сама работа не является работой. И тогда также... Тут нет слов. И тогда, если не я себе, то кто мне, называется, что вечером, после того, как ты закончил соединять эти вещи, ты говоришь, это не утро и не вечер наше. Утро имеется в виду, что ты идешь пока что как Хафец Хесед, в Хасадим, и делать это без хохмы, а вечером, когда ты уже получаешь хохма, это светит тебе вечером. То есть уже как будто... Нет света. Ты говоришь, если не я себе, то кто мне, что ты привел этот свет, принес этот свет себе, за свой счет это находится. Утром это было за его счет, а вечером, даже если есть тьма, за свой счет это свет. Мы чувствуем в нашей жизни, что если мне иногда что-то трудно сделать, или мне надоело, или я не хочу в каком-то виде, тяжело мне, если я присоединяю к этой работе, к этому действию целенаправленность, то эта вещь становится легкой. Я как будто забываю вообще о самом действии. Оно для меня только средство. Того, к чему я сейчас соединился, достижение цели. Вот и все. Поэтому нам не нужно вообще смотреть на то, что происходит с нами, а то, что происходит, на наше отношение к тому, что происходит.
1: Вопрос, является ли это отношение к принятию риска, если кто-то скажет, если у него нет чего-то, он уверен, что если он хочет заработать больше, он это делает не для себя, ну хорошо, для большего стремления. Тогда это не только принятие риска, что он потеряет, также и то, что у него было, меру связи, потому что он сейчас начинает желать большего слияния.
0: То есть ты говоришь, что так, что человек, который находится в какой-то мере, если не я себе, нет никого кроме него, боится выйти в, если не я себе, то кто мне? Так я говорю тебе, выйти в, если не я себе, то кто мне? Это не называется, что ты должен отделиться от «нет никого, кроме него», это обязано быть внутри. Если ты совершенно отделяешься, ты становишься другим народом. Твое действие тогда не целенаправленное. То есть тогда ты не хочешь благодаря этому действию еще больше соединиться с Творцом, а ты просто идешь, ходишь по рынку, как ходят все. Если ты собираешься бродить по рынку, чтобы проверять, что во всех твоих движениях Творец, по сути дела, ведет тебя. Когда ты закончил проверять его действия во всем, что он дает тебе в этом состоянии, называется, что ты пришел к вечеру, и ты говоришь, нет никого кроме него. Но ты в течение дня все время, после каждой детали, то, что ты идешь, если не я себе, кто мне даст, постичь, нет никого кроме него. А вечером ты подводишь итог. Если забываешь об этом, все. Некро уже называется животным действием.
1: Вопрос, откуда уверенность, что ты не забудешь? Если все зависит от тебя, и ты уверен, что не забудешь...
0: Ибо, что такое не забудешь, если ты все время идешь с ними вместе? Что спрашиваешь, не забывать? Если ты все время должен идти, все время вместе. Нельзя тебе в таком случае относиться к «если не я себе, то кто мне», если ты вышел из «нет никого, кроме него». Так написано, сиди и не делай лучше. Потому что действие, которое ты совершаешь, конечно, не целенаправленно, не приближает тебя.
1: Я что-то недопонимаю. Если я сейчас должен учиться, или кто-то должен работать, или что-то другое, чтобы не обязательно просто сидеть перед учебой. Как удержаться внутри этого? Нет никого, кроме него. Как только ты добавляешь «нет никого, кроме него», так сильно внутри этого ты перестаешь делать вещи как следует. А если ты делаешь вещи как следует, ты забываешь, что нет никого, кроме него. Как удерживать их обоих вместе внутри такого действия?
0: Как еще удерживать? Как удерживать нет никого, кроме него, когда я учусь, да? Что-то другое, постороннее, в университете. Ем что-то вкусное. Делаю еще разные вещи, которые несут путаницу, наслаждение, разные беды тоже. Да? Все путает. Я должен прежде всего верить, что все эти вещи даны мне, чтобы из них я постепенно установил «нет никого, кроме него». Из них, насколько возможно. Это обязано быть просто целью. Так человек должен делать для себя разные знаки, напоминалки каждые 15 минут, каждые полчаса, возвращаться в то же состояние механически, чтобы ему напоминало об этом. Потом он сам. Это работа, это так надо делать. Конечно, в этом нет никакого вкуса потом, а потом это приходит. Ты с помощью действий, в которых нет никакого интереса, потом пробуждаешь окружающий свет, и он действует на тебя в общем виде, так что ты вспоминаешь, ты все время находишься в этом ощущении. И постепенно ты приходишь к состоянию, когда ты чувствуешь, и ты находишься в каком-то, как бы, это называется, по крайней мере, одинарное скрытие, не двойное скрытие, одинарное скрытие. То есть все время Творец находится как-то на фоне, скрыт, но ты чувствуешь, что он скрыт. И тогда это немножко иначе. По Ребе очень чувствовалось, что он все время так не отключается. Это я помню, когда я пришел. Не сначала, через какое-то время я видел просто впечатление от этого очень сильно. Когда я начал немножко знакомиться с ним.
1: Как может быть, я уточню вопрос, как также во время учебы, как может быть, допустим, в каком-то состоянии ты можешь делать то, что нужно, и все-таки сердце где-то в ощущении, чтобы у тебя в чувстве было нет никого, кроме него. То есть где-то в мозге, в голове, в какой-то деятельности делать что-то одно, а ощущение должно быть нет никого, кроме него.
0: Ты жалуешься на то, что если ты говоришь нет никого, кроме него, то не то, что ты просто говоришь ртом, а если ты действительно находишься в этой мысли, то как будто это совершенно отрывает тебя от действия. Так ничего нельзя сделать. Уже нет никого, кроме него. Это просто ослабляет тебя совершенно, выпускает из тебя дух делать что-то, какое-то исполнение. И так я говорю тебе, я говорил об этом и сказал, что мне тяжело передать это. Нет особо слов. Если не я себе, кто мне, и нет никого, кроме него, это не связано с моими действиями в этой жизни, в этом мире, и также с моими действиями в духовном. Это не связано. Это я и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек на улице будет делать те же действия, и ты внешними глазами не почувствуешь в этих действиях никакой разницы. разница в отношении к тому, как он делает это. Что внутри, в его отношении к тому, что он делает, еще

0: добавляется. В том, что он делает, он хочет почувствовать, что его отношение к тому, что он делает, точно как отношение Творца к этому. Я сейчас шью одежду. Спортной. Так нет никого, кроме него. Так все, я кладу все свои инструменты, иду на диван, смотрю так иногда на стол рабочий. Пока нет ничего, ну, творец за секунду это сделает. Я жду весь день, смотрю, что потом я увижу, что все вдруг, да? Какие-то штаны вдруг там прекрасно, что он сделал. Замечательно, да? Я не понимаю тебя. Что называется «нет никого, кроме него»? Нет никого, кроме него, что он через меня действует в этом. Не то, что мне не надо делать, а в том, что я исполняю. Когда я чувствую, действительно, нет никого, кроме него? Я чувствую, нет никого, кроме него, если я исполню это, и в каждом действии, которое я исполняю, не руками, что он будет делать движение с иглой, или там с ниткой, или то, что я разрезаю там и делаю что-то с одеждой. Нет. Что мое отношение к тому, что я делаю, я в этом отношении соединен с ним. То есть человек приходит к состоянию, что он чувствует, что Творец облачается внутри человека. Внутри человека. Но действия, физические действия остаются теми же самыми. Это... Это не просто. То есть это приходит после многих вещей, да.
1: Если причина связи дает мне смысл, что мне будет легко делать любую физическую работу, любое действие тем, что я соединен с Творцом, тогда становится для меня причиной связи?
0: Ты говоришь так, что если я соединяю себя с Творцом, то мои действия становятся от тяжелых приятными. Я уже в следующий раз захочу соединиться с Творцом, чтобы у меня была более легкая жизнь. Почему нет? Кто сказал, что ты должен страдать? Цель творения — насладить создание с его стороны, а с моей стороны прийти к наслаждению.
1: Но это же не является причиной, что я хочу быть соединенным.
0: Так вначале, когда я вначале наслаждаюсь, то, что я соединен с ним, это называется лолишма. И из этого я прихожу к состоянию, что я соединен с ним из-за того, что я доставляю ему наслаждение. Не то, что есть наслаждение у меня от этого, но это уже начало соединения. Если я рядом с тобой все время буду чувствовать от тебя проблемы, так я не приду к соединению. Если я чувствую, что ты доставляешь мне наслаждение, то я присоединяюсь к тебе, приближаюсь к тебе больше и больше, как говорят, становлюсь более любовью. То есть я все время хочу связи с тобой. Почему? Мне хорошо. Я люблю тебя. Я люблю наслаждение, которое исходит от тебя. Да? А потом от этого, говорят, переходит к лишма. Но без этого невозможно. Наоборот, наслаждайся от Творца. Начни с этого.
1: Мы все время говорим, что до Махсома мы наоборот все время чувствуем удаление от него. Так как же преодолеть состояние наслаждений от него на этапе подготовки, если мы все время чувствуем удаление от него? Как вообще можно прийти к состоянию больной любовью, если все время
0: наш путь до Махсома, хотя он все еще только внутри желания получать, но мы в течение тысяч лет во многих кругооборотах развили наше желание наслаждаться. животные желания, еда, секс, семья и человеческие желания, деньги, почести, знания. Пока мы не дошли до состояния, что у нас сейчас есть еще дополнительное желание, желание к божественному, к духовному. Когда у нас в течение предыдущих кругооборотов были желания к животным наслаждениям, человеческим наслаждениям, в общем, в рамках этого мира. Нам не было тяжело. Мы бегали так, и насколько возможно, реализовывали эти желания. И так весь мир делается. Когда у нас начинает быть еще желание к духовному наслаждению, это уже относится к другому источнику наслаждения. Не к тому свету, который находится в этом мире, искре, которая называется тонкая свечка, а к окружающему свету, который находится вне этого мира. Из этого у нас есть раздвоение внутреннее. То есть мы, хотя ниже Махсома, но у нас есть часть, которая выше Махсома. Это называется божественная часть свыше. Это точка, которая стремится к свету. И тогда, хотим мы того или нет, мы разделяемся внутри на две части. Желание к этому миру и желание к тому миру. Наслаждение этого мира и наслаждение от того мира. И поэтому наш путь от начала точки в сердце, то есть у нас есть два кли, точка и точка, сердце и точка в сердце, и два света, тонкая свечка от этого мира и окружающий свет от того мира. Получается так, что мы находимся достаточно в сложном таком внутреннем состоянии. Сердце тоже все время растет. Но растет уже в соответствии с тем, что должно быть для развития точки в сердце. То есть иногда мы чувствуем, что у нас нет к этому миру ничего. Не хотим ничего от него. Это не из-за того, что исчезло сердце, из-за того, что точка в сердце стремится к чему-то своему и подавляет все желания в сердце. Иногда наоборот, точка в сердце почти исчезает, и сердце вдруг начинает показывать нам, что мы просто начинаем сходить с ума по наслаждениям этого мира. А, как правило, это в смеси немного того, много этого. Теперь, это в обычном состоянии. Кроме этого, есть этапы развития, которые не зависят от нас, а это зависит от строения души каждого и общего строения, как продвигаться к Максуму. То есть человек должен пройти состояние, которое называется осознание зла. Мои желания в сердце хорошие или нет? Если они плохие, почему они плохие? Я чувствую в них наслаждение, почему же это плохо? Это плохо, потому что они противоречат желанию в точке сердца, а я стремлюсь к точке в сердце, там я чувствую, что у меня есть, может быть, больше наслаждения и так далее. То есть мы всегда находимся в разных состояниях. Одно поднимается, другое опускается. Это так, это так. Поэтому нам кажется, что с одной стороны, говорят, что мы должны продвигаться все время в осознании Творца, как бы к Махсому, а с другой стороны, мы входим в большую тьму, мы должны стремиться больше к духовному. Также у нас есть много периодов, когда мы стремимся только к материальному. И эти состояния в течение многих лет происходят с человеком. В течение многих лет. И пока постепенно все-таки человек не входит в состояние, когда духовность для него это духовное для него это главное, все материальное он видит только через духовное. Что значит, что только чтобы достичь духовное, он действует в этом мире, живет, работает, действует. Все, что нужно, но для этого. То есть, что это привлекает его до такой степени, что это становится

0: тоже остается в этом мире, но тогда это вообще не функция. Да.
1: Как через то, что все время человек продвигается на этапе подготовки, и что он чувствует Творца, который действует на него в такой плохой форме. То есть он так чувствует, воспринимает действие Творца, что он не может оправдать его, иногда делает противоположное этому. Так на этапе подготовки, по мере того, как мы продвигаемся.
0: Мы сейчас только читали статью. Я объяснил, что то, что я чувствую в своей жизни, это то, что дал мне Творец. То, что я сейчас чувствую плохо, признак того, что Он дал мне добро, а я чувствую от этого зло, потому что мои келим противоположны исправлены тем, которые они должны быть, потому что не может, невозможно получить зло от света, который создал меня, чтобы я наслаждался. То есть мои келим не исправлены, я должен их исправить. Как я их исправляю? На это есть работа, когда он говорит, если не я себе, то кто мне, надо сказать, что эта работа зависит от меня, если я буду так сидеть, сложа руки, и буду есть себя, ой-ой-ой, что он сделает, ой-ой, что я чувствую, как я страдаю, я еще сижу и страдаю, и поедаю. Все так я поедаю сам себя, свое мясо. И ничего не могу сделать, если я буду сам выяснять все вот эти состояния. Проблема, что я должен не изменять свои действия, я должен изменить свое впечатление от его действий. И это впечатление я должен изменять как бы от края до края, из неисправленного кли в исправленное. Теперь скажи мне. Но мы учим, что если я нахожусь в неисправленном кли, тогда я чувствую зло. А если я нахожусь в исправленном кли, в соответствии с тем, как Творец воздействует на меня, я чувствую добро. Но я не могу исправить кли. Да, верно, ты не можешь исправить кли, но ты должен хотеть, чтобы это кли изменилось, чтобы оно обрело намерение ради отдачи. В соответствии с этим намерением ты почувствуешь, что Он дает тебе добро и благо. Ты обязан прийти к необходимости в этом. Конечно, действие делает Он, но каждый раз ты должен проверять, где ты находишься и где ты хотел бы быть. Это называется, что ты каждый раз должен прийти к молитве. Что ты хочешь ощутить из того, что Он в твоем ощущении сейчас дает тебе. Чувствуешь сейчас, что Он дает тебе что-то нехорошее. Ну, так я должен проверить и должен захотеть, чтобы Он сделал что-то, чтобы я почувствовал благо. Что значит, чтобы я почувствовал благо? Чтобы я почувствовал благо от Его действия. Прежде всего, это на животном уровне, чтобы я почувствовал добро. Это называется лолишма. А затем прийти к тому, что я чувствую зло от Его действий. Не потому, что я чувствую плохо, а потому что я ощущаю это зло, проклиная его. Тогда замени это ощущение на доброе. Не чтобы я чувствовал хорошо, мне это не важно. Но мне важно благословлять тебя. Это уже называется лишма. Вот и все. И человек все время так вот эти вещи постоянно крутит в себе. И вся методика заключается в том, чтобы изучать себя. Человек все время изучает себя. И мы учим, что вне кли есть только ацмуто. Но изучить, кто я, что я получаю, как я впечатляю от этого ацмуто, которое окружает меня, и как я хотел бы почувствовать от его отдачу. Как я хотел бы впечатлиться от него. Вот и все. Это очень просто, но мы запутаны, мы в наших келим. Нет ничего более простого, естественного. Да.
2: Ну, Гиора.
3: Где внутри этих состояний нет никого, кроме

0: него, и если не я себе, то кто мне? Должно быть требование к Творцу, чтобы дал мне идти к цели.
1: Из того, что я изначально говорю, что нет никого, кроме Него, а потом желаю уподобиться этому через «если не я себе, то кто мне?», я проверяю, вижу, насколько я противоположен, и из этого в итоге приходит требование к Нему, молитва. Но молитва — это не называется, что я прошу. Или я благодарю. То, что я прошу, или то, что я благодарю, это только говорит о том, что я пришел к тому, что я установил правильное состояние, анализ того места, в котором я нахожусь. Ничего не нужно больше. И состояние, которое я познал точно, вот это свое состояние, называется просьба или молитва, или сожаление, или раскаяние, неважно. Но когда я прихожу к этому окончательному ощущению, тогда это сменяется. Мне не нужно ничего говорить. Молитва называется «самое глубокое ощущение в сердце». Так называется. После множества размышлений и состояний и изменений я прихожу к окончательному решению, что я, где я, и тогда они называют это молитвой. То есть там, где я завершаю вот этот вывод, это состояние. Ребята, давайте учиться. Чем больше я говорю, тем больше есть вопросов.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем к реализации в десятке.
1: Мы слышали, что нужно все связывать с целью, с целетворением. У человека есть возможность прорыть яму до центра Земли, если у него есть сила Творца, это дает ему ощущение конечной цели.
0: Идея того, что нет никого, кроме Него, если не себе, то кто мне, ведь это не две отдельных два подхода, а облачены одно в другое. Это я удивился слышать. То, что человек отрывается от этого, Раф посоветовал делать все всякие напоминания, знаки каждые 15 минут, полчаса, только чтобы возвращаться к этому.
1: Да, очень мощный урок. Человек с улицы, который слышит, что Творец желает насладить творение, и творение желает наслаждаться, человек не видит, что есть какой-то конфликт, есть полное соответствие, а мы слышим о килим, который нужно исправить, и о том, что через действие человек, если не я себе, то кто мне, должен ощутить Творца, и тогда мы начинаем больше понимать вообще, о чем идет здесь речь.
0: Мне понравился пример с животным.
2: Спартным.
0: Пример с спартным. То, что ты одеваешься и ждешь. Хорошо, что есть учителя, которые объясняют, что такое правда, и нет никого, кроме Него, и если не я себе, то кто мне? Это тоже делает Творец, но он действует через меня. Позволяет прийти к пониманию, что нет никого, кроме Него, это действие человека.
1: Да, мне кажется, что и урок, и статья об этом, о работе снизу. Когда человек, если не я себе, то кто мне? Это не значит, что он отменяет сейчас, нет никого, кроме него. Отсюда выходит требование и молитва, о которой говорил Раф.
0: Да, то, что Миша сказал. Человек начинает с «нет никого, кроме него». Помнит, что в этом цель, и этого он должен достичь. Это значит, что он в духовном состоянии. Тогда он проверяет себя и видит, что он этого не чувствует. И тогда он выполняет работу. То есть, если не я себе, то кто мне? Если мне сейчас удастся присоединиться к «нет никого, кроме него» через «если не я себе». А в конце человек приходит к внутренней работе, то есть это глубокое понимание своего состояния. Не надо вслух ничего произносить. Нужно только выяснить, где тут я. Хаим нашему Раву, невероятный урок.
1: Хотер говорит, если ты не благословляешь Творца, ты страдаешь. Я слышал от Рава, что он сказал такую особую вещь, что и человек с улицы, если... То есть и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек с улицы, если будут действовать такие внешние действия, то не почувствуется в этих действиях разница. Разница в том отношении, которое у него внутри относительно того, что он делает. То есть вся реальность одна и та же, но свое отношение человек должен исправить. Изменить.
0: Общее впечатление, что нужно над этим уроком поработать. Еще целый день для того, чтобы разобрать его, посмотреть, как Раф описывает нашу работу. Как бы даже отмечать по тексту, следя, было сложно. Это полноценное изучение себя. Кто я, как я получаю, как я впечатляюсь от всего происходящего вокруг меня, что бы я хотел почувствовать от его воздействия, и как бы я хотел получать эти впечатления. Такой вот буквально чек-лист. И в общем, все просто, он говорит, мы только в наших килим запущены, запутаны. На самом деле, весь подход, он естественный и простой.
1: Да, мы говорили о простоте, и вчера Миша у нас стал рож десятки. И просто так сказал, ребята, раскроем на этой неделе Творца. И мы получили сейчас урок, который является рецептом к тому, как это сделать.
0: Рав сказал относительно цели, как она превращает тебя для тебя сложное в простое. То, что происходит достаточно просто. Если ты слит с Творцом, то ты принимаешь все и с радостью.
1: Быть в стремлении к раскрытию Творца — это быть в состоянии, если не все, то кто мне? И требовать, и молиться, почувствовать его. Я думаю, что когда человек приходит, как Рав сказал, что в итоге ты должен оправдать Творца, и так ты завершаешь ступени, затем ты готов прийти к подобию свойств и готов к следующему действию.
0: Поем вместе песню. Ka've la shem chazal

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק...
1: תרודי בעל הסולם, המוז נעתי נקב.co.il, и также сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, кола хаверим, анахну.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы продолжаем изучать статью «Мир в мире» на иврите «Труды Бале Сулама», 465-я страница. Мы подошли к подзаголовку «В практической жизни эти четыре категории противоречат друг другу». Мы продолжим читать текст статьи. Сегодня немножко по-другому, чем обычно. Будет более долгое объяснение Рава, и он этим объяснением вводит нас в статью, углубляет это. Но мы начнем с чтения, и в процессе чтения будем записывать разные вопросы и выяснения, и потом будем искать это в том уроке, который Рав дает нам ответ на вопросы, а потом мы будем обсуждать эту тему. Итак, приступим к чтению. Еще раз, страница на иврите, 465-я, подзаголовок «В практической жизни эти четыре категории противоречат друг другу». Если мы закончим раньше времени, то можно обсуждать.
3: «Мир в мире, заголовок в практической жизни эти четыре свойства противоречат друг другу». А если нам мало вышеназванных практических трудностей, которые мешают нам на нашем беспомощном пути, к этому еще добавляются смешанные и большая борьба в отношении психологических склонностей, смешение. Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас, уникальным образом, и в противоречии друг с другом, ибо четыре упомянутых свойства — милость, истина, справедливость и мир, которые распределились по человеческой природе, будь это на основе развития или на основе воспитания, сами противоречат друг другу.
1: Если мы возьмем свойство милости в его абстрактном виде, мы умножим силу его власти, которая противоречит всем остальным свойствам, другими свойствами. По законам правления милости нет никакой возможности, чтобы в нашем мире проявились остальные категории.
3: Что такое свойство милости? Наши мудрецы определили для нас «моё, моё» и «твоё, твоё» — милостивый хасид. Если бы все живущие в мире вели себя согласно этому свойству, упразднилось бы и исчезло все великолепие и ценность, заключенные в свойстве истины и суда. Ведь если бы каждый был от природы готов отдать все, что у него есть, своему ближнему, и не брать ничего, принадлежащего ближнему, сразу же отменились бы и ушли весь смысл и причина обманывать ближнего.
1: И кроме того, нет никакой возможности говорить о свойстве истины, ведь истина и ложь определяются друг относительно друга, ибо если в мире не было лжи, не было бы понятия истины, не говоря уже о том, что остальные свойства, которые появились только чтобы укрепить истину, ввиду ее слабости, отменились бы.
3: Истина, определяемая словами «моё, моё», «твоё, твоё», противоречит свойству милости и совершенно не терпит его, так как с точки зрения истины совершенно неправильно трудиться и прилагать усилия ради ближнего, потому что мало того, что этим он ставит перед ближним препятствие и приучает его использовать других, истина говорит, что каждый человек обязан делать накопление на черный день, чтобы ему не пришлось стать обузой и пользоваться чужим трудом.
1: И кроме всего этого, нет человека, у которого не было бы родственников и наследников, которые, согласно истине, имеют предпочтение перед другими, потому что природа заставляет считать, что передающий свою собственность другим изменяет своим родственникам и наследникам тем, что не оставляет им ничего.
3: Также и мир противоречит справедливости. Ведь для того, чтобы установить мир в обществе, те условия, которые существуют, должны по сути своей гарантировать ловким и умным, которые вкладывают в свою энергию и ум обогащение, а не радивым и наивным, что останутся в бедноте. Так что энергичный забирает свою долю и долю своего нерадивого товарища и наслаждается самой хорошей жизнью до такой степени, что нерадивым и наивным не остается даже на необходимый жизненный минимум, и поэтому они останутся голыми и неимущими во многих отношениях.
1: И это, разумеется, несправедливо — наказывать нерадивых и наивных так сильно, ведь нет насилия в руках их. И в чем состоит грех и преступление этих несчастных, если управление не подарило им ловкости и ума, чтобы наказывать их страданиями, которых уже смерти? Таким образом, нет никакой справедливости тех в условиях мира, и мир противоречит справедливости.
3: Также и справедливость противоречит миру. Ведь если мы устроим раздел имущества согласно справедливости, то есть дать нерадивым и наивным существенную по своей ценности долю вместе с ловкими и энергичными, ведь тогда эти обладатели силы и инициативы, конечно же, не успокоятся и не утихнут, пока они свалят такое руководство, порабощающее больших и энергичных, и пользующихся ими во благо этих слабосильных. И потому нет никакой надежды на мир в обществе, ибо справедливость противоречит миру.
4: טוב, מה אפשר להגיד? שמה שהעיניים שלנו רואות והשכל...
1: טוב, можно сказать, что то, что видят наши глаза, наш разум, мягко говоря, это все обратно тому, как это должно быть.
4: מה הבעיה שתהיה שכונה אחת עשירה ולידה שכונה ענייה?
1: И, допустим, есть бедный район рядом с богатым районом. Как это все увязать? Нам непонятно. Все эти вещи очень глубоки.
3: Да, тут есть много вопросов и проблем. Бальсон описывает, что все противоречит всему. Надо продолжать читать, чтобы прийти к решению. Друзья, сейчас мы перейдем к уроку с Равом. Урок 34 минуты. От 12 декабря 2007 года. Давайте посмотрим.
1: Мир в мире. И в практической жизни эти четыре свойства противоречат друг другу. Если нам мало вышеназванных практических трудностей, которые мешают нам на нашем беспомощном пути, к этому еще добавляется смешение и большая борьба в отношении психологических склонностей.
3: То есть у нас большая проблема, у нас было свойство истины. Мы говорили, что весь мир строится относительно мира истины. Ничего не поделаешь. Мы живем в системе, где связаны все шестеренки друг с другом и находимся каждый в своем собственном направлении, но в маленьком движении, воздействующем на всех остальных, как в шестеренках, которые все связаны. И мера нашего участия друг с другом и во всей системе, в том, что каждый должен получать для того, чтобы приводить себя в правильное действие, в правильное направление, и все. Так действует система. Ничего больше. И мы находимся в состоянии, где каждый крутится, как ему хочется, не чувствуя, что он в связанной системе. И нужно раскрыть эту систему, раскрыть необходимость быть в ней как единое целое, действующее правильно. И тогда каждый сможет прийти к такой работе, к такому состоянию. Поэтому для того, чтобы прийти к такому состоянию, то как бы мы этого не можем.
5: Есть лану зманает подход.
3: есть ли у нас время развития в человечестве, в этой перепутанной системе, в которой мы находимся исключительно в полной запутанности. То есть система существует, и мы даже действуем правильно, и мы в Малхут бесконечности, и все работает в состояниях Алиф, Бет, Гимл, и сейчас тоже. Но мы, каждый из нас, в состоянии неосознанном, в запутанности такой, будто мы там не находимся. И нужно вернуться к состоянию осознания собственными силами и в нашем желании. И возвращение это... практическое, чтобы быть активными в системе, называется процессом возвращения или раскаяния, или путем исправления. И когда мы к этому подходим, мы приобретаем на пути всю мудрость, хохму, как надо действовать вместе, как нужно чувствовать и понимать всю систему, как мы можем видеть весь процесс и для чего он существует, движущийся. То есть мы обретаем знание Творца и силы, и его действия. Но назад, возвращаясь к исправной работе в системе, есть такой период, который проходит человечество, ничего об этом не зная, то, что мы, о чем мы сейчас говорим, а действует, ну, как бы случайно. Понятно, никакой случайности нет, есть инстинкты, которые задействуются силами, но выражено это, ну, скажем так, неосознанными действиями. Человечество ищет, как я, ну, человечество так считает, как я могу прийти к состоянию того, что наш мир будет правильно организован. Об этом люди думают всю свою жизнь, все, ну, во всех поколениях. Они поняли, что есть некоторая возможность, может быть, существовать очень и очень в идеальном виде, в потенциале. Но практически это невозможно. И поэтому вместо категории истины начали пользоваться разными другими качествами, дополнительными, второстепенными. То есть мир, справедливость и милость, милосердие. И как бы все хорошо, если мы не можем существовать относительно истины «моё-моё» и «твоё-твоё», и есть всякие «любовь к ближнему» и разные проблемы, с которыми мы не можем справиться. Все, что мы можем, да, использовать, выполнять «моё-моё», «твоё-твоё». А это ведет к разбиению, мы об этом уже говорили. Это приводит к борьбе между сильными и слабыми, между теми, кто строит, и теми, кто разрушает. Если мы не в состоянии достичь истины, то пользуемся милостью, миром и справедливостью для того, чтобы восполнить. Но он говорит, что проблема в том, что ты не можешь прийти к восполнению. То есть если бы ты удовлетворился этим, то никогда не придешь к окончательному исправлению. Никогда. А устроено все так, высшим управлением самой системы, которая управляется категорией истины, то, что все эти три дополнительных свойства, они не приведут тебя к восполнению. Они не могут эти силы, эти качества, категории, не могут восполнить то, что находится в категории истины. Они друг с другом связаны в таком состоянии внутренней борьбы, что и использование их, и, разумеется, это так все изначально устроено, мы поймем, откуда исходят все эти подходы, устремления, качества. Все устроено так, что человек, пользуясь им, приводит, человек приходит к осознанию зла, приводит его к решению, что выбора у него нет, и он должен прийти к методике исправления, описанной в Каббале. Давайте продолжим.
1: Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас и уникальным образом. И к этому добавляется смешение, большая борьба в отношении психологических склонностей. Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас уникальным образом, противоречащие друг другу. Мы бы четыре упомянутых свойства — милость, истина, справедливость и мир, которые распределились по человеческой природе, будет и на основе развития или на основе воспитания, сами противоречат друг другу. Ведь если мы, к примеру, возьмем свойства милости в его абстрактном виде, мы обнаружим силу его власти, которая противоречит всем остальным свойствам. Другими словами, по законам правления милости нет никакой возможности, чтобы в нашем мире появились остальные свойства.
3: Ну, допустим, как мать относительно ребенка. Милость — это «у меня нет ничего». Помните, что даже рубашки нет. А мое, твое и твое, твое. И если ты так относишься к творению, в ответ тебе ничего не нужно получать. Все, что у тебя есть, ты уже отдал. И ну, какие тут еще могут качества могут присутствовать между таким человеком и обществом, если он на самом деле находится в состоянии, в свойстве милости, милосердия, то на него в ответ ничто не влияет. Он как бы все так односторонний.
1: Что такое свойство милосердия? Наши мудрецы опередили нас, говоря «моё твое и твое твое». Это милосердие. И если бы все живущие в мире вели себя согласно этому свойству, упразднилось бы и исчезло все великолепие и ценность, заключенные в свойстве истины и суда. Ведь если бы каждый был от природы готов отдать все, что у него есть, своему ближнему, и не брать ничего, принадлежащего ближнему, сразу бы отменилось бы, и ушел весь смысл и причина обманывать ближнего.
3: Да, но с другой стороны, не было бы и связи между людьми. Если я не получаю, то и нет связи с другим. И только то, что я отдаю, и так это касается всех, какая связь была бы. Система существует только в получении и отдаче. Так свойство милости может, с другой стороны, быть намного более разрушающей и плохой, даже чем свойство получения. Еще и оправдывает человека делать как бы в милости, но относительно цели творения, относительно связи, она не действует. Мы это видим в второй стадии, в четырех стадии прямого света. В пхине Алиф творение было создано так, что оно получает то, что Творец ему хочет дать. Он не выбирает этого, не делает для этого никакой работы, но выстроили его, создали его так, что он хочет получать, и он получает. Пхинабет, вторая стадия, является реакцией творения на то, что творение не хочет получать от Творца. Так есть между ними связи? Нет между ними связи. Нет никакой связи. Ты мне хочешь давать, а я не хочу брать. То есть это свойство, если оно не направлено на цель, само по себе свойство — это отрыв, отрыва между Творцом и Творением. Еще хуже, чем желание получать. Малхут. Желание получать хочет получить. Прежде всего, это естественно. Во-вторых, у него есть связь с Творцом. Он, ну, скажет, что это клипа, что это нельзя, все что угодно. Но он любит его, он любит то, что есть в нем. Он хочет этим воспользоваться. И мы видим, у младенца есть связь с матерью. Он хочет получить, хочет использовать мать. Есть между ними связь.
5: То есть
3: не надо судить так поверхностно каждое из этих свойств. А, может быть, это совершенно все неприемлемо и все наоборот, если оценивать это относительно цели творения. И даже милость, когда все, что у меня есть, я отдаю. Это может быть очень плохо. И кроме того, тогда нет совершенно никакой возможности говорить о свойстве истины. Ведь истина и ложь определяются друг относительно друга. Ибо если бы не было в мире лжи, не было бы понятия истины. Не говоря уж о том, что и остальные свойства, которые явились только, чтобы укрепить истину, ввиду ее слабости, отменились бы.
1: Почему так? Потому что Творец создал желание получать, которое противоположно свету. И называется, что он получает и использует. Это называется ложь. И тогда он может использовать свою возможность получать, чтобы отдавать, потому что нет другого желание получать, отдачи, что когда он получает и наслаждается. Он только наслаждение свое он связывает с дающим. Он хочет насладить дающего, получая наслаждение. А если не использует получение, то как же он будет давать? Он просто отрывает себя от дающего. Поэтому ложь и истина, они формируют друг друга. Нету добра без зла. Должно раскрыться все зло, весь авиют, чтобы постепенно над ним построить чистоту и отдачу. Поэтому именно свойство милосердия может быть в состоянии, когда она хуже, чем получение, чем клипа. Потому что клипа может быстро раскрыть, что она находится во лжи, и над этим выстроить свойство истины, тогда как милость, как которая отрывает от себя, от получения и от отдачи. Твое и мое твое бери. Как познать это свойство лжи, которое не позволяет, не дает ничего, и тогда находится в меньшем осознании зла, дальше от Творца. Грешники, они, из всякие эти злодеи, ближе к Творцу, чем свойство милосердия, потому что он раскрывает, что он грешник, ему есть что исправить. Поэтому не надо смотреть на человека, которому ничего не надо, он такой, что он святой. Он может быть самым жестоким и самым ужасным. И, конечно же, это неэффективно для творения. Не случайно написано, что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. И...
3: А истина? Истина определяется словами «моё, моё, твоё, твоё». Противоречит свойству милости и совершенно не терпит его. Так как с точки зрения истины совершенно неправильно трудиться и прилагать усилия ради ближнего. Потому что мало того, что он этим ставит перед ближним препятствие и приучает его использовать других, истина говорит, что каждый человек обязан делать накопление на черный день, чтобы ему не пришлось стать обузой и пользоваться чужим трудом. Кроме всего этого, нет человека, у которого не было бы родственников и наследников, которые, согласно истине, имеют предпочтение перед другими, потому что природа заставляет считать, что передающий свою собственность другим изменяет своим родственникам и наследникам тем, что не оставляет им ничего. Также и мир противоречит справедливости. Ведь для того, чтобы установить мир в обществе, те условия, которые существуют, должны, по сути своей, гарантировать умным и ловким, которые вкладывают свою энергию и ум, обогащение, а не радивым и наивным, что они останутся в бедности. Так что энергичный забирает свою долю и долю своего нерадивого товарища и наслаждается самой хорошей жизнью. До такой степени, что нерадивым и наивным не остается даже на необходимый жизненный минимум, и потому они останутся голыми и неимущими во многих отношениях.
1: То есть, согласно справедливости, нужно распределить все поровну? Да, этим ты разрушаешь общество, ты не даешь человеку мотивации, для чего работать. И что будет с этими преуспевающими и ловкими? А если ты не дашь им работать, если они не будут работать, то они не организуют общество, чтобы общество давало какую-то производительность. Общество упадет. Это, кстати, то, что произошло в России. Хотели делать равную зарплату для всех, и те, кто были способны и расторопны, им незачем было работать. В начальство притянули людей, у которых нет никаких способностей руководить, которые относятся там к партии или еще к чему-то, и не давали людям в конкуренции между собой добираться тот, тот самый преуспевающий, чтобы он достигал богатства и власти. И тогда нет развития в обществе. Нет тех сил, которые человек использует, их разрушают. Человеку не дают использовать эти силы. Он хочет заработать, хочет быть больше власти, хочет расти. И действительно, это проблема всех этих диктаторских режимов. Поэтому они и не держатся, потому что они противоречат здравому желанию в обществе. То есть свойство справедливости, как будто бы справедливость, общественная справедливость, все кричат об этом, да, и сейчас тоже какие-то проблемы там в стране, да, выборы всегда. Люди не понимают, на чем основано желание получать. Справедливость так же разрушительна, как и милосердие. Оно просто стирает все, выбивает у человека основу. Для чего жить? Для чего? Ну, так я буду жить, буду получать там какую-то зарплату. Буду чем-то заниматься, там, ну, футбол, еще что-нибудь, разные там вещи. То есть нет у человека никакой мотивации расти. Общественная справедливость — это свойство, которое неправильно построено относительно целетворения, оно разрушительно.
3: Непонятно из того, что вы говорите. Допустим, есть определенная аудитория, например, пожилые люди.
1: Здесь не говорится о людях, которые не способны вкладывать в общество. Говорится о людях, которые ты должен каждому давать возможность процветать, расти в конкуренции между ними, всякие там зарабатывать друг от друга, чтобы каждый занял наилучшее и достойное для него место, подходящее тем свойствам, с которыми он родился, и так далее, то, что есть в обществе. Если я расторопна в чем-то, а ты преуспеваешь тоже в чем-то, и он в чем-то другом, чтобы каждый, пусть согласно своему уровню, получил бы возможность быть в этом, пользоваться, использовать это. Как-то связано с стариками.
3: Если мы говорим про справедливость,
1: социальная справедливость именно в том, чтобы те, кто не способны, не могут, так нужно им помогать в той мере, в которой они не могут. И также сделать так, он пишет это об этом в другом месте, что человек должен заботиться о себе, чтобы не упасть на руки общества в тяжелые периоды. Да, есть там какие-то на будущее, там всякие кассы взаимопомощи и так далее, должно быть. И он должен заботиться об этом во всем вкладе в общество. Почему я потом должен других обязывать заботиться о себе? Я должен позаботиться о себе сейчас, чтобы в состояниях слабости, неважно, вплоть до похорон, чтобы все это бы компенсировалось, все эти расходы на меня. Вот так? Человек должен заботиться об этом. Если он хочет быть исправленной частью общества, даже чисто с человеческой с точки зрения. Что значит? У меня есть семья, я должен сделать какие-то действия, чтобы если вдруг я там ухожу из этого мира, да, чтобы они могли существовать, и потому что я люблю их и думаю о них, и потому что я не сделаю их обузой для общества, почему общество должно заботиться о них, и что я должен заботиться о том, что будет с ними после того, как я, скажем, заболею или умру. Расчеты простые, мы существуем. Ведь ты тоже бухгалтер, да, по профессии? Ты что, не понимаешь? Чего вы смотрите на меня так? Каждый, исходя из этого расчета, должен действительно сделать расчет, знаешь? Ну, сделай страховку у жизни. К тебе приходят и говорят, до 60 или 65 ты так-то работаешь, что-то, что-то делаешь, а потом ты должен получить то-то, то-то и то-то и так далее. Да? Делают расчет, раскладывают это на всю жизнь. Если я хочу быть исправленной частью общества, должен прежде всего позаботиться о том, что я не приношу вред обществу, а потом уже сколько я могу добавить. Поэтому не причинять вред, не вредить обществу. Это значит, что все, что произойдет со мной, я это покрываю, компенсирую. Поэтому мы и организуем все эти институты, там, страховка и так далее. Страхование. Без этого невозможно. Это некая компенсация, необходимая для человека. Потому что никто и не думал бы об этом. То есть, поэтому общество заставляет нас выстраивать такие системы. Но снова нужно только понять, что справедливость может быть самым разрушительным. Каждый со своей справедливостью, и ты, определяя справедливость согласно по головам, не согласно душевным силам человека, способностям его, здоровью его, ты не знаешь. И ты требуешь это всех, одинаковая же производительность и так далее. И именно этим ты становишься, вместо того, чтобы относиться к человеку с любовью, относишься к нему с ненавистью. Потому что, ну что мы делаем? Мы все время поднимаем уровень требования к человеку. И тогда количество обездоленных и слабых начинает расти в обществе, пока общество не разрушается. То есть справедливость так же, как и остальные категории, они это само по себе не на благо обществу.
3: Творец меня создал противоположным себе, ради получения. Это значит, что я грешник? То есть грешник — это есть ради получения?
1: Я не знаю, это ты должен сказать, если ты раскрываешь это. Откуда ты знаешь, что он создал тебя противоположным себе?
3: Мы это учим.
1: Ах, учим. Этого недостаточно. Я должен увидеть это, раскрыть это, впечатлиться от этого так, чтобы я захотел изменить. Если я только слышу об этом, то это меня не трогает. Если я увижу это, тоже не очень-то меня это мешает. Ну, он творец, ну, создал меня противоположно, ну, что поделать. Да? Но если я начинаю раскрывать, что то, что я противоположен ему, именно эта противоположность, она причина всех страданий, тогда я постараюсь изменить себя не потому, что я хочу уподобиться ему, а потому что мне плохо. Отсюда начинают. Да, Муши?
3: Можно ли сказать, что свойства справедливости и остальные категории каждый может определить только для себя? Невозможно решить за другого.
1: Да, конечно. Это как-то отношение к справедливости, которое может как-то немножечко компенсировать. Но тоже нет, потому что в итоге все эти три категории, они пробуждаются в нас естественно. Без этого мы вообще не можем управлять обществом, соединяться между нами. Нам необходимо находиться в этих трех категориях вместе. И использование их, как бы там ни было, в конце концов, над растущим эгоизмом все время, это приводит нас к кризису. И мы хотим также и справедливости, и мир, и милосердие. Наоборот, чем больше мы хотим использовать их над растущим желанием получать, это еще больше разрушительно. Ну вот он сейчас будет говорить об этом.
3: И это, разумеется, несправедливо, наказывать нерадивых и наивных так сильно, ведь нет насилия в руках их. И в чем состоит грех и преступление этих несчастных, если управление не подарило им ловкости и ума, чтобы наказывать их страданиями, которые хуже смерти? Таким образом, нет никакой справедливости в условиях мира, и мир противоречит справедливости. Также и справедливость противоречит миру. Ведь если мы устроим раздел имущества согласно справедливости, то есть дать нерадивым и наивным существенную по своей ценности долю вместе с ловкими и энергичными, ведь тогда эти обладатели силы и инициативы, конечно же, не успокоятся и не утихнут, пока не свалят такое руководство, порабощающее больших и энергичных, и пользующееся ими во благо этих слабосильных. И поэтому нет никакой надежды на мир в обществе, ибо справедливость противоречит миру.
1: И тогда нам нечего делать, и все приходят к взаимной такой войне, и нету пути, когда обязаны действовать, и человечество видит, что оно не способно с этими категориями управлять обществом, то есть управлять миром, и что же остается? Война. То есть раскрытие этих категорий в их истинном виде, когда они находятся в противодействии друг с другом, это приводит к войне. Так работают силы в обществе.
3: Все еще непонятно, что такое социальная справедливость. Если Творец создал нас разными, есть неуспешные в обществе, что значит, что нет никакого надежды на социальную справедливость? Все время будут разные статусы, все время будут войны.
1: Нет, статусы, все это должно быть. Если ты слишком расторопный, а я по природе ленивый, то ты должен занять более высокий статус и так далее. А я должен быть более маленьким, более слабым. Но если так это будет относительно каждого, то разве это будет справедливость? Нет. Если мы дадим тебе зарплату больше и статус больше, чем у меня, я всегда захочу убить тебя и занять твое место. Или сделать такую борьбу, когда ты должен будешь со мной поделиться. Это тоже показывают сейчас, да? То есть ты захочешь использовать меня, я захочу использовать тебя всегда. И вот свойства милосердия и справедливость, они как раз приводят нас к разрушению. Вопрос, когда мы можем умиротворить общество, чтобы было хорошо, это может быть только при одном условии, когда мы видим, что мы не способны ни в чем прийти к равновесию. И это снова войны, проблемы социальные и так далее, и разочарования, и все, и нет программы. Главное — это осознание зла, что мы не можем ни через коммунизм, ни через капитализм, ни через феодализм, что бы ты ни сказал, дай любую систему, которую хочешь. Мы уже примерили это все на себя, увидели, что это не подходит, что делать. Итак, человечество стоит перед с опасностью истребления и начинает понимать, что есть методики, очевидно, есть какая-то, оно готово принять их, пусть только придет. И тогда раскрывается точка в сердце. И что оно говорит? Точка в сердце. Что ты должен добавить к этим категориям, к этим свойствам, чтобы они выстроили тебе общество, которое будет называться «Малхут мира бесконечности». Все вот эти категории, которые мы сейчас используем, мы используем для того, чтобы построить наше общество, нашу Малхут, и не можем. И тогда мы развиваемся, пока мы не обнаруживаем, что мы не можем нашу Малхут построить. И когда раскрывается наука Каббала, можно понять, что мы можем построить наше общество, используя категории таким вот образом, с помощью науки Каббала, и тогда вдруг наше общество, оно не просто так как-то налаживается, и все находятся в мире, но используя эту методику, ты в нашем обществе, в него ты привносишь мир бесконечности.
3: А сейчас мы проведем немного необычный, вызывающий семинар. Мы хотим продолжить сказанное Равом. В конце объяснения он сказал, что использование методики Каббалы мы в наш мир приведем мир бесконечности. Давайте сейчас на семинаре вместе постараемся выяснить, что добавляет Каббала к использованию этих свойств — истина, справедливость, милость и мир — для того, чтобы выстроить духовное общество. Вопрос понятен? То, что ответ непонятен, это ясно. Вы вместе будьте в молитве и объединяйтесь, и свет, Творец даст нам свет. Итак, Рав, то, что нам пообещал, давайте сделаем еще шаг. Что он добавляет? Что добавляет Каббала к использованию четырех категорий — истина, милосердие, справедливость и мир — для того, чтобы выстроить духовное общество? 4 минуты, пожалуйста.
1: Что добавляет наука Каббала? На самом деле, я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я знаю, что наука Каббала добавляет нам то, что называется экран, сокращение отраженный свет, и мы должны работать с этим действием, получать ради отдачи, то есть и получать, и давать что-то особенное.
3: Я повторю то, что говорил Рав, что раскрывается наука Каббала. И мы понимаем, что можно выстроить нашу группу, используя все эти свойства, используя Каббалу. И тогда вдруг неожиданно наша группа, наше общество не просто выровняется, а все будет в мире. То есть использование этого подхода в наше общество, мы привносим мир бесконечности.
1: Спасибо, Сар. Да, это продолжает то, что я слышал, как он ответил там одному из учеников. Он говорит, я должен почувствовать, что сейчас же мое желание получать ради получения как зло, этот мир. Он говорит, так написано. Ну, хорошо, что так написано. Ты должен это почувствовать, должен это выяснить, проверить. Все, что написано, все, что нам показывают, мы должны почувствовать это. И в обществе мы тоже реализуем это относительно этих свойств, о которых нам рассказывает Рав.
4: Мы
3: слышали, что получать это естественное свойство.
4: А
3: все кривое использование пришло от того, что все естественное необходимо правильно организовать. И то, что Каббала дает, то место, где точка в сердце может получить свою связь с источником. И вместо того, чтобы высасывать все из общества, из желания получать, чтобы наполнять его во все

0: направление с получения для себя кадачи, тогда изменится вообще все, исчезнут страдания из мира. Вся эта статья предназначена завести нас в тупик из понимания того, что желание получать никаким образом невозможно достичь успеха, и даже в любом сочетании этих свойств, только если ты выстраиваешь над этим намерение ради отдачи, тогда ты знаешь, как работать со всеми этими категориями.
1: То, что Хайм сказал, можно понять через то, что, изучая Каббалу, которая раскрывает тебе истину. Истина — это отдача. Мир может существовать, только используя отдачу. И поэтому все эти понятия и...
0: Да, друзья, мы смотрели урок, участвовали, провели семинар. Наверняка у вас есть много вопросов из этого урока. И настало время задавать вопросы, обсуждать это и посмотреть и еще больше соединиться с этой статьей через вопросы товарищей, через каждый вопрос, который задает товарищ, подруга, понять, откуда исходит этот вопрос. И это как бы как мой вопрос. Итак, мы приступаем к вопросам.
2: Кен, Шахар, Вакаша.
1: Мне не удалось понять, как Каббала упорядочивает состояние так, чтобы общество было исправлено. Я не понял ответ.
0: То есть в чем проблема? Что наука Каббала исправляет?
1: Да, все эти категории не укладываются с проблемами в обществе. Что Каббала тут добавляет по-настоящему, чтобы... Это я не понял.
0: То есть то, что недостает, если мы возьмем все эти категории, как Бали Сулам объясняет, и как Раф очень подробно рассказал, они не сочетаются друг с другом. То есть правда мое, мое, твое, твое не может поладить с милосердием твое, твое и мое, твое, либо все себе, либо все тебе. То есть справедливость и милосердие там, и все это не связывается с миром, либо там, кто будет управлять. Что добавляет здесь наука Каббала? Наука Каббала добавляет цель в жизни, использование всех этих категорий, чтобы прийти к цели. Тогда все выстраивается. Об этом будет дальше. То, что важно, что каждое свойство само по себе, они естественные. Бали Салам объясняет это буквально как социолог или как психология социальная. Он здесь не вносил Творца, Каббалу, ничего сюда не привносил. Немножко в конце Рав объяснил этот момент немного с другой точки зрения, с другого угла зрения. Бали Салам говорит, если ты не можешь оспорить то, что он говорит, без того, чтобы была цель четкая в жизни и выстраиваются эти свойства относительно цели, нет ни малейшего шанса, что это как-то разрешится. Рав объяснил это в конце, что именно то отчаяние, к которому мы приходим, разочарование, из-за того, что мы испробовали и коммунизм, и социализм, и такой строй, и другой строй, все это потерпело крах, и нет выбора, кроме как обратиться к науке Каббала, у которой есть цель всех этих категорий, и если их выстроить согласно цели, тогда все разрешается. Да и у нас в обществе, у нас в группе, скоро у нас будет Суккот, мы провели большой опрос, все решили, что мы хотим, большинство мы решили, хотим построить Сукку. И у нас тоже в группе есть более расторопные, более там такие сильные, есть отдел технологии, отдел электричества. Ну а если я не отношусь ни туда, ни сюда, что я не могу присоединиться к этой работе, нет справедливости. Так будут более расторопные, будут работать больше, будут те, кто будут работать меньше. Нет, у нас есть возможности для дежурств, для других разных действий. Каждый может

0: положить, потому что это сука... Если это сука чья-то, ну ладно. Но если это сука наша, там, и молодые, и старики, и израильские группы, и группа Петахтику, и вообще все чувствуют себя равными в своем отношении Мак Исраэль. Все чувствуют себя равными относительно этой суки. Каждый оставит все и придет и будет вкладывать в построение этой суки. Ну, это как пример. То есть у нас есть цель, у нас есть что-то. Это не материальная цель, чтобы там сука эта стояла. Когда мы провели вот этот опрос, люди не выбрали построить суку, чтобы там что-то постояло на крыше неделю, а потом это разобрать. Это духовное желание объединиться в праздник в соответствии с тем, что делали каббалисты. Это что-то очень высокое. И поэтому каждый, кто присоединится, он не делает одолжение тому, что он строит эту суку, он делает одолжение себе, присоединяется к более высокой духовной цели. И тогда все эти свойства выстраиваются друг от друга. И расторопные, менее расторопные, и там справедливые, и так далее. Все вот эти категории, они выстроятся сами согласно нашей природе.
1: Хотел спросить, а равенство это очень путает? Есть равенство, как мы слышали, когда мы все должны по максимуму прилагать усилия. Есть такое явление или даже претензия, что товарищи, которые чувствуют себя неравными, жалуются, почему мы не равны, как остальные. То есть напряжение создается, и что можно, кроме молитвы, сделать? Вопрос, а в чем не равны? В участии, в групповом участии, в рамках, да даже в десятке. В групповой структуре возникает иерархия, кто-то больше, кто-то меньше. Относительно чего?
0: Вопрос хороший, но каждый товарищ, допустим, определяет по-своему. Время, речи там, или согласно своим решениям. Есть другие, которые смотрят на это по-другому. Они не равны согласно своему участию или согласно своему внутреннему усилию. Как это измерить?
1: Да, это все данные. Ну и в чем вопрос? Такая жизнь. И в чем вопрос?
0: Вопрос об этой трудности и непонятно, как совместить вот эти разные стороны, все эти противоречия.
1: Раф, среди того, что говорил, произнес такое предложение. Мы должны дать каждому возможность расцвести. Возможность для расцвета. И добавил, что весь провал в нашем неисправленном обществе в том, чтобы вместо любви мы относимся друг к другу с ненавистью. Если связать это с предыдущим вопросом, почему мы вдруг будем относиться к товарищам с любовью? Если относиться к товарищам с любовью, потому что, и там дальше что-то. Понятно, что любви не будет, но если относиться с любовью, потому что любовь — это свойство высшего света, и я хочу уподобиться ему, так кто меня остановит? А если мне не достает сил, то Творец может дать. Еще.
2: Woman Spain.
3: Gracias, amigos. Vemos que la revelación del mal es un factor muy importante. Es posible que esta revelación del
0: mal. Мы видим, что раскрытие зла — это очень важная точка.
3: Externamente en todo tipo de discordia.
0: Раскрытие зла может происходить только внутренне, без того, чтобы я видел это в разных войнах. Когда Балислам писал нам эту статью, он объяснил, что все эти силы находятся также и внутри нас. Внутри каждого из нас есть желание властвовать, желание быть справедливым, и желание иногда он чувствует, что он, может быть, хочет больше давать другим. То есть здесь все эти силы находятся также внутри нас. Во многих статьях он пишет, что все, что существует существует в обществе, вне нас, он говорит о том, что прекрасно, что мы можем увидеть реальность снаружи, исходя из этого, я могу понять, что находится внутри меня. Поэтому мы относимся к этому и так, и иначе. Поэтому он говорит здесь о законах природы. Это не какие-то вещи, которые находятся где-то там в мире. Все это находится внутри нас. Если бы это не было внутри нас, мы бы не смогли это также распознать снаружи. Конечно же, это все находится в нас и находится и в нашей десятке. Эти силы действуют также в нашей десятке, что мы равноправны полностью в десятке, мы точно равны, да. Мы хотим этого, но равенства у нас нет пока, и что нет между нами более расторопных или более ленивых, каждый со своими свойствами. Иногда один может быть в таких состояниях или в других. Сейчас у нас есть упражнение «Рожь десятки», что все «Рашим десятки» равны. Каждый выражает это по-своему. Мы должны отменять себя и возвеличивать товарища, который «Рожь десятки». Этот «Рожь десятки» должен проявлять чувствительность, насколько можно быть одинаково относиться ко всем. Но он может это? Бальшалам говорит о нас, не о каком-то далеком явлении. Тут он описывает это как явление в обществе. Но каждый человек раскрывает это внутри себя, внутри своей лаборатории, которая называется «десятка», и также и в обществе. И в итоге мы понимаем, что нет цели, нет высшей силы, которые требуют это, тогда эти силы, они не приходят в равновесие друг с другом. Нир.
1: Все эти свойства находятся в Творце. Истинная справедливость. Мы им противоположны, но в нас они тоже есть. Так как можно прийти к подобию по свойствам с этими качествами, свойствами? Орн. Мы изучаем, что есть 10 сферот, верно? Кетер, хохма, бина и так далее. Наша материя — это желание получать благо и наслаждение. И желание должно впитать в себя 9 первых сферот. 9 свойств Творца, которые должны быть восприняты нашим сердцем. Но нет у нас сейчас этого осознания 9 или 4, вообще ничего. Я чувствую только себя. Есть я и ближний, или я и десятка, как практическая лаборатория. И тут, в общем, есть только 2 действия внутрь в себя. Это естественное движение. И от себя наружу. Это божественное движение. То есть все эти 4 или 9 там, сферот, нет у нас с ними контакта. И поэтому говорится, что действие, как Раф объяснил, прежде всего не быть противоположным свету. Так, когда ты используешь, эксплуатируешь других себе во благо, или когда ты обуза другим. То есть прежде всего, чтобы этого не происходило. А кроме этого, как ты можешь им сделать что-то хорошее? Дать важность цели, дать воодушевление, подъем духа. И в этом устремлении от меня к ним в отдаче мы проясним все свойства, которые есть в Творце и нет в творении, от природы сотворения, на основе отдачи. Поэтому мы сейчас не ищем ни эти 4 свойства, ни 9 сферот. Нам нужно удалиться от себя и приблизиться к товарищам.
0: И это такое поручительство.
1: Еще тысячами слов можно это назвать. Главное направление от себя к товарищам. Творец дал мне товарищей в подарок, чтобы был к обед, куда двигаться во всех моих бесконечных мыслях о себе, которые, кроме как в могиле, никуда больше меня не ведут. Мы находимся в бесконечности, нам объяснили. Просто все запутаны, придумывать ничего не надо. Мы должны привлечь свет, который осветит нам, кто мы такие и кто он. И товарищи, они здесь для того, чтобы мне помочь пробудиться и перейти от неосознанности к осознанию. Спасибо, Нир.
2: Bonjour les amis. Ma question c'est si je comprends bien.
0: Здравствуйте, друзья. Мой вопрос, если я правильно понимаю.
2: Ces quatre éléments ensemble sans la sagesse de la Kabbale.
0: То нельзя организовать общество без науки Каббала. И что мы можем отсюда взять в нашу работу, в десятку?
4: Да,
0: вопрос правильный, и каждая десятка должна ответить на этот вопрос. Что можно из этого взять в работу в десятке? Различия между нами легко раскрыть. И желание получать, оно смотрит и сравнивает меня с остальными. Здесь я думал, что этот товарищ должен вести себя так, а этот так, а я, может быть, так и так далее. Если мы забываем о цели, для чего существует десятка, не дай Бог. Да, то мы остаемся на этом уровне, этих категорий. Но если мы помним цель десятки, наше желание раскрыть Творца между нами в центре десятки, использовать любую возможность в жизни, и в речи, и в действии, в намерении пробуждать десятку, и получать величие десятки через товарища. А сейчас вообще прекрасное упражнение «Рожь десятки». Это уже даже не упражнение, это уже часть жизни десятки. Как мы вообще могли раньше без этого? И прекрасная возможность взять все различия, все свойства, которые здесь говорит Бальслам, соединить их с высокой целью, которую десятка все время напоминает тебе. И все время напоминать об этом десятке. Без этого действительно ни одно свойство не может сочетаться с другими, и ты здесь совершенно прав. Кыргызстан, Казахстан.
5: Да, да, спасибо. Вопрос такой, что мы вот про десятку, про группу, что есть товарищи, у кого больше желания, у кого получается по разным причинам больше на уроки приходить, например, 7 раз в неделю, у кого-то 3 раза получается приходить, кто-то вовремя приходит, кто-то опаздывает, и вот сталкиваюсь, что товарищи, у кого кто опаздывает или реже получается участвовать, что они вот извиняются, говорят, извините, что опоздал, извините, извините. Ну, в общем, часто так как-то просят прощения перед товарищами. Вот. И насколько нам, когда мы находимся в такой, как бы в одной десятке, как один человек с одним сердцем, как одна семья, насколько нам надо вообще вот, просить друг у друга прощения, извиняться, если что-то не получается.
6: Не знаю, я не слышал, что нужно просить прощения. Слышал, что нужно работать над важностью и величием, чтобы свет светил мне, чтобы меня я подпрыгнул из кровати. Вчера Рав дал нам пример. Он встретил кого-то, кто ему сказал, я меньше 2 миллионов, как бы если заработок, с места не сдвинусь. Товарищ десятки должен дать мне такую важность, что 2 миллиона долларов духовных акций каждое утро меня здесь на столе ждут, чтобы наполнили мне душу светом, всю мою жизнь подняли в связи с духовным. Будем стараться. Давайте завершим клипом.
0: Мы должны, чтобы относиться к каждому в истинном виде, мы должны знать его природу, его ситуации в жизни, где он находится каждую секунду, как, что. То есть быть буквально в открытом мире — это духовный мир. И тогда мы видим каждого и чувствуем каждого прозрачно. И тогда у нас нет проблемы, как относиться к каждому, потому что эмоционально, просто, чувственно мы уже связаны вместе, но в нашем мире, где все скрыто, и я об этом ничего не знаю. И мы не относимся друг к другу правильно. И если так, то как мы вообще можем прийти к миру? Мы всегда будем в поединке, и каждый чувствует, что его хотят использовать, каждый хочет сбежать от того, что он должен вкладывать в общество. общества. И всегда у нас будут богатые, бедные, и проблемы в обществе, конфликты и так далее. Что делать? В итоге нет выбора у человечества, кроме как прийти к духовному миру. И тогда мы видим прозрачно каждого в правильной системе, почему каждый себя ведет так, с какими силами и так далее. Тогда мы можем оправдать каждого и потребовать правильно от каждого, согласно его корням. И тем ситуациям, которые каждый проходит, и, соответственно, всем, что положено каждому удельно, да, сколько потребовать, сколько заплатить каждому, и тогда мы сможем произвести справедливый расчет, и тогда ни у кого не будет также и претензий, что больше или меньше у меня есть, или больше или меньше есть у другого. То есть нет выбора в нашем мире, если мы хотим когда-то прийти, достичь хорошей жизни, кроме как раскрытие духовного, которое тогда раскрывает и показывает нам все, что скрыто сегодня в природе человека, да, и в связи между нами. Удостоились того, что пришли уже к этой безвыходности ситуации, и все человечество к этому придет. Да, Дуди, у нас есть сообщение, верно?
6: Да. В ближайшие два дня, в пятницу, в субботу и воскресенье, 18-19, мы отмечаем уход Ари. Завтра утром мы будем изучать на первой части урока особый урок Рава, на второй части «Строим духовное общество». Мы вместе поговорим о том, как мы следуем за высшим, выше знания, и где наша ответственность как группа следовать за развитием, которое раскрывает нам Рав как направление день за днем. В субботу днем дополнительный второй вопрос об Ари, и потом трапеза, посвященная Ари. В воскресенье тоже на первой части урока будет особый урок в записи на эту же тему, и днем уроки.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 27 июня 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кому нужно здание? Знание, что человек выдержал испытания». Статья на иврите находится в книге «Труды Рабаша» на 908 странице, второй том. Прочитаем статью в десятках. Пожалуйста.
1: Кому нужно знание, что человек выдержал испытание? Труды Рабаша, второй том, страница 908. Книга Зоар говорит, когда были установлены Торы и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, у Зерампина, и сколько воинств у Скинии. И поэтому Израиль, являющийся воинствами Зерампина и Малхут, включаются в счет, чтобы знали о них с ними вместе. Конец цитаты. И следует понять, что такое «знали», когда Творец захотел сосчитать Израиль для того, чтобы знать, сколько есть сил. Кто должен это знать? Творец. Ведь перед ним раскрыто и известно все. И неужели для того, чтобы он знал их количество, нужно считать их внизу в действительном смысле слова? В таком случае, ради кого можно сказать, что Творец сказал сосчитать Израиль, чтобы знать число воинств Зерампина и Малхут? Как сказано, захотел Творец сосчитать силы Торы. Сколько воинств у Торы? Вот мой отец и учитель задал подобный вопрос о том, что сказано об Аврааме. И сказал он: «Не заноси руки твои на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь узнал я, что боишься Всесильного ты». И он спросил: «Неужели Творец не знал, что Авраам боится Творца до этого испытания? В таком случае, что означает «теперь узнал я»?» И он сказал, что смысл этого «теперь узнал я» в том, что ты знаешь, что ты боишься Творца, поскольку ты выдержал это испытание.
0: Однако следует понять, для чего человек должен знать, что он боится Творца. Разве с помощью этого будет у него возможность получить удовлетворение в работе? Ведь что еще можно делать в мире? Разве не сказали мудрецы? Сказал Раби Ханина: «Все в руках небес, кроме трепета перед небесами». То есть все делает Творец. А что остается делать человеку? То только трепет перед небесами, как сказано. И ныне, Израиль, что Творец Всесильный спрашивает с тебя, кроме трепета? В таком случае, ради чего человек должен пройти это испытание, чтобы знал человек, что он боится Творца? Ведь лучше было бы, чтобы он не знал, боится ли он Творца. И это дало бы ему возможность умножать усилия в работе святости для того, чтобы прийти к тому, что он боящийся Творца. Но мы видим, что сказали мудрецы, сказал Раба, чтобы человек знал про себя, является ли он праведником, или грешником? И здесь тот же самый вопрос. Для чего человек должен знать свое состояние? Ведь он получит удовлетворение от этого знания. В таком случае, какова польза в работе от этого знания? И чтобы понять это, нужно вспомнить два принципа, которые у нас существуют в духовной работе. Первое — это цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение. И прежде чем они придут к этому свойству получения блага и наслаждения, они не достигнут своего совершенства, то есть цели творения.
1: Второе. Это исправление творения. Как известно, для того, чтобы не было хлеба стыда, то есть чтобы творение во время получения блага и наслаждения не ощущали дискомфорт. Произошло сокращение и скрытие, чтобы они не ощущали благо и наслаждение, которое заключено в цели творения, чтобы у них было место для работы ради Творца, а не ради собственного блага. И автоматически от человека уходит стыд, поскольку все, чего он наслаждается в мире, намерение его в этом не для собственной выгоды, а из-за того, что Творец хочет, чтобы творения наслаждались в мире. И только по этой причине они наслаждаются. А ради себя, то есть чтобы он наслаждался, поскольку он хочет наслаждаться, на это он не хочет получать и отказывается от всех наслаждений в мире. И потому он не хочет получать ничего ради собственной выгоды, а во всем он думает, что если с помощью получения наслаждения, которое он сейчас испытывает, от этого будет наслаждение наверху, лишь тогда он получает наслаждение и удовольствие, иначе он отказывается. Это называется исправление творения. То есть, что цель творения принимается в облачении, и это облачение не дает войти свойству стыда во время получения наслаждения. И это облачение называется желание отдавать. Из сказанного поймем, что такое трепет, что это такое в работе. И о трепете сказано: все в руках небес, кроме трепета перед небесами. А почему же он не в руках небес? Как мы учим, мы относим все воздействия к Творцу, то есть все Творец дает творением, тогда как не давать не связано с Творцом, поскольку желание его насладить свои создания.
0: А поскольку трепет означает то, что написано в предисловии книги Зоар, трепет — это когда он боится, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателя его. И поэтому он избегает просьбы, чтобы Творец дал ему благое наслаждение, ведь, возможно, это будет не во благо Творцу, а на благо самому себе, что называется, что наполнение уйдет в клипот. Получается, что трепет из-за того, что боится получать, относится к человеку. То есть человек не хочет получать из-за трепета, ведь, может быть, это не будет ради небес. Это то, что есть, это то, что работа относится к человеку, то есть понятие «не получать ради получения». Это мы относим к нижним, ибо со стороны Творца это только отдача. И это называется именем Авая, что там нет никаких изменений. Ни в коем случае, как написано, Ява, я не менялся, а всегда он желает давать. Поэтому трепет, когда он боится получать, это относится к творениям, и в этом вся их работа. И все исправления, которые существуют в мире, все относится к этой точке, то есть исправить себя и достичь ступени, чтобы не получать ничего ради собственной выгоды. А, как сказали мудрецы, все действия твои будут ради небес.
1: И сказано, следует объяснить это знание, что у него есть трепет перед Творцом. Человек должен знать, чтобы у него сейчас было желание идти просить Творца, чтобы он дал ему свет Торы, в котором есть истинное наслаждение, называемое желание его насладить свои творения, потому что он сам видит, что уже прошел несколько испытаний и выстоял в них из-за того, что у него уже есть трепет перед небесами. То есть он уже уверен в себе, что все, что он получит, будет ради отдачи. Иначе бы он не выдержал свои испытания. Ведь все то, что человек не может выдержать в испытании, вызвано тем, что он пока еще погружен в желание получать для себя. Тогда как у человека, который уже отдалился от получения наслаждения ради собственной выгоды, а в каждом наслаждении он смотрит сначала, какое наслаждение будет от этого у Творца, только тогда он получает это наслаждение. Это называется, потому что теперь узнал я, что боящийся Творца ты. То есть, что у человека уже есть это знание. Тогда это состояние называется отдающий ради отдачи. А затем, когда он уже обрел эту ступень трепета перед небесами, то, что называется работа человека, тогда человек должен идти вперед и просить Творца, чтобы он дал ему благое наслаждение, заключенное в желании его насладить свои создания, поскольку он хочет доставить наслаждение Творцу. А наслаждение его заключается в том, что мысль Творца сейчас осуществляется в действии, то есть в том, что создание получает от него сейчас благо и наслаждение, в этом все его наслаждение. И из-за этого человеку нужно знание. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили, о чем говорит книга Зоар в словах, когда были установлены Торы и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы и сколько воинств у Скинии. И мы спросили, знание это кому нужно оно? Неужели Творец не знает этого, даже если мы не считаем это по-настоящему? И ответ, как сказано выше, мы находим у Авраама, потому что теперь узнал я, означает, что Творец сейчас знает, что и Авраам знает, что он боящийся Творца.
0: Также и здесь нужно объяснить это согласно сказанному выше, что народ Израиля должен был знать об этом знании, для того, чтобы они знали теперь, к какой ступени они относятся. Или к ступени Торы, или к ступени Скинии. Потому что Тора и Скиния говорит о том, что это Зеранпин и Малхут, что означает единение Творца со Шхиной. Поэтому сказано в книге Зоар, сколько воинств у Торы. То есть, чтобы знали, к какой ступени они относятся, и сколько воинств у Скинии. То есть, сколько людей из них относятся Шхине. Получается, что весь счет только для знания человека, тогда как Творец, конечно же, знает все и без того, чтобы пересчитывать все по-настоящему. Выходит, главное в том, что человек должен знать, к какому состоянию он относится. Как сказал Раба, когда он говорит о человеке, имеется в виду человек, если мы объединяем его со всеми остальными душами относительно Творца. Он чувствует себя как человек. И как сказал Раба, что человек знал про себя, является ли он праведником или грешником. И как сказано, чтобы он не, делал, не работал напрасно. И для того, чтобы понять, насколько человек привык идти за общим большинством, и чтобы у человека была сила выйти из того, что принято общего большинства, чтобы он смог работать личным образом, то есть личным образом он бы понимал, что он должен делать, и как человек нуждается. И тут человек нуждается в дополнительной осторожности. И как спастись от того, что человек привык работать только ради собственной выгоды? Я приведу весь рассказ люблинского провидца, который приводится в книге «Беседы о жизни».
1: Рассказывал раби из Могильницы, что однажды, когда раби из Люблина находился в своей комнате в канун субботы, до кидуша раби вдруг открыл дверь. В доме находилось много важных раввинов и мудрецов из числа его лучших учеников. И раби обратился к нему и сказал: «Вот сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его». Что означает, что Творец платит ненавистникам своим за добрые дела, которые они сделали в этом мире, чтобы искоренить их, чтобы у них не было будущего мира. В таком случае я спрашиваю вас, что можно понять, если грешник горит страстью по богатству, хорошо, ему платят большим богатством, а если грешник сгорает от жажды славы, ему дают еще большие почести. Но если грешник не любит ни почести, ни богатства, а любит звание или хочет быть равом или ребе, как платят ему? То есть как платят тем людям, которые делали добро в этом мире, так, чтобы у них не было будущего мира? Но это, безусловно, именно так. Тому, кто любит быть ребе или равом, дают это свыше, а тому, кто любит звание, дают ему звание, чтобы он потерял, страшно сказать, будущий мир, и сразу же закрыл дверь. Конец рассказа. Из этого рассказа мы видим, что существуют люди, которые думают, что они совершенны в том, что они отказываются от страстей, от почестей, и смотрят на людей, которые погружены в страсти и в почести, что не стоит смотреть на них, в особенности разговаривать с ними. То есть они видят, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, чтобы наполнить свое желание получать, конечно, речь идет о страстях, на которые нет запрета, иначе это не называется, что они совершают добрые дела. И также те, кто исполняет Тору и заповеди, чтобы им выказывали уважение, и они, то есть эти люди, те, кто желает высоких ступеней, быть равом или высоких званий, или быть равом или рэбе, они, конечно, думают, что хотят это для общего блага. И люблинский провидец сказал о них, что они называются ненавистники Творца. Но поскольку они в конце концов занимались Торой и заповедями, Творец платит им вознаграждение согласно тому, как они хотят. То есть, как они молятся Творцу, чтобы он дал им. И получается, что Творец исполняет их желания. Однако они должны знать, что то, что они получают, это из-за того, что Творец исполняет их требования. Но они должны знать, что через то, что они хотят, чтобы Творец исполнил их требования, тем самым они теряют будущий мир, поскольку таким образом они называются ненавидящими Творца, как сказано, воздающие своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть они должны знать, что в том, что они получат свои требования, то есть наполнится у них то, чего они хотят, они потеряют из-за этого будущий мир.
0: И здесь следует понять две вещи. Первое. Почему, если они получат награду в этом мире, они обязаны потерять будущий мир? Разве не сказали мудрецы, наслаждающиеся трудами рук своих выше, чем трепещущие перед небесами? Ведь о трепещущем перед небесами сказано: «Счастлив человек, трепещущий перед Творцом, а о наслаждающемся своим трудом написано: если кормишься трудом рук своих, будешь счастлив в этом мире, и хорошо тебе будет в будущем мире». И вот мы видим, что тот, у кого есть награда в этом мире, не обязан терять будущий мир. И почему ненавистники Творца, поскольку получают в этом мире, написано, что они теряют? Второе. Следует понять, если он соблюдает некоторые заповеди, которые называются «благие дела», почему он называется ненавистником Творца? И вот мы видим, что злое начало называется ненавистником. Как написано: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом». И следует понять, почему злое начало является ненавистником человека. Ведь наоборот, оно советует человеку совершать преступление не для того, чтобы человек изнурял себя, а для того, чтобы у него было наслаждение. В таком случае тот, кто дает наслаждение человеку, конечно, должен называться любящим. А почему же тогда он называется ненавистником?
1: Эла, ану црихим лаамин.
2: Дело в том, что мы должны верить верой мудрецов, которые сказали, что вся наша работа в этом мире для того, чтобы достоиться слияния с Творцом. Другими словами, то, что желание Его дать благо и наслаждение созданиям, это называется целью творения, и невозможно дать нам до того, как мы исправим свое желание получать, чтобы оно было ради отдачи. Иначе у нас будет свойство стыда, как известно. Поэтому нам нужно свойство слияния, которое называется совпадение по подобию по форме. Другими словами, то, что мы хотим получать благо и наслаждение от Творца, это не ради собственной выгоды, потому что мы хотим отменить нашу власть, чтобы была только лишь власть единого, то есть власть Творца. И тогда у нас будет истинное наслаждение в том, что он сказал, и стало по слову его, по желанию. То есть желание Творца достигло совершенства по-настоящему. То есть творения смогут получить то, что Творец хочет дать им, то есть благо и наслаждение. Получается, что злое начало уводит человека, чтобы он не работал ради Творца, а работал ради себя. И этим оно причиняет зло человеку, поэтому оно называется злое начало. Из сказанного поймем вопрос, почему, когда человек исполняет Тору и заповеди и делает благие дела, свидетельствует тому, что это благие дела, то, что Творец платит ему за эти благие дела, как сказано выше, и тем не менее он называется ненавистником Творца, как сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть хотя он и совершает добрые дела, это не из-за того, что он любит Творца, а из-за того, что он верит, что Творец даст ему за это вознаграждение. И не из-за того, что он любит Творца, он работает и исполняет Тору и заповеди, а из-за собственной выгоды.
0: Однако следует понять, первое, разве тот, кто работает для своего товарища и намерение его получить вознаграждение, а не служит ему и совершает его указания из-за любви, потому что любит его, разве он называется его ненавистником? Ведь можно сказать только то, что он не работает у него из-за любви, а из-за того, что человек любит себя. Так почему же он называется ненавидящим Творца? То есть в чем он становится ненавистником Творца, если он работает ради себя? Второе. А что такое заповедь любви Творца? Ведь Творец хочет, чтобы мы дали ему любовь. Разве он нуждается в нашей любви? Разве у него есть хисарон? И поэтому он указал нам любить его, как написано, «Возлюби Творца Всесильного твоего». А ответ в том, что он заповедовал нам любить его, это нам во благо, то есть для того, чтобы любить его, мы соблюдаем Тору и заповеди. То есть то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, это потому, что мы хотим насладить его, чтобы доставить ему наслаждение. Потому что так устроено в природе. Того, кого любят, любовь обязывает к тому, чтобы, что хотят доставить ему наслаждение. Подобно тому, как родители любят детей и хотят, чтобы дети наслаждались и стараются давать им, поскольку они любят их, чтобы они наслаждались жизнью. И мораль в том, что то, что они соблюдают Тору и заповеди, это по причине любви, которая есть у них к Творцу. И в любом случае они не хотят ничего взамен в качестве вознаграждения. В любом случае, то, что Творец хочет дать им благое наслаждение, они не получат это в получающие келим, а получат в отдающие келим. То есть они получат благое наслаждение, поскольку знают, что Творец наслаждается от этого. Ведь это является целью творения — насладить свое творение. И тогда она осуществляется так, как Он, Творец, хочет. То есть есть совершенство в том, что они получают благо наслаждение безо всякого стыда.
2: И согласно этому получается, что тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за вознаграждения, то есть хочет оплату, называется ненавистником Творца, из-за того, что он мешает Творцу. То есть он задерживает, что то, что Творец хочет дать творением, то есть наслаждение Творца. И такой человек задерживает исполнение цели. То есть там не хватает кли и облачения, которые отдаляют стыд в момент получения высшего блага. Поэтому он называется ненавистником Творца. И человек должен верить в слова мудрецов, которые сказали пришедшему, пришедшему очиститься помогают. Это означает, что после того, как человек пришел очиститься, то есть чувствует, что он находится в нечистоте, и он все еще далек от святости, он должен сказать, что это знание приходит свыше. То есть то, что он пришел очиститься, это потому, что он получил помощь свыше, ему сообщили, что он далек от святости. Иными словами, это знание он должен ценить и сказать, что это называется раскрытием свыше. То есть ему сообщили, чтобы он почувствовал сам дискомфорт от того, что он далек от святости. Иными словами, обычно человек не волнуется о недостатке слияния с Творцом, потому что в любой вещи человек способен ощутить хисарон, и у него болит то, чего ему недостает. Однако различить боль в том, что он далек от Творца, хотя Творец и далек, но он не обращает на это внимания, потому что у него есть заботы важнее хисарон, которых он ощущает.
0: Только иногда человек приходит к ощущению, когда он начинает чувствовать стыд от того, что находится в таком низком состоянии. А до этого, то есть и раньше, несмотря на то, что находился также и тогда в этом состоянии, он не обращал внимания на это, и тогда человек должен верить, что это пришло к нему свыше. То есть по принципу пришедшему очиститься. Другими словами, почему он теперь пришел очиститься и не может терпеть свое состояние низости? И он должен сказать себе, что это пришло к нему свыше. Но человек не должен говорить: «Я подожду, пока придет ко мне это знание свыше. Тогда я буду думать, что я должен себя исправить». Об этом сказал мой отец-учитель, что перед действием человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» Это значит, что только я сам могу помочь себе. То есть, если я сам преодолею себя и буду делать благие действия, которые приводят к слиянию, то затем после действия человек должен сказать, что все приходит свыше, и запрещено говорить, что сила моя и мощь руки моей составили мне все это богатство. И вот мы видим, что с одной стороны человек должен сказать, что все испытания, в которых выстоял человек, человек должен знать, с одной стороны, что человек является героем, ибо теперь узнал я, что боишься всесильного ты, то есть что сам человек является героем. А с другой стороны, он должен сказать, что Творец помог мне. Но с какой стороны он видит это, что он выстоял в испытании, и это знание дает человеку уверенность, что он может сейчас требовать от Творца, чтобы он дал ему способность идти и достичь цели. Перейдем сейчас к уроку с Равом от 27 июня 2002 года.
2: Что значит, что человек должен выдержать испытание? Кто проверяет его и в чем нужно проверять его? Также, что означает, что вначале человек должен сказать, что все, с чем он сталкивается, собирается исполнить что-то, что приходит к нему что-то, он должен сказать: если не себе, то кто мне? Войти в действие, которое ему по силам сделать и исполнить это без всякого вмешательства другой силы, а именно он, а не Творец и не посланец. А потом, после того, как он завершает эту работу, и он преуспел, а может быть, не преуспел, но сделал все, что думал сделать, тогда сказать: если не я себе, то кто мне? Так вместо того, чтобы сказать «до», сказать «после». Так какая разница, сказать это или не сказать? Это говорится об уровне человека, который находится до действия или после действия. Мы знаем, что свет создает кли, свет, то есть Творец, и исполняет все действия внутри кли, и кли является результатом света, и находится под воздействием света на 100%, и кли не может само решить ничего. Кроме того, что кли может знать, что кли делает с ним, и что свет делает с ним, и согласиться с этим действием или нет, согласно глубины его осознания, что свет делает с ним. То есть, конечно, Творец делает все. Но человек должен прийти к ощущению, что все, что он делает, происходит, делает Творец. В этом наше исправление. Убрать это слепление с наших ощущений, от наших ощущений. И поэтому человек, который говорит или благословение, или просьбу, это не то, что он говорит благословение или просьбу к Творцу и согласно этому что-то происходит, а благословение или просьба человек ощущает согласно результату того, что он постиг действия Творца на себя. Свет действует на кли, кли начинает ощущать, что свет делает в нем, от вьюта алиф до вьюта далит, получает впечатление от цветов Наранхай, согласно порядку Наранхай, пока не доходит до глубины намерения Творца на него, то, что Творец хочет сделать, согласно этому определяется, что кли действительно дошло до состояния, что сейчас оно находится в том же действии, в том же осознании с Творцом. И тогда или возникает настоящая молитва, или настоящая благодарность. Что это значит? Что действительно человек пришел к состоянию, что он знает, что Творец делает над ним. Как сказано, из действий твоих познали мы тебя. То есть он знает точно сейчас действия, которые произошли с ним, кто сделал их, ради чего сделал их, точно, что произошло в нем. И тогда он в этом закончил свою работу. Точно до глубины, насколько он устроен, проверил и почувствовал действие Творца, воздействие Творца. И из этого, что он должен еще сказать после этого? Результат.

0: он в этом осознает действие Творца на себя. В конечном счете, когда он приходит в состояние, что он познал все, он говорит, нет никого, кроме него. То есть он действительно видит, постиг то, что только Творец действует. И теперь, когда он постиг все его действие до конца, то есть дошел до состояния доброй творящей добро в этом действии, прочувствовал это, постиг это, сам становится тоже, соответственно, этому с намерением, намерением доброго творящего добро. Это называется «из действия твоих познали мы тебя». Из действий, когда мы распознаем, познаем, что Творец делает, осознаем его, из того, что осознаем его, осознаем уже в наших ощущениях, и мы тогда изменяем наши ощущения на подобные Творцу. Это называется слияние подобия в свойствах, в намерениях. А то, что человек благодарит за это в конце своей работы, это значит, что он завершил ступень, проверил ее, исправил себя, уподобился Творцу и готов на следующее действие. Поэтому все начинается с «если не я себе, то кто мне?» Вся работа разведчиков и проверки, то, что он раскаивается и соглашается, и находится в борьбе, пока не принимает, не понимает качество действия, что оно хорошее, оправдывает и уподобляет себя этому действию, пока не становится как само это действие. Вот и все. Это, по сути дела...
1: Да. С одной стороны, он говорит, нужно начинать, если не я себе, то кто мне? Но уже мы же всегда говорим, что вначале нужно сказать, нет никого, кроме него. То есть теперь, если я не себе, кто мне искать, нет никого, кроме
0: нет,
1: него?
0: Нет, то, что я вначале говорю, если нет никого, кроме него, или даже не если не себе, то нет, я принимаю на себя ярмо Высшей Малхут, я говорю это о себе изначально. Если не я себе, то кто мне? То есть приходит от Творца, то есть я не знаю это, но если то, что я принимаю на себя, это так, с этим я иду и исполняю. То есть то, что я говорю, нет никого, кроме него, это говорит о моем общем подходе к тому, как я сейчас отношусь к тому, что происходит со мной. Что то, что сейчас приходит ко мне, нет никого, кроме него. Это, конечно, приходит свыше. То есть в этом я отделяю себя от просто человека на улице, как я отношусь к тому, что происходит со мной сейчас. После этого я говорю, после нет никого, кроме него, говорю, если не я себе, то кто мне? Я, опираясь на то, что это приходит от Творца, сейчас отключаюсь от его действия. Если я все время буду погружен в его действия, я не раскрою больше, чем Авиют Шорош, отмена и все. То есть я выхожу из этой отмены и начинаю собственными силами и своими действиями проверять все эти вещи. То есть делать сам. После того, как я делаю сам, что я делаю сам? Я делаю свои исправления, как будто это все зависит от меня.
1: Откуда уверенность, что я могу сейчас отключиться от «нет никого, кроме него» и действовать самостоятельно?
0: Ты не отрываешься. Ты отрываешься только в том, что собираешься делать. Как будто не он делает, а ты делаешь. Если ты, как конь, не сделаешь какого-то движения, то ты никогда не узнаешь, в чем ты отличаешься от него. То есть ты должен сказать «я делаю». В том, что ты начинаешь делать, ты начинаешь чувствовать, в чем разница между твоим желанием делать и его желанием делать. И тогда ты, согласно этому различию, начинаешь уже познавать себя и его.
1: А если я страшно подумаю, забуду?
0: А после этой работы, когда ты познал его, познал себя, и был в борьбе, и обвинял его, и раскаивал, потом все-таки раскрывал, что это хорошо, исправлял. А в конечном счете ты приходишь к состоянию, когда ты из того, что ты прошел, из того, что сделал, ты говоришь, нет никого, кроме него. Не до этого, когда ты еще ничего не сделал, а только с этим подходом пошел проверять. А сейчас, после всех проверок, ты говоришь, нет никого, кроме него. Это называется, что ты скопировал на себя все его действия, что действительно ты сейчас делаешь движение, как он.

0: не из-за того, что он делает в любом случае движение в тебе, а ты по своему желанию это движение принимаешь и как будто исполняешь с ним вместе. Исполняешь или не исполняешь, ты исполняешь. Только сейчас это в твоем желании. Это называется, что в желании облачающего, в желании облачаемого.
1: Но просто откуда у меня есть уверенность, что я сейчас пойду и буду делать, если не о себе, то... то кто мне? Из-за этого я не буду так наслаждаться.
0: Я не знаю, что ты наслаждаешься. Ты, в общем, что ты собираешься делать? Наслаждаешься жизнью или ты хочешь уподобиться ему?
1: Хочу подариться ему.
0: Ну, так ты все время находишься внутри, нет никого, кроме него, и если не себе, одно облачено в другое, а иначе ты просто, как другие народы.
1: Еще раз, от начала может быть хорошим, но если я начинаю это делать так, то вдруг из-за того, что этого могу...
0: Ты собираешься делать иудейскую работу, уникальную, соединиться с ним в течение дня, только соединиться с ним из того, что ты делаешь работу по анализу и отделению, а потом соединение. Ты делаешь это. Не говорят о действии, которые ты сейчас собираешься исполнить, там, то, что ты там делаешь, хилинг, не знаю, что ты там... на своей работе. Не говорят о самой работе, а говорят о твоем внутреннем отношении к тому, что происходит с тобой в течение дня. Я сейчас собираюсь зарабатывать. Бар-Сулам дает пример. Да, это на 25-й, мне кажется, странице. В письмах, что утром он обязан сказать, нет никого, если не я себе, то кто мне, а вечером нет никого, кроме него. Так что это значит? Что я сейчас иду работать, и я тяжело работаю. Но что значит, я тяжело работаю? Что я собираюсь поместить себя в получающий келим, и в получающих келим, когда я получаю, когда я тружусь, как это сказать, я прилагаю усилия, и я думаю, что я из-за этого получаю оплату, и я после этого проверяю и вижу, что это не я прилагаю усилия, получаю оплату, а Творец дает мне работу и оплату. И на самом деле моя работа не в том, что я буду делать саму работу, а что я буду делать мое отношение к ней. Если я изменяю мое отношение к тому, что я должен делать в жизни, в том, что это он приносит мне, а я уподобляюсь с этим, этому знанию, что это он приносит мне, я не чувствую ни трудность в соединении с ним и ни трудность исполнять какую-либо работу, потому что работа сама исчезает. Трудность у нас — это только в конечном счете от... трудности соединиться, делать соединение между мной и целью творения и работы, которая есть передо мной. Человеку нетрудно копать яму до середины земного шара. Нетрудно, если он в этом действии будет соединен с Творцом, получит энергию бесконечную. Проблема не физическая трудность. Проблема, трудность в любой работе. Мы этого не чувствуем. Мы не понимаем этого, но это так. Трудность — это трудность, что это действие не соединено со светом, с Творцом. Если в любой работе ты соединишься с Творцом, что это целенаправленное действие, и оно несет тебе свет свыше, слияние. Свет слияния будет служить тебе вместо оплаты, и ты находишься уже в цели, а не в исполнении действия, в трудах во время действия, потому что само действие становится целью.
1: Можно?
0: Поэтому наша работа, если не я себе, то кто мне, это работа по приближению того, кто устраивает эту работу. И тогда сама работа не является работой. И тогда также... Тут нет слов. И тогда, если не я себе, то кто мне называется, что вечером, после того, как ты закончил соединять эти вещи, ты говоришь, это не утро и не вечер наше. Утро имеется в виду, что ты идешь пока что как Хафец Хесед, в Хасадим, и делать это без хохмы, а вечером, когда ты уже получаешь хохма, это светит тебе вечером. То есть уже как будто... Нет света. Ты говоришь, если не я себе, то кто мне, что ты привел этот свет, принес этот свет себе, за свой счет это находится. Утром это было за его счет, а вечером, даже если есть тьма, за свой счет это свет. Мы чувствуем в нашей жизни, что если мне иногда что-то трудно сделать, или мне надоело, или я не хочу в каком-то виде, тяжело мне, если я присоединяю к этой работе, к этому действию целенаправленность, то эта вещь становится легкой. Я как будто забываю вообще о самом действии, оно для меня только средство. Того, к чему я сейчас соединился, достижение цели. Вот и все. Поэтому нам не нужно вообще смотреть на то, что происходит с нами, а то, что происходит, на наше отношение к тому, что происходит.
1: Вопрос, является ли это отношение к принятию риска, если кто-то скажет, если у него нет чего-то, и он уверен, что если он хочет заработать больше, он это делает не для себя, ну хорошо, для большего стремления. Тогда это не только принятие риска, что он потеряет, также и то, что у него было, меру связи, потому что он сейчас начинает желать большего слияния.
0: То есть ты говоришь, что так, что человек, который находится в какой-то мере, если не я себе, нет никого кроме него, боится выйти в, если не я себе, то кто мне? Так я говорю тебе, выйти в, если не я себе, то кто мне? Это не называется, что ты должен... отделиться от «нет никого, кроме него», это обязано быть внутри. Если ты совершенно отделяешься, ты становишься другим народом. Твое действие тогда не целенаправленное. То есть тогда ты не хочешь благодаря этому действию еще больше соединиться с Творцом, а ты просто идешь, ходишь по рынку, как ходят все. Если ты собираешься бродить по рынку, чтобы проверять, что во всех твоих движениях Творец, он, по сути дела, ведет тебя. Когда ты закончил проверять его действия во всем, что он дает тебе в этом состоянии, называется, что ты пришел к вечеру, и ты говоришь, нет никого кроме него. Но ты в течение дня все время, после каждой детали, то, что ты идешь, если не я себе, кто мне даст, постичь, нет никого кроме него. А вечером ты подводишь итог. Если забываешь об этом, все. Некро уже называется животным действием.
1: Вопрос, откуда уверенность, что ты не забудешь? Если все зависит от тебя, и ты уверен, что не забудешь...
0: Либо, что такое не забудешь, если ты все время идешь с ними вместе? Что спрашиваешь, не забывать? Если ты все время должен идти, все время вместе. Нельзя тебе в таком случае относиться к, если не я себе, то кто мне? Если ты вышел из нет никого, кроме него. Так написано, сиди и не делай лучше. Потому что действие, которое ты совершаешь, конечно, не целенаправленно. Не приближает тебя.
1: Я что-то недопонимаю. Если я сейчас должен учиться, или кто-то должен работать, или что-то другое, чтобы не обязательно просто сидеть перед учебой. Как удержаться внутри этого, нет никого, кроме него? Как только ты добавляешь нет никого, кроме него, так сильно внутри этого ты перестаешь делать вещи, как следует. А если ты делаешь вещи как следует, ты забываешь, что нет никого, кроме него. Как удерживать их обоих вместе внутри такого действия?
0: Как еще удерживать? Как удерживать нет никого, кроме него, когда я учусь, да? Что-то другое, постороннее, в университете. Ем что-то вкусное. Делаю еще разные вещи, которые несут путаницу, наслаждение, разные беды тоже. Да? Все путает. Я должен прежде всего верить, что все эти вещи даны мне, чтобы из них я постепенно установил нет никого, кроме него. Из них, насколько возможно. Это обязано быть просто целью. Так человек должен делать для себя разные знаки, напоминалки каждые 15 минут, каждые полчаса возвращаться в то же состояние механически, чтобы ему напоминало об этом. Потом он сам. Это работа, это так надо делать. Конечно, в этом нет никакого вкуса потом, а потом это приходит. Ты с помощью действий, в которых нет никакого интереса, потом пробуждаешь окружающий свет, и он действует на тебя в общем виде, так что ты вспоминаешь, ты все время находишься в этом ощущении. И постепенно ты приходишь к состоянию, когда ты чувствуешь, что ты находишься в каком-то, как бы, каком-то, это называется, по крайней мере, одинарное скрытие, не двойное скрытие, а одинарное скрытие. То есть все время Творец находится как-то на фоне, скрыт, но ты чувствуешь, что он скрыт. И тогда это немножко иначе. По Ребе очень чувствовалось, что он все время так не отключается. Это я помню, когда я пришел. Не сначала, через какое-то время я видел просто впечатление от этого очень сильно. Когда я начал немножко знакомиться с ним.
1: Как может быть, я уточню вопрос, как также во время учебы, как может быть, допустим, в каком-то состоянии ты можешь делать то, что нужно, и все-таки сердце где-то в ощущении, чтобы у тебя в чувстве было, нет никого, кроме него. То есть где-то в мозге, в голове, в какой-то деятельности делать что-то одно, а ощущение должно быть, нет никого, кроме него.
0: Ты жалуешься на то, что если ты говоришь, нет никого, кроме него, то не то, что ты просто говоришь ртом, а если ты действительно находишься в этой мысли, то как будто это совершенно отрывает тебя от действия. Так ничего нельзя сделать. Уже нет никого, кроме него. Это просто ослабляет тебя совершенно, выпускает из себя дух делать что-то, какое-то исполнение. И так я говорю тебе. Я говорил об этом и сказал, что мне тяжело передать это. Нет особо слов. Если не я себе, кто мне, и нет никого, кроме него, это не связано с моими действиями в этой жизни, в этом мире, и также с моими действиями в духовном. Это не связано. Это я и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек на улице будет делать те же действия, и ты внешними глазами не почувствуешь в этих действиях никакой разницы. А разница в отношении к тому, как он делает это, что внутри в его отношении к тому, что он делает, еще добавляется. Что в том, что он делает, он хочет почувствовать, что его отношение к тому, что он делает, точно как отношение Творца к этому. Я сейчас шью одежду. спортной. Так нет никого, кроме него. Так все, я кладу все свои инструменты, иду на диван, смотрю так иногда на стол рабочий. Пока нет ничего. Ну, творец за секунду это сделает. Я жду весь день, смотрю, что потом я увижу, что все вдруг, да? Какие-то штаны вдруг там прекрасно, что он сделал. Замечательно, да? Я не понимаю тебя. Что называется «нет никого, кроме него»? Нет никого, кроме него, что он через меня действует в этом. Не то, что мне не надо делать, а в том, что я исполняю. Когда я чувствую, действительно, нет никого, кроме него? Я чувствую, нет никого, кроме него, если я исполню это, и в каждом действии, которое я исполняю, не руками, что он будет делать движение с иглой, или там с ниткой, или то, что я разрезаю там и делаю что-то с одеждой. Нет. Что мое отношение к тому, что я делаю, я в этом отношении соединен с ним.
2: То есть
0: человек приходит к состоянию, что он чувствует, что Творец облачается внутри человека. Внутри человека. Но действия, физические действия остаются теми же самыми. Это... Это не просто. То есть это приходит после многих вещей, да.
1: Если причина связи дает мне смысл, что мне будет легко делать любую физическую работу, любое действие тем, что я соединен с Творцом, тогда становится для меня причиной связи?
0: Ты говоришь так, что если я соединяю себя с Творцом, то мои действия становятся от тяжелых приятными. То есть я уже в следующий раз захочу соединиться с Творцом, чтобы у меня была легкая, более легкая жизнь. Почему нет? Кто сказал, что ты должен страдать? Цель творения — насладить создание с его стороны, а с моей стороны — прийти к наслаждению.
1: Но это же не является причиной, что я хочу быть соединенным.
0: Так вначале, когда я вначале наслаждаюсь, то, что я соединен с ним, это называется лоли шма. И из этого я прихожу к состоянию, что я соединен с ним из-за того, что я доставляю ему наслаждение, и то, что есть наслаждение у меня от этого. Но это уже начало соединения. Если я рядом с тобой все время буду чувствовать от тебя проблемы, так я не приду к соединению. Если я чувствую, что ты доставляешь мне наслаждение, то я присоединяюсь к тебе, проявляюсь к тебе больше и больше, как говорят, становлюсь более любовью. То есть я все время хочу связи с тобой. Почему мне хорошо? Я люблю тебя. Я люблю наслаждение, которое исходит от тебя. Да? А потом от этого, говорят, переходит к лишма. Но без этого невозможно. Наоборот, наслаждайся от Творца. Начни с этого.
1: Мы все время говорим, что до Махсома мы, наоборот, все время чувствуем удаление от него. Так как же преодолеть состояние наслаждений от него на этапе подготовки, если мы все время... чувствуем удаление от него. Как вообще можно прийти к состоянию больной любовью, если все время
0: наш путь до Махсома, хотя он все еще только внутри желания получать, но мы в течение тысяч лет во многих кругооборотах развили наше желание наслаждаться. Животные желания, еда, секс, семья и человеческие желания, деньги, почести, знания. Пока мы не дошли до состояния, что у нас сейчас есть еще дополнительное желание, желание к божественному, к духовному. Когда у нас в течение предыдущих кругооборотов были желания к животным наслаждениям, человеческим наслаждениям, в общем, в рамках этого мира, нам не было тяжело. Мы бегали так, и насколько возможно, реализовывали эти желания. И так весь мир делается. Когда у нас начинает быть еще желание к духовному наслаждению, это уже относится к другому источнику наслаждения. Не к тому свету, который находится в этом мире, искре, которая называется тонкая свечка, а к окружающему свету, который находится вне этого мира. Из этого у нас есть раздвоение внутреннее. То есть мы, хотя ниже Махсома, но у нас есть часть, которая выше Махсома. Это называется божественная часть свыше. Это точка, которая стремится к свету. И тогда, хотим мы того или нет, мы разделяемся внутри на две части. Желание к этому миру и желание к тому миру. Наслаждение этого мира и наслаждение от того мира. И поэтому наш путь от начала точки в сердце. То есть у нас есть два кли, точка и точка. Сердце и точка в сердце. И два света. Тонкая свечка от этого мира и окружающий свет от того мира. То есть получается так, что мы находимся достаточно в сложном таком внутреннем состоянии. Сердце тоже все время растет. Но растет уже в соответствии с тем, что должно быть для развития точки в сердце. То есть иногда мы чувствуем, что у нас нет к этому миру ничего. Не хотим ничего от него. Это не из-за того, что исчезло сердце, из-за того, что точка в сердце стремится к чему-то своему и подавляет все желания в сердце. Иногда наоборот, точка в сердце почти исчезает, и сердце вдруг начинает показывать нам, что мы просто начинаем сходить с ума по наслаждениям этого мира. А как правило, это в смеси много того, много этого. Теперь, это в обычном состоянии. Кроме этого, есть этапы развития, которые не зависят от нас, а это зависит от строения души каждого и общего строения, как продвигаться к Максому. То есть человек должен пройти состояние, которое называется осознание зла. Мои желания в сердце хорошие или нет? Если они плохие, почему они плохие? Я чувствую в них наслаждение, почему же это плохо? Это плохо, потому что они противоречат желанию в точке сердца, а я стремлюсь к точке в сердце, там я чувствую, что у меня есть, может быть, больше наслаждения и так далее. То есть мы всегда находимся в разных состояниях. Одно поднимается, другое опускается. Это так, это так. Поэтому нам кажется, что с одной стороны, говорят, что мы должны продвигаться все время в осознании Творца, как бы к Махсому, а с другой стороны, мы входим в большую тьму, мы должны стремиться больше к духовному. Также у нас есть много периодов, когда мы стремимся только к материальному. И эти состояния в течение многих лет происходят с человеком. В течение многих лет. И пока постепенно все-таки человек не входит в состояние, когда духовность для него это духовное для него это главное, все материальное он видит только через духовное. Что значит, что только чтобы достичь духовное, он действует в этом мире, живет, работает, действует. Все, что нужно, но для этого. То есть, что это привлекает его до такой степени, что это становится, но не отменяет эту жизнь нормально. Рэбе сейчас написал в этой статье. если он пользуется всем, что приходит к нему для того, чтобы соединиться с духовным, со всем, что приходит к нему в действиях этого мира. И это в конечном счете приходит в состояние, что он стремится к духовному со всей силой. То есть этот мир просто служит ему, чтобы построить сильное желание к духовному. Это называется, что ему уже не нужно этот мир. И тогда он получает вход в духовный мир. Тоже остается в этом мире, но тогда это вообще не функция. Да.
1: Как через то, что все время человек продвигается на этапе подготовки, и что он чувствует Творца, который действует на него в такой плохой форме. То есть он так чувствует, воспринимает действие Творца, что он не может оправдать его, иногда делает противоположное этому. Так на этапе подготовки, по мере того, как мы продвигаемся.
3: Мы сейчас только читали статью, и я объяснил, что то, что я чувствую в своей жизни, это то, что дал мне Творец. То, что я сейчас чувствую плохо, признак того, что Он дал мне добро, а я чувствую от этого зло, потому что мои келим противоположны исправлены тем, которые они должны быть, потому что не может, невозможно получить зло от света, который создал меня, чтобы я наслаждался. То есть мои келим не исправлены, я должен их исправить. Как я их исправляю? На это есть работа, когда он говорит, если не я себе, то кто мне, надо сказать, что эта работа зависит от меня, если я буду так сидеть, сложа руки, и буду есть себя, ой-ой-ой, что он сделал, ой-ой, что я чувствую, как я страдаю, я еще сижу и страдаю, и поедаю. Все-таки я поедаю сам себя, свое мясо. И ничего не могу сделать, если я буду сам выяснять все вот эти состояния. Проблема, что я должен не изменять свои действия, я должен изменить свое впечатление от его действий. И это впечатление я должен изменять как бы от края до края, из неисправленного кли в исправленное. Теперь скажи мне. Но мы учим, что если я нахожусь в неисправленном кли, тогда я чувствую зло. А если я нахожусь в исправленном кли, в соответствии с тем, как Творец воздействует на меня, я чувствую добро. Но я не могу исправить кли. Да, верно, ты не можешь исправить кли, но ты должен хотеть, чтобы это кли изменилось, чтобы оно обрело намерение ради отдачи. В соответствии с этим намерением ты почувствуешь, что Он дает тебе добро и благо. Ты обязан прийти к необходимости в этом. Конечно, действие делает Он, но каждый раз ты должен проверять, где ты находишься и где ты хотел бы быть. Это называется, что ты каждый раз должен прийти к молитве. Что ты хочешь ощутить из того, что Он в твоем ощущении сейчас дает тебе. Чувствуешь сейчас, что Он дает тебе что-то нехорошее. Ну, так я должен проверить и должен захотеть, чтобы Он сделал что-то, чтобы я почувствовал благо. Что значит, чтобы я почувствовал благо? Чтобы я почувствовал благо от Его действия. Прежде всего, это на животном уровне, чтобы я почувствовал добро. Это называется лолишма. А затем прийти к тому, что я чувствую зло от Его действий. Не потому, что я чувствую плохо, а потому что я ощущаю это зло, проклиная его. Тогда замени это ощущение на доброе ощущение. Не чтобы я чувствовал хорошо, мне это не важно. Но мне важно благословлять тебя. Это уже называется лишма. Вот и все. И человек все время так вот эти вещи постоянно крутит в себе. И вся методика заключается в том, чтобы изучать себя. Человек все время изучает себя. И мы учим, что вне кли есть только ацмуто. Но изучить, кто я, что я получаю, как я впечатляю от этого ацмуто, которое окружает меня, и как я хотел бы почувствовать от его, его отдачу. Как я хотел бы впечатлиться от него. Вот и все. Это очень просто, но мы запутаны, мы в наших келим. Нет ничего более простого, естественного. Да.
2: Ноги, Йора.
4: Где внутри этих состояний нет никого, кроме него, и если не я себе, то кто мне? Должно быть требование к Творцу, чтобы дал мне идти к цели.
3: Из того, что я изначально говорю, что нет никого, кроме него, а потом желаю уподобиться этому через «если не я себе, то кто мне?», я проверяю, вижу, насколько я противоположен, и из этого в итоге приходит требование к нему, молитва. Но молитва — это не называется, что я прошу. Или я благодарю. То, что я прошу, или то, что я благодарю, это только говорит о том, что я пришел к тому, что я установил правильное состояние, анализ того места, в котором я нахожусь. Ничего не нужно больше. И состояние, которое я познал точно, вот это свое состояние, называется просьба или молитва, или сожаление, или раскаяние, неважно. Но когда я прихожу к этому окончательному ощущению, тогда это сменяется. Мне не нужно ничего говорить. Молитва называется «самое глубокое ощущение в сердце». Так называется. После множества размышлений и состояний и изменений я прихожу к окончательному решению, что я, где я, и тогда они называют это молитвой. То есть там, где я завершаю вот это, этот вывод, это состояние. Ребята, давайте учиться. Чем больше я говорю, тем больше есть вопросов.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем к реализации в десятке.
3: Мы слышали, что нужно все связывать с целью, целетворение. У человека есть возможность прорыть яму до центра Земли, если у него есть сила Творца, это дает ему ощущение конечной цели.
4: Идея того, что нет никого, кроме него, если не себе, то кто мне, ведь это не две отдельных два подхода, а облачены одно в другое. Это я удивился слышать. То, что человек отрывается от этого, посоветовал делать все всякие напоминания, знаки каждые 15 минут, полчаса, только чтобы возвращаться к этому.
3: Да, очень мощный урок. Человек с улицы, который слышит, что Творец желает насладить творение, и творение желает наслаждаться, человек не видит, что есть какой-то конфликт, есть полное соответствие, а мы слышим о килим, который нужно исправить, и о том, что через действие человек, если не я себе, то кто мне, должен ощутить Творца, и тогда мы начинаем больше понимать вообще, о чем идет здесь речь.
4: Мне понравился пример с животным.
5: Спартным.
4: Пример спартным. То, что ты одеваешься и ждешь. Хорошо, что есть учителя, которые объясняют, что такое правда, и нет никого, кроме него, и если не я себе, то кто мне? Это тоже делает Творец, но он действует через меня. Позволяет прийти к пониманию, что нет никого, кроме него, это действие человека.
3: Да, мне кажется, что и урок, и статья об этом, о работе снизу. Когда человек, если не я себе, то кто мне? Это не значит, что он отменяет сейчас, нет никого, кроме него. Отсюда выходит требование и молитва, о которой говорил Раф.
4: Да, то, что Миша сказал. Человек начинает с «нет никого, кроме него». Помнит, что в этом цель, и этого он должен достичь. Это значит, что он в духовном состоянии. Тогда он проверяет себя и видит, что он этого не чувствует. И тогда он выполняет работу. То есть, если не я себе, то кто мне? Если мне сейчас удастся присоединиться к «нет никого, кроме него» через «если не я себе». А в конце человек приходит к внутренней работе, то есть это глубокое понимание своего состояния. Не надо вслух ничего произносить. Нужно только выяснить, где тут я. Хаим нашему Раву, невероятный урок.
3: Хотер говорит, если ты не благословляешь Творца, ты страдаешь. Я слышал от Рава, что он сказал такую особую вещь, что и человек с улицы, если... То есть и великий каббалист, и ученик, как ты, и человек с улицы, если будут действовать такие внешние действия, то они почувствуют в этих действиях разницу. Разница в том отношении, которое у него внутри относительно того, что он делает. То есть вся реальность одна и та же, но свое отношение человек должен исправить и изменить.
4: Общее впечатление, что нужно над этим уроком поработать еще целый день для того, чтобы разобрать его, посмотреть, как Раф описывает нашу работу. Как бы даже отмечать по тексту, следя, было сложно. Это полноценное изучение себя. Кто я, как я получаю, как я впечатляюсь от всего происходящего вокруг меня, что бы я хотел почувствовать от его воздействия, и как бы я хотел получать эти впечатления. Такой вот буквально чек-лист. И в общем, все просто, он говорит, мы только в наших килим запущены, запутаны. На самом деле, весь подход, он естественный и простой.
3: Да, мы говорили о простоте, и вчера Миша у нас стал рож десятки. И просто так сказал, ребята, раскроем на этой неделе Творца. И мы получили сейчас урок, который является рецептом к тому, как это сделать.
4: Шарав сказал относительно цели, как она превращает тебя для тебя сложное в простое. То, что происходит достаточно просто. Если ты слит с Творцом, то ты принимаешь все и с радостью.
3: Быть в стремлении к раскрытию Творца — это быть в состоянии, если не осе, то кто мне? И требовать и молиться, почувствовать его. Я думаю, что когда человек приходит, как Раф сказал, что в итоге ты должен оправдать Творца, и так ты завершаешь ступень, и затем ты готов прийти к подобию свойств и готов к следующему действию.
4: Поем вместе песню. Kavel Hashem Chazal

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק...
1: תרודי בלסולם, המוז נעתי נקב.co.il, и также сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, кола хаверим, анахну...
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы продолжаем изучать статью «Мир в мире» на иврите «Труды Бале Сулама», 465-я страница. Мы подошли к подзаголовку «В практической жизни эти четыре категории противоречат друг другу». Мы продолжим читать текст статьи. Сегодня немножко по-другому, чем обычно. Будет более долгое объяснение Рава. И он этим объяснением вводит нас в статью, углубляет это. Но мы начнем с чтения, и в процессе чтения будем записывать разные вопросы и выяснения, и потом будем искать это в том уроке, который Рав дает нам, ответ на вопросы, а потом мы будем обсуждать эту тему. Итак, приступим к чтению. Еще раз, страница на иврите, 465-я. Подзаголовок в практической жизни эти четыре категории противоречат друг другу. Если мы закончим раньше времени, то можно обсуждать.
3: Мир в мире, заголовок в практической жизни, эти четыре свойства противоречат друг другу. А если нам мало вышеназванных практических трудностей, которые мешают нам на нашем беспомощном пути, к этому еще добавляются смешанные и большая борьба в отношении психологических склонностей, смешение. Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас, уникальным образом, и в противоречии друг с другом, ибо четыре упомянутых свойства — милость, истина, справедливость и мир, которые распределились по человеческой природе, будь это на основе развития или на основе воспитания, сами противоречат друг другу.
1: Если мы возьмем свойство милости в его абстрактном виде, мы умножим силу его власти, которая противоречит всем остальным свойствам, другими свойствами. По законам правления милости нет никакой возможности, чтобы в нашем мире проявились остальные категории.
3: Что такое свойство милости? Наши мудрецы определили для нас «моё, моё» и «твоё, твоё» — милостивый хасид. Если бы все живущие в мире вели себя согласно этому свойству, упразднилось бы и исчезло все великолепие и ценность, заключенные в свойстве истины и суда. Ведь если бы каждый был от природы готов отдать все, что у него есть, своему ближнему, и не брать ничего, принадлежащего ближнему, сразу же отменились бы и ушли весь смысл и причина обманывать ближнего.
1: И кроме того, нет никакой возможности говорить о свойстве истины, ведь истина и ложь определяются друг относительно друга, ибо если в мире не было лжи, не было бы понятия истины, не говоря уже о том, что остальные свойства, которые появились только чтобы укрепить истину, ввиду ее слабости, отменились бы.
3: Истина, определяемая словами «моё, моё», «твоё, твоё», противоречит свойству милости и совершенно не терпит его, так как с точки зрения истины совершенно неправильно трудиться и прилагать усилия ради ближнего, потому что мало того, что этим он ставит перед ближним препятствия и приучает его использовать других, истина говорит, что каждый человек обязан делать накопление на черный день, чтобы ему не пришлось стать обузой и пользоваться чужим трудом.
1: И кроме всего этого, нет человека, у которого не было бы родственников и наследников, которые, согласно истине, имеют предпочтение перед другими, потому что природа заставляет считать, что

0: передающий свою собственность другим, изменяет своим родственникам и наследникам тем, что не оставляет им ничего.
1: Также и мир противоречит справедливости. Ведь для того, чтобы установить мир в обществе, те условия, которые существуют, должны по сути своей гарантировать ловким и умным, которые вкладывают в свою энергию и ум обогащение, а не радивым и наивным, что останутся в бедноте. Так что энергичный забирает свою долю и долю своего нерадивого товарища и наслаждается самой хорошей жизнью до такой степени, что нерадивым и наивным не остается даже на необходимый жизненный минимум, и поэтому они останутся голыми и неимущими во многих отношениях.
0: И это, разумеется, несправедливо — наказывать нерадивых и наивных так сильно, ведь нет насилия в руках их. И в чем состоит грех и преступление этих несчастных, если управление не подарило им ловкости и ума, чтобы наказывать их страданиями, которых уже смерти? Таким образом, нет никакой справедливости тех в условиях мира, и мир противоречит справедливости.
1: Также и справедливость противоречит миру. Ведь если мы устроим раздел имущества согласно справедливости, то есть дать нерадивым и наивным существенную по своей ценности долю вместе с ловкими и энергичными, ведь тогда эти обладатели силы и инициативы, конечно же, не успокоятся и не утихнут, пока они свалят такое руководство, порабощающее больших и энергичных, и пользующихся ими во благо этих слабосильных. И потому нет никакой надежды на мир в обществе, ибо справедливость противоречит миру.
2: טוב, מה אפשר להגיד? שמה שהעיניים שלנו רואות והשכל...
0: טוב, можно сказать, что то, что видят наши глаза, наш разум, мягко говоря, это все обратно тому, как это должно быть. И, допустим, есть бедный район рядом с богатым районом. Как это все увязать? Нам непонятно, все эти вещи очень глубоки.
1: Да, тут есть много вопросов и проблем. Бальсулам описывает, что все противоречит всему. Надо продолжать читать, чтобы прийти к решению. Друзья, сейчас мы перейдем к уроку с Равом. Урок 34 минуты. От 12 декабря 2007 года. Давайте посмотрим.
0: Мир в мире. И в практической жизни эти четыре свойства противоречат друг другу. Если нам мало вышеназванных практических трудностей, которые мешают нам на нашем беспомощном пути, к этому еще добавляется смешение и большая борьба в отношении психологических склонностей.
1: То есть у нас большая проблема, у нас было свойство истины. Мы говорили, что весь мир строится относительно мира истины. Ничего не поделаешь. Мы живем в системе, где связаны все шестеренки друг с другом и находимся каждый в своем собственном направлении, но в маленьком движении, воздействующем на всех остальных, как в шестеренках, которые все связаны. И мера нашего участия друг с другом и во всей системе, в том, что каждый должен получать для того, чтобы приводить себя в правильное действие, в правильное направление, и все. Так действует система. Ничего больше. И мы находимся в состоянии, где каждый крутится, как ему хочется, не чувствуя, что он в связанной системе. И нужно раскрыть эту систему, раскрыть необходимость быть в ней как единое целое, действующее правильно. И тогда каждый сможет прийти к такой работе, к такому состоянию. Поэтому для того, чтобы прийти к такому состоянию, то как бы мы этого не можем. Есть ли у нас время развития в человечестве, в этой перепутанной системе, в которой мы находимся исключительно в полной запутанности. То есть система существует, и мы даже действуем правильно, и мы в Малхут бесконечности, и все работает в состояниях Алиф, Бет, Гимл, и сейчас тоже. Но мы, каждый из нас, в состоянии неосознанном, в запутанности такой, будто мы там не находимся. И нужно вернуться к состоянию осознание собственными силами в нашем желании. И возвращение это практическое, чтобы быть активными в системе, называется процессом возвращения или раскаяния, или путем исправления. И когда мы к этому подходим, мы приобретаем на пути всю мудрость, хохму, как надо действовать вместе, как нужно чувствовать и понимать всю систему, как мы можем видеть весь процесс и для чего он существует, движущийся. То есть мы обретаем знание Творца и силы, и Его действия. Но назад, возвращаясь к исправной работе в системе, есть такой период, который проходит человечество, ничего об этом не зная, то, что мы, о чем мы сейчас говорим, а действует, ну, как бы случайно. Понятно, никакой случайности нет, есть инстинкты, которые задействуются силами, но выражено это, ну, скажем так, неосознанными действиями. Человечество ищет, как я, ну, так, человечество так считает, как я могу прийти к состоянию того, что наш мир будет правильно организован. Об этом люди думают всю свою жизнь, все, ну, во всех поколениях. Они поняли, что есть некоторая возможность, может быть, существовать очень и очень в идеальном виде, в потенциале. Но практически это невозможно. И поэтому вместо категории истины начали пользоваться разными другими качествами, дополнительными, второстепенными. То есть мир, справедливость и милость, милосердие. И как бы все хорошо, если мы не можем существовать относительно истины «моё-моё» и «твоё-твоё», и есть всякие «любовь к ближнему», и разные проблемы, с которыми мы не можем справиться. Все, что мы можем, да, использовать, выполнять «моё-моё», «твоё-твоё». А это ведет к разбиению, мы об этом уже говорили. Это приводит к борьбе между сильными и слабыми, между теми, кто строит, и теми, кто разрушает. Если мы не в состоянии достичь истины, то пользуемся милостью, миром и справедливостью для того, чтобы восполнить. Но он говорит, что проблема в том, что ты не можешь прийти к восполнению. То есть если бы ты удовлетворился этим, то никогда не придешь к окончательному исправлению. Никогда. А устроено все так, высшим управлением самой системы, которая управляется категорией истины, то, что все эти три дополнительных свойства, они не приведут тебя к восполнению. Они не могут эти силы эти качества, категории не могут восполнить то, что находится в категории истины.

0: описанные в Каббале. Давайте продолжим.
1: Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас и уникальным образом. И к этому добавляется смешение, большая борьба в отношении психологических склонностей. Иными словами, это вызвано самими свойствами, существующими в каждом из нас уникальным образом, противоречащие друг другу. Ибо четыре упомянутых свойства — милость, истина, справедливость и мир, которые распределились по человеческой природе, будет и на основе развития, или на основе воспитания, сами противоречат друг другу. Ведь если мы, к примеру, возьмем свойства милости в его абстрактном виде, мы обнаружим силу его власти, которая противоречит всем остальным свойствам. Другими словами, по законам правления милости нет никакой возможности, чтобы в нашем мире появились остальные свойства.
0: Ну, допустим, как мать относительно ребенка. Милость — это «у меня нет ничего». Помните, что даже рубашки нет. А мое, твое и твое, твое. И если ты так относишься к творению, в ответ тебе ничего не нужно получать. Все, что у тебя есть, ты уже отдал. И ну, какие тут еще могут качества могут присутствовать между таким человеком и обществом, если он на самом деле находится в состоянии, в свойстве милости, милосердия, то на него в ответ ничто не влияет. Он как бы все так односторонний.
1: Что такое свойство милосердия? Наши мудрецы опередили нас, говоря «моё твое и твое твое». Это милосердие. И если бы все живущие в мире вели себя согласно этому свойству, упразднилось бы и исчезло все великолепие и ценность, заключенные в свойстве истины и суда. Ведь если бы каждый был от природы готов отдать все, что у него есть, своему ближнему, и не брать ничего, принадлежащего ближнему, сразу бы отменилось бы, и ушел весь смысл и причина обманывать ближнего.
0: Да, но с другой стороны, не было бы и связи между людьми. Если я не получаю, то и нет связи с другим. И только то, что я отдаю, и так это касается всех, какая связь была бы? Система существует только в получении и отдаче. Так свойство милости может, с другой стороны, быть намного более разрушающей и плохой, даже чем свойство получения. Еще и оправдывает человека делать как бы в милости, но относительно цели творения, относительно связи, она не действует. Мы это видим в второй стадии, в четырех стадии прямого света. В пхине Алиф творение было создано так, что оно получает то, что Творец ему хочет дать. Он не выбирает этого, не делает для этого никакой работы, но выстроили его, создали его так, что он хочет получать, и он получает. Пхинабет, вторая стадия, является реакцией творения на то, что творение не хочет получать от Творца. Так есть между ними связи? Нет между ними связи. Нет никакой связи. Ты мне хочешь давать, а я не хочу брать. То есть это свойство, если оно не направлено на цель, то само по себе свойство — это отрыв, отрыва между Творцом и Творением. Еще хуже, хуже, чем желание получать. Малхут. Желание получать хочет получить. Прежде всего, это естественно. Во-вторых, у него есть связь с Творцом. Он, ну, скажет, что это клипа, что это нельзя, все что угодно. Но он любит его, он любит то, что есть в нем. Он хочет этим воспользоваться. И мы видим, у младенца есть связь с матерью. Он хочет получить, хочет использовать мать. Есть между ними связь. То есть не надо судить так поверхностно каждое из этих свойств. Может быть, это совершенно все не...

0: неприемлемо и все наоборот, если оценивать это относительно цели творения. И даже милость, когда все, что у меня есть, я отдаю. Это может быть очень плохо. И кроме того, тогда нет совершенно никакой возможности говорить о свойстве истины. Ведь истина и ложь определяются друг относительно друга. Ибо если бы не было в мире лжи, не было бы понятия истины. Не говоря уж о том, что и остальные свойства, которые явились только, чтобы укрепить истину, ввиду ее слабости, отменились бы.
1: Почему так? Потому что Творец создал желание получать, которое противоположно свету. И называется, что он получает и использует, это называется ложь. И тогда он может использовать свою возможность получать, чтобы отдавать, потому что нет другого у желания получать отдачи, что когда он получает и наслаждается. Он только наслаждение свое он связывает с дающим. Он хочет насладить дающего, получая наслаждение. А если не использует получение, то как же он будет давать? Он просто отрывает себя от дающего. Поэтому ложь и истина, они формируют друг друга. Нету добра без зла. Должно раскрыться все зло, весь авиют, чтобы постепенно над ним построить чистоту и отдачу. Поэтому именно свойство милосердия может быть в состоянии, когда она хуже, чем получение, чем клипа. Потому что клипа может быстро раскрыть, что она находится во лжи, и над этим выстроить свойство истины, тогда как милость, которая отрывает от себя, от получения и от отдачи, твое и мое твое бери. Как познать это свойство лжи, которое не позволяет, не дает ничего, и тогда находится в меньшем осознании зла, дальше от Творца. Грешники, они, и всякие эти злодеи, ближе к Творцу, чем свойство милосердия, потому что он раскрывает, что он грешник, ему есть что исправить. Поэтому не надо смотреть на человека, которому ничего не надо, он такой, что он святой. Он может быть самым жестоким и самым ужасным, и, конечно же, это неэффективно для творения. Не случайно написано, что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше.
0: А истина? Истина определяется словами «моё, моё, твоё, твоё». Противоречит свойству милости и совершенно не терпит его, так как с точки зрения истины совершенно неправильно трудиться и прилагать усилия ради ближнего. Потому что мало того, что он этим ставит перед ближним препятствие и приучает его использовать других, истина говорит, что каждый человек обязан делать накопление на черный день, чтобы ему не пришлось стать обузой и пользоваться чужим трудом. Кроме всего этого, нет человека, у которого не было бы родственников и наследников, которые, согласно истине, имеют предпочтение перед другими, потому что природа заставляет считать, что передающий свою собственность другим изменяет своим родственникам и наследникам тем, что не оставляет им ничего. Также и мир противоречит справедливости. Ведь для того, чтобы установить мир в обществе, те условия, которые существуют, должны, по сути, своей гарантировать умным и ловким, которые вкладывают свою энергию и ум, обогащение, а не радивым и наивным, что они останутся в бедности. Так что энергичность забирает свою долю и долю своего нерадивого товарища и наслаждается самой хорошей жизнью. До такой степени, что нерадивым и наивным не остается даже на необходимый жизненный минимум, и потому они останутся голыми и неимущими во многих отношениях.
1: То есть, согласно справедливости, нужно распределить все поровну, да? Этим ты разрушаешь общество, ты не даешь человеку мотивации, для чего работать, и что будет с этими преуспевающими и с ловкими. А если ты не дашь им работать, если они не будут работать, то они не организуют общество, чтобы общество давало какую-то производительность. Общество упадет. Это, кстати, то, что произошло в России. Хотели делать равную зарплату для всех, и те, кто были способны и расторопны, им незачем было работать. В начальство притянули людей, у которых нет никаких способностей руководить, которые относятся там к партии или еще к чему-то, и не давали людям в конкуренции между собой добираться тот самый преуспевающий, чтобы он достигал богатства и власти. И тогда нет развития в обществе, нет тех сил, которые человек использует, их разрушают. Человеку не дают использовать эти силы. Он хочет заработать, хочет быть больше власти, хочет расти. И действительно, это проблема всех этих диктаторских режимов. Поэтому они и не держатся, потому что они противоречат здравому желанию в обществе. То есть свойство справедливости, как будто бы справедливость, общественная справедливость, все кричат об этом, да, и сейчас тоже какие-то проблемы там в стране, да, выборы всегда. Люди не понимают, на чем основано желание получать. Справедливость так же разрушительна, как и милосердие. Оно просто стирает все, выбивает у человека основу. Для чего жить? Для чего? Ну, так я буду жить, буду получать там какую-то зарплату. Буду чем-то заниматься, там, ну, футбол, еще что-нибудь, разные там вещи. То есть нет у человека никакой мотивации расти. Общественная справедливость — это свойство, которое неправильно построено относительно целетворения, оно разрушительно.
0: Непонятно из того, что вы говорите. Допустим, есть определенная аудитория, например, пожилые люди.
1: Здесь не говорится о людях, которые не способны вкладывать в общество. Говорится о людях, которые ты должен каждому давать возможность процветать, расти в конкуренции между ними, всякие там зарабатывать друг от друга, чтобы каждый занял наилучшее и достойное для него место, подходящее тем свойствам, с которыми он родился, и так далее, то, что есть в обществе. Если я расторопна в чем-то, а ты преуспеваешь тоже в чем-то, и он в чем-то другом, чтобы каждый, пусть согласно своему уровню, получил бы возможность быть в этом, пользоваться, использовать это. Как это связано с стариками?
0: Если мы говорим про справедливость.
1: Социальная справедливость именно в том, чтобы те, кто не способны, не могут, так нужно им помогать в той мере, в которой они не могут. И также сделать так, он пишет это об этом в другом месте, что человек должен заботиться о себе, чтобы не упасть на руки общества в тяжелые периоды. Да, есть там какие-то на будущее, там всякие кассы взаимопомощи и так далее, должно быть. И он должен заботиться об этом во всем вкладе в общество. Почему я потом должен других обязывать заботиться о себе? Я должен позаботиться о себе сейчас, чтобы в состояниях слабости, неважно, вплоть до похорон, чтобы все это бы компенсировалось, все эти расходы на меня. Вот так? Человек должен заботиться об этом, если он хочет быть исправленной частью общества, даже чисто с человеческой точки зрения. Что значит? У меня есть семья, я должен сделать какие-то действия, чтобы если вдруг я там ухожу из этого мира, да, чтобы они могли существовать, и потому что я люблю их и думаю о них, и потому что я не сделал их обузой для общества, почему общество должно заботиться о них, и что я должен заботиться о том, что будет с ними после того, как я, скажем, заболею или умру. Расчеты простые, мы существуем. Ведь ты тоже бухгалтер, да, по профессии? Ты что, не понимаешь? Чего вы смотрите на меня так? Каждый, исходя из этого расчета, должен действительно сделать расчет, знаешь? Ну, сделай страховку у жизни. К тебе приходят и говорят, до 60 или 65 ты так-то, так-то работаешь, что-то, что-то делаешь, а потом ты должен получить то-то, то-то и то-то и так далее. Да? Делают расчет, раскладывают это на всю жизнь. Если я хочу быть исправленной частью общества, должен прежде всего позаботиться о том, что я не приношу вред обществу, а потом уже сколько я могу добавить. Поэтому не причинять вред, не вредить обществу. Это значит, что все, что произойдет со мной, я это покрываю, компенсирую. Поэтому мы и организуем все эти институты, там, страховка и так далее. Страхование. Без этого невозможно. Это некая компенсация, необходимая для человека. Потому что никто и не думал бы об этом. То есть, поэтому общество заставляет нас выстраивать такие системы. Но снова нужно только понять, что справедливость может быть самым разрушительным. Каждый со своей справедливостью, и ты, определяя справедливость согласно по головам, не согласно душевным силам человека, способностям его, здоровью его, ты не знаешь. И ты требуешь это всех, одинаковая же производительность и так далее. И именно этим ты становишься, вместо того, чтобы относиться к человеку с любовью, относишься к нему с ненавистью. Потому что, ну что мы делаем? Мы все время поднимаем уровень требования к человеку. И тогда количество обездоленных и слабых начинает расти в обществе, пока общество не разрушается. То есть справедливость так же, как и остальные категории, они это само по себе не на благо обществу.
0: Творец меня создал противоположным себе, в ради получения. Это значит, что я грешник? То есть грешник — это есть ради получения?
1: Я не знаю, это ты должен сказать, если ты раскрываешь это. Откуда ты знаешь, что он создал тебя противоположным себе?
0: Мы это учим.
1: Ах, учим. Этого недостаточно. Я должен увидеть это, раскрыть это, впечатлиться от этого так, чтобы я захотел изменить. Если я только слышу об этом, то это меня не трогает. Если я увижу это, тоже не очень-то меня это мешает. Ну, он творец, ну, создал меня противоположно, ну, что поделать. Да? Но если я начинаю раскрывать, что то, что я противоположен ему, именно эта противоположность, она причина всех страданий, тогда я постараюсь изменить себя. Не потому, что я хочу уподобиться ему, а потому, что мне плохо. Отсюда начинают. Да, Муши?
0: Можно ли сказать, что свойства справедливости и остальные категории каждый может определить только для себя? Невозможно решить за другого.
1: Да, конечно. Это как-то отношение к справедливости, которое может как-то немножечко компенсировать. Но тоже нет, потому что в итоге все эти три категории, они пробуждаются в нас естественно. Без этого мы вообще не можем управлять обществом, соединяться между нами. Нам необходимо находиться в этих трех категориях вместе. И использование их, как бы там ни было, в конце концов, над растущим эгоизмом все время, это приводит нас к кризису. И мы хотим также и справедливости, и мир, и милосердие. Наоборот, чем больше мы хотим использовать их над растущим желанием получать, это еще больше разрушительно. Ну вот он сейчас будет говорить об этом.
0: И это, разумеется, несправедливо, наказывать нерадивых и наивных так сильно, ведь нет насилия в руках их. И в чем состоит грех и преступление этих несчастных, если управление не подарило им ловкости и ума, чтобы наказывать их страданиями, которые хуже смерти? Таким образом, нет никакой справедливости в условиях мира, и мир противоречит справедливости. Также и справедливость противоречит миру. Ведь если мы устроим раздел имущества согласно справедливости, то есть дать нерадивым и наивным существенную по своей ценности долю вместе с ловкими и энергичными, ведь тогда эти обладатели силы и инициативы, конечно же, не успокоятся и не утихнут, пока не свалят такое руководство, порабощающее больших и энергичных, и пользующееся ими во благо этих слабосильных. И поэтому нет никакой надежды на мир в обществе, ибо справедливость противоречит миру.
1: И тогда нам нечего делать, и все приходят к взаимной такой войне, и нету пути, когда обязаны действовать, и человечество видит, что оно не способно с этими категориями управлять обществом, то есть управлять миром, и что же остается? Война. То есть раскрытие этих категорий в их истинном виде, когда они находятся в противодействии друг с другом, это приводит к войне. Так работают силы в обществе.
0: Все еще непонятно, что такое социальная справедливость. Если Творец создал нас разными, есть неуспешные в обществе, что значит, что нет никакого надежды на социальную справедливость? Все время будут разные статусы, все время будут войны.
1: Нет, статусы, все это должно быть. Если ты слишком расторопный, а я по природе ленивый, то ты должен занять более высокий статус и так далее. А я должен быть более маленьким, более слабым. Но если так, это будет относительно каждого. Это разве это будет справедливость? Нет. Если мы дадим тебе зарплату больше и статус больше, чем у меня, я всегда захочу убить тебя и занять твое место. Или сделать такую борьбу, когда ты должен будешь со мной поделиться. Это тоже показывают сейчас, да? То есть ты захочешь использовать меня, я захочу использовать тебя всегда. И вот свойства милосердия и справедливость, они как раз приводят нас к разрушению. Вопрос, когда мы можем умиротворить общество, чтобы было хорошо, это может быть только при одном условии, когда мы видим, что мы не способны ни в чем прийти к равновесию. И это снова войны, проблемы социальные и так далее, и разочарования, и все, и нет программы. Главное — это осознание зла, что мы не можем ни через коммунизм, ни через капитализм, ни через феодализм, что бы ты ни сказал, дай любую систему, которую хочешь. Мы уже примерили это все на себя, увидели, что это не подходит. Что делать? Итак, человечество стоит перед с опасностью истребления и начинает понимать, что есть методики, очевидно, есть какая-то, оно готово принять их, пусть только придет. И тогда раскрывается точка в сердце. И что оно говорит? Точка в сердце. Что ты должен добавить к этим категориям, к этим свойствам, чтобы они выстроили тебе общество, которое будет называться «Малхут мира бесконечности». Все вот эти категории, которые мы сейчас используем, мы используем для того, чтобы построить наше общество, нашу «Малхут», и не можем. И тогда мы развиваемся, пока мы не обнаруживаем, что мы не можем нашу «Малхут» построить. И когда раскрывается наука Каббала, можно понять, что мы можем построить наше общество, используя категории таким вот образом, с помощью науки Каббала, и тогда вдруг наше общество, оно не просто так как-то налаживается, и все находятся в мире, но используя эту методику, ты в нашем обществе, в него ты привносишь мир бесконечности.
0: А сейчас мы проведем немного необычный, вызывающий семинар. Мы хотим продолжить сказанное Равом. В конце объяснения он сказал, что использование методики Каббалы мы в наш мир приведем мир бесконечности. Давайте сейчас на семинаре вместе постараемся выяснить, что добавляет Каббала к использованию этих свойств — истина, справедливость, милость и мир — для того, чтобы выстроить духовное общество. Вопрос понятен? То, что ответ непонятен, это ясно. Вы вместе будьте в молитве, объединяйтесь, и свет, Творец даст нам свет. Итак, Рав, то, что нам пообещал, давайте сделаем еще шаг. Что он добавляет? Что добавляет Каббала к использованию четырех категорий истины, милосердия, справедливости и мир для того, чтобы выстроить духовное общество? 4 минуты, пожалуйста.
1: Что добавляет наука Каббала? На самом деле я не знаю, как ответить на этот вопрос, но я знаю, что наука Каббала добавляет нам то, что называется экран, сокращение отраженный свет, и мы должны работать с этим действием, получать радиоотдачи, то есть и получать, и давать. Это что-то особенное.
0: Я повторю то, что говорил Рав, что раскрывается наука Каббала. И мы понимаем, что можно выстроить нашу группу, используя все эти свойства, используя Каббалу. И тогда вдруг неожиданно наша группа, наше общество не просто выровняется, а все будет в мире. То есть использование этого подхода в наше общество, мы привносим мир бесконечности.
1: Спасибо, Сар. Да, это продолжает то, что я слышал, как он ответил там одному из учеников. Он говорит, я должен почувствовать, что сейчас же мое желание получать ради получения как зло. Этот мир, он говорит, так написано. Ну, хорошо, что так написано. Ты должен это почувствовать, должен это выяснить, проверить. Все, что написано, все, что нам показывают, мы должны почувствовать это. И в обществе мы тоже реализуем это относительно этих свойств, о которых нам рассказывает Рав.
0: Мы слышали, что получать — это естественное свойство. А все кривое использование пришло от того, что все естественное необходимо правильно организовать. И то, что Каббала дает, то место, где точка в сердце может получить свою связь с источником. И вместо того, чтобы высасывать все из общества, из желания получать, чтобы наполнять его во всех вариантах, нужно быть привязанным
1: во всем к источнику. Это то, что мы слышали от Баля Сулама, вот этот фрагмент, это все вопросы. До этого момента тоже были вопросы, до этого места. После этого места, в продолжении статьи, там есть еще вопросы. И в итоге ты приходишь к такому тупику, что у тебя нет ответа. И в конце, в последнем предложении Баля Сулам пишет, что если изменится направление с получения для себя к отдаче, тогда изменится вообще все, исчезнут страдания из мира. Вся эта статья предназначена завести нас в тупик из понимания того, что желание получать никаким образом невозможно достичь успеха, и даже в любом сочетании этих свойств, только если ты выстраиваешь над этим намерение ради отдачи, тогда ты знаешь, как работать со всеми этими категориями.
2: То, что Хайм сказал, можно понять через то, что, изучая Каббалу, которая раскрывает тебе истину. Истина — это отдача. Мир может существовать, только используя отдачу. И поэтому все эти понятия и...
1: Да, друзья, мы смотрели урок, участвовали, провели семинар. Наверняка у вас есть много вопросов из этого урока. И настало время задавать вопросы, обсуждать это и посмотреть и еще больше соединиться с этой статьей через вопросы товарищей, через каждый вопрос, который задает товарищ, подруга, понять, откуда исходит этот вопрос. И это как бы как мой вопрос. Итак, мы приступаем к вопросам.
3: Кен, Шахар, Вакаша.
2: Мне не удалось понять, как Каббала упорядочивает состояние так, чтобы общество было исправлено. Я не понял ответа.
1: То есть в чем проблема? Что наука Каббала исправляет?
2: Да, все эти категории не укладываются с проблемами в обществе. Что Каббала тут добавляет по-настоящему, чтобы... Это я не понял.
1: То есть то, что недостает, если мы возьмем все эти категории, как Баля Сулам объясняет, и как Раф очень подробно рассказал, они не сочетаются друг с другом. То есть правда мое, мое, твое, твое не может поладить с милосердием твое, твое и мое, твое, либо все себе, либо все тебе. То есть справедливость и милосердие там, и все это не связывается с миром, либо там, кто будет управлять. Что добавляет здесь наука Каббала? Наука Каббала добавляет цель в жизни, использование всех этих категорий, чтобы прийти к цели. Тогда все выстраивается. Об этом будет дальше. То, что важно, что каждое свойство само по себе, они естественные. Баля Сулам объясняет это буквально как социолог или как психология социальная. Он здесь не вносил Творца, Каббалу, ничего сюда не привносил. Немножко в конце Рав объяснил этот момент немного с другой точки зрения, с другого угла зрения. Баля Сулам говорит, если ты не можешь оспорить то, что он говорит, без того, чтобы была цель четкая в жизни и выстраиваются эти свойства относительно цели, нет ни малейшего шанса, что это как-то разрешится. Раф объяснил это в конце, что именно то отчаяние, к которому мы приходим, разочарование, из-за того, что мы испробовали и коммунизм, и социализм, и такой строй, и другой строй, все, все это потерпело крах, и нет выбора, кроме как обратиться к науке Каббала, у которой есть цель всех этих категорий. И если их выстроить согласно цели, тогда все разрешается. Да и у нас в обществе. У нас в группе, скоро у нас будет Суккот, мы провели большой опрос, все решили, что мы хотим, большинством решили, хотим построить Сукку. И у нас тоже в группе есть более расторопные, более там такие сильные, есть отдел технологии, отдел электричества. Ну а если я не отношусь ни туда, ни сюда, что я не могу присоединиться к этой работе? Нет справедливости. Так будут более расторопные, будут работать больше, будут те, кто будут работать меньше. Нет, у нас есть возможности для дежурств, для других разных действий. Каждый может вложить, потому что это сука. Если это сука чья-то, ну ладно. Но если это сука наша, там, и молодые, и старики, и израильские группы, и группа Петахтику, и вообще все чувствуют себя равными в своем отношении Мак Исраэль. Все чувствуют себя равными относительно этой суки. Каждый оставит все и придет и будет вкладывать в построение этой суки. Ну, это как пример. То есть у нас есть цель, у нас есть что-то. Это не материальная цель, чтобы там сука эта стояла. И когда мы провели вот этот опрос, люди не выбрали построить сукку, чтобы там что-то постояло на крыше неделю, а потом это разобрать. Это духовное желание объединиться в праздник в соответствии с тем, что делали каббалисты. Это что-то очень высокое. И поэтому каждый, кто присоединится, он не делает одолжение тому, что он строит эту сукку. Он делает одолжение себе, присоединяется к более высокой духовной цели. И тогда все эти свойства выстраиваются друг от друга. И расторопные, менее расторопные, и там справедливые, и так далее. Все вот эти категории, они выстроятся сами согласно нашей природе.
4: Кеннир.
5: Хочу спросить о равенстве. Это очень путает. Есть равенство, как мы слышали, когда мы все должны по максимуму прилагать усилия. Есть такое явление или даже претензия, что товарищи, которые чувствуют себя неравными, жалуются, почему мы не равны, как остальные. То есть напряжение создается, и что можно, кроме молитвы, сделать? Вопрос, а в чем неравны? В участии, в групповом участии, в рамках, да даже в десятке. В групповой структуре возникает иерархия, кто-то больше, кто-то меньше. Уровень, относительно чего?
1: Вопрос хороший, но каждый товарищ, допустим, определяет по-своему. Время, речи там, или согласно своим решениям. Есть другие, которые смотрят на это по-другому. Они не равны согласно своему участию или согласно своему внутреннему усилию. Как это измерить?
5: Да, это все данные. Ну и в чем вопрос? Такая жизнь. И в чем вопрос?
1: Вопрос об этой трудности и непонятно, как совместить вот эти разные стороны, все эти противоречия.
5: Раф, среди того, что говорил, произнес такое предложение. Мы должны дать каждому возможность расцвести. Возможность для расцвета. И добавил, что весь провал в нашем неисправленном обществе в том, чтобы вместо любви мы относимся друг к другу с ненавистью. Если связать это с предыдущим вопросом, почему мы вдруг будем относиться к товарищам с любовью? Если относиться к товарищам с любовью, потому что, и там дальше что-то. Понятно, что любви не будет, но если относиться с любовью, потому что любовь — это свойство высшего света, и я хочу уподобиться ему, так кто меня остановит? А если мне не достает сил, то Творец может дать. Еще.
3: Woman Spain.
4: Gracias, amigos. Vemos que la revelación del mal es un factor muy importante. Es posible que esta revelación del
1: мы видим, mal, что раскрытие зла
4: interna,
1: это очень важная точка.
4: Externamente en todo tipo de discordia.
1: Раскрытие зла может происходить только внутренне, без того, чтобы я видел это в разных войнах. Когда Балислам писал нам эту статью, он объяснил, что все эти силы находятся также и внутри нас. Внутри каждого из нас есть и желание властвовать, и желание быть справедливым, и желание иногда он чувствует, что он, может быть, хочет больше давать другим. То есть есть все эти силы находятся также внутри нас. Во многих статьях он пишет, что все, что существует в обществе, вне нас, он говорит о том, что прекрасно, что мы можем увидеть реальность снаружи. Исходя из этого, я могу понять, что находится внутри меня. Поэтому мы относимся к этому и так, и иначе. Поэтому он говорит здесь о законах природы. Это не какие-то вещи, которые находятся где-то там в мире. Все это находится внутри нас. Если бы это не было внутри нас, мы бы не смогли это также распознать снаружи. Конечно же, это все находится в нас и находится и в нашей десятке. Эти силы действуют также в нашей десятке, что мы равноправны полностью в десятке, мы точно равны, да? Мы хотим этого, но равенства у нас нет пока, и что нет между нами более расторопных или более ленивых, каждый со своими свойствами. Иногда один может быть в таких состояниях или в других. Сейчас у нас есть упражнение «Рож десятки», что все «Рошим десятки» равны. Каждый выражает это по-своему. Мы должны отменять себя и возвеличивать товарища, который «Рож десятки». Этот «Рож десятки» должен проявлять чувствительность, насколько можно быть одинаково относиться ко всем, но он может это? Балислам говорит о нас, не о каком-то далеком явлении. Тут он описывает это как явление в обществе, но каждый человек раскрывает это внутри себя, внутри своей лаборатории, которая называется «десятка», и также и в обществе. И в итоге мы понимаем, что нет цели, нет высшей силы, которые требуют это, тогда эти силы, они не приходят в равновесие друг с другом. Нир.
5: Все эти свойства находятся в Творце. Истина, справедливость. Мы им противоположны, но в нас они тоже есть. Так как можно прийти к подобию по свойствам с этими качествами, свойствами? Орен. Мы изучаем, что есть 10 сферот, верно? Кетер, хохма, бина и так далее. Наша материя — это желание получать благо и наслаждение. И желание должно впитать в себя 9 первых сферот. 9 свойств Творца, которые должны быть восприняты нашим сердцем. Но нет у нас сейчас этого осознания 9 или 4, вообще ничего. Я чувствую только себя. Есть я и ближний, или я и десятка, как практическая лаборатория. И тут, в общем, есть только два действия внутрь в себя. Это естественное движение. И от себя наружу. Это божественное движение. То есть все эти 4 или 9 сферот, нет у нас с ними контакта. И поэтому говорится, что действие, как Раф объяснил, прежде всего не быть противоположным свету. Так, когда ты используешь, эксплуатируешь других в себе во благо, или когда ты обуза другим. То есть прежде всего, чтобы этого не происходило. А кроме этого, как ты можешь им сделать что-то хорошее? Дать важность цели, дать воодушевление, подъем духа. И в этом устремлении от меня к ним в отдаче мы проясним все свойства, которые есть в Творце и нет в творении от природы сотворения на основе отдачи. Поэтому мы сейчас не ищем Ни эти четыре свойства, ни девять сферот. Нам нужно удалиться от себя и приблизиться к товарищам.
1: И это такое поручительство.
5: Еще тысячами слов можно это назвать. Главное направление от себя к товарищам. Творец дал мне товарищей в подарок, чтобы был к объекту, куда двигаться во всех моих бесконечных мыслях о себе. То, что которые, кроме как в могиле, никуда больше меня не ведут. Мы находимся в бесконечности, нам объяснили. Просто все запутаны, придумывать ничего не надо. Мы должны привлечь свет, который осветит нам, кто мы такие и кто он. И товарищи, они здесь для того, чтобы мне помочь пробудиться и перейти от неосознанности к осознанию. Спасибо, Нир.
6: Bonjour les amis. Ma question c'est si je comprends bien.
1: Здравствуйте, друзья. Мой вопрос, если я правильно понимаю. То нельзя организовать общество без науки Каббала. И что мы можем отсюда взять в нашу работу, в десятку?
3: Да,
1: вопрос правильный, и каждая десятка должна ответить на этот вопрос. Что можно из этого взять в работу в десятке? Различия между нами легко раскрыть. И желание получать, оно смотрит и сравнивает меня с остальными. Здесь я думал, что этот товарищ должен вести себя так, а этот так, а я, может быть, так и так далее. Если мы забываем о цели, для чего существует десятка, не дай Бог, да, то мы остаемся на этом уровне, этих категорий. Но если мы помним цель десятки, наше желание раскрыть Творца между нами в центре десятки, использовать любую возможность в жизни, и в речи, и в действии, в намерении пробуждать десятку, и получать величие десятки через товарища. А сейчас вообще прекрасное упражнение, рожь десятки. Это уже даже не упражнение, это уже часть жизни десятки. Как мы вообще могли раньше без этого? И прекрасная возможность взять все различия, все свойства, которые здесь говорит Бар-Ислам, и соединить их с высокой целью, которую десятка все время напоминает тебе. И все время напоминать об этом десятке. Без этого действительно ни одно свойство не может сочетаться с другими, и ты здесь совершенно прав. Киргизстан, Казахстан.
7: Да, да, спасибо. Вопрос такой, что мы вот про десятку, про группу, что есть товарищи, у кого больше желания, у кого получается по разным причинам больше на уроки приходить, например, 7 раз в неделю, у кого-то 3 раза получается приходить, кто-то вовремя приходит, кто-то опаздывает, и вот сталкиваюсь, что товарищи, у кого кто опаздывает или реже получается участвовать, что они вот извиняются, говорят, извините, что опоздал, извините, извините. Ну, очень часто так как-то просят прощения перед товарищами. Вот. И насколько нам, когда мы находимся в такой, как бы в одной десятке, как один человек с одним сердцем, как одна семья, насколько нам надо вообще вот, просить друг у друга прощения, извиняться, если что-то не получается.
5: Не знаю, я не слышал, что нужно просить прощения. Слышал, что нужно работать над важностью и величием, чтобы свет светил мне, чтобы я подпрыгнул из кровати. Вчера Рав дал нам пример. Он встретил кого-то, кто ему сказал, я меньше 2 миллионов, как бы если заработок, с места не сдвинусь. Товарищ десятки должен дать мне такую важность, что 2 миллиона долларов духовных акций. Каждое утро меня здесь на столе ждут, чтобы наполнили мне душу светом, всю мою жизнь подняли в связи с духовным. Будем стараться. Давайте завершим клипом.
8: Мы должны, чтобы относиться к каждому в истинном виде, мы должны знать его природу, его ситуации в жизни, где он находится каждую секунду, как, что. То есть быть буквально в открытом мире — это духовный мир. И тогда мы видим каждого и чувствуем каждого прозрачно. И тогда у нас нет проблемы, как относиться к каждому, потому что эмоционально, просто, чувственно мы уже связаны вместе.

0: Но в нашем мире, где все скрыто, и я об этом ничего не знаю, и мы не относимся друг к другу правильно. И если так, то как мы вообще можем прийти к миру? Мы всегда будем в поединке, и каждый чувствует, что его хотят использовать, каждый хочет сбежать от того, что он должен вкладывать в общество. И всегда у нас будут богатые, бедные, и проблемы в обществе, конфликты и так далее. Что делать? В итоге нет выбора у человечества, кроме как прийти к духовному миру. И тогда мы видим прозрачно каждого в правильной системе, почему каждый себя ведет так, с какими силами и так далее. Тогда мы можем оправдать каждого и потребовать правильно от каждого, согласно его корням. И тем ситуациям, которые каждый проходит, и, соответственно, тем, что положено каждому удельно, да, сколько потребовать, сколько заплатить каждому, и тогда мы сможем произвести справедливый расчет, и тогда ни у кого не будет также и претензий, что больше или меньше у меня есть, или больше или меньше есть у другого. То есть нет выбора в нашем мире, если мы хотим когда-то прийти, достичь хорошей жизни, кроме как раскрытие духовного, которое тогда раскрывает и показывает нам все, что скрыто сегодня в природе человека, да, и в связи между нами. Удостоились того, что пришли уже к этой безвыходности ситуации, и все человечество к этому придет. Да, Дуди, у нас есть сообщение, верно?
1: Да. В ближайшие два дня, в пятницу, в субботу и воскресенье, 18-19, мы отмечаем уход Ари. Завтра утром мы будем изучать на первой части урока особый урок Рава, на второй части строим духовное общество. Мы вместе поговорим о том, как мы следуем за высшим, выше знания, и где наша ответственность как группа следовать за развитием, которое раскрывает нам Рав, как направление день за днем. В субботу днем дополнительный второй вопрос об Ари, и потом трапеза, посвященная Ари. В воскресенье тоже на первой части урока будет особый урок записи на эту же тему, и днем уроки.

0: Откроем духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 27 июня 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Кому нужно здание? Знание, что человек выдержал испытание». Статья на иврите находится в книге «Труды Рабаша» на 908 странице, второй том. Прочитаем статью в десятках. Пожалуйста.
1: Кому нужно знание, что человек выдержал испытание? Труды Рабаша, второй том, страница 908. Книга Зоар говорит, когда были установлены Торы и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы, у Зерампина, и сколько воинств у Скинии. И поэтому Израиль, являющийся воинствами Зерампина и Малхут, включаются в счет, чтобы знали о них с ними вместе. Конец цитаты. И следует понять, что такое «знали», когда Творец захотел сосчитать Израиль для того, чтобы знать, сколько есть сил. Кто должен это знать? Творец. Ведь перед ним раскрыто и известно все. И неужели для того, чтобы он знал их количество, нужно считать их внизу в действительном смысле слова? В таком случае, ради кого можно сказать, что Творец сказал сосчитать Израиль, чтобы знать число воинств Зерампина и Малхут? Как сказано, захотел Творец сосчитать силы Торы. Сколько воинств у Торы? Вот мой отец и учитель задал подобный вопрос о том, что сказано об Аврааме. И сказал он: «Не заноси руки твои на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь узнал я, что боишься всесильного ты». И он спросил: «Неужели Творец не знал, что Авраам боится Творца до этого испытания? В таком случае, что означает «теперь узнал я»?» И он сказал, что смысл этого «теперь узнал я» в том, что ты знаешь, что ты боишься Творца, поскольку ты выдержал это испытание.
0: Однако следует понять, для чего человек должен знать, что он боится Творца. Разве с помощью этого будет у него возможность получить удовлетворение в работе? Ведь что еще можно делать в мире? Разве не сказали мудрецы, сказал Раби Ханина, все в руках небес, кроме трепета перед небесами? То есть все делает Творец. А что остается делать человеку? То только трепет перед небесами, как сказано. И ныне, Израиль, что Творец Всесильный спрашивает тебя, кроме трепета? В таком случае, ради чего человек должен пройти это испытание, чтобы он знал, чтобы знал человек, что он боится Творца? Ведь лучше было бы, чтобы он не знал, боится ли он Творца. И это дало бы ему возможность умножать усилия в работе святости для того, чтобы прийти к тому, что он боящийся Творца. Но мы видим, что сказали мудрецы, сказал Раба, чтобы человек знал про себя, является ли он праведником или грешником? И здесь тот же самый вопрос. Для чего человек должен знать свое состояние? Ведь он получит удовлетворение от этого знания. В таком случае, какова польза в работе от этого знания? И чтобы понять это, нужно вспомнить два принципа, которые у нас существуют в духовной работе. Первое — это цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение. И прежде чем они придут к этому свойству получения блага и наслаждения, они не достигнут своего совершенства, то есть цели творения.
2: Второе — это исправление творения. Как известно, для того, чтобы не было хлеба стыда, то есть чтобы творение во время получения блага и наслаждения не ощущали дискомфорт. Произошло сокращение и скрытие, чтобы они не ощущали благое наслаждение, которое заключено в цели творения, чтобы у них было место для работы ради Творца, а не ради собственного блага. И автоматически от человека уходит стыд, поскольку все, чем он наслаждается в мире, намерение его в этом не для собственной выгоды, а из-за того, что Творец хочет, чтобы творения наслаждались в мире. И только по этой причине они наслаждаются. А ради себя, то есть чтобы он наслаждался, поскольку он хочет наслаждаться, на это он не хочет получать и отказывается от всех наслаждений в мире. И потому он не хочет получать ничего ради собственной выгоды, а во всем он думает,

0: относим все воздействия к Творцу, то есть все Творец дает творением, тогда как не давать не связано с Творцом, поскольку желание его насладить свои создания.
1: А поскольку трепет означает то, что написано в предисловии книги Зоар, трепет — это когда он боится, как бы не уменьшилось доставление наслаждения Создателя его. И поэтому он избегает просьбы, чтобы Творец дал ему благое наслаждение, ведь, возможно, это будет не во благо Творцу, а на благо самому себе, что называется, что наполнение уйдет в клипот. Получается, что трепет из-за того, что боится получать, относится к человеку. То есть человек не хочет получать из-за трепета, ведь, может быть, это не будет ради небес. Это то, что есть то, что работа относится к человеку, то есть понятие «не получать ради получения». Это мы относим к нижним, ибо со стороны Творца это только отдача. И это называется именем Авая, что там нет никаких изменений. Ни в коем случае, как написано, Ява, я не менялся, а всегда он желает давать. Поэтому трепет, когда он боится получать, это относится к творениям, и в этом вся их работа. И все исправления, которые существуют в мире, все относится к этой точке, то есть исправить себя и достичь ступени, чтобы не получать ничего ради собственной выгоды. А, как сказали мудрецы, все действия твои будут ради небес.
0: И сказано, следует объяснить это знание, что у него есть трепет перед Творцом. Человек должен знать, чтобы у него сейчас было желание идти просить Творца, чтобы он дал ему свет Торы, в котором есть истинное наслаждение, называемое желание его насладить свои творения, потому что он сам видит, что уже прошел несколько испытаний и выстоял в них из-за того, что у него уже есть трепет перед небесами. То есть он уже уверен в себе, что все, что он получит, будет ради отдачи. Иначе бы он не выдержал свои испытания. Ведь все то, что человек не может выдержать в испытании, вызвано тем, что он пока еще погружен в желание получать для себя. Тогда как у человека, который уже отдалился от получения наслаждения ради собственной выгоды, а в каждом наслаждении он смотрит сначала, какое наслаждение будет от этого у Творца, только тогда он получает это наслаждение. Это называется, потому что теперь узнал я, что боящийся Творца ты, то есть что у человека уже есть это знание. Тогда это состояние называется отдающий ради отдачи. А затем, когда он уже обрел эту ступень трепета перед небесами, то, что называется работа человека, тогда человек должен идти вперед и просить Творца, чтобы он дал ему благое наслаждение, заключенное в желании его насладить свои создания, поскольку он хочет доставить наслаждение Творцу. А наслаждение его заключается в том, что мысль Творца сейчас осуществляется в действии, то есть в том, что создание получает от него сейчас благо и наслаждение, в этом все его наслаждение. И из-за этого человеку нужно знание. И сказано, следует объяснить то, что мы спросили, о чем говорит книга Зоар в словах, когда были установлены Тора и Скиния, захотел Творец сосчитать силы Торы, сколько воинств у Торы и сколько воинств у скинии. И мы спросили, знание это кому нужно оно?

0: Неужели Творец не знает этого, даже если мы не считаем это по-настоящему? И ответ, как сказано выше, мы находим у Авраама, потому что теперь узнал я, означает, что Творец сейчас знает, что и Авраам знает, что он боящийся Творца.
1: Также и здесь нужно объяснить это согласно сказанному выше, что народ Израиля должен был знать об этом знании, для того, чтобы они знали теперь, к какой ступени они относятся, или к ступени Торы, или к ступени Скинии. Потому что Тора и Скиния говорит о том, что это Зеранпин и Малхут, что означает единение Творца со Шхиной. Поэтому сказано в книге Зоар, сколько воинств у Торы, ты чтобы знали, к какой ступени они относятся, и сколько воинств у Скинии, то есть сколько людей из них относятся к Шхине. Получается, что весь счет только для знания человека, тогда как Творец, конечно же, знает все и без того, чтобы пересчитывать все по-настоящему. Выходит, что главное в том, что человек должен знать, к какому состоянию он относится. Как сказал Раба, когда он говорит о человеке, имеется в виду человек, если мы объединяем его со всеми остальными душами относительно Творца. Он чувствует себя как человек. И как сказал Раба, что человек знал про себя, является ли он праведником или грешником. И как сказано, чтобы он не работал напрасно. И для того, чтобы понять, насколько человек привык идти за общим большинством, и чтобы у человека была сила выйти из того, что принято общего большинства, чтобы он смог работать личным образом, то есть личным образом он бы понимал, что он должен делать, и как человек нуждается. И тут человек нуждается в дополнительной осторожности. И как спастись от того, что человек привык работать только ради собственной выгоды? Я приведу здесь рассказ Люблинского провидца, который приводится в книге «Беседы о жизни».
0: Рассказывал раби из Могильницы, что однажды, когда раби из Люблина находился в своей комнате в канун субботы, до кидуша раби вдруг открыл дверь. В доме находилось много важных раввинов и мудрецов из числа его лучших учеников. И раби обратился к нему и сказал: «Вот сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его». Что означает, что Творец платит ненавистникам своим за добрые дела, которые они сделали в этом мире, чтобы искоренить их, чтобы у них не было будущего мира. В таком случае я спрашиваю вас, что можно понять, если грешник горит страстью по богатству, хорошо, ему платят большим богатством, а если грешник сгорает от жажды славы, ему дают еще большие почести. Но если грешник не любит ни почести, ни богатства, а любит звание или хочет быть равом или ребе, как платят ему? То есть как платят тем людям, которые делали добро в этом мире, так, чтобы у них не было будущего мира? Но это, безусловно, именно так. Тому, кто любит быть ребе или равом, дают это свыше, а тому, кто любит звание, дают ему звание, чтобы он потерял, страшно сказать, будущий мир, и сразу же закрыл дверь. Конец рассказа. Из этого рассказа мы видим, что существуют люди, которые думают, что они совершенны в том, что они отказываются от страстей, от почестей и смотрят на людей, которые погружены в страсти и в почести, что не стоит смотреть на них, в особенности разговаривать с ними. То есть они видят, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, чтобы наполнить свое желание получать, конечно, речь идет о страстях, на которые нет запрета, иначе это не называется, что они совершают добрые дела. И также те, кто исполняет Тору и заповеди, чтобы им выказывали уважение, и они, то есть эти люди, те, кто желает высоких ступеней, быть равом или высоких званий, или быть равом или рэбе, они, конечно, думают, что хотят это для общего блага. И люблинский провидец сказал о них, что они называются ненавистники Творца. Но поскольку они в конце концов занимались Торой и заповедями, Творец платит им вознаграждение согласно тому, как они хотят. То есть, как они молятся Творцу, чтобы он дал им. И получается, что Творец исполняет их желания. Однако они должны знать, что то, что они получают, это из-за того, что Творец исполняет их требования. Но они должны знать, что через то, что они хотят, чтобы Творец исполнил их требования, тем самым они теряют будущий мир, поскольку таким образом они называются ненавидящими Творца, как сказано, и воздающие своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть они должны знать, что в том, что они получат свои требования, то есть наполнится у них то, чего они хотят, они потеряют из-за этого будущий мир.
1: И здесь следует понять две вещи. Первое. Почему, если они получат награду в этом мире, они обязаны потерять будущий мир? Разве не сказали мудрецы, наслаждающиеся трудами рук своих выше, чем трепещущие перед небесами? Ведь о трепещущем перед небесами сказано: «Счастлив человек, трепещущий перед Творцом». А о наслаждающемся своим трудом написано: «Если кормишься трудом рук своих, будешь счастлив в этом мире, и хорошо тебе будет в будущем мире». И вот мы видим, что тот, у кого есть награда в этом мире, не обязан терять будущий мир. И почему ненавистники Творца, поскольку получают в этом мире, написано, что они теряют? Второе. Следует понять, если он соблюдает некоторые заповеди, которые называются «благие дела», почему он называется ненавистником Творца? И вот мы видим, что злое начало называется ненавистником. Как написано: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом». И следует понять, почему злое начало является ненавистником человека. Ведь наоборот, оно советует человеку совершать преступление не для того, чтобы человек изнурял себя, а для того, чтобы у него было наслаждение. В таком случае тот, кто дает наслаждение человеку, конечно, должен называться любящим. А почему же тогда он называется ненавистником?
0: Дело в том, что мы должны верить верой мудрецов, которые сказали, что вся наша работа в этом мире для того, чтобы достоиться слияния с Творцом. Другими словами, то, что желание Его дать благо и наслаждение созданиям, это называется целью творения, и невозможно дать нам до того, как мы исправим свое желание получать, чтобы оно было ради отдачи. Иначе у нас будет свойство стыда, как известно.
2: Лахен,
0: Поэтому нам нужно свойство слияния, которое называется совпадение по подобию по форме. Другими словами, то, что мы хотим получать благо и наслаждение от Творца, это не ради собственной выгоды, потому что мы хотим отменить нашу власть, чтобы была только лишь власть единого, то есть власть Творца. И тогда у нас будет истинное наслаждение в том, что он сказал, и стало по слову его, по желанию. То есть желание Творца достигло совершенства по-настоящему. То есть творения смогут получить то, что Творец хочет дать им, то есть благо и наслаждение. Получается, что злое начало уводит человека, чтобы он не работал ради Творца, а работал ради себя. И этим оно причиняет зло человеку, поэтому оно называется злое начало. Из сказанного поймем вопрос, почему, когда человек исполняет Тору и заповеди и делает благие дела, свидетельствует тому, что это благие дела, то, что Творец платит ему за эти благие дела, как сказано выше. И тем не менее, он называется ненавистником Творца, как сказано, и воздающий своим ненавистникам ему в лицо, чтобы погубить его. То есть, хотя он и совершает добрые дела, это не из-за того, что он любит Творца, а из-за того, что он верит, что Творец даст ему за это вознаграждение. И не из-за того, что он любит Творца, он работает и исполняет Тору и заповеди, а из-за собственной выгоды.
1: Однако следует понять, первое, разве тот, кто работает для своего товарища и намерение его получить вознаграждение, а не служит ему и совершает его указания из-за любви, потому что любит его, разве он называется его ненавистником? Ведь можно сказать только то, что он не работает у него из-за любви, а из-за того, что человек любит себя. Так почему же он называется ненавидящим Творца? То есть в чем он становится ненавистником Творца, если он работает ради себя? Второе. А что такое заповедь любви Творца? И Творец хочет, чтобы мы дали ему любовь? Разве он нуждается в нашей любви? Разве у него есть хисарон? И поэтому он указал нам любить его, как написано, «Возлюби Творца Всесильного твоего». А ответ в том, что он заповедовал нам любить его, это нам во благо, то есть для того, чтобы любить его, мы соблюдаем Тору и заповеди. То есть то, что мы соблюдаем Тору и заповеди, это потому, что мы хотим насладить его, чтобы доставить ему наслаждение. Потому что так устроено в природе. Того, кого любят, любовь обязывает к тому, чтобы что хотят доставить ему наслаждение. Подобно тому, как родители любят детей и хотят, чтобы дети наслаждались и стараются давать им, поскольку они любят их, чтобы они наслаждались жизнью. И мораль в том, что то, что они соблюдают Тору и заповеди, это по причине любви, которая есть у них к Творцу. И в любом случае они не хотят ничего взамен в качестве вознаграждения. В любом случае, то, что Творец хочет дать им благое наслаждение, они не получат это в получающий килим, а получат в отдающий килим. То есть они получат благое наслаждение, поскольку знают, что Творец наслаждается.

0: наслаждается от этого. Ведь это является целью творения, насладить свое творение. И тогда она осуществляется так, как Он, Творец, хочет. То есть есть совершенство в том, что они получают благо наслаждения безо всякого стыда.
1: И согласно этому получается, что тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за вознаграждения, то есть хочет оплату, называется ненавистником Творца из-за того, что он мешает Творцу. То есть он задерживает что-то, что Творец хочет дать творением, то есть наслаждение Творца. И такой человек задерживает исполнение цели. То есть там не хватает кли и облачения, которые отдаляют стыд в момент получения высшего блага. Поэтому он называется ненавистником Творца.
2: И человек
1: должен верить в слова мудрецов, которые сказали пришедшему, пришедшему очиститься помогают. Это означает, что после того, как человек пришел очиститься, то есть чувствует, что он находится в нечистоте, и он все еще далек от святости, он должен сказать, что это знание приходит свыше. То есть то, что он пришел очиститься, это потому, что он получил помощь свыше, ему сообщили, что он далек от святости. Иными словами, это знание он должен ценить и сказать, что это называется раскрытием свыше. То есть ему сообщили, чтобы он почувствовал сам дискомфорт от того, что он далек от святости. Иными словами, обычно человек не волнуется о недостатке слияния с Творцом, потому что в любой вещи человек способен ощутить хисарон, и у него болит то, чего ему не достает. Однако различить боль в том, что он далек от Творца, хотя Творец и далек, но он не обращает на это внимания, потому что у него есть заботы важнее, хисарон которых он ощущает.
0: Только иногда человек приходит к ощущению, когда он начинает чувствовать стыд от того, что находится в таком низком состоянии. А до этого, то есть и раньше, несмотря на то, что находился также и тогда в этом состоянии, он не обращал внимания на это, и тогда человек должен верить, что это пришло к нему свыше. То есть по принципу пришедшему очиститься. Другими словами, почему он теперь пришел очиститься и не может терпеть свое состояние низости? И он должен сказать себе, что это пришло к нему свыше. Но человек не должен говорить: «Я подожду, пока придет ко мне это знание свыше. Тогда я буду думать, что я должен себя исправить». Об этом сказал мой отец-учитель, что перед действием человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» Это значит, что только я сам могу помочь себе. То есть, если я сам преодолею себя и буду делать благие действия, которые приводят к слиянию, то затем после действия человек должен сказать, что все приходит свыше, и запрещено говорить, что сила моя и мощь руки моей составили мне это, мне все это богатство. И вот мы видим, что с одной стороны человек должен сказать, что все испытания, в которых выстоял человек, человек должен знать, с одной стороны, что человек является героем, ибо теперь узнал я, что боишься всесильного ты, то есть что сам человек является героем. А с другой стороны, он должен сказать, что Творец помог мне Но с какой стороны он видит это, что он выстоял в испытании, и это знание дает человеку уверенность, что он может сейчас требовать от Творца, чтобы он дал ему способность идти и достичь цели. Перейдем сейчас к уроку с Равом от 27 июня 2002 года.
1: Что значит, что человек должен выдержать испытание? Кто проверяет его и в чем нужно проверять его? Также, что означает, что вначале человек должен сказать, что все, с чем он сталкивается, собирается исполнить что-то, что приходит к нему что-то, он должен сказать, если не себе, то кто мне? Войти в действие, которое ему по силам сделать и исполнить это без всякого вмешательства другой силы, а именно он, а не творец и не посланец. А потом, после того, как он завершает эту работу, и он преуспел, а может быть не преуспел, но сделал все, что думал сделать, тогда сказать, если не я себе, то кто мне? Так вместо того, чтобы сказать до, сказать после. Так какая разница, сказать это или не сказать? Это говорится об уровне человека, который находится до действия или после действия. Мы знаем, что свет создает кли, свет, то есть Творец, и исполняет все действия внутри кли, и кли является результатом света, и находится под воздействием света на 100%, и кли не может само решить ничего, кроме того, что кли может знать, что кли делает с ним, и что свет делает с ним, и согласиться с этим действием или нет. Согласно глубины его осознания, что свет делает с ним. То есть, конечно, Творец делает все. Но человек должен прийти к ощущению, что все, что он делает, происходит, делает Творец. В этом наше исправление. Убрать это ослепление с наших ощущений, от наших ощущений. И поэтому человек, который говорит или благословение, или просьбу, это не то, что он говорит благословение или просьбу к Творцу и согласно этому что-то происходит, а благословение или просьба человек ощущает согласно результату того, что он постиг действия Творца на себя. Свет действует на кли, кли начинает ощущать, что свет делает в нем, от вьюта алиф до вьюта далит, получает впечатление от цветов Наранхай, согласно порядку Наранхай, пока не доходит до глубины намерения Творца. На него то, что Творец хочет сделать, согласно этому определяется, что кли действительно дошло до состояния, что сейчас оно находится в том же действии, в том же осознании с Творцом. И тогда или возникает настоящая молитва, или настоящая благодарность. Что это значит? Что действительно человек пришел к состоянию, что он знает, что Творец делает над ним. Как сказано, из действий твоих познали мы тебя. То есть он знает точно сейчас действия, которые произошли с ним, кто сделал их, ради чего сделал их, точно, что произошло в нем. И тогда он в этом закончил свою работу. Точно до глубины, насколько он устроен, проверил и почувствовал действие Творца, воздействие Творца. И из этого, что он должен еще сказать после этого? Результат того, что он ощутил и понял действие Творца на себя полностью, результат этого вынуждены. Конечно, так получается, что человек становится подобным Творцу в этом действии. Принимает его на 100%, это называется, что оправдывает это действие. И тогда, из того, что оправдывает его, уподобляет себя этому действию, то есть делает себя в соответствии с тем, что Творец делает. Уже из осознания возникает исправление. И на этом он закончил этот этап, и снова Творец воздействует на него, и снова он должен сказать: «Нет, если не я себе, то кто мне? Это значит, что я обязан проверить и исполнить все эти действия». Но, в общем, что он проверяет и что он исполняет? Он в этом осознает действие Творца на себя. В конечном счете, когда он приходит в состояние, что он познал все, он говорит: «Нет никого, кроме него». То есть он действительно видит, постиг то, что только Творец действует. И теперь, когда он постиг все его действие до конца, то есть дошел до состояния добрый, творящий добро в этом действии, прочувствовал это, постиг это, сам становится тоже, соответственно, этому с намерением доброго, творящего добро. Это называется «из действий твоих познали мы тебя». Из действий, когда мы познаем, что Творец делает, осознаем его, из того, что осознаем его, осознаем уже в наших ощущениях, и мы тогда изменяем наши ощущения на подобные Творцу. Это называется слияние подобия в свойствах, в намерениях. А то, что человек благодарит за это, в конце своей работы, это значит, что он завершил ступень, проверил ее, исправил себя, уподобился Творцу и готов на следующее действие. Поэтому все начинается с «если не я себе, то кто мне?» Вся работа разведчиков и проверки, то, что он раскаивается и соглашается, и находится в борьбе, пока не принимает, не понимает качество действия, что оно хорошее, оправдывает и уподобляет себя этому действию, пока не становится как само это действие. Вот и все. Это, по сути дела...
3: Да. С одной стороны, он говорит, нужно начинать, если не я себе, то кто мне? Но мы же всегда говорим, что вначале нужно сказать: нет никого, кроме него. То есть теперь, если я не себе, кто мне искать? Нет никого, кроме
1: нет,
3: него.
1: Нет, то, что я вначале говорю, если нет никого, кроме него, или даже не если не себе, то нет, то я принимаю на себя ярмо Высшей Малхут, я говорю это о себе изначально. Если не я себе, то кто мне? То есть приходит Творец, то я не знаю это, но если то, что я принимаю на себя, это так, с этим я иду и исполняю. То есть то, что я говорю, нет никого, кроме него, это говорит о моем общем подходе к тому, как я сейчас отношусь к тому, что происходит со мной. То, что сейчас приходит ко мне, нет никого, кроме него. Это, конечно, приходит свыше. То есть в этом я отделяю себя от просто человека на улице, как я отношусь к тому, что происходит со мной сейчас. После этого я говорю, после нет никого, кроме него, говорю, если не я себе, то кто мне? Я, опираясь на то, что это приходит от Творца, сейчас отключаюсь от его действия. Если я все время буду погружен в его действия, я не раскрою больше, чем Авиут Шорош, отмена и все. То есть я выхожу из этой отмены и начинаю собственными силами и своими действиями проверять все эти вещи. То есть делать сам. После того, как я делаю сам, что я делаю сам? Я делаю свои исправления, как будто это все зависит от меня.
3: Откуда уверенность, что я могу сейчас отключиться от «нет никого, кроме него», и действовать самостоятельно?
1: Ты не отрываешься, ты отрываешься только в том, что собираешься делать, как будто не он делает, а ты делаешь. Если ты, как конь, не сделаешь какого-то движения, то ты никогда не узнаешь, в чем ты отличаешься от него. То есть ты должен сказать «я делаю». В том, что ты начинаешь делать, ты начинаешь чувствовать, в чем разница между твоим желанием делать и его желанием делать. И тогда ты, согласно этому различию, начинаешь уже познавать себя и его.
0: А если я страшно подумаю, забуду?
1: А после этой работы, когда ты познал его, познал себя, и был в борьбе, и обвинял его, и раскаивался, потом все-таки раскрывал, что это хорошо, исправлял. В конечном счете ты приходишь к состоянию, когда ты из того, что ты прошел, из того, что сделал, ты говоришь, нет никого, кроме него. Не до этого, когда ты еще ничего не сделал, а только с этим подходом пошел проверять. А сейчас, после всех проверок, ты говоришь, нет никого, кроме него. Это называется, что ты скопировал на себя все его действия, что действительно ты сейчас делаешь движение, как он, не из-за того, что он делает в любом случае движение в тебе, а ты по своему желанию это движение принимаешь и как будто исполняешь с ним вместе. Исполняешь или не исполняешь, ты исполняешь. Только сейчас это в твоем желании. Это называется, что в желании облачающего, в желании облачаемого.
0: Вопрос, откуда у меня есть уверенность, что я сейчас пойду и буду делать, если не о себе, то то кто мне? Из-за этого я не буду так наслаждаться.
1: Я не знаю, что ты наслаждаешься. Ты, в общем, что ты собираешься делать? Наслаждаешься жизнью или ты хочешь уподобиться ему?
0: Ну, хочу уподобиться ему.
1: Ну, так ты все время находишься внутри, нет никого, кроме него, и если не одно облачено в другое, а иначе ты просто, как другие народы.
0: Еще раз, от начала может быть хорошим, но если я начинаю это делать так, то вдруг из-за того, что этого могу...
1: Ты собираешься делать иудейскую работу, уникальную, соединиться с ним в течение дня, только соединиться с ним из того, что ты делаешь работу по анализу и отделению, а потом соединение. Ты делаешь это. Не говорят о действии, которые ты сейчас собираешься исполнить, там, то, что ты там делаешь, хилинг, не знаю, что ты там на своей работе. Не говорят о самой работе, а говорят о твоем внутреннем отношении к тому, что происходит с тобой в течение дня. Я сейчас собираюсь зарабатывать. Барасулам дает пример. Да, это на 25-й, мне кажется, странице. В письмах, что утром он обязан сказать, нет никого, если не я себе, то кто мне, а вечером нет никого, кроме него. Так что это значит? Что я сейчас иду работать, и я тяжело работаю. Но что значит, я тяжело работаю? Что я собираюсь поместить себя в получающий килим, и в получающих килим, когда я получаю, когда я тружусь, как это сказать? Я прилагаю усилия, и я думаю, что я из-за этого получаю оплату, и я после этого проверяю и вижу, что это не я прилагаю усилия, получаю оплату, а Творец дает мне работу и оплату. И на самом деле моя работа не в том, что я буду делать саму работу, а что я буду делать мое отношение к ней. Если я изменяю мое отношение к тому, что я должен делать в жизни, в том, что это он приносит мне, а я уподобляюсь с этим, этому знанию, что это он приносит мне, я не чувствую ни трудность в соединении с ним и ни трудность исполнять какую-либо работу, потому что работа сама исчезает. Трудность у нас — это только в конечном счете от трудности соединиться, делать соединение между мной и целью творения и работы, которая есть передо мной. Человеку нетрудно копать яму до середины земного шара. Нетрудно. Если он в этом действии будет соединен с Творцом, получит энергию бесконечную. Проблема не физическая трудность. Проблема – трудность в любой работе. Мы этого не чувствуем. Мы не понимаем этого, но это так. Трудность – это трудность, что это действие не соединено со светом, с Творцом. Если в любой работе ты соединишься с Творцом, что это целенаправленное действие, оно несет тебе свет свыше, слияние. Свет слияния будет служить тебе вместо оплаты. И ты находишься уже в цели, а не в исполнении действия, в трудах во время действия, потому что само действие становится целью.
4: Можно?
1: Поэтому наша работа, если не я себе, то кто мне, это работа по приближению того, кто устраивает эту работу. И тогда сама работа не является работой. И тогда также... Тут нет слов. И тогда, если не я себе, то кто мне, называется, что вечером, после того, как ты закончил соединять эти вещи, ты говоришь, это не утро и не вечер наше. Утро имеется в виду, что ты идешь пока что как Хафец Хесед, в Хасадим, и делать это без хохмы, а вечером, когда ты уже получаешь хохма, это светит тебе вечером. То есть уже как будто... Нет света. Ты говоришь, если не я себе, то кто мне, что ты привел этот свет, принес этот свет себе, за свой счет это находится. Утром это было за его счет, а вечером, даже если есть тьма, за свой счет это свет. Мы чувствуем в нашей жизни, что если мне иногда что-то трудно сделать, или мне надоело, или я не хочу в ком-то виде, тяжело мне, если я присоединяю к этой работе, к этому действию целенаправленность, то эта вещь становится легкой. Я как будто забываю вообще о самом действии. Оно для меня только средство того, к чему я сейчас соединился, достижение цели. Вот и все. Поэтому нам не нужно вообще смотреть на то, что происходит с нами, а то, что происходит, на наше отношение к тому, что происходит.
3: Вопрос, является это отношение к принятию риска, если кто-то скажет, если у него нет чего-то, и он уверен, что если он хочет заработать больше, он это делает не для себя, ну хорошо, для большего стремления. Тогда это не только принятие риска, что он потеряет, также и то, что у него было, меру связи, потому что он сейчас начинает желать большего слияния.
1: То есть ты говоришь, что так, что человек, который находится в какой-то мере, если не я себе, нет никого кроме него, боится выйти в, если не я себе, то кто мне? Так я говорю тебе, выйти в, если не я себе, то кто мне? Это не называется, что ты должен отделиться от «нет никого, кроме него», это обязано быть внутри. Если ты совершенно отделяешься, ты становишься другим народом. Твое действие тогда не целенаправленное. То есть тогда ты не хочешь благодаря этому действию еще больше соединиться с Творцом, а ты просто идешь, ходишь по рынку, как ходят все. Если ты собираешься бродить по рынку, чтобы проверять, что во всех твоих движениях

0: Шалом,
1: здравствуйте, друзья. Тема нашего урока — это годовщина ко дню памяти Ари. Мы читаем избранные отрывки из источников. Вы можете найти материалы на сайте kap.co.al или в системе поручительства. В изучаемых материалах можно задавать вопросы на сайте.

0: Ари Акадош Ая Машиах.
1: Великий Ари был Машиахом бен Йосефом. Первый друг из первоисточника. Великий Ари был Машиахом бен Йосефом, поэтому он мог настолько раскрыть мудрость, ведь у него было позволение от мира раскрытия. Барасулам Шамати 102. Великий Ари был Машиахом бен Йосефом, поэтому он мог настолько раскрыть мудрость, ведь у него было позволение от мира раскрытия.

0: кетами макор штайм. Букварам рух заль эльных адор.
1: И уже сказали наши мудрецы, нет поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Якову. Однако этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и раскрыл нам полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. Если бы обладал я языком, произносящим словословие, я бы произносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Исраэлю была дарована Тора. Еще раз. И уже сказали наши мудрецы, нет поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Якову. Однако этот божественный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и раскрыл нам полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. Если бы обладал я языком, произносящим словословие, я бы провозносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Исраэлю была дарована Тора.
2: Арама Калари.
3: Арама Камбари. Знаете, что здесь живет Йошев, один человек, который поднимется после меня и осветит глаза поколения мудростью Каббалы, ибо в мои дни каналы были закупорены, а в его дни каналы раскроются. И знаете, что это великий человек, искра Ражбе. Знаете, что здесь живет один человек, который поднимется после меня и осветит, озарит очи поколения мудростью Каббалы, ибо в мои дни каналы были закупорены, а в его дни каналы раскроются. И знаете, что это великий человек, искра Ражбе.
1: Мы слышали, мы читали о величии Ари, насколько ценили его каббалисты. Давайте посмотрим клип, чтобы раскрылись все наши каналы. Давайте послушаем, прислушаемся к тому, что говорит Рав.
3: Работа его не то, что он написал книгу, и мы можем прочесть, а его работа в том, что он подготовил и приблизил к нам те входы в духовный мир, те света, которые привлекают нас, ведут нас по всем этим путям наверх. Это работа каббалиста. И то, что он выразил это также в своих книгах, это маленькое сопровождение, которое раскрыто нам. И все остальные каббалисты, в особенности Арии, после него все ученики Арии, все они основываются на Арии, мы тоже. Все дело в том, что знаешь, что это только были созданные создания и так далее, все это из его великого раскрытия, что насколько они были велики до него, как пишет Барасулама, Раби Акива и Ражби, что хотя они раскрывали, но они раскрывали в очень скрытом, ограниченном виде, не было языка, не было возможности, келим были не готовы. Конечно, все зависит от поколения, в котором функционирует каббалист. Но вместе со всем этим величие Арии, который начал исправление, рас,

0: открыл нам путь, дорогу. Это что-то особое. Мы должны благодарить за то, что у нас есть наставник такой, как он. И будем надеяться, что мы тоже сможем продвигаться по тому же пути и тоже оставить за собой пути, по которым пойдут и продвинутся тысячи, чтобы прийти и доставить наслаждение Творцу, который ждет нас всех в своем чертоге.
1: Саднашкета, но де алясхут, шекибально, лямшиха дарко, шеляри.
2: Семинар молчания. Поблагодарим за то, что мы удостоились продолжать путь великого Ари. Поблагодарим за то, что мы удостоились продолжать путь великого Ари.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא.
1: Друзья, в первой части мы будем учить урок Рава по теме годовщина ухода Ари, урок 14 июля 2021 года. Урок основывается на собрании цитат по этой теме.
2: Здравствуйте, друзья. Тема нашего урока — это годовщина ко дню памяти Ари. Мы читаем избранные отрывки из источников. Вы можете найти материалы на сайте kap.co.al или в системе поручительства. В изучаемых материалах можно задавать вопросы на сайте kap.co.al. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока.
3: Ора Элион.
4: Высший свет, который приходит от Творца, который решил поделиться с ними, с творениями, создать их, воспитать их, чтобы почувствовали высший свет, его суть, его внутренние свойства. Он проходит очень много этапов, ступени нисхождения с высшей силой, пока не становится чем-то, что может войти в контакт с творением. А творение — это нечто противоположное Творцу, отделенное от Него, поэтому называется невра, творение. И поэтому высший свет, проходя все миры скрытия, он приобретает разные формы и облачения для того, чтобы уподобить себя творению. И исходя из того, что творение должно быть противоположно Творцу, чтобы раскрыть его во всей полноте, поэтому он должен быть абсолютно противоположным Творцу, но в то же время в творении должна быть связь. Творение с Творцом. И мы изучаем, что высший свет, он в себе несет желание получать, который создается как сущее из ничего, и искру, которая исходит от Творца. И все это вместе приходит свыше до окончательной, самой низкой точки, хуже которой быть не может. И это означает, что находится Баулам-Азе в этом мире. И отсюда начинает вырисовываться будущее творение, которое должно вырасти, выстроить себя буквально из праха, из самых низких уровней, все более и более развиваясь. С помощью силы искры света, которая находится в желании получать. И тогда он проходит эволюционно, развиваясь с уровня на уровне, шаг за шагом, достигая форм, которые реагируют в виде растительного уровня, затем животного и потом говорящего. Все зависит от реакции, которую творение может добавить к тому, что получает от Творца, к естественной, природной и инстинктивной реакции, а затем и реакциями все более и более сложными. Когда он начинает налаживать связь с тем, кто его пробуждает, требовать от него, входить с ним в некоторую связь, исходя из желания получать, когда Он хочет быть связанным с Высшим, который заботится о нем, развивает его. Так и он тоже учится у Высшего, что Высшее от него желает, как он должен реагировать на Высшее, на Высшего. И тогда мы видим, что желание получать — это как у ребенка. Желание получать у младенца все время подталкивает его к тому, чтобы налаживать связи все больше и больше, осознанном виде, эмоциональном, разумном, с тем, кто за ним, кто о нем заботится. Так растет желание получать, пока не достигает уровней, когда люди в нашем мире начинают задаваться вопросом, кто мы, откуда, для чего и тому подобное. И так их развитие приходит к состоянию, когда из них начинают вырастать такие люди, которые требуют, исходя из своей природы, которая так развивается, требуют связи с Высшим все больше и больше. И эти люди, в которых есть такая потребность, хиссарон, такая душа, они потом и рассказывают нам, и объясняют, с кем мы находимся на связи, кто мы такие на самом деле, кто нами управляет и так далее. Было много таких людей в истории. А часть из них мы знаем, о ком-то помним, а о ком-то нет. И это не очень важно. Но среди них есть такие, которые оставили нам средства для достижения связи с Высшей силой. И вот их мы помним, ценим и изучаем. И самый важный из них — человек, которого звали Ари.
5: Ашкенази Ицхак Лурия.
4: Ицхак Лурия Ашкенази. Он жил в 15 веке. До него были сотни поколений каббалистов. Первый из них — Адам Аришон, затем его потомки, то есть его ученики, вплоть до Авраама, от Авраама, Ицхак, Яков, все это школа. И, то есть школу, которую они создали, где воспитывали и обучали людей. И вплоть до Ари, которого мы сегодня вспоминаем. Сегодня день памяти Ари. И мы хотим вспомнить о нем. Мы хотим связаться с ним с помощью того, что будем учиться, и таким образом привлечем к себе возможность связи с такой очень особой душой, подобной которой не было во всем роде человеческом. Когда в системе Адама Ришон это была очень особая душа, и она действовала для исправления в такой мере, которой никто достичь не может. Так давайте почитаем отрывки, которые нам приготовили. Прошу.
2: Первый отрывок — это стих Ари. «Знай, что до начала творения был лишь Высший, все собой заполняющий свет. И не было свободного, незаполненного пространства, Лишь бесконечный ровный свет все собой заливал. И не было у него ни начала, ни конца, но все было одним простым светом, равным совершенно во всех своих сторонах, и он назывался светом бесконечности. И когда решил в своем простом желании сотворить миры и сотворить создание, вывести на свет совершенство своих действий, имен и названий, и это было причиной сотворения миров, вот тогда сократил себя бесконечный в центральной точке, которая буквально посередине сократил себя и отдалился вокруг этой центральной точки, и тогда осталось свободное место, воздух и свободное пространство вокруг этой центральной точки. И вот это сокращение было равномерным вокруг этой центральной точки, которая опустошилась, так что пустое это место было круглым во всех своих окрестностях в полной равномерной, в полном равномерном виде. И когда осталось место для этого воздуха посередине, буквально уже появилось место, где могли находиться создания и творения, и произведенные, и сделанные,